0: 43. А это письмо брата Борислава, уже со свободой. Сердечно поздравляем. Будем молиться, чтобы устоять Бориславу на верном узком Господнем пути.
1: Пишу уже не из тюрьмы. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Псалом 118:37. С великой радостью благодарю Бога за всю милость, щедрость, любовь, которую оказал мне Отец Небесный. Прошло 2 месяца, как я освободился из заключения. Благодарю всех за молитвы обо мне. Господь дал ответ на них с преизбытком. Он сразу повлек меня Духом Святым в дом молитвы, туда, где собираются дети Божьи, где славят Иисуса Христа. Много с чем мне пришлось столкнуться, но Бог не оставил меня. Благодарен и братьям, и сестрам, которые мои проблемы и нужды восприняли как свои, во всем предлагая помощь. В этом отобразились слова из Писания. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Дух Святой побуждал меня идти и просить прощения у тех, кому я причинил боль, кого оскорблял, обворовывал и многое другое. Просил прощения и у судьи, который 5 раз выносил мне приговоры. Рассказал ему о том, что в своих мыслях я избивал и убивал его. А сейчас это не так. То, что теперь говорю об этом, это все Христос, который изменил меня. Судья был удивлен, а напоследок сказал: «Хорошо бы, чтобы ты такой вот и остался». Когда я пришел в милицию, чтобы встать на учет и где должны были дать надзор, так как у меня была тяжелая статья, то рассказал всем в уголовном розыске о своей новой жизни и о том, кто ее дает. Они выслушали и говорят, что Бог убрал у них одну проблему. Я удивлялся, как Христос сам во всем проявлял себя. Когда я вернулся домой, то в квартире царил хаос. Вместе с этим у меня накопились и долги за квартиру. Был шокирован большой суммой. Потом новые испытания. Мне сказали, что подадут в суд за задолженность. Я взял все эти бумаги, разложил их на полу, встал на колени и сказал: «Господи, Ты приобрел меня себе, и вместе со мной и долг. Не знаю я, что и как, но только к Тебе с мольбой. Помоги». Более месяца меня не беспокоят. Разве это не милость и рука Божья? Соседи, которые раньше столько натерпелись от моих безобразных действий, теперь, видя меня нового во Христе, радуются искренне, постоянно помогают продуктами. На служении в собрании пою песни под гитару и читаю стихи. Благодарен Богу, что могу хоть чем-то послужить для славы Его. Очень много встреч состоялось с бывшими друзьями. Приходили и со спиртным, и с женщинами, но я молился, и они уходили из квартиры. Многому меня учит Господь теперь в новых условиях. То, что я еще дышу, живу и славлю Его, это Ему благодарность и хвала. Шлю вам стихотворение, которое Господь дал уже не в стенах колонии, а на свободе. Когда о небе помышляю, мне хочется скорей туда, в небесную отчизну славы, в сиянье Господа Христа. Но нужно мне в земной юдоли быть верною овцой Христа, по злачным пажитям водимым и слушать голос пастыря. О мой Господь, Ты славный, верный, меня к себе всегда влеки, чтоб мира этого богатства не сбили с нужного пути. Пусть будут бури, испытания и множество скорбей в пути. Дай помнить, что есть облегченье, и что оно лишь у твоей груди. И духом я теперь ликую, и крылья веры возношу, вкушая дара благодати. Тебе, Христос, я петь хочу. Спасенный я тобой сегодня, так дорога была цена, но ты не поскупился, Боже, пошел на крест, весь мир любя. Еще раз всех вас благодарю за то, что вы в молитве несете меня. Всех вам благ и милости во Христе Иисусе Господе нашем. С молитвой о вас! Борислав Цимбал, Нетюрьма, Омская область.

ее вытащил случайный прохожий. В раннем детстве, в возрасте 2 лет и 5 месяцев, я получил сильные ожоги лица, рук, ног и груди в пожаре. Горел наш дом. В этот же день погиб мой отец, разбившись на колхозном тракторе. Маме было очень тяжело, потеряла мужа, один ребенок в больнице и еще 2 детей на руках. Проблемы в моей жизни начались в школе. Из-за шрамов меня стали дразнить паленым, копченым, облезлым, и ровесники, и старшеклассники. Я старался отомстить своим обидчикам. Кого мог одолеть, тех бил руками и ногами, а кого не мог, бил тем, что попадало под руку. За такое поведение маму постоянно вызывали в школу. Дома меня ждала порка ремнем, и все один и тот же вопрос матери. «Почему ты себя так ведешь?» Не мог я сказать, что меня дразнят, и за это я бью обидчиков. Не хотел, чтобы меня дразнили еще и ябедой. Стал прогуливать школу, а чтобы избежать наказания, убегал из дома и жил на улице. Когда хотел есть, воровал продукты и деньги. А когда понял, что если у тебя есть деньги, то есть и друзья, то стал воровать не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы иметь больше денег. Стал попадать в милицию все чаще и чаще. Маму куда только не вызывали из-за меня. Но что она могла сделать, если ей одной надо было одеть, обуть и накормить 3 детей? В 11 лет попал в спецшколу для трудновоспитуемых. В 14 был уже судим. Когда вышел на свободу после очередного 10-летнего срока, решил завязать с прошлым. Чтобы не тянуло к прежнему, познакомился с женщиной, имеющей ребенка, и перевез их жить к себе. Думал, что все будет по-другому. Теперь я знаю, что если Господь не сожиждет дома, то напрасно трудятся строящие его. Я строил свое счастье сам, не зная того, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их к смерти. Прожив гражданским браком 5 месяцев, я снова оказался в тюрьме. Однажды решил пойти послушать, что говорят приехавшие со свободы верующие. Среди верующих был Юра. Его я знал. Мы сидели в одной колонии 11 лет назад. Он там уверовал, а когда освободился, стал посещать колонии и рассказывать о том, как Бог изменил его жизнь. В январе 2006 года я покаялся и попросил прощения у Господа Иисуса Христа. Началась новая жизнь, жизнь с Богом. Господь показал мне, что во всем, что произошло, я виновен сам. Что сеял годами, то и пришлось пожинать. Господь проявил ко мне особую милость. Вышестоящим судом мне снизили срок до 9,5 лет. Через 1,5 года Господь допустил испытания, но сам давал силы, помогая все преодолеть. Колонию особого режима расформировали и осужденных развезли по другим колониям. В новой колонии возникли трудности с перепиской из-за отсутствия конвертов и почтовых марок. Здесь не было христианской литературы, и я молился об этом. Господь через братьев и сестер посылал книги, и сейчас в библиотеке колонии есть целая полка духовной литературы. В феврале прошлого года нас посетили братья из тюремного служения Кировской области. Времени для общения было мало, но это были счастливые и радостные часы. Верю, что в свое время Господь пошлет своих служителей и в эту колонию для регулярного посещения. Молился я о библейской энциклопедии, и Господь послал ее мне ко дню рождения. Молился о новом сборнике песен, песен Возрождения, и Господь послал мне его в этом году. А недавно Господь даровал мне брата по вере в этой колонии. Ответ от Господа получил самым чудесным образом, о котором и думать не мог. Пришел этапом мой земляк и друг детства Артем. Брат Артем в другом отряде, так как выходит на работу. Он специалист по деревообработке, но это не препятствует нам иметь общение.
Сейчас я молюсь Господу еще о трех книгах, которые хочется внимательно изучить. Пока идет срок, у меня есть время. Мне это время дано, чтобы познать волю Господа и учиться быть Ему послушным и верным. На свободе много соблазнов и искушений, которым нужно быть готовым противостоять силою Господа Иисуса Христа. В конце прошлого года один парень из нашего города, зная, что я постоянно молюсь Господу, стал приносить мне газетные вырезки, где люди обращаются за помощью. Он просил меня молиться за этих людей и их нужды. Я предложил ему молиться вместе, но он сказал, что не умеет. Когда у меня появлялся свободный конверт, я писал этим людям, говорил о Господе и переписывал христианские стихи. Писал братьям и сестрам о нуждах, просил их помочь. Если знал адрес церкви в той местности, где живет нуждающийся, то просил посетить и помочь по возможности. Получал и ответы, но некоторые проигнорировали мое свидетельство о Господе. Наверное, они посчитали, что осужденный не может говорить о правде и истине. Но есть и те, в сердцах которых сейчас работает Дух Святой. Одно письмо отозвалось острой болью в моем сердце. Вот оно. Я и моя 9-летняя дочь Аннушка попали в беду, из которой не видим выхода. Это случилось летом. Средь бела дня на ровном месте девочка провалилась в промоину с кипятком. Вытащил ее случайный прохожий. Все, что было дальше, похоже на ужасный сон. Несколько недель моя Анютка была между жизнью и смертью, да и сейчас проблем хватает. Нужно делать операцию, но нет денег. Одна не могу справиться, я устала обивать пороги чиновников, унижаться, никому нет дела, это же не их ребенок. Галина Васильевна Матросова. Читая это письмо, я плакал. Страдания девочки мне знакомы на личном опыте. Ведь все началось с увечья от ожогов, которые я получил в раннем детстве. Написал им письмо. В ответе были подробности. Анюта получила ожог 70% тела. Только шея и головка девочки не пострадали от кипятка. В 9 лет Ане пришлось заново учиться держать ложку, листать книгу, ходить. Ей сделали операцию, чтобы она не осталась хромой на всю жизнь. Деньги на операцию собрали добрые люди. Вторую операцию сделали в долг. Мама девочки заключила договор, что в течение 4 месяцев выплатит всю сумму за операцию. Собирая деньги на операцию, мама Анюты не может купить ребенку одежду и обувь. Рост Анюты 145 сантиметров, а размер обуви 36-37. Может, есть у кого одежда и обувь для этой девочки. Маме больно за дочь, которая приходит домой вся в слезах из-за того, что дети дразнят и обзывают. Как мне это знакомо. Переживаю горе Анюты как свое. Мама Анюты идет на унижение, чтобы ее ребенок был счастлив, хоть ей и стыдно просить о помощи. В свое время, когда мне нужна была операция, моя мама не попросила помощи, и в 35 лет я живу с ожоговыми шрамами. Быть может, Господь побудит кого-нибудь молиться за эту семью. Я знаю, как трудно сейчас девочке. Маме тоже нелегко. Ее ребенок перестал улыбаться. Андрей Гладский, тюрьма, Кировская область, Россия.

мое сердце сокрушилось. Прочел я в Священном Писании текст: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея, 25 глава, с 35 по 40 стихи. Мне сразу вспомнился один момент из моей жизни, когда ко мне в отряд зашел один из братьев моих Господи и попросил меня принести ему кружку воды. Первое, что появилось во мне после его слов, это нежелание исполнить его просьбу. Я сразу нашел себе оправдание: «Очень тороплюсь, много дел, и что делаю, дело Божие». Эти мысли пролетели в моем разуме в одно мгновение. После коротких размышлений я поднял свою голову и посмотрел в глаза брата, в которых увидел ожидание, и тогда мне на память пришли слова нашего Господа: «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, не потеряет награды своей». Матфея, 10 глава, 42 стих. И сердце наполнилось благодарностью Господу за все то, что Он сделал для меня. После того, как я напоил брата моего водой, не ради награды, а ради моего Спасителя, было покаяние и хвала Богу.

Я помню себя оборванного, в цепях, голодного и жаждущего, не имеющего надежды на помощь и спасение, но, подобно той женщине-самарянке, повстречался с Иисусом у колодца. Я часто проходил у колодцев, и мне нечем было почерпнуть воды. И Господь дал мне этой прекрасной воды, которая течет в жизнь вечную. Я помню себя подобным тому разбойнику, висящему на кресте, умирающим в ужасных муках. Господь пришел мне на помощь, Он взял мои мучения и возложил их на Себя. Я помню себя бесноватым, живущим в гробах. Я помню себя много лет лежащим в расслаблении. Помню себя слепым, сидящим у дороги. Помню себя прокаженным. И во всех случаях Иисус приходил ко мне на помощь и спасал. Бог пришел ко мне и в темницу. И здесь, в тюрьме, многие годы Он меня не оставляет. Я сижу в колонии уже 8 лет. Кроме Божьей семьи у меня никого нет. Как мое сердце ликует и славит Бога, когда я вижу братьев и сестер, пришедших в колонию к родным по духу и несущих нам любовь Христа, не заботясь о земном, а взирая на небеса, и там собирая себе сокровища. Они, несущие весть о Христе в тюрьмы, чувствуют и переживают нужды и страдания своих по вере, как и написано в послании к евреям, 13 глава, 3 стихом. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах». А разве эти слова не сказаны и к нам, находящимся в заключении? То, что я прочел в Евангелии от Матфея в 25 главе, обличило меня. Ведь как часто был занят делом Божьим, не обращая внимания на нужды моих братьев. Мое сердце сокрушилось перед Господом. Бог каждому из нас дает оценку того, как мы прожили на этой земле в теле, и для кого мы прожили эту жизнь. Имеешь ли ты сегодня дерзновение к Богу? Смел ли ты? Не постыдишься ли перед Ним в пришествии Его? Господь Иисус Христос говорит: «Се гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам Его». Откровение, 22 глава, 12 стих. Как отрадно будет услышать любящий голос пастыря: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея, 25 глава, 34 стих. «И хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость господина твоего». Матфея, 25:21. Александр Кутявин, тюрьма, Соликамск, Россия.

досиживаю срок. Уже почти год выписываем забытый алтарь и с упоением читаем с женой. Благодарю Господа нашего Иисуса Христа за то, что благая весть проникает в самые забытые и далекие уголки нашей земли. Лично меня Господь коснулся, как и многих ваших читателей, в местах лишения свободы здесь, в Германии. Я сейчас досиживаю срок, но Господь благословил, что я оказался в открытой тюрьме и имею возможность учиться в институте, бывать дома и в церкви. В июне, по милости Господней, мог вместе с женой принять святое водное крещение и стать членом церкви во Франкфурте. Я пишу вам с просьбой. Еще в закрытой тюрьме я подружился с одним заключенным, который, судя по всему, сидит невиновным паровозом. Большой срок, крайне редкий случай. И уже смирился, что правосудия ему не видать. После его перевода в штрафколонию в Зигбург мы с ним переписываемся. Я ему много пишу о Господе и хотел попросить вас выслать ему пробный экземпляр алтаря. Если ему понравится, тогда я выпишу ему газету. Очень прошу также молиться за него и за всех тех, которым мне позволяет Господь свидетельствовать о любви Божией в местах, где я нахожусь. JVA, Франкфурт. Леонид Аграновский, Deutschland.

Быть маленькой частицей. Благодарю Господа за замечательную возможность прочесть вашу газету «Забытый алтарь» и обратиться к вам с письмом. Зовут меня Сергей. В настоящее время отбываю наказание. Всю свою оставшуюся жизнь желаю посвятить Господу, быть Ему послушным и преданным. По милости своей Он изменил мою жизнь, дал мне то, чего я сам никогда бы в жизни не имел. Господь побуждает меня также быть маленькой частицей газеты «Забытый алтарь». Он дал мне дар писать стихи и прославлять Его имя. Свет. Восходит солнце утром рано, и вдруг становится светло, лучами землю согревая, даруя людям жизнь тепло. Как хорошо, что солнце светит, оно заботится о нас, оно придумано не нами, оно придумано для нас, оно придумано для жизни, какую Бог нам с вами дал, чтоб в темноте мы не ходили, чтоб дьявол нас не искушал. Как хорошо ходить во свете, который путь нам осветил, ведь мы для Господа есть дети, Он нам спасение явил. Сергей Гавриленко, тюрьма, Донецкая область, Украина.

Письма из-за колючей проволоки. Идет по тюремным камерам. Вот уже год, как я получаю алтарь, за что безмерно благодарен Господу и тем людям, на чьи средства для меня оформлена подписка. Очень жаль, что она закончилась. Пишу эти строки с робкой надеждой на то, что, быть может, найдется человек, у которого есть возможность выписать мне алтарь на следующий год. Молю Бога о том, чтобы такой человек нашелся, ибо осознаю то, что в это кризисное время многие едва сводят концы с концами. О самой газете напишу просто, то, что на душе. Скажу прямо, газета интересная, полезная, душевная и простая в смысле доходчивости изложения. В газете мне интересно буквально все. Делаю себе выписки, а затем отдаю ее в тюремную капеллу, откуда она расходится дальше по тюремным камерам. Для меня, как находящегося в местах лишения свободы, ближе всего, конечно, раздел «Ключ к капкану». Его прочитываю в первую очередь, но повторяю, интересно все, и свидетельства, и письма, и повесть «Быстрые деньги» и «Медленный путь». Обидно будет, если не смогу прочесть до конца. А стихи – это как бальзам на душу израненную. Долго думал перед тем, как решился написать о помощи для моей семьи. На воле у меня осталась жена и двое детей. Благодарен всем, кто молился о моей семье. До недавнего времени у них все было благополучно, но теперь жена осталась без работы. Хотя она зарабатывала мало, но все же это позволяло сводить концы с концами. Сейчас жена получает мизерное временное пособие по безработице, и на детей выдают по 8 лат на ребенка. Это примерно по 6 евро. Может, у кого сохранились от своих детей еще годные для носки вещи? Ведь дети растут быстро. Может, кто-то пожертвует одежду и обувь на мальчика 3 лет и девочку 10-11 лет. А главное, молитесь о них. И поверьте, мне очень неловко обращаться с подобной просьбой. Что касается лично меня, то я ни в чем материально не нуждаюсь. Как бы ни было, тут все же накормят, и нет нужды думать с вечера о том, что поесть завтра и чем кормить детей, которые не понимают, что такое кризис, и просят есть. Александр Филимонов, тюрьма Латвия. Сам также думал. Еще в родительском доме узнал, что такое алкоголь и сигареты. Если не было на что купить, я воровал или грабил сверстников. Школу не закончил, попал в малолетнюю тюрьму. 18 лет, был осужден на 8 лет. Ничего не умел делать, только грабить людей. И тем не менее, казалось, что у меня все хорошо, пока мой родной сын не написал мне, что я ему никто. Сперва огорчился, но подумал и понял, что это так. Ведь я сам так же думал о своем отце и тоже стал никем для родного сына. Сыну уже больше 20, а видел он меня всего 5 или 6 раз. Я не знал своего отца, и мой сын не признал отца во мне. И тоже стал уголовником. Обидно за свою жизнь. Очень не хочется, чтобы и сын прожил свою жизнь так же. Готов страдать, лишь бы у него все хорошо было. Очень хочется читать вашу газету и дальше. Может, кто поможет в выписке? Спасибо. Александр Каялович, тюрьма Даугавпилс, Латвия.

Хочу с тобой поделиться. Газету получаю на свое имя уже с начала 2009 года. Терпение вознаграждается, хотя как это сложно ждать, находить силы для терпения. Ищешь утешение в Слове Божьем, и оно дает покой и умиротворение. Понимаю, что все это испытание веры. Идет вечная борьба духа и плоти, а поле битвы – наше сердце. В Библии сказано: «Просите с верою, немало не сомневайтесь». Не должны мы сомневаться, что наши молитвы останутся без ответа. Даже если через долгое время, мы не должны сомневаться, так как все времена и сроки у Господа. Он совершит все в свое время. Ведь когда мы молимся, мы не забываем произносить такие слова: «Не моя воля, но Твоя да будет». Так Иисус обращался к Отцу Своему. Нам есть с кого брать пример. Еще хотела поделиться мыслями, выраженными в стихотворении собственного сочинения. «Я хочу с тобой поделиться, я хочу тебе рассказать, как мне горько и одиноко по морю страстей блуждать. Этот мир опасен и сложен, сатана его сделал таким». Ложь, коварство, жестокость топчут землю своим сапогом, душу юную совращая, злое семя сеют кругом. Куда скрыться от этого, люди? Мы невольники, собраны здесь. И блудница, и вор, и убийца нас связало одно — это грех. Не разделишь ты грех на части, одинаково будешь судим. Судьба твоя в Божьей власти — так стоит ли бороться с ним? Я хочу с тобой поделиться, я хочу тебе это сказать. Мне жаль того человека, кто истину мог отвергать. Людмила Мальцева, тюрьма, город Вольск, Россия. Мой адрес вам известен. Давно хотел написать, но возможность появилась только сейчас. Хоть я и не писал вам еще, мой адрес вам уже давно известен, и вы знаете, что это тюрьма пожизненного заключения. Поэтому, думаю, не имеет смысла объяснять причину отсутствия почтовых марок, конвертов, бумаги и многого другого. С великой благодарностью получал весь прошлый год газету за счет благотворительной карточки. Даже была возможность пару номеров отправить на волю сестре во Христе, которой газета тоже очень понравилась. Уже некоторое время не идет ко мне алтарь, и грустно от этого, словно расстался с хорошим другом. Хотелось бы обратиться к читателям алтаря с просьбой о помощи в подписке для двух душ. Бог воздаст вам старицей. Вторая душа, за которую прошу, сестра во Христе. Инвалид второй группы. Живет она настолько небогато, что даже не имеет возможности высылать мне конверт для ответного письма. Но ее по-детски простые молитвы и светлые письма спасли меня от самоубийства. Очень хочу, чтобы и она имела возможность получать газету «Забытый алтарь». Сергей Скляр, тюрьма, Соликамск, Россия.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Учи меня, учитель, благую весть нести, их жизни чистой, новой, вслед за тобой идти. Мне истина дороже богатства на земле, и в сердце моем снова слагаю песнь тебе. Учи меня, учитель, и словом наполняй, веди своей дорогой, всю жизнь мне освещай, и в царство твое следом войду я за тобой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

когда я узрю царя всех царей, ему поклонюсь я душою моей. Ведь это наш Бог, он в славе идет, сынам Израиля он вечно снесет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

«Существует одно опасение, которое портит все удовольствие моей жизни», — сказал один мужчина. «И что это?» — спросил его друг. «Я боюсь», — ответил тот, — «что Библия права. Многие люди подобны этому мужчине. Они боятся столкнуться с действительностью жизни и потому всячески избегают контакта с Библией, хотя внутри у себя в сердце чувствуют себя пораженными. Не лучше ли было в таком случае добиться ясности? Если Библия не права, то я в сущности ничего не теряю. А если то, что в ней написано, правда, то благоразумнее прислушаться к тому, что она говорит». Ученик Иисуса Христа Петр пишет в своем послании следующее. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Дорогой радиослушатель, пусть истины Слова Божьего коснутся также и вашего сердца. После исполнения песни брат Ваня Петерс представит тему сегодняшнего разбора Библии.

Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Эти слова из 10 стиха 19 главы Евангелия от Луки можно назвать ключом к этой книге. В ней автор особенно выделяет человеческую сторону Иисуса Христа. Сын Божий стал совершенным человеком и в этом образе начал борьбу за спасение человечества. Он был подвержен всякому испытанию греха, но в противоположность к людям одержал победу над искушениями. Этим самым он стал достойным принести жертву Богу за спасение людей. Добровольно он принес эту жертву. Умер на кресте, чтобы мы получили жизнь. Это, дорогие слушатели, тема Евангелия от Луки, которую мы желаем рассмотреть в этих передачах. Сегодня мы проведем вторую беседу и желаем, чтобы Господь помог нам правильно понять Его Слово и применить Его в нашей повседневной жизни.

Евангелие от Луки, третья книга Нового Завета. Разделено оно в Библии на 24 главы. В контрасте с другими тремя Евангелиями мы видим следующую картину. Евангелист Матфей писал как еврей евреям. Он описывает Иисуса как царя и приводит его родословие до Авраама, родоначальника Израиля. Марк, носящий римское имя и имеющий еврейское Иоанн, пишет для римского гражданина. Это видно из того, что он представляет Христа как слугу и раба. Римляне были рабовладельцами и поэтому понимали этот образ речи. Лука был грек и писал для греков, подчеркивая особенно совершенство человечества Иисуса Христа. Немного позже в этой беседе мы рассмотрим причину этого. Иоанн, как автор четвертого Евангелия, писал его позже других, и в особенности уже для верующих. Он делает большое ударение на божество Иисуса Христа. Иустин Мученик, живший 135 лет после рождения Иисуса Христа, и другие христианские писатели второго столетия утверждают, что Лука был автором Евангелия и книги Деяний апостолов. По профессии Лука был врач. Это мы узнаем из послания к Колоссянам. В 14 стихе 4 главы этого послания апостол Павел передает привет Колоссянской церкви. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Во многих местах Евангелия тоже замечается интерес автора к медицинским вещам. Его имя, красивый греческий стиль письма и предания говорят, что он был греком. Таким образом, Лука является единственным нееврейским писателем Нового Завета. О адресате этого Евангелия мы читаем в 3 и 4 стихах 1 главы. «Рассудилось мне, — пишет Лука, — по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Это, однако, не значит, что содержание Евангелия касается только одной личности. Титул «Кратестос», что в переводе означает «достопочтенный», который мы здесь встречаем, указывает на человека, занимающего высокую, важную должность. Такие люди в то время имели своих писцов и писателей, которые размножали книги, переписывая их от руки. Если таковым господам посвящалась книга, то автор мог рассчитывать на ее перепись и более широкое распространение. Поэтому мы имеем полное право говорить, что Евангелие было предназначено для широкого круга читателей. Это предположение мы основываем и на том, что хорошо известные всякому еврею географические места Израиля подробно описываются и поясняются. Так что мы можем сказать, что особыми адресатами книги Луки был греческий и остальной мир. Приведем в подтверждение этому еще 4 других аргумента. Во-первых, цитаты из Ветхого Завета Лука брал из греческого перевода 70 толкователей. Это был знакомый и язычникам перевод. Во-вторых, Иисус назван здесь греческим титулом, как, например, «дикосколос», что значит «учитель», или «эпистатес», что означает «мастер» или «господин». Родословие Иисуса Христа, в-третьих, описано до первого человека, Адама. Этот аргумент особенно выделяется в сравнении с родословием из Евангелия от Матфея, который писал евреям и поэтому ввел родословие Христа только до Авраама. В речах Иисуса это четвертый пункт доказательства, что Евангелие от Луки написано для язычников. Лука совершенно упускает арамейские слова, которые часто употреблялись евреями. В начале первого столетия, когда Лука писал свое Евангелие, греческая культура и философия имели большое влияние на население тех стран. Центральной мыслью греческой философии было совершенство человека. Поэтому Лука придает большое значение человеческим чертам и непорочной жизни Иисуса.
Так что картина Христа, данная нам в этой книге, показывала греческим мыслителям высший идеал морали и чистоты. Хоть и божественной стороне Христа придается очень важное значение в Евангелии от Луки, больше внимания, однако, автор уделяет здесь его человечеству. Эту книгу можно назвать комментарием к таинственным словам апостола Павла из 3 стиха 8 главы послания к римлянам. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Как врач по профессии, Лука описывает нам Христа как совершенного врача, который пришел не только послужить, но ходил, благотворя и исцеляя всех, как мы читаем в 38 стихе 10 главы книги «Деяния апостолов». Все четыре евангелиста описывают историю испытания Христа в пустыне, но один Лука добавляет, что после этого дьявол отошел от него только на время. Все писатели писали о молитвенной борьбе в Христа в Гефсимании, но только врач Лука повествует нам о поте, как капли крови, стекающем на землю, и о ангеле, укрепляющем его. Все четыре евангелиста пишут о покаянии Петра после отречения. Но один только Лука говорит нам о взгляде Христа, вызвавшем в Петре сожаление и раскаяние. 61 других случаев и примеров мы находим в повествовании Луки, о которых не упоминают другие три евангелиста. Итак, беря во внимание все вышесказанное, мы можем прийти к выводу, что тема Евангелия от Луки выражена в 10 стихе 19 главы этой книги. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус действительно имел право стать жертвой за грехи человечества, потому что Он сам как человек не имел греха. Римский сотник, видя умирающего на кресте Спасителя, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Этим еще раз подтверждено совершенство человечества Иисуса Христа. Он ничем не отличался от всех других людей вокруг Него. Но Он невинный, умер за нас виновных. Поэтому нам открыт путь к Богу. Он принял на Себя наказание за наши грехи, смерть, и поэтому предлагает нам жизнь. Можно ли человеческим умом познать и измерить эту великую любовь? Это говорит Лука Феофилу, которому он посвятил свое Евангелие. Написано, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Но, как мы уже сказали, Лука преследует этой книгой еще и другую цель. Тщательно исследуя все обстоятельства, Лука дал всемирно распространенному учению Иисуса Христа солидное историческое основание. Археологические исследования, особенно последнего времени, показали, что Лука придавал важное значение историческим фактам и событиям. Богословы и историки предполагают, что Евангелие от Луки написано до 70-го года нашей эры, во время двухлетнего тюремного заключения апостола Павла, точнее в 63-м году. Павел в это время еще был жив. Это мы узнаем из того, что вторая книга Луки «Деяния апостолов» говорит о его путешествиях с Павлом. И в первом стихе этой книги он говорит: «Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и о чем учил от начала». Значит, Евангелие было написано перед книгой «Деяния апостолов». Но и эта вторая книга была написана до 70-го года. Я делаю этот вывод из того, что Лука не упоминает о очень важном в истории христианства событии – разрушении Иерусалима в 70-м году. Вся книга «Деяния апостолов» ни одним словом не упоминает это событие. Поэтому мы датируем это третье Евангелие на 63-й или 64-й год нашей эры. Примерно в это же время были написаны и Евангелия от Матфея и Марка. Итак, прежде всего, Евангелие от Луки стало Евангелием для всего мира, как это проповедовал и Павел.
Эта проповедь основывалась на предлагаемом Иисусом Христом единственном универсальном спасении. Иисус представлен нам как Спаситель всего мира, как друг бедных и Господь грешных, в Его полном совершенном человечестве. «Есе гомо» – «се человек», должен был высказать Пилат. Божественная радость звучит через всю книгу. Это ликование потерянных и вновь найденных. И хоть Ренан был большим скептиком, он называет Евангелие от Луки прекраснейшей книгой мира и кладом для художников. Ни по какой другой книге не нарисовано столько прекрасных картин. Так пишет дальше Ренан. Все смеется, все плачет, все поет. Это песнь народа, это осанна для малых и бедных. Мы уже неоднократно упоминали о первых вступительных стихах Евангелия от Луки. Этот пролог, состоящий из 4 стихов, написан классическим греческим языком. Он показывает, как Дух Святой совершенно естественно употребляет человека для письма Слова Божия. В нашей следующей беседе мы начнем последовательный разбор Евангелия от Луки. И было бы желательно, чтобы вы пригласили к этому изучению Библии своих друзей и знакомых. Еще один совет. Если возможно, записывайте эти программы на магнитофонные ленты или кассеты, чтобы совместно с другими обсудить и подробнее разбирать сказанное. Мы также будем вам сердечно благодарны за все отзывы, советы и пожелания. Ими вы можете обогатить эти программы. Итак, пусть Господь вас всех обильно благословит при изучении Его Слова.

Святая Библия. О, книга благодатная, святая и понятная лишь тем, в ком Божий Дух, кто с верой и с молитвою, молясь, как перед битвою, ее читает вслух, прося у Бога мудрости, чтобы понять все трудности, чтоб в сердце все слагать. Тот сам в ней назидается, и те, кому читается, получат благодать. Еврей ли ты, язычник, муж честный или опричник, коль с верою читать начнешь святую Библию, поймешь тогда, что гиблою дорогой ты идешь, оставишь преступления, полн страха и волнения, пред Господом падешь, и перед Голгофой склонишься, перед Христом преклонишься, к Нему возопьешь, прося о всепрощении, и с Богом в примирении настанет в сердце тишь, и с радостью сердечную за милость бесконечную молитву сотворишь. О, люди угнетенные, оставьте суету, оставьте жизнь беспечную, чтоб приобресть вам вечную, придите ко Христу.

Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали христианскую радиопередачу Миссионерского общества «Голос мира». Ваши вопросы, отзывы и предложения вы можете писать по адресу: Федеративная Республика Германия, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Я повторяю адрес: ФРГ, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Желаем вам всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь!

Джон Буньян. Духовная война. Подойдя к воротам замка, Эммануил приказал дьяволосу сдаться добровольно. Надо было видеть, как эта тварь страшилась показаться на глаза победителю, как трепетала в ожидании своей участи. Но выхода у него не было. И вот привели к Эммануилу дрожащего всем телом дьяволоса. На него надели оковы, чтобы он не смог уйти от назначенного царем всеобщего суда. Тут лукавый дух стал молить Эммануила не вергать его в бездну, но дозволить мирно выйти из города. Однако победитель был глух к мольбам незаконного царя города и приказал отвезти его на торговую площадь, где перед всем народом у него отобрали оружие, которым он так хвалился. Трубачи в это время радостно трубили, раздавались победные крики. Тут душа наконец увидела, на кого она дотоле возлагала надежды и кому столь безумно доверялась. Разоблаченного перед всем городом дьяволоса Эммануил приказал привязать цепями к колеснице, назначив Ваннергеса и Убеждения стражами замка на случай, если кто из приверженцев дьяволоса вздумал бы оказать ему помощь. Эммануил сел в колесницу и с триумфом проехал через весь город. Через ворота зрения победитель, сопровождаемый громкими криками, выехал за стены города в стан своего войска. Воинство Эммануила, увидев самозванца в таком унижении, разразилось радостным восклицанием. Наконец-то дьяволос узнал силу меча возмездия. Звук труб, чудное пение, крики восторга раздавались так громко, что, казалось, достигали неба. И горожане, у которых словно пелена с глаз упала, смотрели и слушали, и глаз не могли отвести от Эммануила. Сердца их наполнялись радостью и надеждой. Когда Эммануил нашел, что его враг достаточно наказан, он выгнал его вон, запретив ему когда-либо являться в город. Дьяволос был вынужден униженно искать убежище, искать покой и никогда не найти его. Полководцы Ваннергес и Убеждения были особенно сильными и энергичными личностями. Грозные лица, громкие голоса, они все еще продолжали жить.

0: доме летописца совесть. Жители города стали внимательнее присматриваться к этим двум военачальникам Эммануила, которые исполняли свой долг без лишних рассуждений, вызывая у окружающих их страх и трепет. Весь город жил в неизвестности относительно своей будущности. Сам Эммануил не захотел жить в городе, а поселился в своем стане среди войск своего отца. Однажды он послал приказ вождю Ваанергесу собрать горожан во дворе замка и при них арестовать и посадить под стражу летописца совесть, бывшего городского главу разумения и князя свободная воля. Приказание было исполнено и вызвало еще большее волнение среди жителей. Им казалось, что настало время гибели города. Какой смертью они погибнут? И долго ли будут длиться их мучения? Они даже боялись, что Эммануил велит бросить их в ту бездонную пропасть, которой так боялся сам дьяволос. Хоть они, в общем-то, сознавали, что заслужили такое наказание. К тому же они переживали за своих арестованных воевод и начальников и были уверены, что их казнь будет началом разрушения города. Поэтому, собравшись на совет, они решили составить обращение к Эммануилу и передать его через некоего жизнерадостность. Он отправился с письмом в стан Эммануила и подал ему прошение следующего содержания. «Великий и грозный владыка, победитель дьяволоса и завоеватель души, смиренно просим Тебя помиловать нас, многострадальных жителей несчастного города, не вспоминая соделанных нами преступлений и грехов. Помилуй нас по великому Твоему милосердию и не дай нам умереть, но жить под Твоим водительством. А мы будем Твоими верными слугами, готовыми собирать крохи со стола Твоего. Аминь». Эммануил взял прошение из рук его, но отпустил посланца, не сказав ни слова. Это сильно огорчило всех горожан. Обдумывая свое положение, они пришли к выводу, что им следует вновь просить о помиловании. На общем совете они решили послать второе прошение. Написав ту же самую просьбу во второй раз, они не знали, с кем ее послать. Жители души думали, что первый их поверенный чем-то не угодил Эммануилу, который потому и оставил прошение без ответа. Они стали просить вождя убеждения ходатайствовать за них, но тот отказался, говоря, что не берется просить за изменников. «Впрочем, — прибавил он, — наш Эммануил добр, и вы можете еще раз прийти к нему с этой просьбой. Пусть ваш посланник облачится в рубище, наденет петлю на шею и молит ни о чем другом, как только о его помиловании». От страха они медлили дольше, чем следовало, но, опасаясь еще больше усугубить свое положение, решили послать просьбу с одним из своих сограждан по имени «Желание к пробуждению». Он жил на окраине и, явившись на зов, согласился сделать все от него зависящее для спасения души. Эммануил вышел к нему сам. Проситель при виде его пал ниц и воскликнул: «О, даруй жизнь душе!» Подал прошение. Царевич, прочитав просьбу, отвернулся, чтобы скрыть свои слезы. Потом, обращаясь к простертому на земле посланнику, сказал: «Возвращайся в город. Я подумаю, как быть с вашей просьбой». В тревоге ожидали жители города возвращения просителя. Вернувшись, Он объявил, что передаст ответ Эммануила лишь в присутствии арестованных мужей города. Желания к пробуждению с несколькими жителями пошли в восторг. Князь Свободная Воля побледнел от ужаса, а летописец Совесть затрепетал, когда посланец рассказал слово в слово все, как было. В заключение он добавил: «А царевич, которому вы меня послали, так красив и великолепен, что, увидевший его, тотчас чувствует его великую любовь. В благоговении я пал перед ним ниц и смог только пролепетать: смилуйся над душой». После этого жители разошлись по домам, а находившиеся под стражей стали обсуждать ответ Эммануила. Бывший городской глава Разумения нашел, что ответ не слишком грозен и особой опасности не представляет. Князь Свободная Воля утверждал, что это дурное предзнаменование. А летописец Совесть видел в этом ответе смертный приговор. По городу поползли тревожные слухи, далекие от реального положения дел. Все были в волнении. Один кричал в отчаянии: «Мы все погибаем!» Другой, напротив: «Мы все будем спасены!» Третий: «Мы не нужны Эммануилу!» Четвертый: «Арестованные скоро будут казнены!» Весь день прошел в толках и спорах. Наступила ночь, а весь город продолжал теряться в догадках до следующего утра. Вся эта сумятица была вызвана предположением летописца, находившего ответ царевича равным приговору к смерти. Город привык с уважением относиться к словам совести, ибо считал, что через него говорит сам Бог. Жители души почувствовали горькие последствия мятежа и незаконного сопротивления воле Эммануила. Чувство вины и страха овладело ими. Наконец, после долгого обсуждения было составлено третье послание к Эммануилу, которое имело следующий текст: «Великий Эммануил, владыка миров, исполненный милосердия, мы несчастны, жалкие обитатели души, исповедуем пред Тобой свои прегрешения, сознаем, что более недостойны славного имени души и недостойны помилования. Если Тебе угодно казнить нас, мы примем приговор как заслуженную кару, ибо Ты праведен. Мы не имеем права жаловаться, даже если Твой приговор будет жестоким. Но молим Тебя, одари нас милосердием Твоим, помилуй и сними с нас согрешения наши, дабы мы прославили Твою благодать и милость. Аминь». Снова встал вопрос, кто возьмется передать прошение Эммануилу. Предложили кандидатуру старого горожанина по имени Добрые Дела. Правда, это имя ему вовсе не подходило, ибо в сущности ничего доброго в нем не было. Против этой кандидатуры выступил Совесть. «Мы в опасности и молим о пощаде, и вдруг пошлем прошение с человеком, имя которого противоречит делам его? Как может Добрые Дела ходатайствовать о помиловании? Нам нужна милость, а добрыми делами мы сыты. Именно они завели нас в тупик. Если Эммануилу вздумается спросить имя подателя сего прошения, и он услышит в ответ добрые дела, я уверен, что он это ответит: а, добрые дела все еще жив. Пускай же душа спасается сама». Тогда решили снова отправить посланникам желание к пробуждению. Тотчас послали за ним. Тогда он стал просить отпустить с ним слезные очи своего соседа, добродушного бедняка, очень подходящего для этого поручения. Желание к пробуждению накинул на шею веревку, а слезные очи сложил на груди руки крестом. Так они отправились к Эммануилу. Представ перед Эммануилом, они прежде всего стали просить прощения за свою докучливость. Причина тому – постоянные угрызения совести. Ни днем, ни ночью не знают они покоя, помня, как они провинились перед царем Шаддаем и перед ним, сыном его. Затем, желание к пробуждению, падая ниц перед Эммануилом, воскликнул: «Пощади! Помилуй жалкую душу!» И вручил ему прошение. Эммануил, прочтя просьбу, отвернулся от них на минуту, чтобы скрыть свои слезы, и потом спросил гонца, как его зовут и почему он избран городом как податель прошения. Тот отвечал: «О, зачем тебе имя столь жалкого существа, каким я себя считаю? Ты всеведущ, и я никогда не тешил себя надеждой, что могу быть тебе угодным. Я и мои соотечественники хотим жить, и я от имени всех нас пришел молить тебя, даровать нам жизнь. Простри руку милосердия нам, недостойным рабам твоим». «А как зовут твоего товарища?» — спросил Эммануил. «Зовут его Слезные Очи. Он мой сосед, бедный, скорбный старик». Тогда и Слезные Очи пал ниц пред царевичем. «О, мой господин, меня зовут так, потому что отцом моим был покаяние. Конечно, зачастую и добрые родители имеют дурных детей, и я признаю свою недостойность, но все же молю тебя». И слезы полились из глаз старика. «Не вспоминай грехи юности моей, не взирай на недостойность рабов твоих, но пощади твое творение, душу, и позволь нам благословлять твое милосердие». По повелению Эммануила они встали с колен, не смея, однако, поднять на него взора. Он же отвечал так: «Душа взбунтовалась против отца моего, своего Творца и Повелителя, и избрала себе другого, лжеца и убийцу, ибо тот, кого вы считали могущественным и сильным, был изгнан отцом моим во тьму кромешную. После этого он явился к вам, и вы приняли его. Вы за него сражались с посланными отца моего, и они упросили его даровать им больше силы. Тогда я сам пришел с большим войском. Но как вы поступили с моими слугами, так поступили и со мной. Вы не хотели внимать мне и вели против меня войну. Я победил вас. Пока вы не уверились, что я имею полную власть, ибо она дана мне отцом, вы не молили о пощаде. Теперь вы скорбите и проливаете слезы. А когда я велел вывесить белое знамя милости, красное правосудие и черное наказание, вы молчали. Я рассмотрю вашу просьбу и приму решение во славу отца и моей. Пусть Ваннергес и убеждения завтра приведут в мой стан пленных, а суд и казнь отправятся в замок и позаботятся о сохранении спокойствия в городе». Посланцы возвращались в город с тяжелым сердцем, ибо так и не получили никакой надежды на пощаду. Скорбь ими овладела настолько, что они с трудом добрели до замка. Как и в прошлый раз, разговор с Эммануилом они решили передать в тюрьме, в присутствии заключенных. Слово в слово передали они свою беседу с царевичем. Услышав его приказания насчет пленных, последние разразились громкими стенаниями. Все трое стали готовиться к смерти, а горожане облеклись в рубища и посыпали головы золой. Так прошла ночь. Когда настало утро, пленные и охрана отправились в стан Эммануила. Ванергис шел во главе шествия. Убеждения позади. Знаменосцы развернули победные знамена. Меж ними шли пленные в цепях и с веревкой на шее. Вид их был весьма жалок. Ударяя себя в грудь, не смея поднять глаза к небу, они шли, восклицая: «О, жалкая несчастная душа!» Бряцание цепей, смешанное с громкими воплями, сотрясало воздух раздирающими звуками. Когда они дошли до обители Эммануила, все пали ниц пред победителем, от стыда закрывая лица руками. Он же, обращаясь к Ванергесу, повелел: «Прикажи им подняться». Они встали, дрожа всем телом. «Выли те, кто дозволил дьяволу осквернить себя?» — спросил Эммануил. «Мы более чем дозволили, владыка, мы избрали его добровольно». «Могли бы вы жить под его игом весь свой век?» «Да, Господи, ибо его законы были приятны нашей плоти, и мы не знали иного блаженства. И когда я пришел спасти вас, неужели вы искренне желали моего поражения?» «Увы, желали!» — отвечали они. «А какого наказания вы, по вашему мнению, достойны за свой мятеж и прочие преступления?»
1: «Смерти и вечных мук, Господи!»
0: «Можете ли вы привести что-нибудь в свое оправдание?»
1: «Нет, Господи, ты правосуден, мы согрешили».
0: «Для чего вы набросили себе веревки на шею?»
1: «Это наши грехи, которые затягивают нас в бездну».
0: «Весь ли город этого мнения?» — спросил Эммануил.
1: «Да, что касается нас, горожан, но есть в нашем городе и слуги дьяволоса. За них мы не отвечаем».
0: Тогда Эммануил приказал позвать глашатая, которому повелел повсеместно провозглашать, что сын царя Шаддая именем отца своего и ради его славы одержал полную победу над душой и покорил ее. А весь город должен повторять после каждого возвещения «Аминь». В это мгновение с небес полилась райская музыка. Войско же Эммануила восславило своего вождя. Знамена развивались, в сердцах царил восторг. К сожалению, еще не все жители города могли присоединиться к этой ликующей толпе. Эммануил подозвал к себе трепещущих пленных и сказал: «Все проступки и беззакония, которые совершила душа, нарушив волю Отца моего, именем Его прощаю».

пергаментный свиток, скрепленный 7 печатями, и приказал бывшему городскому главе разумения, князю Свободная Воля и летописцу Совесть завтра на заре вскрыть и зачитать его всему городу. По распоряжению Эммануила их рубища были заменены на блистающие белые одежды. Дух уныния сменился в них духом радости. Все трое получили в дар украшения из золота с драгоценными каменьями. На шею вместо веревок им надели золотые цепочки. Когда пленные услышали милостивые слова победителя и увидели дары его, они были ошеломлены. А князь Свободная Воля не выдержал и даже потерял сознание. Эммануил подхватил его своими любящими руками и привел в чувство. Поцеловав всех троих, он сказал: «Примите этот знак моей любви и милости к вам. А тебе, совесть, поручаю обо всем известить душу». Оковы их были сняты и разбиты у них на глазах на мелкие кусочки. Они тут же пали к ногам Эммануила, проливая слезы радости и громким голосом восклицая: «Слава и хвала Господу и Царю нашему!» Потом они начали собираться в обратный путь. Одному из слуг Эммануила был дан приказ идти впереди и играть на флейте и тамбурине. Так свершилось то, о чем они и мечтать не смели, и на что не решались надеяться. Вере приказано было предводительствовать этим радостным шествием с цветными стягами. В минуты, когда летописец будет зачитывать городу указ, записанный на свитке, Вера со своими 10 000 воинами должен пройти через ворота зрения. Дойдя маршем до замка Дьяволоса, он должен занять его и ждать прихода Эммануила. Суду и казни было приказано немедленно покинуть город и вернуться в стан. Так душа была избавлена от страха, внушаемого ей присутствием последних двух вождей и их воинства. Ничего не знающие жители города все еще пребывали в тревоге. Они рисовали себе картины казни пленных и с ужасом думали о своей участи. Лишь изредка слабый луч надежды прорывался через тяжелые тучи мрачных мыслей. Наконец, со стены, откуда они всматривались вдаль, где решалась их судьба, они увидели на горизонте какое-то необычное движение. Страх, ожидание и надежду можно было прочесть в их глазах. Но вот яснее стали вырисовываться человеческие фигуры, и город увидел большую ликующую процессию. В конце концов, они ясно различили разумение, совесть и свободную волю. Но что это? Они уходили в стан Эммануила в рубищах, а возвращались в сверкающих белых одеждах. Они уходили с веревками на шее. Теперь же на них золотые цепочки. Ноги их были в оковах. А теперь поступь вольная и широкая. Пошли они с мрачными лицами, а возвращаются с ясным взором и радостью. Отправились в тяжелом унынии, а возвращаются под звуки радостных флейт и тамбуринов. Собравшись у ворот зрения, горожане, несмотря на свою слабость, вызванную долгими переживаниями и страхами за будущее, не смогли скрыть бурной радости и подавить в себе крики ликования и восторга. Вместо секиры и виселицы — жизнь, утешение и безграничная радость. Когда праздничная процессия подошла к воротам города, она приветствовала горожан души: «Радуйтесь! Радуйтесь!
«Будь благословен, помиловавший вас!» И слышала в ответ: «Мы видим, что вам хорошо, но что будет с городом? Будет ли радость душе?» Летописец и разумение отвечали: «О, мы несем бедной душе весть благую и великую радость!» И они подробно рассказали о своей встрече и разговоре с Эммануилом. Жители не могли надивиться его мудрости и милосердию. Летописец объявил, что они получили отпускную грамоту и что зачитана городу она будет завтра на торговой площади. Как описать волнение и радость городских жителей? Они не могли уснуть от счастья, пели хвалебные гимны и ликовали. Кто из нас мог ожидать такого блаженства? Кто, видя уходящих мужей в кандалах, мог вообразить, что они вернутся в белых одеждах? И не потому, что были признаны невиновными, но лишь по милосердию Эммануила, который простил им грехи их и послал назад под звуки флейт и тамбуринов. Воистину, так могут поступить лишь добрый царь Шаддай и Эммануил, сын его.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: Это от Господа есть дивно в очах наших.
5: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
5: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
4: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
5: Они принесли. Тогда говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
5: Они сказали ему:
6: «Кесаревы».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
7: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь».
5: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
8: «Какая первая из всех заповедей?»
5: Иисус отвечал ему:
4: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет».
5: Книжник сказал ему:
8: «Хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
5: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
4: «Недалеко ты от Царствия Божия».
5: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
4: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
5: И множество народа слушало его с услаждением. и говорил им в учении своем:
4: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
5: И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
4: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Глава 13.
5: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
9: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!»
5: И Иисус сказал ему в ответ:
4: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
5: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
10: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
5: Отвечая им, Иисус начал говорить:
4: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от 4 ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
3: Глава 14.
5: Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
11: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
5: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
12: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
5: И роптали на нее, но Иисус сказал:
4: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
5: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
9: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
5: И посылает двух из учеников своих и говорит им:
4: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
5: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
4: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
5: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
9: «Не я ли?»
5: И другой:
10: «Не я ли?»
5: Он же сказал им в ответ:
4: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
5: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
4: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
5: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
4: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем».
5: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
4: «Все вы соблазните со мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
5: Петр сказал ему:
10: «Если все соблазнятся, но не я».
5: И говорит ему Иисус:
4: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
5: Но он еще с большим усилием говорил:
10: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
5: Тоже и все говорили. пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
4: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
5: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
4: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
5: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
4: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?»
5: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
4: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
5: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
4: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
5: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
12: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
5: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
12: «Рави! Рави!»
5: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
4: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
5: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
13: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный».
5: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса:
11: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
5: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
11: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
5: Иисус сказал:
4: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
11: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
5: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
14: «Кролики!»
5: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала:
15: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
5: Но он отрекся, сказав:
10: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
5: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
15: «Этот из них».
5: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
16: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно.
5: Он же начал клясться и божиться.
10: Не знаю человека сего, о котором говорите.
5: Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом.
17: Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня.
5: И начал плакать.
3: Глава 15.
5: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
18: «Ты царь иудейский?»
5: Он же сказал ему в ответ:
17: «Ты говоришь?»
5: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
18: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?»
5: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
18: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
5: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
18: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
5: Они опять закричали:
19: «Распни его!»
5: Пилат сказал им:
18: «Какое же зло сделал он!»
5: Но они еще сильнее закричали:
19: «Распни его!»
5: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
19: «Радуйся, царь иудейский!»
5: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
20: «И к злодеям причтен».
5: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
21: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
5: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
22: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».
5: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
23: «Элои, Элои, лама савахфани!»
5: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
24: «Вот, Илью зовет!»
5: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
25: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его».
5: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал:
0: истинно человек сей был Сын Божий.
5: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
3: Глава 16.
5: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
15: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
5: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
1: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам».
5: И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
2: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять

0: «Все дороги ведут в Рим», — говорили в огромной империи, покорившей все страны, прилегающие к Средиземному морю. Рим был центром тогдашнего мира. Предполагают, что во времена Августа народонаселение Римской империи достигало приблизительно 100 миллионов человек, причем в самом Риме насчитывалось более миллиона жителей. После взятия Иерусалима в 63 году до Рождества Христова к Римской империи была окончательно присоединена и Палестина. Провинции империи управлялись посланными туда из Рима правителями. В период с 25 по 36 годы по Рождеству Христову римским прокуратором Иудеи и Самарии был назначен Понтий Пилат. Это был гордый человек, презрительно и даже жестоко относившийся к евреям. Как отмечает евангелист Лука, однажды он приказал убить некоторых галилеян в то время, когда они приносили жертву Богу. Иногда со стороны критиков Библии существование Понтия Пилата как исторической реальной фигуры подвергалось сомнению. Однако на территории Римской империи был найден текст с именем Понтий Пилат и несколько монет, датированных 30 и 31 годами нашей эры, отчеканенных в его честь. Эти находки подтвердили реальность исторического существования Пилата во времена Иисуса и подтвердили точность передачи событий в Новом Завете. Еще одно свидетельство подлинности евангельской истории содержится в трудах римского историка Тацита. В своих аналах он писал: «Иисус Христос был распят во времена Тиберия по приказу прокуратора Понтия Пилата в Иудее». Итак, давайте прочитаем, что пишет об этом евангелист Марк. Текст лекции доктора МакГи, посвященный изучению 15 главы Евангелия от Марка, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 15 главы Евангелия от Марка, где мы читаем описание распятия Иисуса Христа. Мы знаем, что все Писание богодухновенно и полезно. Точно так же и этот отрывок, который описывает смерть и воскресение нашего Господа, имеет для нас сегодня особый смысл. Читая эти строки, невозможно не почувствовать трагизма, которым насыщены все эти события. Трудно оставаться безучастным к жестокой несправедливости и непереносимым страданиям Господа Иисуса. Однако помните, что Бог хочет вовсе не нашего сочувствия, Ему нужна наша вера. Поэтому поверьте в Иисуса, друзья мои. В послании к римлянам в 10 главе, в 9 и 10 стихах сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Он хочет нашей веры, а не нашего сочувствия или сожалений. Евангелие от Марка – это Евангелие действия. И я думаю, что 15 глава как бы венчает сюжет всей этой книги. Более того, здесь, на наших глазах, происходит величайшее событие всей истории этого мира. И позднее Павел напишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 3 и 4 стихах: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Нужно также понимать, что Евангелие – это то, что сделал сам Бог, а вовсе не то, что Он требует от нас. Спасение целиком зависит от Него. Мы с вами не в состоянии ничего сделать, чтобы угодить Богу или быть достойными Его. Наша с вами праведность недостаточна для того, чтобы Бог оправдал нас. Именно Бог должен дать нам свою праведность, что мы и читаем в послании

Римлянам в 4 главе в 25 стихе. «Иисус предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». А теперь, после этого вступления, давайте прочтем первый стих этой главы. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату». Синедрион, высший иудейский совет, мог осудить Иисуса на смерть, но он был не вправе привести приговор в исполнение. Лишь Рим обладал правом казнить и миловать. Вот почему первосвященники должны были представить дело Иисуса на римский суд, который уже мог утвердить приговор, вынесенный Синедрионом. Однако обвинения Синедриона против Иисуса не годились для римского суда. Вот почему рано поутру первосвященники собираются вместе, чтобы сформулировать обвинения, которые были бы приемлемы для суда Пилата. Им нужны были такие обвинения, которые придали бы юридическую силу всему тому, что происходило прошлой ночью. Понтий Пилат находился в тот момент в Иерусалиме, хотя его основная резиденция располагалась в Кесарии. Пилат не любил Иерусалим и появлялся там только во время основных иудейских праздников на случай, если потребуется пресечь народные волнения. Дело в том, что римская власть не допускала никаких народных выступлений, что и являлось объяснением того, как власть Рима смогла устоять в течение почти тысячи лет. Пилат был политиком, и для него, как для любого политика, возможность извлечь выгоду всегда перевешивала стремление к справедливости. Однако, когда Пилат понял, что Иисус совершенно невиновен, он предпринял усилия, чтобы освободить его, но в то же самое время он стремился угодить и иудейской верхушке. Изначально он полагал, что сумеет повернуть ситуацию так, чтобы все были довольны. Пилат был типичным политиком, который ищет компромисса по любому поводу, желая угодить всем сторонам. Однако мы с вами должны понять, что попытки следовать этому принципу, как правило, приводят к тому, что довольных не бывает. А теперь давайте прочтем описание суда Пилата, стихи со 2 по 6. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Слова Иисуса «ты говоришь» на самом деле являются характерной для того времени формой утвердительного ответа. «И первосвященники обвиняли его во многом». Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Наверняка Пилату было удивительно видеть узника, который не предпринимал никаких усилий, чтобы защитить себя. Я полагаю, что другие заключенные, которым доводилось стоять перед Пилатом, делали все возможное, чтобы избежать наказания. Но этот узник был совершенно иным. Он не приводил никаких доводов в свое оправдание, что озадачивало Пилата. Если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, мы узнаем, что Пилат предпринимал значительные усилия, чтобы избавить Иисуса от приговора. При этом он рассчитывал, что тот не будет столь безучастным. Но, в конце концов, Понтий Пилат понял, что ему придется принимать решение относительно Иисуса Христа самостоятельно. Собственно, именно в такой ситуации оказывается каждый человек в этом мире. Вероятно, Пилату вдруг пришло в голову, что он сумеет достойно выйти из создавшейся затруднительной ситуации, если освободит одного заключенного. Предлагая толпе Вараву, он наверняка думал, что нашел решение своей дилемме.
Однако Пилат и представить себе не мог, что кто-то предпочтет освободить из-под стражи именно Вараву, а не Иисуса. Читаем 7 стих. «Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Этот человек был виновен в бунте и убийстве. Нет сомнений, что Варава заслуживал распятия вместе с другими узниками. При этом я думаю, что наш Господь был распят на кресте, предназначавшемся именно Вараве. Однако посмотрите, чего требует толпа. Стихи с 8 по 13. «И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: „Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?“ Ибо он знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: „Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?“ Они опять закричали: „Распни его!“» То, что происходит здесь, друзья мои, просто неслыханно. Для Пилата было совершенно очевидно, что все обвинения против Иисуса не обоснованы. И он предлагает народу выбор между явным преступником Варавой и невинным человеком Иисусом. Пилат не мог даже представить себе, что кому-то захочется освободить настоящего преступника и распять невиновного. Но он просто не осознавал, насколько низко может пасть человеческая душа. Римский правитель не мог даже представить себе, что религия способна опуститься до подобной низости. Несомненно, он был потрясен, услышав требования толпы отпустить Вараву. 14 стих. Пилат сказал им: „Какое же зло сделал он?“ Но они еще сильнее закричали: „Распни его!“ Первосвященники настроили народ требовать распятия Иисуса. И, как мы видим, толпа, захлебываясь от ярости, идет на поводу у иудейской верхушки. Даже когда Понтий Пилат спрашивает народ, в чем, по их мнению, виновен этот Иисус, они лишь еще яростнее выкрикивают свои жестокие требования. Здесь мы видим хороший пример того, что толпа редко способна рассуждать здраво. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Пилат, несомненно, был слабым и не очень уверенным в себе политиком, а потому он поддается требованию толпы и отдает Иисуса на распятие. И здесь, несомненно, хваленное римское правосудие потерпело полный крах, потому что совершенно невинный перед римским законом человек был приговорен к смерти. Но, с другой стороны, давайте задумаемся, друзья, был ли Иисус на самом деле невиновен? Ведь на том кресте Он занял наше с вами место, а нам с вами есть за что понести наказание. Далее читаем 16 стих. «А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. После того, как узника осуждали на смерть, он переходил в руки солдат. Известно, что римские солдаты отличались особой жестокостью и обычно любили развлекаться со своими заключенными, которые превращались для них в живые игрушки. Обычно осужденным на казнь узникам предстояло подвергнуться жесточайшим издевательствам и унижениям. Именно это и ожидало здесь нашего Господа. Обычно римские солдаты играли со своими заключенными в кровавую римскую игру. Завязав глаза осужденному, они били его изо всех сил. Потом пленник, если он еще был в сознании, должен был догадаться, кто из солдат его не бил.
Причем подобное избиение могло продолжаться долго, пока несчастная жертва еще была в сознании. Я полагаю, что Господь был настолько сильно изувечен, что вы не смогли бы его узнать. Именно эти жестокие побои, по всей видимости, явились причиной, почему крест Иисуса пришлось нести другому человеку, Симону Киринеянину. Вспомните, что нашему Господу было около 33 лет, и Он был в расцвете своих сил. Я не сомневаюсь, что Иисус был крепкого телосложения, ведь Ему приходилось много путешествовать по Израилю. А также мы помним, что Он без труда изгнал из храма миновщиков. Все это требует определенных физических данных. Едва ли Иисус был тщедушным слабаком. Но эти избиения, как мы видим, полностью надломили его силы. Стихи с 17 по 19 продолжают описание издевательств над нашим Спасителем. «И одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». Здесь мы видим не просто проявление человеческой ненависти. Эта жестокость и изуверство явно демонстрируют нам деградацию человеческого сердца. И все мы, друзья, должны постараться осознать, через какие испытания пришлось пройти нашему Спасителю, когда Он занял наше место. Однако крест Ему только предстоял. Читаем 20 и 21 стихи. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». После всех этих издевательств солдаты повели Иисуса на распятие. Этот человек, Симон, был родом из Киренеи, города в Северной Африке. Он, по всей видимости, пришел в Иерусалим на время праздника Пасхи. Я полагаю, что солдаты просто выбрали наугад из толпы первого попавшегося человека и заставили его нести крест. Однако традиционно считается, что до ворот города Иисус нес свой крест самостоятельно. Стихи 22 и 23. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Вино, смешанное со смирною, являлось обезболивающим средством, которое помогало несчастному узнику пережить все предстоящие страдания. Интересно отметить, что пришедшие с востока волхвы принесли младенцу Иисусу именно смирну. Так что дар волхвов как бы символизировал его грядущую смерть. 24 стих. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. И так Иисус был распят». Интересно, что ни в одном из Евангелий мы не найдем подробности распятия. Везде нам приводятся лишь основные события. И это не случайно. Писание как бы окутывает все эти события покрывалом молчания, словно показывая, что все происходящее было слишком ужасным для того, чтобы углубляться в детали. Когда солдаты начали делить между собой его одежду, исполнилось еще одно пророчество, которое мы находим в 21-м псалме в 19-м стихе. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». 25 и 26 стихи. «Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его: „Царь иудейский“».
Нам сказано, что они распяли Иисуса в третьем часу, то есть было 9 часов утра. Заметьте, что Марк использует еврейский способ исчисления времени, тогда как Иоанн придерживается римского времени. Я полагаю, вы уже убедились, что ни один из евангелистов не рассказывает нам всех деталей, а потому мы с вами должны рассматривать все 4 Евангелия вместе, чтобы получить полную картину происходящего. Так Иоанн Марк говорит, что на кресте было написано обвинение царь иудейский, по которому Иисус был приговорен к смерти. Однако Иоанн сообщает нам дополнительную подробность. Оказывается, эта надпись была сделана на 3 языках – еврейском, греческом и латинском. И хотя нам с вами это может показаться странным, слова обвинения были истинной правдой. Однако враги Господа вкладывали в них совершенно иной смысл. Он действительно был царем. Господь пришел к Израилю как царь, но был отвергнут. Однако при этом Иисус не был виновен в организации заговора против римской власти, в чем его обвиняли. Далее читаем 27 и 28 стихи. «С ним распяли 2 разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Мы читаем, что Господь был распят рядом с 2 разбойниками. И когда все совершилось, исполнились слова Писания, которые мы находим в книге Исаии в 53 главе в 12 стихе. «Предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Далее стихи с 29 по 31. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти». И это была истинная правда, друзья мои. Иисус не мог одновременно спасти других и самого себя. Он отдал себя за других людей. Именно в этом и заложен великий принцип искупления. Стихи с 32 по 34. «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В 6 часу настала тьма по всей земле и продолжалась до 9 часа. В 9 часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, лама савахфани», что значит Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я хочу обратить ваше внимание, что Марк сообщает нам точную хронологию распятия. В 3 часу Иисус был распят, а в 6 часу, то есть около 12 часов дня, на землю опустилась тьма. Яркое полуденное солнце померкло, и тьма опустилась на крест. И далее, с 6 до 9 часа, то есть вплоть до 3 часов дня, все было погружено во тьму. 35 и 36 стихи. «Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили, «Вот Илию зовет!» А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его!» Стоявший поблизости народ не понял, что именно говорил Иисус. Дело в том, что по-арамейски слово «Элои», то есть «Боже», звучит сходно с именем Илия. Причем, как мы видим, некоторые зрители вполне допускают, что Илия может прийти в ответ на этот призыв. Может быть, эти люди все-таки отчасти допускали, что перед ними сейчас распят их Мессия. Вы знаете, я придерживаюсь мнения, что в сердце человека есть что-то, что порой подсказывает ему истину.
Вполне возможно, что именно так и было в данном случае. Внутренний голос говорил этим людям, что перед ними Христос. И, наконец, наступает последнее мгновение жизни нашего Господа. 37 стих. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух». Иисус испустил свой дух. Он не мог умереть, не отпустив свой дух. Нужно понимать, что он умер вовсе не потому, что его организм перестал функционировать. Он умер, потому что хотел умереть ради той великой цели, для исполнения которой он и пришел в этот мир. На этом мы закончим нашу передачу. В следующий раз мы завершим изучение Евангелия от Марка. Всего доброго!

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Евгений Беляков из Московской церкви «Исход».
4: Мир вам, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Беляков. Я очень рад, что сегодня имею возможность посвидетельствовать о славе Божьей в своей жизни.
3: Я хочу добавить, что Женя в своей церкви работает с людьми созависимыми. Как правило, это близкие люди наркоманов и алкоголиков. Правильно?
4: Все правильно. Я служу в церкви Божий Исход здесь, в городе Москве. И мы работаем с наркозависимыми людьми. Людьми, которые попали в рабство наркотиков и алкоголя, которые находятся сейчас в проблеме и не знают выход из этой проблемы. Вот. Родился я в городе Новороссийске. Семья моя была неблагополучная. Отец разошелся с моей матерью, когда мне было 3 года, то есть в раннем детстве. И мать стала работать, чтобы содержать моего старшего брата и меня, чтобы мы ни в чем не нуждались. Поэтому мы, как говорится, были без особого воспитания, и улица, она давала свой ритм и темп жизни. И пока старший брат меня направлял, мы ходили в одну школу, учились, и вроде все было в порядке. Но после того, как брат уехал поступать в институт военный, я остался один на улице, можно сказать. То есть я жил дома, мама обеспечивала деньгами, но в моем воспитании как такового участия не принималось.
3: Не было времени дать то, что полагается подростку дать.
4: Да, любого воспитания, где-то наставления, этого не было, и тем более не было отцовской любви. И итог, то, что уже в школе в 12 лет я начал курить, после этого стал употреблять легкие наркотики, такие как марихуана, анаша. И уже в 15 лет я первый раз укололся героином. Это был в 9 классе. И после этого на протяжении всей моей жизни я употреблял наркотики той или иной степени. Из-за наркотиков у меня были постоянные проблемы в школе, я перестал учиться. Из-за этого меня выгнали из школы, из одной, но мама, она все равно боролась за меня, восстановила меня, и я доучился в другой уже школе.
3: Мама догадывалась или даже знала, что ты употребляешь наркотики?
4: Ну, так как мама была постоянно на работе, она даже не догадывалась. Но уже, в принципе, к окончанию моей учебы были такие моменты, что она приходила и просто чувствовала запах от наркотиков. И она пыталась со мной разговаривать, пыталась как-то на меня воздействовать, но ничего не помогало, потому что я уже был в этом рабстве. И после моего окончания школы мама уже жила с моим отчимом, и этот человек любил меня, и поэтому он отправил меня в военный институт учиться. Он сам был военным человеком, и я поехал учиться в город Владикавказ в военный институт. Но на протяжении моей учебы в институте в той или иной степени все равно умудрялся употреблять. То есть это было, может быть, увольнение, где все равно я употреблял наркотики.
3: Употреблял, это кололся?
4: И кололся, да, таблетки пил, курил, ношу. Ну, единственное, что держало, это военная закалка, военная дисциплина, то есть 2 года казарменного положения, и поэтому...
3: Поэтому не сошел быстро с дистанции, да?
4: Да, не сошел. Рамки. Не сошел быстро с дистанции, да, это будет правильно. И не стал употреблять именно системой, то есть каждый день, изо дня в день. Была просто...
3: То есть ты был не в системе, ты заканчивал школу, ты поступал, ты учился в ВУЗе, и все еще ты был не в системе.
4: Да, я был не в системе, я был уже зависим, я уже был в этом рабстве, то есть я уже получал от этого удовольствие. То есть я начал употреблять, потому что, может быть, из-за каких-то страхов, из-за того, что хотелось каких-то новых ощущений, какого-то удовольствия, и я находил эту отдушину в наркотиках.
3: Извини, что я тебя перебиваю. Все-таки как ты с позиции сегодняшнего дня можешь объяснить, почему? Почему ты начал это? Чего тебе не хватало? Вот в том возрасте, 12 лет. Ты бы плохо учился, или наоборот, ты был слишком любознательный. Что тебе не хватало?
4: Да, ну, я был любознательный. В 12 лет я пытался побыстрее познать мир. Хотелось быстрее повзрослеть. И когда я начал употреблять наркотики, я увидел, что они мне помогают. Помогают... Может быть, активнее, помогает быть смелее, попробовать все хотелось. Вот, и получал удовольствие.
3: Комплексы
4: уходили, то есть был подвешен язык, и я спрашивал себя, почему я употребляю. И, ну, то есть общение с тем кругом, где я находился, оно становилось, когда мы употребляли наркотики, оно становилось дружелюбным, у нас были общие интересы, были темы обсуждения. Вот из-за этого в тот момент это была именно такая причина начала употребления.
3: Итак, ты к этому времени уже учился в военном институте. Как ты совмещал учебу, общественную жизнь и вот зависимость свою?
4: Ну, учился, когда я был именно в институте, получалось, что я учился и не употреблял. Поэтому в институте не договаривались, что я употребляю наркотики. То есть я сдерживал себя и старался учиться. Что происходило дальше? Я закончил институт и поехал служить в Ленинградскую область, в часть. Я служил там офицером. К этому времени я уже начал встречаться с девушкой из Новороссийска, и после того, как я съездил в Чечню в командировку в Грозный, мы поженились. Мы стали жить с ней вместе в городе Ломоносов, и там снимали квартиру. В соседнем подъезде продавали наркотики. Я об этом узнал.
3: То есть эти наркотики тебя просто искали?
4: Да, искали. Почему я начал употреблять, в чем я искал? У меня не было удовлетворения в жизни. То есть я жил, у меня на тот момент было, в принципе, все, что нужно молодой семье. У меня была машина, мы снимали жилье, был стабильный заработок, была перспектива карьерного роста, были какие-то деньги отложены, которые нам подарили на свадьбу, которые я привез с командировки.
3: То есть причиной была не убогость, не обделенность какая-то, а что же?
4: Да, а причина была внутренняя пустота. То есть я, бывало, задавал себе вопрос, для чего я создан? Я понимал, что Бог меня создал не для того, чтобы я...
3: Ты понимал Бог или ты что понимал?
4: Я понимал, что Бог меня создал, да. То есть я всегда знал, что я не произошел от обезьян, что есть... Понимал, что смысл...
3: То есть ты понимал, что смысл не в машине, не в какой-то такой обеспеченности, да? Ты искал глубинного.
4: Да, особого удовольствия мне это не приносило. То есть достаток какой-то финансовый, была какая-то внутренняя неудовлетворенность, депрессия и пустота. Чего-то не хватало постоянно. И эту отдушину я нашел в наркотиках. Я стал употреблять, я стал закалываться, я стал...
3: Закалываться, то есть ты в систему стал входить?
4: Да, я стал входить в систему, я стал употреблять каждый день, 3 раза в день по 0,5 грамма героина, еще мешал это с амфетаминами, со скоростью. И очень скоро мне надоело вообще работать. То есть постоянно система, наркотики, уже не хватало времени на то, чтобы я работал, мне нужна была доза, мне становилось плохо. Вот.
3: То есть это даже не то, что надоело, а такая переоценка произошла?
4: Да, да.
3: Это уже неценно была работа?
4: Да, это
3: работа. Я уже тебя не спрашиваю, что в это время жена делала? Жена пережидала все это?
4: Жена, она очень переживала, но долгое время она не могла понять, что случилось. Она думала, я ее разлюбил, почему я мало времени провожу дома. переживала.
3: Она тоже не все знала.
4: Да, она не все знала, из-за своей любви она как-то и не хотела верить в это. Хотя и находила и шприцы в кармане. Но я вечно придумывал какие-то оговорки, какие-то обманы, вечная ложь, постоянные скандалы. Я рассказывал всякие истории. Обещал, что будет все хорошо, что все изменится и исправится. Это такой просто сложный период в нашей жизни. В итоге я написал рапорт по собственному желанию, уволился из части и стал добывать деньги, сдавать металл, воровать металл, его сдавать на металлолом. Потом стал заниматься беззакониями, то есть воровство. То есть нужно было постоянные деньги, чтобы употреблять наркотики. Я стал выносить из дома то, что было куплено, то, что было подарено. Это были скандалы, это были слезы. Моя жизнь, она становилась адом. И выхода из этой ситуации я не видел, потому что я осознавал, что я нахожусь в рабстве. Я пытался бросить это, но это уже я самостоятельно не мог. Я не мог избавиться.
3: Женя, я от многих слышу, что выхода я не видел. А ты много думал об этом?
4: Ну, я пытался.
3: Ты вопросы себе задавал какие-то. Что значит «не видел ты выхода»? У тебя была жена, у тебя были деньги. Почему ты не видел выхода?
4: Когда отпускали меня наркотики, мне становилось очень плохо. Плохо не только физически, но и морально. И
3: в том числе это... чувство вины, наверное, да?
4: Да, и желание употребить, оно было в голове. Даже если физически тебе и не хочется, но хочется просто что-то
3: тех
4: внутри.
3: Тех ощущений.
4: Тех ощущений, снова. Да. Постоянное желание. И когда я употреблял дозу, я... становился другим человеком, абсолютно изменялось мое восприятие
3: мира. Тот человек тебе больше нравился.
4: Да, да. Он умел найти общий язык, он умел хорошо общаться.
3: Он умел не бояться.
4: Не бояться, то есть это было изменение состояния. И на тот момент я довел нашу семью до очень отчаянного положения. То есть жена была в постоянной депрессии, истерике, она уже узнала, что я употребляю. Все, что было имение, какое было, деньги, я все проколол, все вынес из дома. И выхода уже не было из этой проблемы. Я, может быть, и хотел бросить, но мне приходилось добывать постоянные деньги. И приехали мои родители, они забрали нас из Санкт-Петербурга. И привезли обратно домой в Новороссийск. Я встретился в Новороссийске с ребятами из церкви «Исход».
3: Женя, я тебя перебью. Я, честно говоря, искала такую светлую ноту. И только услышав ее, я решила именно в этом месте сделать перерыв для музыкальной паузы. И после того, как прозвучит песня, мы снова вернемся к нашему разговору.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Выбор» и наш гость Евгений Беляков. Женя, ты встретился с верующими?
1: Да, я встретился.
0: В своем родном городе?
1: Да.
0: Каким образом?
1: Мои родители узнали о том, что есть выход, о том, что есть ребята, знакомые, которые тоже были в подобной проблеме.
0: Твои родители, то есть твой отчим, принимал участие в твоей судьбе? Он был неравнодушен?
1: Да, он был неравнодушен, он старался помочь всячески, поэтому они приехали в Санкт-Петербург, они забрали меня.
0: И родители первые переживали. Узнали, что есть...
1: И что есть выход, есть церковь Исход. И мы встретились с ребятами. Ребята из Исхода, служители, они рассказали, что они находились в такой же проблеме, в наркотическом рабстве долгое время, а некоторые они были много лет отсиженных, рассказали, что они более 10 лет употребляли наркотики, и сейчас их жизнь изменилась. И они предложили мне, если я хочу избавиться от этого рабства, от наркотической зависимости, если я хочу изменить свою жизнь, то мне нужно поехать в реабилитационный центр.
0: Еще ничего не зная о Боге, ты просто увидев жизнь этих ребят, ты поверил, что
1: да.
0: есть выход?
1: Да, я поверил, что есть выход. И я уехал в реабилитационный центр в городе Кисловодске. Вот, и в церкви Исход по всей России 50 реабилитационных центров, которые работают с наркозависимыми, алкозависимыми в 10 городах Соединенных Штатов, в Англии, на Украине. И служение все началось... Исход с одного человека, Сергея Федоровича Щепкова. Этот человек сам избавился от зависимости благодаря Богу. Он уверовал в Бога, освободился и решил помочь еще
0: помогать
1: ребятам.
0: Помогать тем, кто в этой зависимости.
1: Да, в и подобной что? Зависимости. И так стало развиваться служение Исход. И это с 2000 года.
0: Ты попал в такой центр.
1: Я попал в такой центр и стал проходить там реабилитацию. Я увидел... тех ребят, которые там уже находились до меня, увидел их отношение ко мне, любовь, заботу, и мне сразу понравилось в этом центре. И я... Просто были посторонние люди, от которых ты обычно не ожидаешь ничего, а здесь они стали помогать мне, помогать изучать Библию, помогать начинать молиться, делать первые шаги с Богом. И мне понравилась атмосфера. Атмосфера была наполнена любовью, где друг другу ребята помогали.
0: То есть после твоих предыдущих связей тебе это не показалось примитивным? Там любовь какая-то, какое-то такое вот отношение. Тебе это понравилось?
1: Да, мне это понравилось, и это меня удивило.
0: Удивило.
1: Мне было очень приятно. Вот, и поэтому чем больше я жил, я понимал, что это не наиграно, не фальшь какая-то, не розыгрыш, а что это действительно чувство, и это реальность. И я начал познавать Бога, я стал читать Библию, я начал молиться, и я почувствовал изменения внутри меня, как я начал совсем по-другому смотреть на мир. То есть я стал просыпаться и обращать внимание, как прекрасно солнце, как прекрасна природа, деревья, птицы, как это все доставляет спокойствие на сердце. Я получил удовлетворение. Центр, он находится вдали от дома, чтобы можно было вырвать человека, который находится в проблеме, почему он не может еще долгое время освободиться от наркотиков. Потому что та атмосфера там, где он привык жить, она напоминает постоянно о том, где можно достать, позвонят друзья, которые вместе употребляют. Поэтому ребята уезжают в другой город, их отправляют, чтобы они могли свободно в другом городе, на чистом воздухе, в другом коллективе совместно освобождаться и познавать Бога.
0: Жень, ты так понимаешь, что в то время Бог стал входить в твое сердце?
1: Мое сердце, да.
0: И это были не ощущения, это был поворот. Ты покаялся там?
1: Да, в реабилитационном центре я покаялся в своих грехах. Я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я получил откровение о той любви, которой Он нас любит. Получил откровение о том, что Он сделал для меня на кресте, за то, что Он забрал все мои грехи, и теперь уже нет осуждения за эти грехи. Я понял, что я унаследовал дар вечной жизни благодаря тому, что Он умер за меня и на третий день воскрес для моего оправдания».
0: И ты, наверное, понял, что это именно то, чего не хватало тебе?
1: Да, и здесь я понял действительно, что это и есть смысл моей жизни. Та пустота, которая меня гложила, она заполнилась. Я получил радость в жизни. Появился смысл моего пребывания на земле, моего существования в этом мире. Я понял, что с Богом я могу жить в полном смысле этого слова, не существовать, ища какие-то удовлетворения в алкоголе, в женщинах, в наркотиках, но
0: Не обязательно в порочных каких-то, да, правда?
1: Да, просто.
0: В какой-то суете, может быть, то есть... На высший смысл ты нашел.
1: Да, я нашел высший смысл. И это доставило мне огромное удовольствие. Я понял, что теперь моя жизнь, она имеет значение, что я могу приносить пользу не только для себя, но и для окружающих людей. Могу приносить пользу для Бога, служить Богу и от этого получать удовлетворение.
0: Скажи, что в это время родители... Отчим, мать,
1: а
0: вы не встречались, вы переписывались?
1: А мы созванивались...
0: Они
1: когда
0: верили
1: я был
0: в свои перемены, они оценивали
1: они
0: это.
1: Они искренне хотели помочь, и поэтому они питали какие-то надежды, что мне поможет служение Богу, что мне поможет Бог. Они тоже молились и посещали церковь в Новороссийске уже. То есть, когда я уехал в центр, мама стала ходить в нашу церковь «Исход».
0: О, это огромная поддержка.
1: Да, она
0: покаялась.
1: То есть,
0: родители от тебя не были в стороне, не стояли.
1: Да, они были
0: они
1: в проломе
0: за меня. Они в одной упряжке просто шли с тобой. Ты
1: да.
0: в центр, а они в церковь.
1: А они в церковь. Они стали молиться. Мама приняла молитву покаяния. Она покаялась перед Господом в своих грехах. Она сказала, что осознала, что она тоже жила грешной жизнью и решила начать также жизнь с нового листа. И стала мне помогать духовно. Это огромное оказало влияние, когда между матерью и сыном в духовном мире есть духовная пуповина. И она молилась за меня, полагала молитвы, чтобы в центре меня поддержать.
0: И как жизнь в этом центре проходила?
1: Жизнь протекала очень хорошо. Мы в каждом дне с ребятами, мы... росли в духовном мире, то есть
0: вместе.
1: Мы получали духовное образование, мы делали первые шаги с Иисусом, мы познавали Библию, смотрели, что Библия, она учит только хорошему, что она учит любить людей, любить себя, любить Бога. Правильные принципы и правила, которые Бог вложил в каждого человека. Мы своими грехами просто с этим не считались. И здесь появилась возможность вообще задуматься. Переоценка ценностей произошла в центре, в реабилитационном, где идиллия, где есть все условия для жизни и для того, чтобы одуматься вообще, для чего ты существуешь, что ты хочешь, переоценить свои ценности и посмотреть другими глазами на этот мир. И Бог там помог.
0: Срывы у ребят случались там?
1: Ну, бывало, что приходила какая-то, может, тоска по дому, но, в принципе, ребята понимали, что та жизнь, от которой они уехали, а в центр все уезжают не от хорошей жизни, что делать там дома нечего, что эта жизнь, она потеряла свой смысл и удовлетворение. И поэтому
0: люди сознательно держались за Бога.
1: Да, люди сознательно держались за Бога и старались... познавать Бога и приносить для Бога какое-то служение, как-то служить Богу и больше узнать о Нем, о том, что Он хочет видеть от нас, чтобы жить в благословении, не в проклятии, чтобы жить и больше не огорчать Бога. И после уже реабилитационного центра второй этап реабилитации заключается в том, что там, где есть центр, там же есть и служение церковь. И ребята из центра, когда проходят этап именно в центре, это парник, где ребята никто не курит, не пьет, где они все вместе и дружно, они варятся в одном коллективе, но после того...
0: Это как реанимация.
1: Как реанимация.
0: Своего рода, да?
1: Да, как реанимация. И после того, когда они уже проходят... эту реанимацию, когда они укрепляются в Боге, в вере, они вступают на второй этап, выходят в служение в том городе, где проходили реабилитацию, и начинают служить уже людям.
0: Тем, кто более слаб, чем
1: да,
0: они.
1: Да, людям, которые в такой же проблеме, которые употребляют еще наркотики или выпивают алкоголь и не знают выхода. Те люди, которые находятся в рабстве. И от таких людей большинство отворачивает. выстраивается. Но эти ребята, они были, мы были в той же шкуре, как и эти люди. И мы ходим на варочные квартиры к ребятам, которые закалываются. И рассказываем, что есть выход, что есть Господь, который любит и который может помочь освободиться от рабства наркотиков, от рабства греха. И в церкви есть огромные свидетельства Божьей славы.

0: существует. Вера не в этом заключается, но в том, чтобы не просто сходить в церковь, поставить свечку и продолжать дальше грешить, но Бог хочет, чтобы каждый человек, он молился Ему, чтобы он жил и ставил Бога на первое место, как приоритет.
1: Личные отношения.
0: Личные отношения с Богом, чтобы у каждого были личные отношения.
1: Так я так понимаю, ты вернулся к своему нынешнему служению. Есть люди, ты говоришь, есть родители вот этих вот людей. То есть это созависимые люди, которые болели, так скажем, физически, да, и душевно вместе со своими детьми, мужьями.
0: Да, и родители, матери переживают огромную боль, когда их ребенок, их самый, можно сказать, дорогой человек в их семье и очень близкий человек, он находится в рабстве, в проблеме. Раньше они смотрели на своего ребенка как смысл своей жизни, опора на будущее. И сейчас они понимают, что ребенок находится в рабстве, в проблеме, и они ничем не могут помочь, потому что от наркомании, от алкоголизма врачи не могут помочь.
1: Есть... Женя, а как ты выбирал служение, что вот ты будешь работать именно с людьми созависимыми, с родителями тех людей, которые были в проблеме? Как ты понял, что это твое служение будет?
0: Ну, я, когда прошел реабилитацию в центре, я вышел, и сначала я работал с людьми именно с наркоманами и с алкоголиками. Но позже уже с практикой понял, что наркомана отправляют в центр, а остаются родители. Mm-hmm. Родители, которые также, как любой человек, они нуждаются в личных отношениях с Богом. И им нужно помогать делать первые шаги в Иисусе, первые шаги в Боге. То есть узнать, о чем, как читать Библию, о чем там говорится, кто такой Иисус, что Он делал на земле. То есть им нужна поддержка. И ребенок, наркоман, он уезжает в реабилитационный центр. Но родители остаются, и они должны помогать своему ребенку проходить реабилитацию, то есть за них духовно молиться. Также изменить свою жизнь, потому что много людей, они видели свой смысл жизни, это как в детях. Но на самом деле Бог вложил в каждого потенциалы и таланты, которые должны быть востребованы, что каждый человек, он в первую очередь должен возлюбить Бога всем своим сердцем, всем своим разумением, всей своей крепостью, а потом возлюбить ближнего своего, как самого себя. И факт в том, что чтобы возлюбить ближнего, нужно возлюбить себя. И это учит наша церковь этому. То есть любить себя – это значит видеть себя как сыном или дочерью Иисуса, видеть в себе потенциалы и таланты, пожить для того, чтобы приносить пользу для Бога, и не заглушать себя, что ты никому не нужен, что ты никчемный, и ты попал в этот мир случайно. Никто не попадает случайно.
1: Я благодарю Бога, который поднимает людей из пепла и дает им новую жизнь, и благодарю тебя за такое искреннее свидетельство. И через несколько минут мы вернемся к нашему разговору. А сейчас напоминаю, что вы слушаете Русское христианское радио и программу «Выбор». Небольшая пауза, небольшой перерыв для песни.

0: В эфире программа «Выбор» и наш гость Женя Беляков. Итак, Господь, который дает новую жизнь.
1: Бог изменил абсолютно мою жизнь. Я стал совсем по-другому смотреть на своих родителей, относиться к своей жене. То есть, если раньше я думал, что весь мир для меня, и люди должны делать меня счастливым, то есть была какая-то эгоистическая нотка. То есть, жена для того, чтобы сделать меня счастливым, для того, чтобы она стирала, мне готовила, то сейчас я стал понимать, что мне жена дана для того, чтобы я делал ее счастливым. И если у меня есть родители, это не только для того, чтобы они мне помогали финансово и наставляли меня, но для того, чтобы я их почитал, для того, чтобы я их любил и приносил им какую-то радость, чтобы они видели, как я изменился, мои изменения в жизни радовались.
0: И жена тебя ожидала из реп-центра?
1: Жена ожидала меня из реп-центра. Она приезжала ко мне проведывать меня и поддерживала меня.
0: И какие-нибудь изменения с ней тоже происходили духовные?
1: Да, жена тоже покаялась, она смотрела на меня, и как изменяюсь я, и верила, что я изменюсь, и наша жизнь будет другой. У нее были надежды, и любовь ее терпела, хотя было очень принесено ей тоже много боли. Но она не опустила руки, она за меня сражалась, и сейчас моя жена беременна. У нас будет сын.
0: Я поздравляю.
1: Да, и самое главное, что сейчас мое отношение к жене изменилось. Сейчас я живу для того, чтобы делать этого человека счастливым, понимая, что Бог дал для того, чтобы мы вместе жили, созидали этот мир, для того, чтобы я поддерживал ее, а она поддерживала меня. Если есть у нас какие-то недостатки, они есть у каждого человека, чтобы мы эти недостатки восполняли друг друга, в друг друге, а не указывали, не тыкали на них носом. То есть в Библии написано, что будут двое одна плоть, то есть дополнять друг друга, восполнять недостатки и нужды, любить друг друга. И такая семья, она будет жить вместе без измен и помогать друг другу жить, а не просто основываясь на каких-то животных инстинктах, там, на похоти плоти.
0: Женя, сейчас ты получил такой глубины и такой силы новую жизнь, которая вмещает в себя и заботу о жене, и заботу о родителях, и заботу о совершенно чужих для тебя людях, родителях наркоманов. Как ты все совмещаешь?
1: Ну, на самом деле, это не я совмещаю, а Бог дает силы. То есть Бог, Он дал новый взгляд на жизнь, что я не потребитель этой жизни, а я служитель Божий. И Он вложил, Он меняет сердце, Он забирает сердце каменное и дает плотяное для того, чтобы я мог питать любовь к окружающему миру. И написано в Библии, что блаженнее давать, нежели чем получать. И я этим и занимаюсь, я даю любовь и получаю от этого еще больше удовлетворения, от того, что я даю любовь. И эта любовь, она касается всем. Бог мне наполнил мое сердце любовью, и теперь я наполняю то же самое любовью своих родных, с людей, с которыми я встречаюсь. И еще очень много ребят, которые находятся в такой проблеме, как у меня, которые не знают выхода, находятся в рабстве наркотиков. И сейчас, может быть, кто-то слышит эту передачу, слышит, и я хочу сказать, что не ставьте крест на своей жизни. Есть выход, и можно освободиться, можно изменить вашу жизнь и начать ее с нового листа. Для этого нужно прийти к Богу, покаяться в своих грехах и научиться жить заново. Наша церковь, она занимается именно людьми, которые находятся в проблеме, людьми созависимыми, то есть родителями. И я бы хотел еще дать контактный телефон. Может быть, есть ребята, которые заинтересовались, которые хотят позвонить и задать какие-то дополнительные вопросы. И на эти вопросы вам смогут ответить по телефону 8-495-259-35-25. 8-495-259-35-25. Эти телефоны здесь, в Москве. Мне очень было приятно с вами познакомиться, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, что мое свидетельство будет услышано людьми, кто находится в такой же проблеме, кто, может быть, болеет и думает, что его жизнь закончена, кто поставил крест на своей жизни. Пусть знает, что выход есть из любой ситуации. Его жизнь, она огромна в глазах Господа, что Бог исцеляет, прощает грехи и дает новую жизнь. Из чистого листа. Мне очень приятно было.
0: Огромное спасибо тебе, Евгений, и пусть Бог благословит всех, кто захотел прослушать нашу передачу. Я напоминаю, что вы слушали Русское христианское радио, программу «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас всех Господь.
1: До свидания, дорогие. Пусть Бог вас благословит.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 26. Вот распределение привратников. Из Кореян Мешелемия, сын Корея и сынов Асафовых. Сыновья Мешелемии: первенец Захария, второй Иедиаил, третий Заводия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Иелигоенай. Сыновья Авед-Едома: первенец Шемаия, второй Иегозават, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеулфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шемаии: Офни, Рефаил, Овед и Ельзават. Братья его люди сильные: Елия и Самахия. Все они из сыновей Авед-Едома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Авед-Едома 62. У Мешелемии, сыновей и братьев, людей способных, было 18. У Хосы из сыновей Мерариных сыновья: Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй Хилкия, третий Тевалия, четвертый Захария. Всех сыновей и братьев у Хосы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в Доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии. А Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Авед-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых. Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шалехет, где дорога поднимается и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей. Сыновья Лаедана, сына Герсонова, от Лаедана, главы семейств, от Лаедана Герсонского, Иехиел. Сыновья Иехиела, Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами Дома Господня вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила. Шевуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елиезера, сын Рехавия, у него сын Исая, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф. Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид, и главы семейств, и тысячи начальники, 100 начальники и предводители войска, из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул сын Киса, и Авенир сын Нира, и Иоав сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Ицгарова Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господня и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главою хевронян в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском, и братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассеиным по всем делам Божиим и делам царя. Глава 27. Вот сыны Израилевы, по числу их, главы семейств, тысячи начальники и 100 начальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила. В его отделении было 24 тысячи. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай, ахохиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца – Ванея, сын Иоадая, священника, и в его отделении было 24 тысячи. Этот Ванея – один из 30 храбрых и начальник над ними. И в его отделе находился Аммизавад, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 тысячи. Пятый для пятого месяца князь Шамгуф, израильтянин, и в его отделении 24 тысячи. Шестой для шестого месяца Ира, сын Икеша, фекаянин, и в его отделении 24 тысячи. Седьмой для седьмого месяца Хелец, пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Восьмой для восьмого месяца Савахай, хушатянин, из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Девятый для девятого месяца Авиезер, анафофянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении 24 тысячи. Десятый для десятого месяца Магарай, нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца Ванея, пирафанянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца Хилдай, нетофафянин, из потомков Гафаниила, и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кемуила, у Аарона Садок, у Иуды Елиаф из братьев Давида, у Иссахара Амри, сын Михаила, у Завулона Ишмаия, сын Авадии, у Нефалима Иеремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых Асия, сын Азазии, у полуколена Манассеина Иоиль, сын Федаии, у полуколена Манассеи в Галааде Иддо, сын Захарии, у Вениамина Иосиил, сын Авенира, У Дана Азариил, сын Иерахама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не делал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиилов, а над записями в поле, в городах и в селах и в башнях – Ионафан, сын Узиии. Над занимающимися полевыми работами, земледелием – Езрий, сын Хилува. Над виноградниками – Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках – Завди из Шемафа. Над маслинами и смоковницами в долине – Баал-Ханан, Гедеритянин, а над запасами деревянного масла – Иоас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне – Шитрий, шаронянин, а над скотом в долинах – Шафат, сын Адлая. Над верблюдами – Авил, исмаилтянин, над ослицами – Иехдия, миронифонянин. Над мелким скотом – Иазиз, агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Иехиил, сын Хахманиев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хусий, архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иоадай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.
3: Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцем, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля собрание Господне и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц, вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных, и дал золото для светильников и золотых лампад их со значением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника, и золото для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда, и для жертвенников курения из литого золота со значением веса, и устройство колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою, Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божием, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Вторая книга Паралипоменон, глава первая. И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысячи начальникам и стоначальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириафарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скинию Господнею. И взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицем Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон тысячу всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу, «Ты сотворил Давиду отцу моему великую милость и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово твое к Давиду отцу моему, так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земный, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобно которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесницы всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаема и доставляема, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. Глава вторая. И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков в горах, и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать: «Как поступал ты с Давидом, отцем моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлеб и предложение и возносить там все сожжения утром и вечером, в субботы и в новомесячье, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицем его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу пшеницы 20 000 коров, и ячменю 20 000 коров, и вина 20 000 батов, и оливкового масла 20 000 батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знание, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из виссона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим. И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах, и 3 600 надзирателей, чтоб они побуждали народ к работе. Глава третья. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Иевусеянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном, при строении дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки, и обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов, и сделал святое святых. Длина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов, в гвоздях весу по 50 сиклей золота. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму, и сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона, и изобразил на ней херувимов, и сделал пред храмом 2 столба длиною по 35 локтей и капитель наверху каждого в 5 локтей, и сделал цепочки, как в святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки. И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз. Глава 4. И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его, 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах, 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию.

обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы и лопатки и чаши. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем. Два столба и две опояски венцов наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на главе столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах, одно море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Авий царю Соломону для дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сакхофом и Цередою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром, из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых, в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег Завета Господня на место его в Давир храма, во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты-певцы, все они, то есть Асав, Еман и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон с кимвалами и с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава 6. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил

0: дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. И обратился царь лицем своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресел твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми». И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: «Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек устами Твоими, то в день сей исполнил рукою Твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицем моим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему, так, как ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду. Поистине Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою. Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сём. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сём. Услышь с места обитания твоего с небес, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сём, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе, и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сём, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сём, и исповедают имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба, и прости грех рабов твоих, и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле владений его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной и мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою. Боже мой, да будут очи твои отверсты, и уши твои внимательны к молитве на месте сём. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду рабу твоему.
1: Если жить на этой непредсказуемой земле, то полноценно любую нашу проблему может решить Бог, так утверждает Библия, убедитесь в этом сами. Слушайте программу «Вечная истина». Счастлив человек, когда его любят. Даже если что-то не клеится в семье, то все можно исправить с Божьей помощью. А если ситуация непоправима и рядом любимого больше нет? Где ты, Боже? Как жить дальше? Давайте откроем Библию и будем искать ответы там. В этом нам поможет пастор Геннадий Строков.
2: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Мы счастливы, что вы присоединились к нам на наше последнее занятие по теме «Брак и семья». Я бы хотел начать с того, что я отвечу на некоторые вопросы. Первый вопрос задал вдовец, жена которого умерла этой весной. И он спрашивал о том, должен ли он думать, чтобы вступить в новый брак. Если да, то должен ли он знать те определенные качества, которые он бы хотел найти в своей супруге. Прежде всего, я действительно верю, что если человеку не дан дар безбрачия, ему или ей следует вступать в брак. Прямо в начале Писание прямо говорит, что это нехорошо человеку быть одному. И это используется в общем. Нехорошо для человеческого существа быть одному. И я думаю, что это также относится к вдовцам и вдовам. Я верю, что это касается и разведенных людей. Я не верю, что Бог хочет, чтобы человек был один, если только Бог не призвал человека быть одному. И когда Бог призывает людей жить в одиночестве, Он дает им дар безбрачия, и люди не вступают в брак. Есть люди, которые не нуждаются в других людях. Им не нужен никто, кроме Иисуса Христа. И я думаю, что они огромное свидетельство для всех нас. Я верю в это. Но принимая это, я не верю, что Бог хочет, чтобы мы были одинокими. Я также верю, хотя не все пастора верят этому, что если браки совершаются на небесах, тогда пасторам следует содействовать им. Как говорил один служитель Божий, я помог многим людям в том, чтобы они были вместе. Я не верю, что когда кто-то теряет своего супруга или супругу, эти овдовевшие люди должны проводить всю оставшуюся жизнь в одиночестве. Я помню, как один человек рассказывал мне, что когда он учился в школе, он знал одного человека, который был заучем и который преподавал у него алгебру. Когда жена этого человека умерла, то на протяжении 2 лет он носил черную повязку на рукаве, и потом он носил черный галстук до конца своей жизни. Должно быть, у него был замечательный брак. В какой-то степени это очень сильно впечатляет, и я уверен, что он очень сильно любил свою жену. Но я не думаю, что в Писании есть какое-то место, где говорится о том, что вы должны показывать свою любовь к умершим, поступая так на протяжении 2 или 5 лет. Один пастор как-то поделился со мной. «Наша мама умерла, когда я только перешел в 10 класс», — говорил он. «Мой отец очень сильно тосковал и переживал. Он оставался одиноким еще 5 лет. И, честно говоря, я думаю, что это была ошибка, потому что мы, дети, просто росли недорослями на протяжении этого времени. И я думаю, что это было бы хорошо, если бы у нас у детей была еще и мама. Это мое собственное ощущение. Поэтому я бы определенно сказал, да, я не думаю, что Бог хочет, чтобы вы были одинокими». И это очень благоразумно и приемлемо молиться и молитвенно обдумывать, какого человека вы бы хотели видеть, чтобы Бог привел в вашу жизнь. Другой вопрос задала женщина, которая вступила в брак с мужчиной, который сказал, что он верующий, и через короткое время после свадьбы было очевидно, что этот мужчина таковым не является. Сейчас они думали о том, чтобы развестись, и возник вопрос из 2 частей. Прежде всего, возможно ли это, что я упустила волю Божью в этом решении вступить в брак? И, во-вторых, свободно ли я выйти замуж опять, если мой муж решил развестись со мной? Я действительно думаю, что когда такое происходит, вы должны рассматривать такую ситуацию с точки зрения 7 главы 1 послания к Коринфянам, где апостол Павел описывает брак между верующим и неверующим. Просто потому, что кто-то утверждает, что он верующий, это не значит, что он действительно является верующим. Если его поведение полностью противоречит его заверениям, тогда я не думаю, что вы должны придерживаться подобного утверждения или относиться к нему так, как если бы он был верующим, если его поведение не соответствует, а напротив противоречит этому. Помните правило: право выбора принадлежит неверующему. Если этот человек сейчас хочет развестись с вами, или если он хочет бросить вас, несомненно, он может использовать вас. И в таком случае Писание сказало бы: «Дайте ему развод». И в таком случае вы уже больше не зависимы от этого человека. Сейчас это необходимо объяснить. Я объясняю это как быть свободным, и я думаю, что это означает быть свободным еще раз вступить в брак. Я думаю, что это вполне возможно, вступая в брак, упустить знак Божьей воли. Я думаю, что в большинстве случаев мы не видим Божью волю, не понимаем ее и не следуем ей. И большую часть нашего времени мы проводим по Божьей разрешающей воле. и, может быть, совсем небольшое количество нашего времени по его прямой воле. Вот почему, когда апостол молился о церквах, одно из первых, о чем он просил, это то, чтобы верующие в церквах были исполнены познанием Божьей воли. Это нелегко познавать волю Бога, и вы можете не распознать ее. Поэтому вы должны очень много молиться перед тем, как принять решение вступить в брак или другие решения, которые связаны с посвящением, как это. Как мы уже говорили, необходимо очень усердно молиться о детях и всех подобных ситуациях, и мы должны просить Бога вести нас в таких ситуациях. Продолжая говорить о вопросах, я хотел бы затронуть еще два, которые были очень похожи и действительно свелись вот к чему. Один вопрос звучал примерно так. «Мою жену совсем не интересует секс. Что я могу сделать для того, чтобы заинтересовать мою жену в сексе?» Знаете, откровенно говоря, мне, как пастору, задали очень много подобных вопросов. Вы не поверите, как много раз я слышал подобные утверждения. «Моя жена не интересуется сексом». Также я слышал это и в другом варианте. «Мой муж не интересуется сексом». Это улица с двусторонним движением. Но я бы хотел спросить людей, у которых есть такая проблема, и которые говорят, «Моя жена совсем не интересуется физическими взаимоотношениями». Так вот, вы уверены, что у вас достаточно знаний в вопросах, касающихся секса? Может, вам стоит посетить сексопатолога, чтобы быть уверенным в том, что вы, лично вы, хорошо понимаете, что такое физические взаимоотношения? Второй ответ, который я хотел бы дать на этот вопрос, вот какой. Задайте себе вопрос. Испытывает ли ваша жена наслаждение во время физической близости? Если она этого никогда не испытывала или не испытывает, то позвольте мне задать вам еще один вопрос. Если вы, как мужчина, никогда не испытывали наслаждения, если вы никогда не достигали наивысшей точки, если у вас никогда этого не было во время секса с вашей женой, или это было, но очень редко, то повлияет ли это на ваше отношение к сексу? Будете ли вы заинтересованы в сексе, если вы никогда не испытывали наслаждения? Я думаю, что это справедливый вопрос, и поэтому, если это проблема, я бы хотел дать вам это задание. Мы говорили, когда мы проходили наш курс, если человек духовно угнетен, болен или эмоционально взволнован, он уже не ведет себя так, как он должен. Вы можете ожидать, что Бог работает через тех людей, которые не переживают никаких трудностей в настоящий момент. Если у вас нет никаких эмоциональных или других проблем, а у вашей жены есть такие проблемы, если у вас правильные отношения, а у нее неправильные отношения, тогда ожидайте, что Бог будет работать через вас. И поэтому, если Бог собирается работать через вас, это значит, что вам необходимо быть уверенным в том, что вы знаете все необходимое для вас, даже если для этого необходимо искать совет и потом обдумывать этот вопрос. Золотое правило «поступайте с другими так, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами» может быть очень эффективным. Что бы вы ни делали по отношению к другим людям, делайте так, как вы бы хотели, чтобы они делали по отношению к вам. Это весь закон и пророки. Это вся Библия. Вызов золотого правила – это поставьте себя на место других людей. Вы должны поставить себя на их место. Сейчас, если бы вы были на месте вашей жены, если бы вы были женой, которую не интересуют физические отношения, что бы вы хотели, чтобы делал ваш муж? И когда вы ответите на этот вопрос, делайте это. И я надеюсь, что то, чем я с вами поделился, немного поможет вам в том, чтобы справиться с этим. В течение этого последнего занятия я бы хотел поговорить о том, что препятствует единству. На протяжении всего занятия мы были очень позитивными. Мы пытались представить идеальное. Мы пытались представить образец. Мы пытались представить модель. Мы говорили, взяв за основу Писание. И много ученых и душепопечителей понимают Писание именно так, что брак – это то, чего хочет Бог. Брак – это замысел Бога. Мы говорили, что согласно Божьему Слову, брак задумывался как союз мужчины и женщины. Мужчина и женщина предназначены для этого. Они были созданы для этого. И когда мужчина и женщина приходят к этому союзу, то это единство идет намного дальше того факта, что как мужчина и женщина они вступают в физическую близость. Мы называли физическую близость как приносящее наслаждение проявление союза. Это не союз, это приносящее наслаждение проявление союза. Но у союза намного больше аспектов. Если вы подумаете о звеньях, о которых мы говорили, то первым звеном мы называем общение. Второе звено – это совместимость или сочетаемость. Середина – это любовь. Следующее звено – это понимание. И последнее – это приносящее наслаждение проявление союза, секс или физическая близость. Это очень выразительная иллюстрация, потому что все эти звенья зависят от духовного звена. Именно духовное звено держит все эти звенья вместе. Это аспекты союза, о которых мы говорили. И мы сказали, что да, есть образец, есть парадигма, есть модель. Неделю за неделей мы обращались к этим звеньям, изучали их одно за другим. А сейчас мы собираемся посмотреть на все немного с негативной стороны. Иногда у вас должно быть негативное отношение. Когда у вас есть раковая опухоль в желудке, от которой вы можете умереть, то необходимо найти эту опухоль и удалить ее, иначе она убьет вас. Поставьте себя на место раковой опухоли. Во время того, когда вы проходите через тесты, когда вы смотрите все свои разработки, вы можете сказать: «У вас, у людей, негативные отношения. Все, о чем вы думаете, что что-то не так со мной». И это действительно так. Вот почему мы здесь. На самом деле с этой болезнью что-то не так. И мы пытаемся понять, что же это такое. Когда стоматолог хочет поговорить об одном зубе, который болит, и из-за которого вы страдаете, и он не говорит о 31 абсолютно здоровом зубе у вас во рту, то вы не считаете, что он делает что-то неправильное, потому что он просто хочет поговорить о том, что беспокоит вас и приносит вам боль. Есть периоды, когда необходимо говорить о негативных моментах, и сейчас это время пришло. Я бы хотел обратиться к этой теме, к тем препятствиям, которые могут стоять на пути к союзу, обращаясь назад к нашей модели и рассматривая ее в отрицательном ракурсе. Потому что каждый из этих аспектов союза, к которым мы обращались как к положительной черте союза мужчины и женщины, также может нести негативный оттенок. И это может быть препятствием к союзу. Например, общение. Мы говорили, общение – это тот инструмент, который дает возможность улучшать ваш союз, поддерживать и сохранять его. Если вы не общаетесь, то точно так же, как некоторые бактерии, которые начинают размножаться в темноте, разрыв между вами будет становиться все больше и больше. Один из христианских психологов, который мне больше всего нравится и о котором я уже говорил раньше, жил в 60-е годы 20-го столетия. И у него была замечательная иллюстрация, которую я слышал не один раз, когда он проповедовал из 4 главы 2 послания к Коринфянам. Но об этом я расскажу вам в следующий раз. Дорогой радиослушатель! Я думаю, важность темы о браке и семье трудно переоценить. Кто-то сказал: счастливый брак – это преддверие неба, а несчастный – это ад в миниатюре. Многие знают об этом, и многие люди хотят иметь хороший брак, но вот вопрос, что для этого необходимо. Кто-то скажет: главное – встретить хорошего человека, и тогда счастливый брак обеспечен. Я думаю, что это ошибка. Встретить хорошего человека – это крайне важно, но есть еще нечто более важное, чем даже это. Во-первых, необходимо помнить, что брак – это творение Бога, и очень важно в браке жить по тем законам, по тем правилам, которые установил Бог. Дорогой радиослушатель, твой брак – это преддверие неба или ад в миниатюре? Если ты говоришь, что живешь как в аду, то вот мой вопрос тебе. Ты живешь в браке так, как к этому призывает Бог? Спросим себя, являемся ли мы библейскими мужьями или женами? Вот здесь закладывается фундамент того, каким будет наш брак, счастливым или нет. А теперь я предлагаю склонить наши сердца перед Богом и попросить Его помочь нам стать библейскими мужчинами и женщинами, которые смогут создавать счастливые браки. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за брак, за чудное творение Твое. Я желаю, чтобы мой брак был крепким, но часто у меня нету сил, чтобы достичь этого. Даруй мне силы стать человеком угодным Тебе, и пусть в моем браке прославится имя Твое, великое и вечное. Аминь.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Мы желаем вам иметь добрые и крепкие отношения в семье. До новых встреч!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут.

«Глаза твои увидят царя в красоте его». Книга пророка Исаии, 33 глава. Просто и торжественно в Иерусалим на осле без воинских доспехов въехал царь царя Давида сын, чтобы принять венец, венец из терньев. И никто не видел чистых слез. Так въезжал под возглас хваленья просто и торжественно Христос совершить свой подвиг искупления.

Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш Царь». Господство израильтян, в отличие от всех соседних государств, было теократическим. Царь Израиля был Яхве. Сам Бог давал народу свои законы и установления, открывал свою волю через Урим и Тумим. И через своих пророков Моисея, Иисуса Навина, они были представители Бога. Позднее был пророк Самуил. Но народ стал требовать царя, этим самым отвергнув Бога. Господь утвердил требования народа и дал им царя Саула. Царь должен был повиноваться Божьим законам, но, несмотря на предостережение пророка Самуила, царь Саул проявил непослушание и был отвергнут Богом. Вторым царем Израиля стал царь Давид, о котором Бог сказал: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Книга Деяний апостолов, 13 глава. Господь даровал Давиду обетование о том, что царская власть навсегда останется у его потомков, и из его рода произойдет праведный владыка, Мессия Иисус Христос. Эта надежда продолжала жить и тогда, когда цари становились все более безбожными, а государство, в конце концов, было уничтожено. Однако в течение столетий с образом Мессии стало связываться так много ложных, то есть противоречащих Библии представлений, что явление Иисуса, ставшее долгожданным исполнением обетования, уже не соответствовало ожиданиям его современников, и поэтому он натолкнулся на их неприятие. Они не узнали своего Мессию, но он пришел и жил среди них.

Христос перед своим торжественным въездом в Иерусалим сказал притчу о минах, которые господин раздавал своим рабам. В конце притчи он сказал: «Моих врагов, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и убейте их передо мною». Господь знал, что люди его отвергнут и распнут. Несмотря на то, что стелили свою одежду на дороге, радовались, хвалили Бога, говоря: «Благословен Царь, приходящий в имени Господа, на небе мир и слава в вышних». Это было за 5 дней до распятия. Евангелие Луки, 19 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш Царь». Пилата тоже интересует царство Иисуса, и он задает ему вопрос. «Ты царь иудейский?» Иисус ответил: «Мое царство не от этого мира. Если бы мое царство было от этого мира, то мои служители боролись бы, чтобы я не был отдан иудеям, но на самом деле мое царство не отсюда». «Итак», — Пилат сказал ему, — «так значит, ты царь?» Иисус ответил: «Ты говоришь, что я царь. Я для того рожден и для того пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слышит мой голос». Евангелие от Иоанна, 18 глава. Но прежде чем стать царем, Иисус Христос станет агнцем, закланным за людские грехи.

И я увидел как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и тех, кто уходит победителем от зверя, и от его изображения, и от числа его имени, стоящих на стеклянном море, держащих арфы Божьи. И они поют песню Моисея, раба Божьего, и песню Агнца. «Велики и удивительны твои дела, Господь Бог всемогущий! Праведны и истинны твои пути, Царь народов! Кто не побоится, Господь, и не прославит твое имя, ибо один ты свят! Ибо все народы придут и преклонятся перед тобой, потому что явлены твои праведные суды». Книга Откровения, 15 глава. Песня Моисея, указывающая на триумфальный суд Бога над врагом его народа, хвалит Бога за его суд. А песня Агнца, указывающая на искупление Христа, хвалит Бога за жертву Сына Божьего.

И шел голос от престола, говорящий: «Хвалите нашего Бога, все Его рабы и те, кто боится Его, малые и великие. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь наш Бог всемогущий. И я увидел открывшееся небо, и вот белый конь и тот, кто сидит на нем, называемый верный и истинный, и он в праведности судит и воюет. И он имеет на своей одежде и на своем бедре написанное имя «Царь царей и Господь Господ». Книга Откровения, 19 глава. Архангел Гавриил сказал Марии: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот ты зачнешь в чреве и родишь сына, и назовешь его именем Иисус. И он будет велик и будет назван сыном Всевышнего. И Господь Бог даст ему престол Давида и его отца. И он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и его царству не будет конца». Евангелие от Луки, 1 глава. Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Петкал. В передаче был использован материал из библейской энциклопедии Брокгаузен. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

это был тот самый рабочий, агитировавший других уволиться. Вот, оказывается, кто был замешан в этом деле. «Надо что-то предпринять», — торопил Рувим. Рик все еще стоял, не двигаясь. Что они могли сделать? Отец велел ему обо всех подозрениях сообщать Бену Сильверману, но он был тяжело ранен и лежал в больнице. «Идем к Корону Мессику, он должен принять какое-нибудь решение». И Рик зашагал к кабинету отца, которым временно пользовался заместитель суперинтенданта Аарон Мессик. Увидев издали, что тот сел в джип и уже запустил мотор, Рик побежал. «Господин Мессик!» – кричал он. «Важное сообщение! Подождите!» Но Мессик его не слышал. Машина уже выехала на дорогу и набирала скорость. Через несколько секунд она исчезла в облаке пыли. «Уехал домой!» – разочарованно прошептал Рик. «Теперь он вернется только завтра утром». Товарищи вопросительно посмотрели друг на друга. «Я не знаю здесь никого, кому решился бы довериться», — наконец сказал Рик. «Нам остается только действовать самим. Смотри в оба, Рувим». Глава 4. Рувиму разрешили переночевать у Рика. В 9 часов мальчики прошли в маленькую спальню рядом с кухней и раздвинули шторы окна. «Мама все равно не разрешит нам стоять на посту возле скважины», – прошептал Рик. «Но из этого окна прекрасно видно почти все, что происходит вокруг буровой вышки». Мальчики выключили свет и стали на колени у низкого подоконника. Ночь выдалась ясная, и буровая установка, в лунном свете походившая на чудовище, была достаточно хорошо видна во всю свою высь и ширь. Прошло 30 минут, затем 1 час. Вокруг установки все стихло. Команду ночной охраны Аарон Мессик удвоил. Не догадался только назначить дополнительный пост у самой скважины вместо ночной смены, которая в эти сутки отсутствовала. «Нам повезло, что ночь лунная», – прервал молчание Рувим. «Отсюда видна вся площадка вокруг скважины». Рик кивнул. У него онемели ноги, и он энергично принялся их растирать. «Помнишь, ты рассказал мне, что дети в школе отказались с тобой играть, когда узнали, что ты христианин?» — продолжил беседу Рувим. «Помню». «Зачем ты рассказал им об этом? Почему ты не смолчал? Тогда все было бы в порядке». «Я не смог молчать», — ответил Рик. «Христос умер на кресте, чтобы меня спасти. Поэтому я хочу, чтобы и другие приняли это спасение и полюбили его». Рувим задумался. «Твои слова напоминают мне радиопрограммы, которые я с родителями слушал в России», — наконец сказал он. «Кажется, их передавала европейская станция». «Наверное, Всемирное радио», — подсказал Рик. — «Точно. Обычно мы закрывали ставни и двери, а потом садились к радиоприемнику. Директор говорил про Иисуса и как он умер за нас на кресте. Но, понимаешь, евреи не верят в Иисуса. Он родился в яслях и умер нищим. Наш Мессия покорит всех наших врагов и станет царем». «Но Христос...» Со стороны буровой башни послышались какие-то звуки. Оба мальчика, как подстегнутые, рванулись к окну. Во время их беседы луна скрылась за облаком, и буровую установку окутала тьма. «Ты слышишь?» – возбужденно прошептал Рик. Звуки возобновились. Сомнений быть не могло. Кто-то вышел на платформу вышки. Но кто? Рик и Рувим прильнули к раме окна, чуть дыша и прислушиваясь. Казалось, прошла целая вечность. И опять раздался тот же звук, сдержанный скрежет металла, будто кто-то очень старался действовать как можно беззвучней. «Слышишь? Там кто-то есть». Сердце Рика забилось сильнее. Его руки задрожали.

0: «Жаль. Что же нам теперь делать?» – со страхом спросил Рувим. Рик беспомощно огляделся. Кому здесь можно было довериться? Скрежет не прекращался. Кто-то явно спешил закончить свою небезопасную работу. «Может быть, разбудить твою маму?» – предложил Рувим. «Или просто попытаться припугнуть этого неизвестного?» «Ну хорошо, идем», – не вполне уверенно согласился Рувим. С молитвой в сердце Рик на цыпочках прокрался по коридору мимо спальни матери и нырнул в ночную темноту. Рувим осторожно следовал за ним. Они тихонько пробрались вдоль стены конторы, потом под окнами рабочего кабинета суперинтенданта. Отсюда уже были хорошо видны мощные генераторы, трубопровод и башня. Неизвестный мог опять надпилить трос, мог повредить лебедку или одно из сотни других устройств, из-за чего работу на завтра пришлось бы прервать. Поэтому теперь была дорога каждая минута. Возле кучи старых труб Рик так внезапно остановился, что чуть не сбил своего товарища с ног. До вышки оставалось всего 25-30 ярдов. Немного привыкшими к темноте глазами, Рик всмотрелся в возвышающуюся перед ним конструкцию, пытаясь определить очертания оборудования, установленного внутри. Его взор скользил от одного темного предмета к другому. Не было ли где-нибудь чего лишнего? Рик видел установку ежедневно, но теперь ему приходилось напряженно вспоминать детали. Что это? По нижней платформе башни кто-то двигался. Рувим тоже увидел тень и крепко сжал руку друга. Теперь на фоне конструкции башни появились смутные очертания мужской фигуры, которая присела на корточки и опять раздался скрежет металла. Это могло означать только новое несчастье. Что двое детей могли сделать против отчаянного бандита? Мужчина на платформе чиркнул спичкой. «Динамит!» – мелькнуло в голове Рика. Его мысли беспорядочно заплясали. Увидев длинную трубу, он сунул в нее голову и как можно басистее закричал: «Эй, ты! Уходи оттуда! Сейчас же!» Слова громом прокатились по металлической трубе, так что стоявший рядом Рувим от неожиданности отшатнулся. Силуэт на платформе резко выпрямился и на мгновение замер. Затем беззвучно повернулся, легко спрыгнул на землю и в следующее мгновение исчез в темноте. «Ого!» – восхищенно вырвалось у Рувима. «Ну и напугал ты его!» Рик слабо улыбнулся. «Идем посмотрим, что он там на платформе делал». Мальчики направились к буровой вышке. «Он стоял вон там!» Рувим пальцем указал на левую сторону платформы. Из-за облаков вновь показалась луна, ярко осветив место происшествия. Рик забрался на платформу. «Эй, посмотри сюда!» – громко прошептал он. «Что там такое?» – спросил Рувим, просовывая голову через люк лестничной площадки и подтягиваясь на платформу следом за товарищем. «Кажется, это запальный шнур. Динамит!» – с видом знатока произнес Рувим. К другому концу шнура действительно была прикреплена порядочная порция взрывчатки. «Ничего себе! Этого ящика было бы достаточно, чтобы сравнять с землей все вокруг!» – определил Рик, взвешивая динамит в руках. Товарищи осторожно перенесли свою находку к дому. «Что нам теперь делать с этим динамитом?» Опасливо поглядывая на свою ношу, спросил Рувим. «Положим его до завтра под кровать», – предложил Рик. «Ты с ума сошел? Спать на пороховой бочке? Нет уж, в таком случае я иду домой». «Не волнуйся, без огня он совершенно безопасен», – успокоил его Рик. Глава 5. На следующее утро за завтраком Рик и Рувим рассказали госпоже Макрей о ночном происшествии. «Вас могло убить!» – перепугалась мать Рика. «Почему вы вчера вечером не сказали, что подозреваете заговор? Я бы известила полицию!» «Мама, все произошло слишком быстро!» – оправдывался Рик. «Ты должен был рассказать мне о заговоре!» – строго укорила его мать. «И будь, пожалуйста, осторожен с этим динамитом. Это надо же!» Додумался поставить ящик взрывчатки под свою собственную кровать. Приложив руку ко лбу, она тяжело вздохнула. Перед тем, как идти в школу, мальчики отнесли динамит Арону Мисику. Выслушав ребят, помощник суперинтенданта наморщил лоб. Некоторое время он молча сидел за письменным столом, нервно теребя фитиль бомбы. «Это очень серьезно», – наконец проговорил он. «Чрезвычайно серьезно. Нам нужно будет принять срочные меры. Этого динамита было бы достаточно, чтобы взорвать весь рабочий поселок. Трудно представить, что могло произойти, если бы вы не обнаружили диверсанта». Проводив мальчиков до двери, Арон Мисик еще раз поблагодарил их за бдительность, а потом добавил: «И все же, ребята, я вам советую по ночам держаться подальше от буровой вышки. Это слишком опасное для детей место». Мальчики направились в школу. «Тебе не показалось, что Арон Мисик не особенно удивился, когда мы пришли с динамитом?» — обратился Рувим к товарищу, когда они миновали часового у ворот рабочего поселка. Рик кивнул. А когда он советовал не делать ночных вылазок, его голос звучал как угроза. Это подозрительно. После занятий мальчики, как обычно, встретились у школьных ворот, чтобы вместе идти домой. «Сегодня на большой перемене ребята заговорили со мной насчет дружбы», – рассказывал Рувим. Рик с тревогой посмотрел на товарища. «И что ты на это ответил?» «Я сказал, что хоть ты и христианин, но все равно парень что надо», – с убеждением сказал Рувим. «Спасибо», – поблагодарил Рик. «Я очень желаю, чтобы и ты познал Христа как своего личного спасителя». «Но я принадлежу к избранному народу Божию», – объяснил Рувим. «Мне не нужен спаситель». Рик на минуту задумался, а потом ответил: «Рувим, в Библии сказано, что каждый человек нуждается в спасении. Пророк Исаия говорил, что все мы блуждали, как овцы. Поэтому нам нужен спаситель, который избавит нас от греха и поможет войти в жизнь вечную с Богом». «Правда?» – удивился Рувим. «Это в нашем Писании так записано». А затем предложил: «Приходи к нам как-нибудь вечером, когда вернется из Хайфы мой отец. Будет интересно поговорить на эту тему». Ребята подошли к воротам рабочего поселка. На этот раз часовые с особой тщательностью проверили содержимое их ранцев и карманов. По-видимому, Мисик все же дал особые указания. Даже возле самой вышки стояло двое вооруженных рабочих. «Очевидно, Мисик все же принял нас всерьез», – заметил Рувим. Ровно в 5 на службу заступила новая смена патрульной команды. Проходя мимо башни на пути к домику Нордштейнов, Рик возбужденно толкнул Рувима в бок. «Ты видел?» – прошептал он. «Один из ночных караульных – вчерашний пропагандист, а второй – его товарищ». Рувим осторожно покосился в сторону рабочих. В этот момент из своего кабинета вышел Арон Мисик. Как и накануне, он спешно сел в свой джип и уехал. «Ты заметил, как он посмотрел на этих заговорщиков?» – вполголоса спросил Рувим. Они не обменялись ни словом, но взглядом он подал им какой-то знак. Рик посмотрел вслед удаляющемуся джипу. «Было бы интересно узнать, куда он поехал, домой или в другое место? И вообще, чем это он так туго набил свой портфель? В компании строго воспрещается брать домой секретную документацию из сейфа. «Давай взберемся на тот холм», – предложил Рувим. «Оттуда будет видно, по какой дороге он поедет». Несмотря на то, что они бежали изо всех сил, джип исчез. «Куда же он мог деться?» – недоумевал Рик. «Отсюда видны обе дороги в город. Куда он не мог доехать за эти 5 минут? А свернуть с них можно только в заросли. Зачем бы ему понадобилось поехать поперек степи?» Неожиданно за спиной ребят раздался чей-то приглушенный голос. Мальчики вздрогнули и осторожно обернулись. Перед ними стоял смуглый араб в тюрбане и зеленом маскировочном костюме. В руках он на прицеле держал длинное ружье – ООП. Араб повторил приказ. Рик, хотя и не понимал арабского, но все же со всей ясностью видел, что мужчина с ружьем указывает вниз по крутому скалистому склону. «Что нам теперь делать?» – запинаясь, пролепетал Рувим. «Он требует, чтобы мы спустились с ним», – пытаясь преодолеть дрожь в голосе, ответил Рик. «Но я еврей!» – полными страха глазами пытался воспротивиться Рувим. «А я выгляжу как еврей!» – хмуро ответил Рик. «Он убьет меня!» – чуть не плакал Рувим. «Доверимся Господу!» На этом араб нетерпеливо прервал Рика толчком в спину и опять указал вниз по склону. Глава 6. Подгоняемые грубыми толчками ружья в спину, товарищи, спотыкаясь, спустились по крутому склону и свернули за следующий холм, где привязанная к молодому деревцу стояла лошадь араба. Чуть дальше, почти полностью скрытый огромным булыжником, стоял джип американской нефтяной компании – автомашина «Мессика». Увидев джип, Рик чуть не вскрикнул. Рувим тоже увидел машину и подтолкнул Рика локтем. Ребята переглянулись. «Нам нужно непременно выбраться отсюда», – прошептал Рик. «И если нас не прикончат арабы, это непременно сделает за них предатель Мессик». Араб остановил своих пленников и знаком велел не двигаться с места. Сам же скрылся за ближайшим кустом, по-видимому, пошел звать сообщников. Такой шанс нельзя было упускать. Рик схватил Рувима за руку и потянул его обратно, за обломок скалы. Глубоко наклонившись и стараясь двигаться как можно бесшумней, мальчики начали взбираться по склону, перебегая от одного булыжника к другому. Внизу раздался громкий возглас, за которым последовало несколько беспорядочных выстрелов по окружающим скалам. Затем послышался хор возбужденных мужских голосов. «Идем», – настаивал Рик, – «нам нужно идти дальше». У подножья кто-то грозным басом потребовал тишины. Все мгновенно замолкли. Рик и Рувим, затаив дыхание, прижались к скале. «Он говорит по-русски», – прошептал Рувим. «Он спрашивает, видели ли мы их гостя? Это самое главное». Теперь возбужденно заговорил взявший их в плен араб, а другой мужчина перевел его ответ на русский. «Это исключено. Они пробыли здесь всего несколько минут». «В таком случае оставьте их в покое», – приказал Бас. «У нас есть дела поважнее. Но если они сунут свой нос еще раз, стреляйте без пощады. Мы не можем позволить себе еще один срыв». Товарищи решили подождать. Теперь к ним доносились еле слышные обрывки спокойной беседы. Прошло 15 напряженных минут. Наконец Рик прошептал. «Послушай, Рувим, эти парни и не подозревают, что мы все еще здесь. У меня появилась идея». «Мне кажется, самая лучшая идея в этой ситуации – как можно быстрее бежать». Если мы спустимся чуть ниже и подслушаем их разговор, мы, может быть, выясним некоторые существенные обстоятельства», — предложил Рик.
1: «Ты шутишь?»
0: «Нет, серьезно. Им и в голову не придет нас высматривать. Они думают, что мы чуть живы от страха, бежим домой, да так, что пятки сверкают».
1: «Не так уж сильно они заблуждаются», — пытался улыбнуться Рувим.
0: Рик тихонько помолился о том, чтобы Бог указал им верный путь и сохранил. Затем он с уверенностью сказал, что спускается выяснять, в чем дело. Рувим немного помедлил, но все же последовал примеру товарища. Оба осторожно перебрались под защиту следующего булыжника. И отсюда в общем говоре еще нельзя было различить отдельных голосов. «Интересно, действительно ли Мессик приехал именно сюда?» — прошептал Рувим, когда они на минутку остановились, чтобы перевести дыхание. «Это вопрос первостепенной важности, который нам и предстоит выяснить», — объяснил Рик.
1: «Джип внизу выглядел точь-в-точь, как его автомашина», — добавил Рувим. «Другой такой же я в Яраше еще не видел».
0: Рик спустился еще на несколько метров ниже. Теперь он слышал внятно. Мессик возбужденно говорил:
1: «Мне нужно больше. Я беру на себя основной риск и считаю, что за это мне полагается большая доля барыша».
0: Бас повелительным тоном ответил:
1: «Ты получишь свои деньги, если успешно выполнишь задание. Если бы все шло по плану, ты получил бы их сегодня. Но ты знаешь не хуже нас, что каждый упущенный час – означает дополнительные шансы для наших друзей».
0: «Прошлой ночью все было готово», – проворчал Мессик.
1: «Если бы не эти любопытные мальчишки, дело было бы сделано».
0: Опять заговорил Бас. Время от времени он переходил с английского на русский. И тогда Рувиму приходилось переводить Рику на ухо.
1: «Надо было все же приказать арабам покончить с ними. Они сделали бы это с большим удовольствием».
0: Мальчики наклонились вперед, всматриваясь в темную зелень кустарников, когда услышали щелчок замка. Кто-то открыл портфель дипломат.
1: «Бери», – произнес Бас, – «но будь осторожен и действуй побыстрее». «Ты уверен, что этого достаточно?» – спросил Мессик. «Выглядит маловато».
0: «Этой бутылки достаточно, чтобы взорвать установку трижды. Но смотри, будь осторожен, а то завтра некому будет вручать деньги».
1: «Не волнуйся, я знаю толк в таких вещах».
2: «Позаботься выбрать верное место», – продолжал Бас. «Все должно быть сделано до возвращения Макрея».
0: Рик и Рувим, побледнев, переглянулись. Услышанного было достаточно, даже предостаточно. Рик уже собрался сделать товарищу знак двигаться домой, как вдруг из-под его ноги сорвался крупный камень. Рик замер, широко открытыми глазами следя за булыжником и слабо надеясь, что он, может быть, еще где-нибудь зацепится. Нет, камень с грохотом упал на крышу джипа.
1: «Там кто-то есть!» – испуганно закричал Мессик.
0: Предводитель банды выругался и сам полез вверх по холму. Арабы вскинули ружья, зоркими глазами оглядывая склон. Любое движение теперь могло быть смертельным. Бежать было бы безумием. А бандит поднимался прямо над джипом. На мальчиков обрушился новый шквал ругани, когда широкоплечий грузный мужчина обнаружил их убежище. Направив на онемевших от страха детей пистолет, он приказал им выйти из-за скалы и спуститься вниз. Мессик перепугался не меньше мальчиков, когда узнал Рика. Он весь побледнел, у него на лбу выступил пот.
1: «Что нам теперь делать?» – плаксивым голосом произнес он. «Я не хочу усложнять свое дело убийством».
2: «Поезжай обратно и действуй. Времени осталось в обрез. Мальчишек мы отправим к Сайд-Паше», –
0: грубо скомандовал предводитель. Мисик схватил свой портфель и побежал к джипу. «Кто такой Саид Паша?» – воспользовавшись перебранкой, спросил Рик товарища шепотом. «Предводитель ООП», – ответил тот. У Рика по спине пробежала дрожь, когда взявший их в плен бандит повернулся к нему и, смерив его с головы до ног взглядом, безобразно рассмеялся. «Этот не остановится ни перед чем, чтобы осуществить свои злые намерения», – подумал Рик. Он почувствовал, что у него на лбу и сжатых в кулаки ладонях от негодования выступил пот. Нижняя губа задрожала. Он посмотрел в сторону Рувима. Тот, склонив голову, беззвучно шевелил губами. Неужели он молился? Глава 7. Указывая на ребят пальцем, предводитель дал арабам какое-то приказание. Те, угрожая и подталкивая ребят ружьями, повели их к противоположному склону холма. Скромных знаний Рика в арабском языке было достаточно, чтобы понять из беседы стражников, что те ведут их на ночь в пещеру Эль-Хаман, откуда утром собираются доставить их Саид-Паше. С Рувимом арабы обращались особенно беспощадно. «Быстрее, еврейский выродок!» – прикрикивал на него один из арабов на ломаном английском языке, дергая его за руку то в одну, то в другую сторону и стараясь толкнуть его с такой силой, чтобы он упал на острые камни. «Быстрее! Мы не собираемся возиться с тобой всю ночь!» «Сильно ударился?» – спросил Рик друга, когда бандиты на шаг отстали, чтобы о чем-то переговорить друг с другом. «Ничего, терпимо!» – тихо ответил тот.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: familia de Dios.
1: Дорогие друзья, все ли вы знакомы с Библией? Что значит для вас она?
2: Конечно, человек, познавший Бога, говорит, что Библия – это для него духовная пища. Человек же, не знающий Бога, думает: «Ах, это старая книга, которую еще бабушка читала». И эта книга лежит где-то на книжной полке и уже покрылась слоем пыли.
1: А знаете ли вы, что Евангелие – это сила Божья для спасения грешников? Оно предназначено для всех людей. Это откровение Божьей праведности.
2: По словам апостола Павла, в Евангелии сокрыта сила, разрушающая твердыни векового заблуждения. Сила, торжествующая над миром, грехом и сатаной. Сила, господствующая над человеческим сердцем, над волей, совестью и характером. Это сила истины, сила света, любви, терпения, святости. Сила, которая сильнее гонителей, мучений и смерти.
3: Мы часто видим перемену в жизни и в сердцах уверовавших христиан. И многим это непонятно, но это действует сила Божья. Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему, поэтому я не стыжусь Евангелия Христова.
2: Апостол Павел говорит:
4: «Поэтому-то я и проповедую Христа, Божию силу и Божию мудрость. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу и уродством проповеди спасти верующих».

улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

книга книг? Кто не изведал в своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе?

череде видений неизменных, как совершенно и чиста твоих страниц проникновенных младенческая простота. Все в страшный час в горах застыли отец и сын. Костер сложив, жив облик женственной Рахили. Израиль, богоборец, жив. И кто житейское отбросив, не плакал в детстве, прочитав, как братьев обнимал Иосиф на высоте честей и слав? Кто проникал, не пламенея, веков в таинственную даль, познав сиянье Моисея с горы несущего скрижаль? Резец и карандаш, и кисти, и струны, и певучий стих еще светлей, еще лучистей творят ряд образов твоих. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты, сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светят гениев мечты.

ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг. Встаешь, алтарь пред человеком, о Библия, о книга книг. Ты — правда тайны сокровенной, ты — откровенье, ты — завет, Всевышним данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: В Евангелии Бог открыл нам совершеннейшую степень премудрости, которой никто не познал, потому что она Божья, тайная и сокровенная. Ни один смертный не постигнет ее до тех пор, пока не умолится, как дитя, и не сложит своего греховного бремени у Голгофского креста.
1: Да, друзья, только там Христос распятый открывается в новом смысле, в новом значении. И это чудо, потому что только тогда мы познаем, что любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

0: Во второй книге царств, в 7 главе, в 28 стихе сказано:
1: «Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны».
0: Да, друзья, это неоспоримо. Слова Христа непреложны. Они не подлежат никакому сомнению. Это же самое нужно сказать и о всех других местах Священного Писания.
2: Конечно, Библия имеет много врагов, но она не нуждается в человеческой защите.
0: Слово Божие легко освобождается от всех возводимых на него упреков клеветы и обвинений. Это родник, бьющий из недр земли, который нельзя загрязнить. Прекрасное сравнение, не правда ли?
2: Библия говорит.
1: Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.

0: кроме Бога единого, живого, истинного, как нет и другой в мире истины, кроме истины Божьей, заключенной и выраженной в Слове Божьем.
1: Псалмопевец Давид сказал:
2: «Слово Твое — светильник ноге моей, утверди стопы мои в Слове Твоем».
0: Пусть же и наши стопы, дорогие друзья, утвердятся в Слове Божьем, святом, живом и непреложном.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Когда вам не по себе, когда на душе беспокойно, возможно, это самое необыкновенное время в вашей жизни. Бог занят вами. Он готовит вас к более глубокому и полноценному общению с собой. Бог вспахивает глубинные пласты вашей души и укрепляет вас, чтобы вы дали обильные плоды. Бог хочет очистить, возделать, преобразить ту часть вашего жизненного поля, которая повреждена грехом. Он будет тревожить и держать вас в напряжении до тех пор, пока вы не начнете исправлять свою ошибку, свой грех и, наконец, свою природу. Он не оставит вас в покое, пока вы не посмотрите на себя трезво и не увидите, что Бог содействует вашему росту и, в конечном итоге, вашему вечному благу. В послании к Римлянам, 8 главе, сказано: «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует».

силу Божью. Сосредоточьтесь на готовности Божией удержать вас от греха, а не на самом грехе или своей немощи. В Библии сказано: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание Римлянам, 13 глава. Иными словами, не допускайте, чтобы ваши плотские вожделения брали вверх над духом. Не оправдывайте своих греховных желаний или поступков. Вы вполне можете справиться с собой. Какими ни были бы ваши уважительные причины, самооправдание лишь готовит умственную, психологическую и духовную почву для новых падений. Подумайте о нем. Сосредоточьтесь на его слове и на всем, что истинно, достойно, все, что праведно, чисто, любезно, все, что одобряемо. Послание Филиппийцам, 4 глава. Ни в коем случае не считайте, что в грех ввел вас Бог. Многие пытаются оправдать свои поступки следующим соображением. «Таким уж Бог меня сотворил». Нет, это не так. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, наделив свободной волей, которая помогает нам избирать верные действия и правильно относиться к жизни. Бог хочет, чтобы мы не грешили, или точнее, чтобы мы были праведны в Его глазах. И тогда Он сможет одарить нас всеми благами, которые уготованы нам по Его замыслу. Библия говорит, что Бог смотрит на наше сердце, на побуждения, желания, сокровенные помыслы людей, а вовсе не на их достижения. Он судит о нас по вере, а не по успехам. Вы, только вы знаете, правы ли вы перед Богом. Если же не правы, эту правоту можно обрести. Вы не сделали ничего столь преступного, и в вас самих нет ничего такого, что отлучило бы вас от Божьей любви. Он всегда готов простить и принять вас в свои объятия, усыновить вас и быть рядом с вами до конца ваших дней. Примите Христа как своего Спасителя. Примите все, что Он для вас сделал и что хочет вам дать. Его личное присутствие освободит, укрепит вас и преобразит в безгрешного, праведного и духовного чистого человека. Следуйте за Христом. Всегда и во всем просите Его помощи. Доверьте Ему свои ошибки и попросите Его обратить их во благо. Признайте, что Христос — ваш путь. Он сам сказал о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие, 14 глава. Доверьтесь Ему. Он укажет вам дорогу и даст мужество идти по ней.

Сегодня наша тема называется «Слова утешения и исцеления для тех, кто разочарован». Моего лучшего школьного друга звали Раймонд. Он был баптистом, а я в ту пору принадлежал к другой протестантской церкви. Нам было по 14 лет. Однажды вечером мы сидели на футбольном поле, и я спросил у Раймонда: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Он ответил: «Не знаю, а ты?» Позднее выяснилось, что мы оба мечтали стать проповедниками, но стеснялись об этом признаться. У меня в ту пору ни разу не возникло чувства, что Бог прямо повелевает мне: «Я хочу, чтобы ты стал проповедником». Но с тех пор, как я обратился, я ни о чем другом не помышлял. Так и считал: мне суждено проповедовать Его Слово. Поскольку к юности у меня накопился тяжелый эмоциональный груз, заниженная самооценка, чувство неуверенности, долгий опыт одиночества, пасторская деятельность, вероятно, была мне совершенно противопоказана. Ведь пастырь должен общаться с сотнями прихожан. В моем жизненном опыте ничего похожего не было. Пастырь должен быть прирожденным лидером. Увы, моя жизнь никак не могла подготовить меня к такой роли. Не понимая в ту пору, как благодать Божия преображает человека, я делал то, что сделал бы на моем месте любой, кого тяготил эмоциональный груз. Старался изменить себя, чтобы стать лучшим на свете пастырем. Я долго и трудно постигал ученые премудрости, много и упорно молился. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы стать лучше, чем я был. Нет ничего дурного в том, чтобы сделать все от нас зависящее, но мои исходные побуждения были неправильными. Не понимая этого, я пытался заслужить Божие расположение и любыми способами пытался принудить Его полюбить меня. В глубине души я считал, что любить меня не за что, и я должен усовершенствоваться, чтобы стать достойным Его любви. Как я уже говорил в предыдущей главе, одна из трудностей самосовершенствования состоит в том, что вы никогда не знаете, соответствуете ли уже Божьим ожиданиям или еще нет. Достаточно ли хороши, чтобы получить Его ободрение, или надо стать еще лучше? Я пустился в плавание, не видя берега, до которого надо доплыть, но в ту пору не сознавал этого. Бросился к недостижимой цели, и все. Я не просто старался, а буквально тащил себя волоком. Более того, я тянул за собой других. Однажды жена мне сказала: «У тебя нет язв, ты налагаешь их на ближних». Наверное, так оно и было. Человек, который изо всех сил принуждает себя к подвигу, не терпит лени или праздности ни в себе, ни в других. Искус совершенства — это тяга сделать все, что ты можешь, а потом еще чуть-чуть сверх того. Это позиция, продиктованная чувством долга. Я должен сделать то-то. Я обязан поступить так-то. Много лет я жил, руководствуясь этими «должен» и «обязан». Разумеется, мне нужно было одобрение не только Бога, но и людей, которые называли меня своим пастырем. Мне хотелось, чтобы после каждой из моих бесчисленных воскресных проповедей прихожане говорили: «Как это замечательно! Для меня так важно все, что вы сказали!» Или: «Это было поистине прекрасно! Вы просто возродили меня!» Я отчаянно нуждался в ободрении, чтобы вознаградить себя за годы отверженности и унижений. Искус самосовершенствования опасен еще и тем, что у человека появляется склонность к трем вещам, о которых стоит поговорить. Мне это знакомо по собственному опыту. Первое — властность. Мне очень было тревожно, когда ситуация зависела не от меня. Что бы ни происходило, я считал себя обязанным овладеть ею. Второе — воинственность. Если меня задевали, я при любых обстоятельствах был готов дать отпор. У меня было сильно развито чувство соперничества. Не последнюю роль в этом сыграл опыт борьбы за существование. Мой девиз — «Умри, но сделай». Когда человек одержим страстью к совершенству, он готов на все, лишь бы победить и превзойти всех. Из-за чего бы ни возникло соперничество, тот, кто стремится быть безупречным,
не желает сдаваться, уступать и любой ценой старается подвергнуть соперника в прах. Третье – склонность к осуждению. Я был настроен весьма критически. Если кто-то не соответствовал моим требованиям, почти не поддающимся определению и на деле недостижимыми, я такого человека осуждал. Люди, стремящиеся к совершенству, вечно кем-то недовольны. Но что же во всем этом плохого? Дело в том, что как бы мы ни старались овладеть ситуацией, всегда возникнут обстоятельства или найдутся люди, которые будут против нас. Как бы мы ни добивались от людей совершенства, они его не достигнут. Натиск лишь вынуждает их защищаться и в конце концов обращает в бегство. Осуждая тех, кто не отвечает нашим высоким запросам, мы обрекаем их на новые неудачи. Так жажда личного совершенства оборачивается нетерпимостью к людям и полным разочарованием во всех. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения для тех, кто разочарован, из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Раздражительность и недовольство свидетельствуют о серьезном внутреннем кризисе. Они связаны с нашим душевным здоровьем. Часто люди винят в своей раздражительности и гневливости внешние обстоятельства. На самом же деле причина лежит не вовне. Происходящее вокруг лишь выпускает на волю, как джинна из бутылки, то, что таится в нашей душе. Люди, то и дело впадающие в раздражение, гнев и разочарование, должны взглянуть правде в глаза и понять, почему жизнь стала им не в радость, а в тягость. Причиной такого душевного состояния может оказаться то, с чем человек никогда прежде не сталкивался, то, чего он старательно избегал, то, что он не может ни с чем соотнести, то, чего он не ободряет, то, в чем он чувствует себя несведущим, то, что он категорически отвергает. Священники и психологи сплошь и рядом слышат жалобы такого рода. «У меня все валится из рук, мне вечно что-то мешает, я ни одного дела не могу довести до конца. У меня такое чувство, будто я из последних сил хожу по кругу или топчусь на месте. Я был бы счастлив, если бы он вел себя по-другому». Очень часто у таких людей складывается убеждение «я прав, а все остальные нет». На самом же деле все остальные никак не могут быть неправы всегда, при любых обстоятельствах. Неправ человек, который так думает. Найдя подлинную причину нашей раздражительности и недовольства, ее нужно устранить. Как правило, недовольство и раздражительность коренятся в неспособности принять себя и людей такими, какими нас сотворил Бог, в нежелании разрешить давние наболевшие проблемы, в непротивление тому, что признаешь недолжным и противоречащим воле Божией и его замыслу. Спросите себя, не подвержены ли вы приступам раздражения и гнева, не жалуетесь ли на жизнь, не впадаете ли в уныние, не присущ ли вам дух соперничества и желание победить во что бы то ни стало? Всегда ли вы чувствуете, что потерпели провал, если не получили высшую оценку, не взяли первый приз или не пришли к финишу первыми? Многие люди стремятся показать себя отличниками перед Господом. Они хотят быть первыми во всем, что делают для Него. Они жаждут быть лучшими христианами на свете. Как я уже говорил, Бог никогда не сравнивает людей, верующего с неверующим, одного христианина с другим. Бог не прикладывает к нам шаблона и не раздает похвальных грамот. Христианин, который стремится стать лучше всех, должен спросить себя, ради чего я лезу из кожи вон? Что хочу получить в награду? Если вы хотите превзойти своих ровесников или соперников, то, может быть, в вас говорит гордыня?
если вы стремитесь взять ситуацию в свои руки, не властолюбие ли это? Если вы полагаете, что должны все силы положить на то, чтобы завоевать расположение и любовь Бога или какого-то человека, то, может быть, за этим стоит ваш комплекс неполноценности? Тогда скажу вам нечто обнадеживающее. Любовь Божия настолько сильна, что не может стать сильнее. Благость Божия тоже безмерна. Вы – чадо Божие, и Он любит вас такими, какие вы есть, любит уже сейчас. Он знает, что вы в процессе становления, но Он и отвечает за то, чем вы станете и как скоро это произойдет. Он говорит каждому: «Позволь мне потрудиться ради твоего же блага, позволь действовать в тебе. От тебя нужно лишь одно – принять то, что я хочу с тобой и через тебя сделать, принять как дар. Позволь мне усовершенствовать тебя». Но бывает и так, что раздражительность и недовольство не связаны с неудачами, комплексом неполноценности или стремлением к совершенству. Это переживание может быть духовной природы и исходит от Бога. У недовольства такого рода есть несколько отличных черт. Первое. Вы не пытаетесь ни с кем соперничать и никого не хотите победить. Второе. Приступы недовольства наступают внезапно, бывают очень сильными, и даже при самом тщательном анализе причину их обнаружить не удается. Вы недовольны не чем-то и не кем-то, а собой. Четвертое. Как только вы вступаете на новый путь, по которому вас хочет повести Бог, недовольство проходит. Если вам приходилось испытывать нечто подобное, радуйтесь. Бог вспахивает глубинные пласты вашей души и укрепляет вас, чтобы вы дали обильные плоды. Бог хочет очистить, возделать, преобразить ту часть вашего жизненного поля, которая повреждена грехом. Он будет тревожить и держать вас в напряжении до тех пор, пока вы не начнете исправлять свою ошибку, свой грех и, наконец, свою природу. Он не оставит вас в покое, пока вы не посмотрите на себя трезво и не увидите, что Бог содействует вашему росту и, в конечном итоге, вашему вечному благу. Бог использует опыт страдания и боли, чтобы укрепить вашу веру. Этот духовный рост выводит нас на новую ступень служения. Мы еще на шаг приближаемся ко Христу, чтобы стать Его народом, которому Он предопределил вечную жизнь. В послании к римлянам, 8 главе, сказано: «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Два следующих стиха открывают нам замысел Божий, направленный на то, чтобы мы уподобились Христу. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным среди многих братьев. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Послание Римлянам, 8 глава. Когда вам не по себе, когда на душе беспокойно, возможно, это самое необыкновенное время в вашей жизни. Бог занят вами. Он готовит вас к более глубокому и полноценному общению с собой. Если вы переживаете именно такой период, нужно сделать как минимум 4 вещи. Во-первых, убедитесь, что между вами и Богом нет никаких недомолвок. Взвесьте все грехи, которые Бог помог вам осознать. Попросите за них прощения, а потом примите волевое решение пойти по новому пути. Попросите Бога подготовить вас к тому, что вам предопределено свыше. Читайте Слово Божие еще вдумчивее, особенно те стихи, на которые Бог мог бы обратить ваше внимание в нынешней ситуации. Во-вторых, наберитесь терпения, и Бог вам покажет, куда Он ведет вас. Ждите с радостным предвкушением нового поворота в вашей жизни, который готовит Господь. Поблагодарите Его за это, за новые возможности и горизонты, которые Он перед вами откроет. Надо заметить, что это ожидание не имеет ничего общего ни с внутренним принуждением, ни с навязчивой идеей.
за внутренним принуждением и одержимостью какой-то идеи нередко скрывается желание совершенства. Это ловушка, а не благословение свыше. И насилие над собой, и одержимость связаны со стремлением приобрести нечто такое, чего у вас нет. Тут легко себя проверить с помощью простого вопроса. Когда я получу то, без чего сейчас просто жить не могу, буду ли я по-прежнему этого хотеть? Часто люди мечтают добиться того или заполучить то, что на самом деле не утоляет их неуемной жажды, когда они, наконец, ловят за хвост вожделенную жар-птицу. Одержимость родня жадности. Аппетит приходит во время еды. Чем больше жадные люди имеют, тем чаще засматриваются на то, чего у них нет. Чем с большей страстью одержимые люди стремятся чем-то овладеть, тем яснее осознают, что им это не удастся, поскольку они не в силах владеть даже сами собой. Единственное, что приносит подлинное удовлетворение, это невещественные, духовные блага, которые нам может дать только Бог. Задумайтесь на мгновение о том, чем вы по-настоящему дорожите в жизни. Вне всяких сомнений вы назовете долгую, плодотворную и насыщенную жизнь, крепкое здоровье, любовь родных и друзей, чаяние вечной жизни, внутренний мир и радость. Благо эти не купишь ни за какие деньги. Каждая из них в конечном счете дается Богом. Можно предпринять какие-то действия, чтобы на шаг приблизиться к этим сокровищам, но своими силами их не обрести. Все остальное, что дается не Богом, вещи тленные. Они не приносят подлинного удовлетворения. Они всегда разочаровывают. Ломаются, ржавеют, теряются, обесцениваются, разливаются, гниют, тускнеют или их крадут. Они недолговечны.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите пение брата Бориса Бережного, Ирины Тимченко и проповедь на тему «Авраам поверил Господу». Итак, друзья мои, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников и посвятите полчаса вашего времени общению с Богом. Слушайте радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит вас.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. Сегодня в нашей радиопередаче я хотел бы коснуться вопросов веры, вопросов верности Господу. Библия говорит нам, что на протяжении многих лет Господь искал себе верных людей. И в свое время, в допотопное еще время, Бог нашел такого человека. Имя ему Ной. Это был удивительный человек. Верил Богу. Делал свое дело, без ропота исполнял служение свое. Бог оценил верность Ноя и его сыновей и хотел создать от него новый, прекрасный, верный народ. И когда люди расплодились и расселились по земле, то они двинулись с востока и пришли в прекрасное место Синарскую равнину. Там они поселились и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей, обложим огнем и построим себе башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Господу, конечно же, это не понравилось. И Бог рассеял этот народ по всей земле, но уже не было одного языка, не было одного племени. Дальше мы видим, Господь решает свой вопрос. Он ищет среди многих-многих людей какого-то особенного, верного служителя для себя. И Библия говорит нам, что он нашел такого служителя в лице Авраама. 12 глава Бытие говорит нам: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Далее Библия говорит нам, что Авраам пошел в ту страну, которую обещал ему дать Господь. Это была земля Ханаанская. И он пришел вместе с Лотом, со своими друзьями, со всем своим племенем в эту чудесную страну. И 6 стих 12 главы нам говорит: «Прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Мамре». В этой земле тогда жили хананеи. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию». В ответ на эту награду Авраам решил построить жертвенник Господу. И он сделал это. А потом он двинулся к горе на восток Итфиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Ниже мы читаем, что Авраам некоторое время был в Египте. По возвращении из Египта Авраам вновь построил Господу жертвенник. В то время богатство Авраама и Лота было так велико, что они вынуждены были разделиться. Авраам беспокоился, чтобы не было неприятностей между пастухами Авраама и пастухами Лота. И он как-то сказал своему племяннику: «Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Верный Богу человек Авраам не стал избирать себе лучший кусок, но он отдал его тому, кто меньше его. Как по-христиански в данном случае поступил Авраам? Он еще не знал благодати Иисуса Христа. Господь в Сыне Своем еще не открывался ему. Но уже Авраам поступил так, как должен поступать каждый христианин сегодня. Итак, Лот возвел очи свои и определил для себя местом обитания Содом и Гоморру. Авраам избрал себе другую часть. Итак, мы видим, что Авраам поселился в земле Ханаанской, о которой говорил ему Господь. Несколько позже Господь заключает с Авраамом завет. И в своем завете он дает обетование земли и обитание плотского потомства Авраама, то есть тех, которые будут родными ему по плоти, то есть евреи. Авраам вновь построил жертвенник у Дубравы Мамре и там служил своему Богу. Мы видим, много переживаний было у Авраама на протяжении долгих лет. Много пришлось Аврааму воевать и даже освобождать Лота от пленения. Но вот однажды
Об этом мы читаем в 14 главе. Бог являет себя Аврааму Господом и владыкою неба и земли. Верный Богу Авраам ни на минуту не сомневался в том, что Господь говорит ему святую истину. Однажды, после военных действий, Авраам возвращался в свое место. И вот Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Какой же ответ Авраама? Авраам дал ему десятую часть из всего того, что он имел. Апостол Павел говорит по своем послании евреям, что Мелхиседек, царь Салима, был священником Бога Всевышнего. Это был тот, который встретил Авраама и благословил его, когда он возвращался после поражения царей. Апостол Павел освящает тайну о Мелхиседеке. Он сказал о нем, что он есть царь правды, царь мира, без отца и без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Здесь речь идет об Иисусе Христе, первосвященнике мира. После всех великих происшествий Господь вновь явился Аврааму и говорит ему: «Я когда-то показывал тебе песок земной, и этот песок земной говорил тебе о том, сколько будет у тебя потомков, евреев, детей твоих по плоти, а теперь посмотри вверх, посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь их счесть». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков по вере». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Дорогие друзья, мы дети Авраама по вере. Авраам – отец всех верующих, мы читаем в Слове Божьем. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Ему было обещано, что у него будет сын. И Авраам был 99 лет, когда Господь явился к нему и сказал: «Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Я поставлю завет мой между мной и тобой и весьма, весьма размножу тебя». Авраам нисколько не сомневался в том, что Господь говорит правду о его наследнике и о его будущих, тех, которые будут верны ему, как он верный своему Господу. Господь называет Авраама Авраамом, дает новое имя его жене, она уже называется Сарра. Господь обещает ему, что будет пребывать с ним всегда, если тот будет верным ему до конца. И вот мой вопрос к вам, дорогие друзья, помыслите. За что же, за красоту ли, за богатство ли Господь избрал Авраама, чтобы тот был ему верным слугой? Наверное, не за красоту, наверное, не за богатство, но за богобоязненность, за послушание, за его веру. Да, именно за его веру. Именно за веру, потому что Бог лучше всего и больше всего ценит веру в человеке. Мы читаем в Слове Божьем, что без веры угодить Богу невозможно. Вера – это первое условие во взаимоотношениях между человеком и Богом. Мы читаем в Слове Божьем: «Все возможно верующему». Верят дети, верят юноши, верят взрослые мужи, верят и слабые, верят и сильные. Однажды кто-то сказал, шутя маленькой девочке, что вот луна упадет на нее и раздавит ее. Девочка ответила: «Нет, дяденька, не упадет луна. Это не может случиться. Мы в воскресной школе учили стих, где сказано: днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Один стих из 120-го псалма врезался в память девочки, и она с убеждением говорила, что луна не упадет на нее. Нет, нет, это не может случиться. Библия говорит нам, что другая девочка получила урок от своих родителей и верила своему Богу. Она верила, что там, в ее стране, есть человек Божий, имя которому Елисей. И если Нейман, великий военачальник, приедет туда к нему, то, конечно же, он исцелится. Девочка верила в эту святую истину. Верят и юноши. Молодые люди полны веры, когда Господь испытывает их.
Мы читаем в Слове Божьем, что три юноши, Сидрах, Месах и Авденага, не испугались раскаленной печи, так как верили, что Бог, которому они служат, силен спасти их и от печи, и от руки царя. Верят и зрелые мужи. Во время своего величия католическая Испания снарядила огромный морской флот, так называемую Великую Армаду, чтобы наказать протестантскую Англию. Но верные Богу англичане, верные Богу зрелые мужи верили, что Бог способен защитить их страну. И по их молитве, по их вере, на пути к Англии Господь Бог послал страшнейшую бурю на море. И почти все корабли этой испанской Великой Армады потонули в волнах. По этому случаю в Англии была выбита медаль с надписью «Ты дунул духом твоим, и покрыло их море». Верят, верят зрелые мужи в силу молитвы. У Иакова мы читаем: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и помолится над ним». Там ниже мы читаем: «Возложат руки, помажет елеем, и молитва веры исцелит болящего. И если какие грехи сделал человек, простятся ему эти грехи». Верят зрелые мужи и сегодня, и совершают это великое служение. Верят и самые слабые люди. Однажды человек сказал так Господу: «Верю, Господи, но помоги моему неверию». Таких людей большинство. Слабых верою людей очень и очень много. Однако же Господь говорит: «Все возможно верующему». Он не говорит, что возможно вот это или вот это. Он говорит: «Все возможно верующему». Наряду с верою существует еще и достоверность, значит, истина. А это истина – Господь наш, Бог наш. Истина – это Господь, Слово Его. Истина – это Дух Его. Сии три – Господь Бог, Отец, Сын и Дух Святой свидетельствуют нам, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верующий в Него не постыдится, мы читаем в Библии. Верующий в Него даже не судится. Верующий в Него даже на суд не приходит. Он имеет жизнь вечную и после смерти переходит в небеса, в то вечное, что приготовил Господь любящим Его. Один человек сказал так: «Небольшая вера низводит небо в сердце человека, а большая вера возносит сердце человека в небо». Глубоко верующие встречают смерть с радостью, ибо их вера ведет их в вечное царство Христа Спасителя. Верят они искренне в воскресение мертвых. Неверующие не желают верить в воскресение мертвых и в жизнь вечную не потому, что это невозможно, а потому, что им это нежелательно. Они не хотят воскресать, потому что знают за свою прошлую, поганую жизнь, они могут получить страшное суждение. Им неинтересно воскреснуть, им легче уйти в небытие. Но мы знаем, воскресение мертвых случится, и верных, и неверных. Облако свидетелей Христовых и сегодня возбуждает веру нашу, что Бог Отец, Христос и Его Слово, сила Духа Святого на стороне верующего человека. В Евангелии Иоанна мы читаем: «Так возлюбил Бог мир, что всякий верующий, всякий, без исключения, и слабый, и сильный, и грамотный, и неграмотный, и молодой, и старый, все через веру, как через открытые двери, могут войти в то обетованное царство, которое Господь приготовил любящим Его». Авраам стал отцом верующим, примером для всех нас, примером подражания. Он верою принял то, что не мог еще видеть. Он не знал о том, что будет с ним, но он уже поверил этому. Слово Божие нам говорит: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Сегодня, дорогие друзья, вопрос нам. Верим ли мы так, как поверил Авраам? Верим ли мы, что Господь Иисус Христос так же силен, как и вчера Он был силен? Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, мы читаем в Слове Божьем. Давайте, друзья мои, на вопрос веры Авраама и на наш вопрос веры обратим особое внимание. Без веры нельзя служить Богу. С верою все возможно человеку. Пусть Господь благословит нас верить в то, что дает нам Святое Слово.
Святое Слово призывает нас к покаянию. Святое Слово призывает нас к вере, к принятию спасения, свободно, без всяких условий. Верующий человек гораздо счастливее любого неверующего. Самый слабый, самый ничтожный, он может оказаться в гораздо лучшем положении, чем самый выдающийся человек мира сего. Пусть Господь поможет нам верить в то, что верил Авраам и его потомки. Господь да благословит нас в этом. Слава Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». На этот раз мы приглашаем вас к Пелтонинам. В гостях у них Наташа, Мария Петровна, бабушка Елена Александровна с дедушкой Петром Ивановичем.
1: На лыжах едет.
2: Да, молодежь наша куда-то. Ну, извините, друзья, мы с Наташей должны пойти. Да. Другие уже, наверное, ждут нас.
3: А, Наташа, как? Но идите, идите. Это хорошо, кататься на лыжах. Ой, я бы тоже пошел с вами, если был бы помоложе.
4: Где уже тебе теперь? Ноги как деревянные.
3: Да, ну. А, правда, Елена? На первом же спуске с горы мои ноги сломали.
1: Знаете, я всегда с таким удовольствием смотрю на папу с мамой. Ну, вот да. Образцовая брачная
5: семья. Это правда.
1: Как только вам удалось свое чувство пронести через всю долгую жизнь, так уж вы любите и заботитесь друг о друге.
3: Но не всегда же и в нашей жизни были такие безоблачные дни.
4: Истинная любовь – это не только чувство.
3: Да. Кроме сердца, она требует еще характера, стойкости.
2: Это так. Вот это надо запомнить. Запомни, Ната.
3: Ну вот, кроме сердца надо
2: потребуется характер.
5: Да, но это, по-моему, тебе надо помнить. Ведь связывая со мной свою жизнь, ты действительно будешь нуждаться в стойкости.
3: Но,
5: у тебя ведь ее много, ты же фин.
6: Да-да, у Анты крепкий характер. Меня пошел.
2: Это правда. Мы с папой как кремень.
6: Да.
2: До поры, до времени. Ну, пошли.
3: Ну,
2: до вечера.
3: Ой,
2: давай.
3: Да, с вами.
2: Опоздаем.
5: Будьте осторожны там на лыжах. Да. Постараемся. Конечно. Только не знаю, удастся ли. Андрей ведь такой рискованный.
7: Вот-вот. Поэтому ты, Наточка, удерживай его.
1: Прошу.
6: Ушли.
7: Анты, когда увлечется, такой отчаянный, начнет демонстрировать, на что способен.
1: Ну, это свойственно всем мужчинам, наверное.
3: Но женщины уже слишком осторожные, да боязливые бывают.
1: Но, дедушка.
4: Так приятно все-таки видеть счастливых молодых.
3: Да, у них легкое начало.
7: Да.
3: Сердца чистые, первые друг друга.

0: Наверное, Бог создал мир чувств человека таким, что его нельзя безгранично делить и растрачивать.
1: Это правильно.
0: Все в нас имеет свои границы.
2: Точно. Знаете, я где-то прочитала такое сравнение, что человек, который легко увлекается и растрачивает свою любовь, он подобен транжире, которая по горсточке разбрасывает на ветер все свое духовное состояние. Под конец он заметит, что совсем пуст, у него ничего не останется.
3: Да, тогда уже ничто не имеет никакого значения.
2: Да.
1: Так много говорить о чистоте женщины. А чистота эта важна и для мужчины.
2: Да, это так.
1: Я не помню, кто-то из наших классиков в своей книге описал, как у одного молодого человека изменилось отношение к женщинам после его флирта с какой-то легкомысленной вертушкой. Так хорошо было описано в этой книге о его чувствах.
3: Да, я помню, ты ведь записал этот отрывок еще на память.
1: Записал, да вот не помню, где я положил его. Куда этот листок делся?
2: А может, ты в книгу его заложил?
1: Да, может быть.
3: Мне тоже это запомнилось. Ничто уже не осталось прежним в его жизни.
0: Да, много меняется в жизни человека.
1: Он навсегда потерял то свежее уважительное отношение, которое у него до этого было, даже по отношению к своей матери и сестер.
0: Надо же.
2: Да, вообще жаль, что очень редко говорится об этих вопросах. И мне все-таки кажется, что это очень важно, чтобы мужчина уважал женщину.
0: Да, без уважения ведь не может быть истинной любви.
2: Так
1: правда,
2: оно,
1: да.
2: Правда. Они связаны друг с другом.
0: Да.
2: Это видно даже из самой любви к жизни. Если не уважаешь саму жизнь, то и не любишь ее, и не защищаешь ее.
1: Правильно, это верно. Я во всяком случае помню, как глубоко я уважал бабушку. Вообще женщины.
0: Для меня хорошо, они... дедушка.
1: Для меня они были намного лучше и достойнее, чем я или подобные мне.
3: Русская душа всегда поклонялась тому, что недостижимо.
2: Так оно, да.
4: А когда будничная жизнь стащит женщину с пьедестала, сразу проявляются нетерпимость и грубость мужской души.
2: Да, многие женщины об этом говорят.
4: Хельме пришлось познакомиться с этой грубостью.
1: Не только Хельме, но и другие женщины познакомились. Люди все одинаковые к своим грехам,
2: да.
1: Всюду, независимо от национальности.
2: И места жительства.
1: Да,
0: коренная причина одна и та же. Пренебрежение другим человеком.
1: Вот правильно.
0: Неправильное употребление власти. Исполнение только своих желаний.
2: Знаете, я часто в последнее время думала о том, какая великая цель была у Бога, когда Он сотворил человека.
1: Да.
2: Когда я ездила в Таллин, там у моих знакомых есть телевизор, и по нему можно смотреть финские передачи. И в тот вечер как раз показывали из Финляндии балет «Сотворение». Слышали об этом?
0: Надо же.
2: Я была просто поражена, когда смотрела. В этом балете очень хорошо показывалось, какой счастливой была человеческая пара в раю. Потом произошло грехопадение. И там показывали, как с потолка упала тяжелая из толстых веревок сплетенная сеть.
1: Да, это
2: и эта
1: брах
2: сеть
1: наш плетет, да.
2: Разделила танцующую на сцене пару друг от друга. И хотя как они ни старались пробраться друг к другу, им не удавалось это сделать. Все время между ними висела эта жуткая сеть. Их общение осталось только легким прикосновением через эту сеть.
0: Надо же, как точно изображают.
2: Да, это было очень наглядно показано, очень, очень трогательно.
1: Это хороший прообраз того, какими все наши попытки остаются несовершенными, несмотря на все наши добрые усилия.
3: И все-таки это не должно стать таким препятствием, чтобы мы даже не пытались найти, понять душу другого человека.
2: Особенно это касается супругов. Не помню, кто-то сказал, что когда супруги воистину испытывают единство, тогда сатана дрожит.

0: да. Нечто великое в этом единстве заключено.
1: Да, вот я тоже это понял. После того, как я уверовал, и наша развалившая жизнь с Хельми понемногу стала устраиваться такой, какой ее хотел видеть Бог, я понял, что наша жизнь была бы чем-то необъяснимо прекрасным, если бы она была такой, какой ее подразумевал Бог с самого начала.
2: Да, тогда бы не было бы таких страданий и горя в семьях.
1: Да, дедушка. Теперь мужчина как-то отстранен в свой жестокий мужской мир, где свои ценности.
0: Да.
1: Часто он довольно некрасивый, этот мир. И поэтому часто мужчина боится и не понимает женщины. Он просто не умеет жить, двигаться в ее мире.
0: Ты права, Адам. Мир женщины обычно полон цветов, детей, кружавчиков.
3: Да.
0: А для мужчины же это чуждый мир. А ко всему чуждому испытывается страх. И тем, чего боятся, тем часто и пренебрегают.
2: Да, это-то верно.
3: Я помню один случай из детства Анты. Знаете, он с соседским мальчиком пошел в кукольный театр. Там было какое-то представление со страшными чудовищами. Мы с Адамом потом спросили, ну как, страшно было? Мальчишки в один голос ответили, ни капельки. Совсем не было страшно.
0: Ну, мальчишки.
3: Они с пренебрежением отнеслись к чудовищам.
0: Да.
4: Когда пренебрегаешь, смелее становишься.
1: Молодые уже придут.
3: Ой, уже вернулись.
2: Лыжники наши.
0: Быстро же вы накатались.
4: Да.
0: Ну что случилось
4: с тобой?
0: Анна еще отдела. На первом же спуске. Ну хорошо, что не могу.
4: Да. Но там, под снегом, знаете, была ветка. И лыжа, конечно, зацепила за нее.
2: Ой, такое случайно.
3: Вы прям поверить не можете, до чего комичный вид у Анты был. Сначала такой гордый, как чемпион, отправился с горы через секунду. Под носом, прям в сугроб.
4: Ага. Теперь смеешься, а там расныкалась. Думала, что я ногу сломал.
3: Конечно. Ну а скажи, разве не хорошо было, что помощь была так близко?
4: Ну, конечно. Моя мама, ваша прабабушка, еще говорила, что брачный союз тем хорош, что помощь всегда рядом.
2: Это правильно.
4: Это только начало. Не спорю. Намного интереснее было идти домой, когда Ната поддерживала под руку и несла обломки лыжи.
3: Значит, ушиб все-таки ногу.
0: Конечно.
4: Небольшое растяжение.
3: Смотри, как распухло. Ну-ка, снимай ботинок скорее. Носок ну, тоже, давай. Я наложу холодный компресс хотя бы.
4: Ну, слушаюсь. Какое удовольствие, что теперь есть личный врач, всегда готовый к услугам.
2: Научился немножко.

Пялтонина и Каратаевы переживают радостный период в жизни, ожидая брак Наташи и Анты. Говоря о браке, Адам Павлович вспомнил о своей юности. Он подметил, что вступил в брак совсем не готовым и духовно незрелым. К сожалению, так обстоит дело с большинством брачащихся. Брачный союз — это драгоценный дар Божий двум несовершенным человекам, вступающим в тесное общение и взаимоотношения друг с другом. Что может быть красивее на земле, чем нерушимый союз двух человек, отданных друг другу, союз двух человек, которые любят друг друга, которые отвергли все другие подобные связи из своей жизни, которые готовы стоять рядом и разделять друг с другом все радости и все печали в периоды хорошего физического здоровья и в периоды тяжелых болезней. Во всем, что только встретится им на пути, они хотят поддерживать друг друга и заботиться друг о друге до заката своей земной жизни. Таким запланировал Бог брачный союз для человека. И воистину он запланирован быть нерушимым до самой смерти супругов. Но для того, чтобы создать такой союз, требуется подготовка и духовная зрелость, как сказал Адам Павлович. Потому что брачная жизнь включает в себя определенную ответственность и обязанности. Брачная жизнь не предназначена для незрелых. Муж должен уметь работать. Он обязан материально обеспечить семью, жену и детей всем необходимым. На обязанности мужа зарабатывать деньги для семейного благополучия. Жена должна быть способна приготовить пищу и ухаживать за домом. Готовность принять на себя эту ответственность — предпосылка счастья в семейной жизни. Браку обычно предшествует обручение. Правда, в разных странах и культурах этот период обручения может называться и проводиться по-разному. Время обручения — счастливый и радостный период. Это время — хорошая возможность поближе познакомиться с семьями друг друга. Знание жизненного фона будущей супруги или супруга может оказать большую помощь в будущей совместной жизни. Семейная жизнь родителей обычно влияет на поведение твоего избранника или избранницы и формирует его представление о брачной жизни. Как я уже сказал, обряды обручения разные в разных странах. Есть страны, где обручение празднуется, и молодые объявляют свое намерение жениться, меняются обручальными кольцами, и таким образом дают всем знать о принятом решении. Так делается, например, в Финляндии и в других западных странах. Обмен обручальными кольцами имеет особое символическое значение. Вся брачная жизнь будет, если так можно выразиться, процессом давания, и этот процесс начинается с обручального кольца. Чтобы семейный корабль вынес все бури жизни, мужу и жене нужно раз за другим быть готовыми давать от себя друг другу. Бывают моменты, когда мои личные желания, стремления должны быть подчинены желанию моей жены, моей семьи. Бывают вопросы, в которых я должен отступить от своих собственных мнений ради семейного согласия, если эти мнения не связаны с библейскими истинами. Я отступаю, так как моя любовь к моей жене требует этого от меня. Путь благословения в браке — это путь жертвы. Живя для другого, человек доставляет также себе больше удовольствия и счастья. Рассказывает, что после одной великой победы персидский царь Кир
взял в плен благородного принца, его жену и детей. Когда их привели к царю в его палату, царь Кир спросил у принца: «Что ты мне дашь, если я тебя освобожу?» «Половину всего моего состояния», — ответил принц. «А что ты мне дашь, если я освобожу твоих детей?» — продолжил допрос царь Кир. «Ваше Величество, я тогда дам все, что имею». Царь Кир подумал, потом спросил: «Ну а что ты мне дашь, если я освобожу твою жену?» Посмотрев на свою любимую жену, принц твердо сказал: «Если вы подарите моей жене свободу, то я дам вам свою жизнь». Царь Кир был так тронут жертвенной любовью принца к своей супруге, что он помиловал всю семью и освободил их всех без всякого выкупа. В тот вечер принц спросил у своей жены: «Не правда ли, что царь Кир очень величественный и красивый?» «Я его не заметила», — ответила жена. «Как так?» — воскликнул муж. «Куда же ты смотрела, моя дорогая?» «Мои глаза», — ответила жена, — «видели только того, кто сказал, что отдаст свою жизнь за меня. Какой прекрасный пример истинной любви и счастливого брака! Обручальное кольцо — это только маленький знак той отдачи, которая требуется и которая будет требоваться от супруга в течение всей жизни в каждом браке. Брачный союз обязует каждого мужа и жену иметь нежное, любящее сердце друг к другу. Слово Божье, Библия, дает последователям Христа образец любви. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Один мудрый старец однажды советовал молодому человеку: «Если ты хочешь, чтобы тебя любили, не женись, брак не для тебя. Если ты хочешь, чтобы тебя понимали, не женись, брак не для тебя. Или если ты хочешь, чтобы тебе оказывали внимание, не женись, брак не для тебя». Потом, после небольшой паузы, старец продолжил: «Но если ты готов дать другому все свое внимание, понимание и любовь, тогда женись. Заключи брак, потому что брак создан как раз для тебя. Библия говорит: блаженнее давать, нежели принимать. Давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Эта истина касается прежде всего брачного союза, самого близкого человеческого взаимоотношения. Больше всего проблемы в браке возникают от того, что супруги не готовы восполнить нужды друг друга. Слишком многие супруги безразлично затаптывают потребности своей жены или мужа, а потом удивляются, почему их брак превратился в большую и в долгую драку. Дорогие молодые слушатели, собирающиеся вступить в брачный союз, слушайте. Любовь — это чувство, которому нужно учиться. Это не только приятный сердечный трепет, как сказал когда-то Антипелтонин. Это гамма чувств. Это волнение и исполнение. Это тоска и гнев. Это радость и печаль. Это целый мир противоречивых переживаний. Только часть любви состоит из чувства счастья. В любовь
входит также страдание, потому что даже самая лучшая супружеская пара несовершенна и живет в несовершенном мире. Поэтому любви нужно учиться. Молодые брачные пары можно сравнить с учениками, которые учатся чтению. Первые слова уже освоены. Такие слова, как волнение, исполнение, радость, счастье, красота, они уже знакомы. Но есть еще другие слова, такие как тоска, страдание, мука, даже гнев, которые как будто не входят в любовь. Не пугайтесь, когда испытаете в своем сердце такие чувства. Помните, что счастье — это только одна составная часть любви. Без веры в Бога можно увлечься каким-нибудь человеком, но воистину любить своего избранника или избранницу всю жизнь свою, до конца, во всех бурях жизни, это уже труднее. Верующие молодожены имеют образец Христа, который в тумане и мраке показывает направление и руководит браком. Образец, который дает этот мир, — это развод, крушение семьи, потопление семейного корабля. Применение в своей жизни этого образца приносит с собой слезы, неисцелимые раны. Мирской образец показывает только одну половину положения. Он скрывает от жертвы невыносимо тяжелые страдания, которые причинит расторжение и разрывание одной плоти в момент развода. Каждый, кто поступит по этому мирскому образцу и разрушит свой брачный союз, причинит себе и своим ближним глубокие и неисцелимые раны. Образец Иисуса Христа, который мы находим в Его любви к Церкви, совсем другого рода. Христос отдал Свою жизнь, умер за Церковь. Согласно этому образцу, был готов сделать и принц перед царем Киром. «Христос отдал Свою жизнь ради Тебя и ради Меня», — говорит Библия. Распятие Христа произошло ради наших грехов. Своими делами, мыслями и поступками, своим неверием мы заслужили и заслуживаем наказание вечной смерти. Но Христос был наказан вместо нас. Я призываю вас принять эту истину и начать жить согласно ей, и вы получите спасение своей души. Это так просто. Просто потому, что вам ничего самому не надо делать. Никуда не нужно совершать паломничество, никаких длинных молитв не надо учить наизусть. Вам нужно только верить. И все-таки уверовать одновременно трудно, потому что это всегда требует принятия конкретного решения. Если вы примете это решение, оно повлияет на всю вашу жизнь. Да поможет вам Бог взирать на Христа как Спасителя и Господа, который отдал свою жизнь ради вас и который желает быть помощью вашей в этом лукавом и прелюбодейном веке. Да пребудет с вами Божья благодать и милость. Аминь.

На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Семья Каратаевых». Напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Но Спёрджин не только проповедовал, он и много молился. Он говорил: «Когда вы слушаете молитвы другого человека, то проникаете в его мысли, видите его надежды, тревоги и понимаете, каковы его отношения с Богом». Сейчас вы услышите одну из его молитв. «Отец наш, сущий на небесах, сердца наши исполнены благодарности Тебе за Твое Слово. Мы благословляем Тебя за то, что мы имеем его у себя дома, что Ты дал многим из нас возможность понимать его и наслаждаться им. Хотя мы узнали еще не все, что должны бы знать, мы научились от него такому, что не забывается, ибо оно измерило нашу жизнь, освободило нас от бремени, утешило наши сердца, настроило нас против греха и заставило нас желать совершенной святости. Мы благодарим Тебя, Господи, за каждый лист этой книги, не только за ее обетования, которые невыразимо сладки, но и за ее предписания, которыми наслаждается наша душа, а в особенности за откровение о Сыне Твоем, Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. О Боже, мы благодарим Тебя за то, что Он является и в Ветхом Завете, в образе символическом. Образы эти невыразимо сладки для нас. Они полны чудесного значения, неописуемо дороги, ибо в них и через них мы видим Господа. Но мы еще больше благословляем Тебя за ясный свет Нового Завета, за то, что там нам дал ключ ко всем тайнам Ветхого Завета. Ибо теперь, читая в Писании о Новом Завете, мы понимаем язык старого и полны радости и ликования от этого. Отец, мы благодарим Тебя за книгу, мы благодарим Тебя за славного человека, Бога, которого книга описывает как нашего Спасителя. И теперь мы благодарим Тебя за благословенного Духа, ибо без Его помощи мы ничему бы не научились. Буква убивает. Именно Дух дарует жизнь. Благословенны наши глаза, испытавшие прикосновение небесной глазной мази. Благословенны наши сердца, которые были смягчены, которые были приготовлены к принятию истины любви. Благословенна Всевышняя благодать Божья. Господь, избравший для себя народ, получивший наслаждение от Слова Его и размышляющий о нем день и ночь. Сердца наши полны благодарности к Богу за человека истины, за неизмеримое богатство святого значения. Господи, дай нам возможность все больше насладиться им. Да питаемся мы этой манной, да пьем мы из колодца жизни, да удовлетворит нас это, и достанем мы подобны Богу, от которого исходит Слово». А теперь, Господи, мы молим, чтобы Ты при упоминании Твоей священной книги более плотно запечатлел свою истину на плотских скрижалях наших сердец. Мы хотим знать истину, чтобы осветиться ею. О, да будет оно внутри нас семенем живым, от которого родится жизнь, угодная Богу, жизнь, которая будет проявляться во всем, что мы будем делать для Бога живого. Потому что мы помним, что Ты Бог не мертвых, но живых. О Иисус, мы молим Тебя, воспользуйся своей великой силой, изгони грешников, овладей теми, кого искупил своей драгоценной кровью, и правь всеми краями земли. Вот мы перед Тобой, воззри на нас с великим состраданием. Господи, благослови свой собственный народ. Пусть милость Твоя укроет нас, как щит. Господи, спаси неспасенных, даруй благословение людям всех общественных слоев и положений. Пусть все народы назовут Тебя благословенным. Пусть все уста произнесут имя Иисуса, и все люди примут Его, как Господа и Царя. Мы молим об этом во имя Его. Аминь. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сердце, отданное Богу» из его книги под названием «12 проповедей о сердце», на текст из книги притчи 23 главы 26 стиха. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Но прежде чем приступить к чтению второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Слова «Сын мой, отдай сердце твое мне» принадлежат Соломону, говорящему от имени мудрости или Господа Иисуса Христа, который сделался для нас премудростью от Бога. Но кого посещает премудрость? Премудрость посещает того, кто уверовал в Иисуса Христа, посланного Богом, кто стал последователем Его и учеником, кто доверяет и подражает Ему. Сам Бог в личности Своего возлюбленного Сына говорит каждому из нас: «Сын мой, отдай сердце Твое мне». Но можем ли мы ответить: «Господь, я отдал Тебе свое сердце»? Если можем, значит, мы Его дети. А если так, то будем восклицать «Ава, Отче!» и благословлять Его за высокую честь быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Прежде всего заметим, что мудрость просит об этом по повелению любви. Только любовь ищет любви. Если я желаю любви ближнего, то мое желание, несомненно, возникает только потому, что я сам люблю его. Нас не интересует любовь тех, которых мы не любим сами. Любовь того, кому мы не можем платить взаимностью, может стать обузой, но никак не честью. Итак, если Бог и нуждается в любви человека, то лишь потому, что Бог есть любовь. Как искры стремятся к солнцу, этому первоисточнику огня, так и любовь наша должна стремиться к Богу, великому первоисточнику чистой и святой любви. Но какая от этого польза Богу? Братья и сестры, отдав Ему сердце, сможем ли мы прибавить что-либо к Его величию? Отдав Богу все свое имение, сможем ли мы обогатить Его? «Серебро и золото мои», — говорит Он, — «и скот на тысячи гор. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе». Он бесконечно велик, и Ему не станет величественнее. Он бесконечно благ, чтобы сделаться еще более благим. Он слишком славен, чтобы прибавить что-то к своей славе. Если Он и восклицает, добиваясь наших сердец, «Отдай сердце твое мне», то делает это не для своего, а для нашего блага. Мудрость просит об этом под внушением любви, так как Богу ведомо, что наше служение не является полноценным, пока не займет нашего сердца целиком и полностью. Всякий раз, когда мы чувствуем, что проповедовать становится тяжко, преподавать в воскресной школе после 6 рабочих дней утомительно, а обходить округ с трактатами ужасно, надо помнить, что ничего доброго мы не совершим. Вложите усердие в свое служение, и тогда всякий труд будет для вас радостным. Иного не дано. Мудрость убеждает нас уступить прошению любви, отдать свои сердца Богу. Это мудрейшее из всего, на что способны люди. Если мы уже сделали это в прошлом, лучше всего повториться и еще раз вручить самое ценное в дорогие руки, которые, несомненно, сохранят все, что мы предали и заботливому попечению. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Мудрость побуждает нас сделать это потому, во-первых, что есть много иных претендентов на наши сердца, ведь наши сердца, несомненно, пойдут либо по узкому пути, либо по широкому, иного нет. Мудрость побуждает решить этот вопрос немедленно, поскольку хорошо, когда Христос занимает все твое сердце полностью и сразу и возносит его. В пустое сердце может войти дьявол. Когда сердце человека пусто, оно начинает швыряться камнями. Если, впадая в искушение, мы можем сказать дьяволу: «Ты опоздал, я отдал сердце свое Христу». Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: А разве он не заслужил, чтобы вы отдали ему свое сердце? Я не собираюсь использовать этот аргумент, поскольку так или иначе, но заставляя человека отдать нечто, вы требуете дань, а не дар. Наше посвящение Богу должно быть неоспоримо свободным. Вера должна быть доброохотной, иначе она превращается в ложную религию. Если я докажу, что ваше сердце является должником Божьим, отчего бы вам не отдать сердце и расплатиться, как бы вернув долг? Вот почему я едва коснусь этой струны, чтобы не порвать ее в стремлении взять аккорд. Выражусь следующим образом. Воистину, прекрасно воздавать сердцем за сердце. Когда Господь облекся в человеческую плоть, в груди Его забилось человеческое сердце. И это сердце, как записано, исполнялось горечи до того, что Он плакал. Скорбь переполняла Его сердце, и, как записано, был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Великая скорбь стесняла Его сердце, когда, наконец, Он молвил: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог». И далее записано: «Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Его сердце было отдано ради вас, и как вы не отдадите своего? Больше я ничего не скажу об этом. О, как бы мне хотелось пригласить сюда, на это место, моего учителя, чтобы вы могли его увидеть». Однако известно, что вера от слышания, а не от видения. И все же, как бы мне хотелось увидеть воочию того, кто был распят среди вас и ради вас. Так отдайте же Иисусу сердце за сердце и повинуйтесь Ему. Разве вы не чувствуете нежного дуновения в духе? Разве не слышите Его голоса? «Покори свое сердце». Внимайте веянию тихого ветра, и тогда вам не потребуется то, что я скажу дальше. Поверьте, возлюбленные друзья мои, мудрость можно обрести, только отдав ей свое сердце. Нам не постичь науки распятого Христа, превосходнейшей из всех наук, не отдав своего сердца мудрости. Некоторые из вас пробовали стать верующими, при этом вы старались спастись, но думали сделать это собственными силами. Сын мой, отдай сердце твое мне. Мудрость предлагает вам сделать то, что вы обязаны сделать, ибо не предав Господу своего всего сердца, вы не преуспеете в деле спасения. Есть люди, которым никогда не познать успеха в коммерции. Таковые просто не любят торговать, но как тогда они могут рассчитывать на процветание? Точно так же и в вопросе веры. Здесь никогда не преуспеть без любви, не исповедуя веру всем сердцем, всем существом, всей жизнью. У некоторых есть довольно веры, но она делает их жалкими существами. Если бы у них не было веры, они наслаждались бы миром. Но у них слишком много веры, чтобы наслаждаться миром, и вместе с тем недостаточно, чтобы наслаждаться миром грядущим. О, бедные люди, разрывающиеся между жизнью и смертью! Вы, как гробница Магомета, болтаетесь между небом и землей. Вы, как летучие мыши, ни птицы, ни животные. Вы, как летучие рыбы, которые пытаются жить как в воздухе, так и в воде, наживая врагов и там, и здесь. Вы, будучи ни то, ни другое, ни третье, суть чужеземцы в стране Божьей, и вместе с тем вы не можете быть как дома в дьявольской обители. О, как мне жалко вас! О, как бы мне хотелось перетянуть вас из полосы ничейной земли на эту сторону! Учитель мой предлагает мне побудить вас обратиться к нему. Но что я могу, кроме как повторить наш сегодняшний текст? Сын мой, отдай сердце твое мне. Не меняй своих решений, перестань колебаться, довольно. Пусть сердце ваше встанет на тот или иной путь. Если, по-вашему, дьявол достоин любви, то отдайте свое сердце дьяволу и служите ему. Если же по вашему любви достоин Христос, отдайте свое сердце Христу и бросьте сомнения. Обратитесь к Иисусу раз и навсегда. Да поможет вам Дух Его обратиться к Нему, чтобы вы возродились и прославили Его имя. Я призываю вас, будьте достаточно мудры, чтобы тотчас внять этому прошению мудрости. Тотчас отдадим Богу свое сердце. Сын мой, отдай сердце твое мне. Когда? Сейчас же. В этом прошении нет ни намека на то, что Бог хочет ждать. Как бы мне хотелось, чтобы люди, которым хочется тянуть время, знали бы, когда оно истечет. Они всегда готовы отложить исправление на завтра. Но что это за день такой? Я искал его в календаре и не мог найти. Я слышал, что существует календарь глупости, и что завтра там есть. Но вы-то не глупцы. Так не держитесь подобного календаря. Завтра, завтра, завтра. Так каркает воронье в предзнаменовании недоброго. Сегодня, сегодня, сегодня. Так поет серебряная труба спасения. И тот, кто слышит эти звуки, будет жить. По милости Божьей мы не повторяем вечного заклинания «завтра, завтра, завтра», но тотчас отдаем ему свои сердца. Как? Если внять этому предписанию, можно заметить, что оно призывает нас действовать свободно. Сын мой, отдай сердце твое мне. Не надо приводить себя к Богу в кандалах. Как было сказано выше, если слишком ставить ударение на то, что просимое есть долг, можно лишить его дарственного свойства. Несомненно, мы обязаны отдавать свое сердце Богу, но Бог представляет это деяние в качестве свободного выбора, оставляя место проявлению человеческой воли. Он говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне. Все, что ты имеешь от меня, есть дар благодати. Теперь же верни мне свое сердце добровольно». Помните, всякий раз, когда мы говорим о силе благодати, мы подразумеваем силу не физическую, а только такую, что может быть применена к свободной личности и ответственному существу. Господь не просит вас сокрушаться. Он не желает загонять вас в покаяние. Он не хочет хлестать вас, чтобы вы жили свято. Он просто говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Я слышал, что лучший виноградный сок получают в первых порциях от самого легкого давления. О, вот бы нам отдавать Богу самую доброохотную любовь! Всем знакома старая пословица: «Один доброволец стоит двух солдат-новобранцев». В определенном смысле все мы солдаты-новобранцы, хотя и записано: «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни». Вот бы всем вам приготовиться тотчас. Сын мой, отдай сердце твое мне. Какая жалость, что человеку приходится прожить долгую греховную жизнь, чтобы познать, что грех есть дело невыгодное. Печально, когда человек приходит к Богу с переломанными костями и встает под знамена Божьего воинства, всю юность проведя в служении дьяволу и состарившись прежде времени. Христос принимает такого в любое время, когда бы тот ни обратился к нему. Однако, сколь лучше молвить в дни своей юности: «Вот, Боже, предаю тебе сердце мое. Побуждаемый твоей славной любовью, я повинуюсь тебе на заре своего бытия». Итак, вот о чем говорит наш сегодняшний текст. Отдайте Богу сердце свое тотчас и сделайте это по доброй воле. Отдайте свое сердце Богу целиком и полностью. Сын мой, отдай сердце твое мне. Нельзя отдать Христу часть сердца. ибо сердце расчлененное есть сердце погибшее. Сердце, лишенное даже части, умирает. Дьяволу все равно, он готов принять от вас и половину сердца. Он довольствуется этим, походя на женщину, пришедшую на суд к Соломону и не возражавшую против расчленения ребенка. Настоящая мать ребенка сказала: «Отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». Так и Христос, подлинный друг сердец, не станет рассекать их. Если сердце устремлено к неправде, пусть идет этим путем. Если же он станет на праведный путь, Иисус примет его, очистит и усовершенствует. Только для этого сердце должно обратиться и встать на праведный путь, как одно целое, а не какой-то частью. «Отдай сердце твое мне». Предположим, кто-то говорит: «Хочу отдать сердце Богу». Очень хорошо. Взглянем на это с практической стороны. Где это сердце теперь? Нельзя отдать сердце, не понимая, где оно находится в данный момент. Я знал человека, потерявшего свое сердце. Он не оставил его своей жене, у детей его тоже не было. Странно, скажете вы. Да, странно. Этот человек не доедал, он ел ровно столько, чтобы только не умереть. Одежда его обветшала. Кроме того, он морил голодом всех близких. В нем не было сердца. Бедная женщина должна была содержать его. Она пошла на панель. Он же оставался бессердечным. Некто задолжал ему в процентах по займу. Детки должника плакали от голода. Этому же было все равно. Пусть бы голодающие погибли. Он должен был получить свои денежки. Он был бессердечен. Я бы никогда не разобрался в этом случае, если бы однажды не оказался у него дома и не увидел огромный сундук. Кажется, такие сундуки называют сейфами. Сейф стоял у него за дверью, и когда этот человек открыл свой сундук тяжелым ключом, а потом откинул задвижки, открылось его содержимое, которое представляло собой нечто заплесневелое, сухое и мертвое, как ядро семилетнего грецкого ореха. Это и было его сердце. Если и вы заперли свое сердце в подобном сейфе, то немедленно освободите его. Освободите его как можно скорее. Ужасно, когда сердце спрятано между пятифунтовыми ассигнациями или захоронено под кучей серебра и золота. Сердце не бывает здоровым в панцире из прочных металлов. Ваше золото и серебро потускнело. На нем окись из-за соседства с порочным сердцем. Я знал молодую леди, думаю, что знаю и других подобных ей, сердце которой я не мог увидеть. Мне никак не удавалось разобраться, отчего она столь непостоянна, легкомысленна, вздорна, пока я не нашел, что сердце ее пряталась в платяном шкафу. Какая ничтожная темница для бессмертной души! Достаньте свое сердце оттуда, пока моль не испортила его, словно шерсть. Когда мода становится идолом сердца, мы глупеем так, что нас едва ли примут за людей с сердцем. Но даже такие глупые сердца лучше вынуть из платяного шкафа и отдать Христу. А где пребывает ваше сердце? Мне известно, что некоторые из присутствующих оставили свое сердце в трактире и некоторых других местах, о которых я не буду упоминать, чтобы щеки стыдливых не покраснели. Однако, где бы ни находилось ваше сердце, если оно не пребывает с Христом, значит, оно находится в неправильном месте. Пойдите, избавьте свое сердце, господа, и принесите его сюда, и отдайте в руки искупившего его. Но в каком оно состоянии? Вот здесь-то и загвоздка. Как уже говорилось, мелочное сердце скупца отдавало плесенью, ибо сердце вбирает запах тех мест, в которых содержится. Сердца некоторых женщин становятся ветхими и потрепанными, поскольку прячутся в платяном шкафу. Сердца некоторых мужчин портятся от хранения под кучей золота. сердца других прогнивают насквозь, так как их топят в пороках. Где находится сердце пьяницы и в каком оно должно быть состоянии? Ничего чистого, сплошная скверна. Тем не менее, Бог говорит: «Отдай сердце твое мне». Но как это, Господи, ты просишь отдать тебе подобное? Конечно. Вспомните, разве я не говорил вам, что Он просит ваше сердце только из любви к вам, а не потому, что хочет получить от вас нечто? Ибо что такое ваше сердце, мои друзья, пребывающие в подобных местах и впавшие в подобное состояние? И все же, отдайте свое сердце Ему, ибо говорю вам, что Он сотворит чудеса ради вашего сердца. Вы слышали об алхимиках, которые превращали, с их слов, неблагородные металлы в золото? Бог делает больше. Отдай сердце твое мне. Жалкое, нечистое, оскверненное, загрязненное, развращенное сердце. Отдайте его Христу. Оно теперь каменное, испорченное, но Христос возьмет его. Оно ляжет в его святые руки, и вы увидите сердце плотяное, чистое, неоскверненное, небесное. Вы скажете: «А я не сумел разобраться, что мне делать с моим каменным сердцем. Отдайте же его Христу тотчас, и Он изменит его». Покоритесь Его любви и силе Его бесконечной благодати, и Он сотворит в вас сердце чистое, и Дух правый обновит внутри вас. Да поможет вам Бог отдать свое сердце Иисусу и сделать это сейчас. Сейчас будут собирать пожертвования на больнице. Остановитесь, сборщики, я не сказал еще последнего слова. О, друзья мои, что вы собираетесь давать? Я не против того, что вы собираетесь положить в подносы для сбора пожертвований. Но я хочу пустить по кругу невидимый поднос для моего Господа. Мне хотелось бы, чтобы этот поднос обошел всех и каждого из присутствующих. Мне будет весьма приятно, если вы скажете про себя, кладя деньги на поднос: «Я кладу на невидимый поднос свое сердце. Я отдаю его Иисусу. Это все, что я могу сделать». Сборщики, пустите по кругу подносы. А ты, Дух Божий, умоляю тебя, пройди от человека к человеку и вступи во владение сердцами всех ради Иисуса, Господа нашего. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Сердце, отданное Богу», из книги Спеджина под названием «12 проповедей о сердце», на текст из книги притчи 23 главы 26 стиха «Сын мой, отдай сердце твое мне». До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Обратить поражение в победу нелегко, но возможно. Однако герой нашего рассказа не верил в это. В течение долгого времени он находился в плену бессмысленной боли, которой, казалось, не будет конца. И все-таки человек избавился от жестоких страданий, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Дети, идемте. Папа пришел с работы.
1: Привет, Деннис.
2: Привет, милая. Ну как вы тут без меня?
1: Они так ждали тебя. Они хотят еще поплавать до ужина.
2: Ну и прекрасно. А где Эндрю?
1: Он только что был здесь с другими детьми. Не знаю.
0: Эндрю!
2: Надо найти его. Я надеюсь, он не свалился опять с лестницы. Он такой же неловкий, как и я в его возрасте.
1: Дети, давайте искать его. Эндрю!
2: Эндрю, где ты? Папа пришел.
0: Эндрю!
1: О, боже! Он упал в бассейн! Вытащи его, Скотт, вытащи его скорее!

Это была обычная американская семья. Они только что переехали в свой новый дом в пригороде Лонг-Айленда. У них все было просто идеально. Отец работал, а мать занималась дома детьми. Все было хорошо до того рокового дня в июне, когда их любимый трехлетний сын не упал в бассейн. Сейчас в программе «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Деннисе Кеннеди и его близких.

0: Жить у нас, то должен привыкать к нашим манерам. Откуда ты?
1: Я из Нью-Йорка. Зовут меня Деннис. А тебя как?
0: Перл, наверное, скучно же тебе здесь, в Холли Лодж, после такого большого города.
1: Да, в принципе, нет. У вас так же, как и в Америке, любят выпить и повеселиться. Вначале мы здесь с приятелями тоже кутили. А потом мне надоело каждое утро просыпаться с головной болью. Я завязал с пирушками.
0: А чем ты занимаешься на службе?
1: Я механик на атомной подводной лодке.
0: Классно. Так ты был здесь, когда борцы за мир пытались подняться на американские корабли?
1: Да. Тогда чуть не дошло до международного конфликта. Но, тем не менее, мне нравятся шотландцы. И особенно ты, Перл. Я еще никогда не встречал такой красивой девушки.
0: Честно?
1: Честно.
0: Ну, тогда, если хочешь, можем зайти ко мне в гости. Я познакомлю тебя с родителями.
1: С удовольствием. Отец и мать Перл отнеслись ко мне очень доброжелательно. И даже предложили поселиться в свободной комнате. Мне кажется, они заметили, что я чувствовал себя одиноко. Я полюбил их, как если бы они были частью моей семьи. И когда я попросил у отца девушки ее руки, он дал согласие.
0: Деннис, ну пожалуйста, не расстраивайся ты.
1: Я никогда бы не подумал, что будет так трудно оформить наш брак.
0: В твоей церкви ответили, что сделают это через 6 месяцев.
1: Но я не хочу ждать так долго. Зачем нам нужно какое-то разрешение, когда мы все равно любим друг друга?
0: Но мы не можем венчаться в моей церкви, потому что ты иностранец.
1: У нас в Штатах достаточно получить разрешение на вступление в брак. И после этого сразу можно идти и оформлять документы.
0: А твоя мама не будет против?
1: О чем ты говоришь? И стоит только увидеть тебя, и она согласится.
0: Ай, Деннис, ну, в конце концов, мы всегда можем расписаться в ЗАГСе в Гринокке.
1: Может, так и сделаем.
0: Я люблю тебя. И это для меня самое главное.
1: Ну так идем. После свадьбы мы некоторое время жили с родителями Перл и были очень счастливы. Но после того, как у нас родилась дочь Даяна, появились проблемы.
0: Ну что опять случилось? Я не понимаю.
2: Да твоя мать уже просто достала со своими вопросами. А где вы будете жить в Штатах? А где будете работать?
0: Она переживает за нас, Деннис. Она говорит, что многие американцы бросают своих жен после возвращения в Америку.
2: Перл, послушай, я люблю тебя и очень люблю нашу дочь. Не может быть и речи о том, чтобы когда-нибудь я бросил вас. Я всегда буду с вами рядом и буду заботиться о вас.
0: Я верю тебе, Деннис, верю, верю.
2: Тогда хватит слушать свою мать. Сколько можно вбивать тебе в голову эту всякую чушь? Я думаю, что нам нужно немедленно уехать и жить отдельно.
1: Я не понимал ее родителей, их страх остаться без дочери и внучки. Поэтому, когда мы уезжали, был целый скандал. Позже нам удалось как-то наладить отношения, но так, как прежде, уже не было никогда. Мы сняли домик за городом. Там было очень тихо и спокойно. Каждое утро привозили на лошади свежее парное молоко. Как-то раз в воскресенье дядя Перл пригласил нас с собой в Лох-Ломонд. По дороге мы остановились на пикник. Ты посмотри, Даяна совершенно равнодушна к соленым огурцам.
0: Она еще совсем глупышка. А ведь после кислого сладкое кажется особенно сладким.
1: Здесь так красиво, правда?
0: Да, мне тоже очень нравится. Мне по душе тишина.
1: А для человека, который всю жизнь был в Нью-Йорке, это просто рай.
3: Я как раз хотела поговорить с тобой об этом, Деннис. Ты познал Господа Иисуса?
1: Да, я получил религиозное воспитание.
3: Но это еще не означает познать Господа Иисуса. Ты должен принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Тебе нужно родиться заново, чтобы быть уверенным, что попадешь на небеса. Перл, тебе бы следовало рассказать Деннису о Христе.
0: Я как-то не думала об этом, тетя.
3: Ну, святая обязанность каждого верующего свидетельствовать заблудшим о Спасителе. Позволь мне рассказать тебе о нем, Деннис.
1: Я так толком и не разобрал, что она мне хотела сказать. Да и вообще я не понимал, зачем мне нужен Иисус.

0: В 1970 году, за 3 недели до окончания службы, у нас родился сын, Скотт. Мы уехали в США. Пока я работал и накопил достаточно денег для того, чтобы снять собственную квартиру в Квинс, мы жили с моими родителями. Там у нас появилось много друзей, с которыми мы весело проводили время. Потом у нас родился 3-й ребенок, Гизер, потом Эндрю, а в 1978-м Шон. Мы были в дружеских отношениях с одной шотландской парой, которые пели в барах и ресторанах. И однажды вечером Перл пошла в клуб с ними без меня. Когда она вернулась домой, я просто накинулся на нее.
1: Слушай, Деннис, как ты мог выкинуть все мои вещи?
0: А как ты посмела пойти на вечер без меня? Ты же знаешь, что я не люблю этого.
1: Знаю. Ты тоже уходишь со своими друзьями без меня.
0: Это совсем другое дело. В основном мы ездим на рыбалку.
1: А потом идете развлекаться.
0: Мне нужно как-то расслабиться, Перл. Ведь чтобы обеспечить семью, я работаю на 2 работах.
1: Мне тоже нужно как-то расслабиться. Тоже нужно. Ты думаешь, мне интересно все время сидеть дома и нянчиться с детьми? Ты почти совсем не даешь мне денег на хозяйство. Мы не можем ни минуты побыть вместе, одни спим в разных комнатах. Как мне все это надоело!
0: Прекрасно! Прекрасно! Тогда, может быть, тебе лучше поехать домой, в Шотландию?
1: Да, и поеду.
0: Мы вспомнили, как хорошо мы жили там первое время после свадьбы. И я подал документы на получение визы на постоянное место жительства в Шотландии. Перл с детьми поехала первой. Она должна была узнать, найдется ли там для меня работа. А я остался с братом и работал, откладывая сколько мог на будущий переезд. Работы для меня в Шотландии не нашлось. Я купил дом недалеко от Лонг-Айленда. А когда Перл с детьми вернулись, мы сняли на 3 недели маленький домик, чтобы жить в нем, пока наш дом будет готов для новоселья. И у нас снова все пошло хорошо.
1: Мне здесь очень нравится, Деннис, но я все же жду, не дождусь, когда мы наконец уже переедем в свой дом. Только подумать, 4 спальни, 3 душевых.
0: И собственный бассейн.
1: Да.
0: Хорошо, что нам удалось получить этот кредит на льготных условиях. А то мы бы никогда не смогли бы себе купить такой шикарный особняк.
1: Да, здесь почти как в Шотландии. Тебе не кажется?
0: Да. Детям так нравится плескаться в воде, ловить рыбу, брызгаться.
1: Они ждут, не дождутся лета, чтобы поплавать в бассейне.
0: Перл, смотри. Смотри, какой Эндрю у нас молодец, а? Смотри, как он помогает, Шон.
1: Он у нас просто золотой ребенок.
0: А ты слышал, как он меня сегодня утром будил?
1: Нет.
0: Папа уже утла. Давай играй в мячик.
1: Только подумать, ему уже 3 года.
0: Мне было так тоскливо без вас, Перл. Я так скучал по тебе и детям. Мы должны быть вместе.
1: Ты прав. Давай больше никогда не расставаться.
0: Немного времени спустя, после того, как мы перебрались в наш новый дом, Эндрю упал в бассейн. Когда Скотт вытащил его из воды, он был весь синий и не дышал. Я тотчас же начал делать сыну искусственное дыхание, а Перл вызвала скорую помощь. Врачи всю ночь боролись за жизнь моего сына. На следующий день Эндрю умер у меня на руках. Мое сердце разрывалось от нестерпимой боли. Меня воспитывали быть настоящим мужчиной, никогда не терять спокойствие и самообладание. Но я ничего не соображал и был совершенно подавлен. Как мне больно, Перл.
1: Я знаю, Деннис.
0: Я должен держать себя в руках, чтобы заботиться о вас. Но как мне не хватает нашего сына. Чтобы я только не отдал, чтобы вернуть его.
1: Знаешь, я оборачиваюсь, и мне кажется, что вижу его. Как он играет и смеется.
0: Почему это случилось? Вот что я не могу понять. Почему? Это же совершенно бессмысленно.
1: Я тоже этого не понимаю. Не понимаю.
0: Говорят, время — это самое лучшее лекарство. Не верьте этому. 2 года я ходил на работу и все время плакал. У меня было еще 4 детей, о которых я должен был заботиться. Но я знал, что жизнь уже никогда не будет прежней. По выходным я находил какое-то успокоение, уезжая с приятелями на рыбалку и выпивая с ними. Спиртное притупляло мучительную боль. Жена же пыталась найти успокоение иначе.
1: Ты помнишь, я говорила тебе об учительнице Даяна, Сандре? О том, как она помогала дочери пережить наше несчастье.
0: Да, помню.
1: Знаешь, оказывается, ее муж тоже получил 2-е рождение. Он незрячий, но они работают музыкантами. Записали несколько альбомов.
0: Да, это хорошо. Ты не могла бы мне налить чашку кофе?
1: Да, конечно. Деннис, они мне очень нравятся. Они пригласили нас прийти завтра в церковь, которая здесь, неподалеку от нас.
0: Ну, это очень хорошо.
1: Ты не хотел бы пойти? Я хотела бы взять с собой детей.
0: У меня завтра рыбалка, дорогая. Идите без меня. Меня вполне устраивало, что Перл с детьми ходила в церковь. В это время я мог спокойно идти на рыбалку. Несколько времени спустя учительница моей дочери и ее муж пригласили нас к себе в гости. Мы слушали их музыку. Этот мужчина рассказал мне, как он пришел к Христу, преодолев свою болезнь, боль и слепоту.
2: Вы знаете, Деннис, я страдал не только от физической слепоты, но и от слепоты духовной. Я не видел того, что Бог сделал для меня. Как Он не только создал меня, но и дал мне искупление грехов крестной смертью Христа. Вы помните историю слепого в Евангелии от Иоанна?
0: Нет.
2: Иисус восстановил ему зрение. И этот человек говорил всем: «Раньше я был слеп, а сейчас вижу». И вы знаете, Деннис, это как раз про меня. Он избавил меня от ожесточения, пробудил во мне любовь к Нему и к другим людям. Да, физически я слеп, но Иисус излечил меня от слепоты духовной. Вот почему мы поем Ему хвалу в наших песнях.
0: Это чудесно.
2: Деннис, послушайте меня. Если вы поверите благой вести и откроете свое сердце Иисусу, и позволите Ему стать Господом вашей жизни, вы сможете превратить вашу трагедию в великую победу ради Христа.
0: Вы просто не понимаете, что говорите. Как я могу открыть свое сердце, если оно совершенно разбито? Потеря моего сына никогда не сможет стать победой.
1: Деннис.
0: Я не желаю больше это слушать, Перл. Я ухожу. Ты можешь остаться, если хочешь. Как он мог говорить такие глупости?
1: Деннис, он просто пытался хоть как-то помочь тебе. Как ты этого не понимаешь?
0: Я не понимаю, какая может быть победа в том, что утонул мальчик.
1: Я не могу ответить тебе словами. Но что-то в глубине души мне говорит, что Бог знает о нашем несчастье. И Он хочет нам помочь.
0: Он не должен был забирать нашего сына.
1: Мы не можем винить Бога, Деннис.
0: Но Он же Бог. Он же Бог, Он же всемогущий и всезнающий, не так ли? Я бы хотел, чтобы он ответил мне, почему это все случилось.
3: Перл чрезвычайно изменилась за то время, пока она регулярно, каждую неделю посещала церковь. Один за другим дети приходили домой и говорили мне, что они спасены. Я не понимал, что это означало, но я видел, как благотворно это сказывалось на них. Я спросил Перл, что значит быть спасенным? И она ответила, а почему бы тебе самому не пойти в церковь и не узнать об этом? Пасхальным утром мы пошли в церковь все вместе.
4: Сегодня, в день Пасхи, мы празднуем воскрешение Христа, Его победу над грехом и смертью. Его победа может быть также и вашей, если Он живет в вашем сердце. Библия говорит в Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Именно любовь послала Иисуса на крест, любовь к нам. В Иоанна, глава 3, стих 17, Иисус сказал, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Давайте сделаем сегодняшний день днем вашего воскресения из мертвого прошлого. Позвольте Иисусу войти в ваше сердце прямо сейчас.
1: Ну как тебе в церкви, Деннис?
0: Там все были очень дружелюбны.
1: Да, здесь не так, как было в моей церкви в Шотландии.
0: Перл, ты раньше не говорила обо мне с пастором?
1: Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?
0: Мне показалось, когда он говорил, то обращался именно ко мне.
1: Иногда и я чувствую то же самое.
0: Ты знаешь, когда пастор попросил поднять руку тех, кто готов принять в сердце Иисуса и получить спасение...
1: И что тогда?
0: Тогда я понял, что хотел бы это сделать, но не смог поднять руку. Следующие несколько недель оказались самыми трудными в нашей супружеской жизни. К тому времени мы жили вместе уже 15 лет, и у нас никогда не возникало споров из-за религии.
1: Деннис!
5: Все, хватит! Я больше не пойду с тобой в церковь, и давай больше не будем говорить об этом.
1: Да что с тобой? Объясни толком.
5: Я не собираюсь менять свою религию, вот что.
1: Хорошо, хорошо. Но пойми, речь идет не о том, чтобы изменить религию, а о том, чтобы изменить свое сердце.
5: Я не хочу больше об этом слышать. Хватит, Пэр!
1: Но тебе становится легче от того, что бросаешь Библию.
5: Нет!
1: Единственный, Деннис, кто может помочь залечить сердечную боль, это Иисус. Он преобразит твою жизнь. Пойми.
0: Я осознавал, что мне нужен кто-то или что-то для того, чтобы унять нестерпимую боль утраты. Через неделю Перл сказала, что пастор нашей церкви хотел прийти и поговорить со мной. Я согласился.
4: Когда-нибудь мы поедем вместе на рыбалку, Деннис. Я люблю рыбачить.
0: Прекрасно.
4: Но я все же пришел не для того, чтобы говорить о рыбалке. Прости. Я пришел поговорить о смерти твоего сына. Я знаю, это очень больно. Мне кажется, нет в мире тяжелее утраты, чем смерть ребенка.
0: Да, вы правы.
4: Я думаю, вы знаете, что Бог тоже потерял сына. Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Я могу понять чувство Господа, потерявшего своего сына.
4: Деннис, если вы спасетесь, то точно узнаете, где сейчас находится ваш сын. И также сможете узнать, куда попадете после смерти. Вы навсегда будете со своим сыном и с Иисусом на небесах. И все, что для этого требуется, принять благую весть. Весть о том, что Бог воплотился в человека, Иисуса Христа. Иисус умер за грехи всего мира. Он был похоронен и на третий день воскрес, победив грех и смерть. Вы слушаете меня, Деннис?
0: Да, конечно.
4: Все, что необходимо сделать, это раскаяться в своих грехах, признать, что вы грешник и не способны себя спасти ценой своих собственных усилий. Иисус сказал в Иоанна, глава 11, стих 25 и 26, «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Открой свое сердце и попроси Иисуса спасти тебя, Деннис. Ты будешь сейчас молиться вместе со мной?
0: Я знал, что мне оставалось или отвергнуть Иисуса, или принять Его, как моего Господа и Спасителя. Слезы ручьем текли у меня по щекам. Я молился, чтобы принять Его. Я знал, что Христос спас меня для вечности.
1: О, Господи, я так счастлива, Деннис.
0: Я тоже, любимая.
4: Вы только что приняли самое важное решение в своей жизни. Вы должны были многое пережить, прежде чем стали способны прислушиваться. В Псалме 34, стих 18 сказано: «Я прославляю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхваляю Тебя».
0: Вы знаете, сейчас мне впервые не так тяжело при мысли об Эндрю. Я теперь точно знаю, что ему хорошо с Иисусом. И когда-нибудь мы снова будем вместе. Христос вошел в мою жизнь в апреле 1982 года. Я по-прежнему люблю своего сына и очень скучаю по нему. Но любовь к Иисусу превыше всего. Служение Господу наполняет мою душу радостью и счастьем. Мы с женой уже в течение 10 лет работаем с молодыми ребятами, в том числе и в библейской школе, которая организуется во время школьных каникул. Для нас нет большей радости, чем вести людей к познанию Христа. Я молюсь, чтобы мой рассказ затронул сердца слушателей и направил их к Иисусу. Если вы откроете Ему свое сердце, Он может превратить неудачи и поражения в торжество любви и спасения, как сказано в книге пророка Аввакума, глава 3, стих 18. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
6: Друзья, что бы с вами ни случилось, с какими бы несчастьями вы ни столкнулись, ничто не должно помешать вам прийти к Спасителю. Сами вы не сможете сделать ничего, чтобы помогло вам заслужить этот бесценный дар прощения и вечной жизни. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, ясно говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гуза. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Дэвида Вошера «Сила и смысл Евангелия». Евангелие Иисуса Христа – это самое ценное из всех сокровищ, данных Церкви и каждому христианину. Оно не одна из многих идей, а единственная и уникальная идея, превосходящая своей важностью все другие. Оно есть Божья сила ко спасению, величайшее откровение многогранной мудрости Божией для всех людей и ангелов. Именно по этой причине апостол Павел в своей проповеди больше всего внимания уделяет Евангелию, стремится всеми своими силами провозглашать его ясно и даже налагает анафему на тех, кто извращает истину. Каждое поколение христиан — это распорядители Евангелия, и Бог призывает нас сохранять силой Святого Духа это сокровище, веренное нам. И если мы стремимся к тому, чтобы быть верными распорядителями, мы должны быть поглощены изучением Евангелия, должны прилагать все старания, чтобы понять его, должны сохранять неповрежденным его содержание. Поступая так, мы спасем и себя, и тех, кто будет нас слушать.

Прошлая наша передача была посвящена теме возвращения к Евангелию. В предисловии к своей книге автор пишет: «Одно из самых больших преступлений, которое совершают современные христиане, это пренебрежение Евангелием. Из этого пренебрежения проистекают многие другие пороки. Проблема падшего мира сегодня не столько в том, что он отвергает Евангелие, сколько в том, что он его не знает, потому что многие из тех, кто благовествует, не знают основных евангельских истин. Во-первых, такой подход еще больше ожесточает сердца необращенных. Немногие из сегодняшних обращенных присоединяются к церкви, а те, кто делает это, впоследствии либо уходят, либо ведут мирской образ жизни. Такое ложное ощущение безопасности создает непреодолимую преграду, которая зачастую лишает людей возможности услышать истинное Евангелие. Во-вторых, упрощенное Евангелие превращает церковь из духовного сообщества возрожденных, верующих, в собрание плотских людей, которые говорят, что знают Бога, но своими делами отвергают Его. Когда проповедуется истинное Евангелие, люди приходят в церковь без каких-либо развлекательных программ, особых мероприятий и посулов, превышающих то, что обещает само Евангелие. Те, кто приходят, делают это потому, что они желают Христа, они жаждут библейских истин, искреннего поклонения и ищут возможности для служения. В-третьих, такое Евангелие превращает благовестие и миссионерскую работу в обычную человеческую деятельность, основанную на умных маркетинговых стратегиях и новейших исследованиях последних культурных веяний. Видя на протяжении многих лет бессилие небиблейского Евангелия, многие христиане решили, что Евангелие не действует, что человек стал существом слишком сложным для того, чтобы быть спасенным и измененным такими возмутительно простыми истинами. В-четвертых, искаженное Евангелие бесславит Божье имя. Провозглашение такой доброй вести приводит к тому, что плотские и необращенные люди присоединяются к сообществу верующих, а руководство церкви, пренебрегая библейским учением о дисциплине, даже не пытается обличить этих людей и исправить их. Такая ситуация наносит непоправимый ущерб чистоте и репутации церкви и дает неверующим людям основание для богохульства. В результате Богу не воздается слава, община не укрепляется в вере, необращенный член церкви не получает спасения, и церковь слишком мало свидетельствует неверующему миру или даже совсем этого не делает. Мы часто забываем, что искреннее и непоколебимое желание жить для Бога исходит из познания истины, а конкретно из истины Евангелия. Чем больше мы познаем и понимаем ценность Евангелия, тем более оно захватывает наш ум и сердце. Один глоток из евангельского источника оживляет истинно возрожденное сердце и дает силы продолжать путь, а каждый последующий глоток ускоряет шаг и позволяет бежать к награде. Сегодня тема нашей передачи
знать и провозглашать Евангелие. В человеческой истории и истории искупления апостол Павел был одним из мощнейших инструментов для распространения Божьего Царства. Бог поручил ему распространить Евангелие по всей Римской империи во времена сильнейших гонений, и он – выдающийся пример христианского служителя. Однако все его служение состояло лишь в провозглашении самой странной и несуразной идеи, которую когда-либо слышал человек. Павел был очень одаренным человеком, умным и целеустремленным. И в то же время он в своих письмах утверждает, что сила его служения заключается не в дарованиях, а в верном провозглашении благой вести. В своем первом письме к Коринфянам Павел пишет о том, что он отказался от притязаний на популярность, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов – безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. 1 Коринфянам, 1 глава, стихи 17, 22 по 24. Апостол Павел был прежде всего проповедником. Как и его предшественник Иеремия, он был вынужден проповедовать. Евангелие было будто горящим огнем, заключенным в его костях, и он не мог сдерживать его. Павел писал во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Я веровал и потому говорил, и горе мне, если не благовествую». 1 Коринфянам 9:16. Такое отношение к Евангелию и благовестию нельзя подделать, если его нет, и нельзя утаить, если оно действительно есть. Для провозглашения Евангелия Бог призывает совершенно разных людей. Некоторым из них более присущи серьезность и степенность, другие, напротив, бойкие и импульсивные. Однако, когда разговор касается Евангелия, проповедник как будто меняется в лице, и может показаться, что перед нами стоит совершенно другой человек. На его лице видна печать вечности. С его сердца снято покрывало. Слава Евангелия сияет в нем, и его рвение неподдельно. Такой человек не тратит время на занимательные рассказы, морализаторство и высказывание своих мыслей и чувств. Ему велено проповедовать, и он должен повиноваться. Он не может позволить себе отдых, пока есть те, кто не слушал Божью весть. И если слуга Авраама отказывался принимать пищу, пока не доставит послание от хозяина, то как должен чувствовать себя проповедник, еще не доставивший по назначению веренное ему сокровище Евангелия? Вряд ли кто-то не согласится со сказанным выше, но, несмотря на это, совсем не часто в наше время можно услышать пылкую и страстную проповедь Евангелия. Некоторые скажут, что такая проповедь лишена тонкости и изысканности, так необходимой сегодня для успешного влияния на людей. Для мира постмодернизма, в котором есть место для
большей открытости по отношению к другим точкам зрения, пылкий проповедник, смело говорящий истину, не извиняясь ни перед кем, является серьезной проблемой. Многие настаивают на том, что нужно изменить стиль проповеди, потому что для мира такая открытая проповедь выглядит просто нелепо. Подобное отношение к проповеди означает, что евангельское сообщество потеряло ориентиры. Сам Бог постановил, что именно юродство, безумие проповеди, будет инструментом провозглашения спасительной евангельской вести миру. Это совсем не значит, что проповедь должна быть неподготовленной, нелогичной и нелепой. Однако неизменным стандартом для проповеди должно быть Писание, а не современные представления испорченной и падшей культуры, которая мнит себя оплотом мудрости и предпочитает ласкательство слуха и развлечение слушанию Божьего Слова. Где бы ни путешествовал апостол Павел, везде он проповедовал Евангелие. И нам нужно следовать его примеру. Ведь, несмотря на то, что Евангелие можно доносить разными способами, именно способ проповеди был определен Богом. Поэтому тем, кто постоянно ищет новых средств и способов провозглашения благой вести новому поколению ищущих, следует остановиться на Писании. Тем, кто составляет и распространяет бесчисленные анкеты для неверующих людей, в которых у них спрашивается, что бы они хотели видеть и слышать на церковном собрании, нужно понять, что 10 тысяч анонимных мнений грешников обладают несравненно меньшим авторитетом, чем Божье Слово. Между желаниями нашей современной плотской культуры и заповедями Бога в Писании зияет непреодолимая пропасть, и одно исключает другое. Нам не следует удивляться тому, что многие невозрожденные люди, как за пределами, так и внутри церкви, скорее предпочтут театральные постановки, музыкальные выступления и обсуждение теленовостей, чем проповедь Евангелия или разъяснение Писания. До тех пор, пока Бог не обратит сердце человека к себе, он будет смотреть на Евангелие так, как смотрели на Иисуса Христа бесы из страны Гергесинской. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Матфея 8:29. Вы слушаете передачу «Путь истины и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Знать и провозглашать Евангелие» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Без возрождающей работы Святого Духа плотской человек не способен проявлять никакого интереса к Евангелию. И вместе с тем чудо возрождения происходит в человеческом сердце посредством проповеди той вести, которую он отвергает. Поэтому нам следует проповедовать неверующим людям именно то, что они не хотят слушать, и полагаться на работу Святого Духа. Без нее Евангелие будет обладать для грешника такой же ценностью, как жемчуг для свиней или картина Рембрандта для слепого. Проповедники оказывают медвежью услугу погибающим людям, когда потворствуют желаниям их испорченных сердец,
и, напротив, служат людям, когда подают им здоровую пищу до тех пор, пока в результате сверхъестественного действия Святого Духа они не распознают ее, не распробуют и не признают, что Господь благ. Перед тем, как закончить рассуждение о проповеди Евангелия, следует обратить внимание еще на один важный вопрос. Некоторые люди полагают, что современная культура не может нормально воспринимать стиль проповеди, характерный для времен великих пробуждений и духовного возрождения. Считается, что современный человек будет высмеивать, относиться с презрением и насмешкой к проповедям в стиле Джонатана Эдвардса, Джорджа Уитфилда, Чарльза Спержена и других подобных им проповедников. Однако сторонники такого подхода не обращают внимания на то, что в те времена люди также критиковали и высмеивали этих проповедников. Настоящая проповедь Евангелия будет выглядеть неуместно в любой культуре. И любая попытка сделать проповедь уместной унижает силу благой вести, а также сводит на нет цель, с которой Бог задумал использовать проповедь как средство спасения людей, а именно, чтобы люди надеялись не на свое мастерство или красноречие, или плотскую мудрость, а на силу Божью. Культура, в которой мы живем, скована грехом, словно металлическими обручами. Против этой кромешной тьмы абсолютно бессильны нравоучения, остроумные афоризмы и проникновенные истории из жизни самого проповедника или духовного наставника. Нужны проповедники Евангелия Иисуса Христа, которые знают Писание и в любой культуре остаются верными истины, провозглашая «Так говорит Господь». Поскольку Евангелие – это главное послание Бога людям, то очевидно, что оно требует определенного отклика. Из данного текста следует, что Коринфская община, услышав Евангелие, приняла его как самую драгоценную весть и стала опираться на него в своих отношениях с Богом. Если мы хотим быть правы пред Богом, нам следует поступать так же. Что значит принять Евангелие? Для спасения человека необходимо, чтобы он по Божьей благодати принял Евангелие. Но что это означает? В самом слове «приняли» нет ничего необычного, как в русском языке, так и в библейском греческом. Однако в контексте Евангелия оно становится довольно необычным, одним из самых радикальных слов в Евангелии. Во-первых, когда речь идет о двух противоположных или взаимоисключающих понятиях, принять одно из них значит отвергнуть другое. Поскольку между Евангелием и миром нет родственных или дружеских отношений, когда человек принимает Евангелие, он отвергает то, что ему предлагает мир. Именно настолько радикальной и является идея принятия благой вести. Принять Евангелие и жить в соответствии с ним означает отказаться от того, что видимо и осязаемо, ради невидимого. Забыть о своей личной независимости от Бога и стать рабом Мессии, который умер 2000 лет назад смертью богохульника и врага государства. Отдалиться от большинства, чтобы присоединиться к малому стаду церкви, осажденному врагами со всех сторон. Не бояться жертвовать всем в этой земной жизни, веря, что пророк, которого
пронзили копьями и распяли, это Сын Божий и Спаситель мира. Принять Евангелие означает не только помолиться молитвой грешника и попросить Иисуса войти в мое сердце, а отвергнуть все, что предлагает мир, и исполнять все, что требует Христос. Во-вторых, человек, принимающий Евангелие, верит в то, что единственный путь к примирению с Богом лежит через личность и жертву Иисуса Христа. Многие скажут, что верить в какую-то одну идею, не допуская вариантов, опасно или, по крайней мере, очень неразумно. В нашем обществе считают легкомысленным человека, у которого нет запасного плана, который не предусматривает аварийного выхода из ситуации, вкладывает все свои сбережения только в один бизнес, собирает все яйца в одну корзину и сжигает мосты за собой. А ведь это именно то, что должен делать человек, принимающий Иисуса Христа. Христианская вера исключительна. По-настоящему следовать за Христом значит отринуть всякую надежду на что-либо другое. Именно по этой причине апостол Павел писал, что если Христос – миф, то христиане – самые несчастные среди всех людей. 1 Коринфянам 15:19. Если Он не Спаситель, то христианин погиб, потому что у него нет другого плана и другой надежды. Он уже заявил о своей вере: «Мой Господь, я доверяюсь Тебе. Если Ты не способен или не желаешь меня спасти, меня ожидает только ад. Я сам никак не могу избежать этой участи». Истинное принятие Евангелия заключается не только в презрении и отвержении греха, но также и в отказе от уверенности в ком-либо, кроме Христа, и особенно от уверенности в своих силах. И поэтому любой истинно верующий человек не допустит и мысли о том, что его положение пред Богом является следствием его собственного труда и заслуг. Да, его новая жизнь во Христе наполняется добрыми делами, но он знает, что его спасение не в этих делах, а в крестной жертве Христа. В-третьих, принять Евангелие значит полностью подчинить жизнь господству Иисуса Христа. Некоторые современные евангелисты призывают грешников сделать Иисуса Господом своей жизни. Но Иисус и так Господь их жизни, независимо от того, преклоняют они пред Ним колени с любовью или грозят Ему кулаком с ненавистью. Писание говорит нам, что Бог сделал распятого Иисуса Господом и Мессией. Он воздвиг царя на святой горе своей и посмеется над всеми, восстающими против Него. Бог не призывает людей сделать Иисуса их Господом, как будто у них есть такие полномочия. Он повелевает людям жить в абсолютном подчинении тому Господу, которого Он поставил. Поэтому тот, кто желает получить благословение Евангелия, должен сначала решить, готов ли он отвергнуть всякую независимость и самоуправление и подчиниться Господу Евангелия. Мы, проповедники Евангелия, должны очень четко объяснять условия принятия Евангелия и не должны преуменьшать их, тем более скрывать. Мы должны честно объяснять ищущим, что следование за Христом – самое разумное и вместе с тем самое опасное дело, которым человек может заняться в своей жизни. Иисус имеет право требовать все, что пожелает, от тех, кто исповедует Его господство. Тот самый Иисус,
который обещает уставшим отдых, также требует от них очень многого. Иногда он даже отправляет их потерять ради него жизнь во мгле падшего мира. Если мы не понимаем опасности Евангелия, это может означать, что мы слышали его лишь краем уха. Но те, кто услышал и по Божьей благодати, несмотря на всю его опасность, принял его, сделал очень мудрый выбор. Что может быть разумнее, чем следовать за Творцом и Хранителем Вселенной, возлюбившим свой народ вечной любовью, искупившим его своей кровью и показавшим безусловную верность в каждом из обещаний, данных своему народу? Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимых».

0: Дорогие друзья, сегодня я хочу взять интервью у енота-полоскуна. Енот – это пушной зверек размером со средней величины собаку. Ножки у него короткие, шерсть длинная, хвост круглый и пушистый, с несколькими черными кольцами. А на мордочке у него как бы узкая черная маска. Полоскуном енота назвали за одно его необычное свойство – как бы енот не был голоден, он никогда не станет есть, прежде чем не прополощет свою пищу в воде. Вот и сейчас я вижу енота, сидящего у ручья и окунающего что-то в воду. Постараюсь взять у него интервью. Здравствуй, енот. Как поживаешь?
1: Добрый день. Хорошо поживаю.

0: енот, расскажи что-нибудь интересное о себе, а мы по радио передадим».
1: «Интересное? Что же вам рассказать?»
0: «Я вот заметила, ты пищу свою в воде полоскал перед тем, как ее есть. Ты всегда свою еду моешь?»
1: «Правильней было бы сказать, не моешь, а мочишь».
0: «Не моешь, а мочишь? А зачем тебе нужно ее мочить?»
1: «Очень даже нужно, чтобы она мокрая была».
0: «А зачем нужно, чтобы она мокрая была?»
1: «А затем, что заглатывать ее лучше в мокром виде-то, иначе в сухомятку подавиться можно».
0: «Ах, вот в чем дело».
1: «Да, такая уж у нас енотов привычка пищу перед едой мочить. Найду я, например, несколько каштанов на земле, и перед тем, как есть...»
0: «В воду окунаешь?»
1: «Сперва кожуру очищаю, потом в воду окунаю, а потом уже съедаю».
0: «Надо же, странно. А почему другие звери пищу перед едой не мочат? Например,

0: и о лягушках, раках и улитках.
1: Ты их ешь?
0: Да, и их тоже. Они мокрые, значит, их мочить не надо. А сухую пищу я должен обязательно перед едой в воду окунать, чтобы ей не подавиться.

0: Значит, ты всегда помнишь об этом?
1: Помню. Я так всегда поступаю. Но, откровенно говоря, я об этом даже и не задумываюсь. Ведь информация о том, что нужно мочить перед едой сухую пищу, была уже с рождения заложена в мой мозг.
0: Заложена Создателем?
1: Да, это он научил меня так поступать, чтобы я сухой пищей-то не подавился.
0: Таким образом Творец о тебе позаботился?
1: Конечно.
0: Енот, ты сказал, что ты раков ешь. Интересно, а как ты их ловишь? Ведь это трудно, наверное.
1: Как раков-то ловлю? Да, тут некоторая сноровка нужна. Я ведь их на палец ловлю.
0: Как это?
1: Видишь у меня какие пальцы?
0: Вижу, довольно длинные. Ну и как ты ими раков ловишь?
1: А вот как. Я залезаю, значит, в воду, например, в ручей, и потом палец один свой подсовываю под камень. Ну и жду.
0: Кого ждешь? Рака?
1: Его самого.
0: А зачем ему твой палец?
1: А вот слушай, он всегда принимает мой палец за что-то съедобное, за какую-то там его любимую пищу.
0: Да что ты?
1: Да, и клешнёй своей обязательно в мой палец-то и вцепляется.
0: Ах, вот как?
1: Ну да, так вот и получается.
0: А не больно тебе, когда рак клешнёй твой палец хватает?
1: Нет, не очень. Стерпеть можно. А зато я своим пальцем его из-под камня-то и вытаскиваю.
0: Здорово.
1: Да, только тащить нужно медленно и осторожно.
0: Ловкость рук, значит, нужна.
1: Да, терпение нужно проявить, чтобы рака в руки получить.
0: Понятно.
1: Да, здесь нужно терпение и вместе с тем умение. Но зато рак-то очень вкусный.
0: И притом мокрый.
1: Вот именно.
0: Видно, Творец тебя таким способом раков ловить научил.
1: Совершенно верно. Знаешь, почти таким же методом я и моллюсков ловлю.
0: Моллюсков?
1: Да. Палец ему в раковину засовываю, а он свою раковину захлопывает. Я его на поверхность и вытягиваю. Потом ртом раковину раскрываю и моллюска поедаю.
0: Интересно. Скажи, енот, ты боишься собак и людей, которые на тебя нападают?
1: А я удираю от них. Я не дожидаюсь, пока они меня схватят. Я ведь издалека слышу, как они ко мне приближаются.
0: У тебя должно быть слух очень хороший.
1: Да. Ученые утверждают, что мой слух, по-видимому, лучше, чем у любого другого животного.
0: Вот оно что. Значит, Творец дал тебе очень чуткие уши.
1: Да. Хороший слух ведь очень нужен нам, енотам, чтобы в живых остаться.
0: Скажи, а почему у вас, енотов, глаза светятся ночью?
1: Потому что позади глазного яблока у нас есть своего рода маленькое зеркало.
0: Маленькое зеркало?
1: Да, зеркальце, состоящее из специальных клеточек, отражающих свет.

0: Интересно, и зачем тебе это?
1: Зачем? А это помогает мне видеть в темноте.
0: Правда?
1: Да. Когда слабый свет попадает мне в глаза, например, свет звезд, маленькие зеркала позади моих глазных яблок отражают этот свет и помогают моим глазам лучше его усваивать, благодаря чему я могу лучше видеть в темноте.
0: Значит, Создатель сделал эти маленькие зеркала в твоих глазах специально, чтобы ты лучше видел в темноте.
1: Верно. Чтобы я мог видеть хорошо, даже при очень слабом свете, таком как свет звезд.
0: Здорово сконструировано.
1: Конечно, здорово. Ведь я всегда охочусь-то по ночам.

0: Ах, вот оно что! Тогда такие глаза тебе действительно нужны?
1: Да, очень даже нужны.
0: Значит, ты, енот, ночной образ жизни ведешь. Скажи, а что же ты днем делаешь?
1: Как что? Свернусь комочком и сплю целый день в своем дупле.
0: А ночью, значит, активность проявляешь?
1: Верно. Таким я уж создан.
0: Да, я знаю. Творец создал одних зверей для дневного, а других для ночного образа жизни.
1: Совершенно верно. Кстати, чувствую я, что-то меня начинает в сон клонить. Не пора ли прилечь отдохнуть? Ведь ночью дела меня ждут.
0: Ну что ж, енот, иди отдыхай. Большое спасибо тебе за то, что ты рассказал нам сегодня о твоей жизни.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. Желаю хорошо выспаться. Спокойной ночи. То есть я хотела сказать спокойного дня.
1: До свидания. Всего хорошего.

Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живого енота? Я видела. И, по-моему, енот очень симпатичный зверек. Дрессировщики иногда используют привычку енота, полоскуна, свою пищу в воде полоскать. Они приучают его полоскать платки, маленькие рубашки, штанишки, и затем показывают его зрителям в роли прачки. Привычка енота полоскать пищу перед едой долгое время оставалась непонятной. Заметили, что даже голодный енот не начнет есть, не прополоскав предварительно свою пищу. Некоторые думали, что енот таким способом моет свою еду. Другие считали, это своего рода причудой, странностью в его поведении. Однако, впоследствии выяснилось, что енот полощет только сухую пищу и никогда не полощет мокрую. Ученые установили, что слюноотделение у енота недостаточно интенсивное, и что он мочит свою сухую пищу, чтобы не заглатывать ее в сухомятку и не подавиться. Таким образом, то, что в поведении енота считали нецелесообразным, оказалось очень целесообразным и нужным. Как же енот научился всегда мочить свою пищу перед едой, причем только сухую пищу? У енота разум такой, что сам он догадаться регулярно делать это не мог. Однако это ему необходимо для того, чтобы питаться нормально. Кто же научил енота-полоскуна быть полоскуном? Видимо, тот, кто его создал. Великий Бог, творец природы.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Сегодня мы говорили о том, как енот моет фрукты перед едой, почти так же, как человек. А сейчас мы расскажем вам о пауке, который ловит мотыльков с очком, тоже почти как человек, и о птицах, пользующихся эхолокатором для полетов в темноте. Таких точных локаторов, пожалуй, и у человека нет.
1: Почти все, наверное, пробовали в детстве ловить с очком бабочек и других летающих насекомых. А те, кто в детстве читал книги Жюля Верна, наверное, помнят Паганеля, натуралиста, изучавшего жизнь насекомых, отправившегося с очком в далекие страны, чтобы ловить редких и неизвестных тогда насекомых. А в наше время натуралисты, вроде Паганеля, знают об одном пауке, который тоже ловит летающих насекомых с очком. Это живущий в Южной Америке паук по прозвищу Минеус. Он охотится с помощью сачка. Вы спросите, где он берет сачок? А он сам изготовляет его. Перед заходом солнца он плетет из эластичных паутинных нитей густую сетку размером с почтовую марку, прячется среди веток и ждет мотыльков и других залетающих в сумерках насекомых. Терпеливо ждет, затаился. Как только крылатая дичь мимо пролетит, паук моментально растягивает между широко раскинутыми в сторону лапками свой сачок и метко набрасывает его на пилота. Растянутый сачок в 5-6 раз больше нерастянутого. Люди сами, благодаря своему разуму, научились делать сачки для ловли насекомых. А как паучок научился делать свой сачок? Ясно, что не сам он изобрел свой метод охоты с помощью сачка. Паук не человек, изобретать не может. Кто же его этому научил? Природа научила, говорят атеисты. Но это довольно странный ответ. Что значит «природа научила»? Природа ведь это земля и все живущее на ней. Ясно, что ни суша, ни вода, ни растения, ни животные не могли научить никакое живое существо такому сложному делу, как изготовление сачков. Даже человек, приложив все старания, не мог бы так обучить или выдрессировать этого паука Минеуса, чтобы он умел плести сачки и ловить ими насекомых. Таким образом, мы приходим к выводу, что информация о том, как делать сачки и как их употреблять, была целиком заложена в мозг паука в виде инстинктов. Заложена каким-то разумным конструктором. Им является Бог, создатель природы.

0: А вот другой пример, свидетельствующий о мудрости Творца. На этот раз из жизни птиц. Мы хотим рассказать вам о птицах, удивительно хорошо ориентирующихся в сплошной темноте. Этих птиц, летающих в потемках, называют жирными казадоями или гуахаро. Населяют они горные пещеры Латинской Америки, от Панамы на северо-западе до Перу на юге и Суринама на востоке. Творец дал им необыкновенную способность к эхолокации. Живя в кромешной тьме, фотопленка не засвечивается даже при получасовом экспонировании. Жирные казадои, тем не менее, приспособились виртуозно летать по пещерам. Они издают негромкие щелкающие звуки, свободно улавливаемые человеческим ухом, частота 7000 Гц. Каждый щелчок длится 1-2 миллисекунды. Звук отражается от стен подземелья, разных выступов и препятствий и воспринимается чуткой птицей. Но если заткнуть уши гуахаро ватой, как было сделано в одном научном эксперименте, то ориентироваться в темноте жирные казадои будут не лучше, чем мы с вами. Эхолоты гуахаро работают так же, как эхолоты летучих мышей. Отличие лишь в том, что летучие мыши не щелкают, как казадои, а пищат с частотой звука, человеческому уху недоступной.
1: Вы слушаете передачу «В мире природы». В заключительной части нашей сегодняшней программы прозвучит стихотворение. Его автор – выдающийся русский поэт Иван Саввич Никитин. Стихотворение называется «Небо».
2: С глубокою думой гляжу я на небо, где в темной лазури так ярко сверкают планет мириады, чья мощная сила вращает их чудно в таинственной сфере. Когда и откуда тела их начало свое получили, какие в составе их тел неизвестных основою жизни положены части, какое имеют они назначение, и кто бытия их всесильный виновник. Уж много минуло суровых столетий, как легкие тени исчезли народы, но так же, как прежде, прекрасна природа, и нету песчинки, нет капли ничтожной, ненужной в системе всего мироздания. В ней все служит к цели, для нас непонятной. И пусть остается во мраке глубоком великая тайна, начало творений. Неясно ли я вижу печать дивной силы на всем, что доступно уму человека, и что существует так долго и стройно, всегда совершая процесс своей жизни по общему смыслу законов природы. И как мне поверить или даже подумать, чтоб случай бессильный был первой причиной начала законов движения и жизни обширной вселенной?

0: Дорогие друзья, вы слушали передачу «В мире природы».
1: Вы слушали радиопрограмму Славянского евангельского общества. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу «Голос Ант», почтовый ящик 1717-691, Кита, Эквадор, программа «Земля и небо». Да благословит вас Господь Бог!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Летим, и мелькают годов границы, мелькают новые лица. В полете стремительном некогда нам увидеть, как солнце встает по утрам, и как в изумруд превращает росу, и как расцветают фиалки в лесу. Летит, временами на стыке лет тряхнет нас, посмотришь, и года нет, и снова мелькание, и снова полет. Вблизи кто-то плачет, и кто-то поет. Вдруг гроб, замечаем, проносится мимо, то к вечности нас обогнал уже кто-то. Когда-то и мы так обгоним кого-то, и сразу окажемся в мире незримом. Спасенные, с верою путь совершивший, зайдут там на вечные счастья вершины. Но чуждое к Богу сейчас отношение в том мире окажется вечным скольжением, по адской наклонной все ниже и глубже. Бог будет особенно вечности нужен.

Исполни, Господь, желание, возведи на скалу упования, когда на душе легло туманом гнетущим уныние, чтоб стало снова легко, и небо приблизилось синее.

Это может случиться в полночь или в пении петухов, когда в небе раздастся «Полно безнаказанно жить грехом», и узрит его всякое око, кто наемником в церкви был, кто считал, что не близки сроки слышать звук последней трубы, и вступал в нечестивый говор, стада Божьего не щадя, отодвинув все гряду скоро на последующие года. И жалким видом, в огне страданий, не сумев замести следы, он услышит: «О, раб презренный, от меня с бесчестием уйди!» В то мгновенье и самый храбрый в ее склонит, потупив взгляд, и безбожник, топтавший правду, понял ложь, не вернется назад. Кто откладывал час обращенья, за беспечность себя заклеймит, будет приговор вместо прощенья, вместо солнца все ужасы тьмы. Жатва близко, созрели груздья, еще ждут рабочих места. Очень бойся услышать поздно к милосердию зывать Христа.

Господь грядет, наш верный крепкий щит, на него мы всецело уповаем, и эта весть по всей земле звучит и всех людей к спасению призывает. Отрадно сердцу знать, что Бог придет, что, исчерпав свое долготерпение, Он защитит свой избранный народ от силы тьмы, греха и преступления. Вопрос серьезный пред тобой стоит. Готов ли ты, на что ты уповаешь, или Спаситель твой надежный щит, или ты лишь силы свои знаешь? Вопрос несложный, но, мой друг, поверь, подумай должен ты над ним серьезно. Пока открыта благодати дверь, войди сегодня, завтра будет поздно.

Жизнь – это вечный экзамен. И жаль, расписания нет. И часто мы в жизни тянем невыученный билет. И вспоминаем старательно, задумчиво в пол глядим. И некому подсказать нам, мы с жизнью один на один. А жизнь становится жестче, смотрит прямо в глаза. И попросить попроще задачу у жизни нельзя. И не спасут заклинания и чей-то добрый совет. Да, часто мы в жизни тянем невыученный билет.

Над лугами, лесами, над селами прогремел неожиданно гром. Скоро-скоро мы будем веселыми, скоро новую песнь запоем. Точно так над землей неожиданно протрубит громовая труба. Нам свидетельство Господом выдано, что мы встретимся с Ним навсегда. Сколько ждать этой встречи осталось, может год, может два или пять, эта серая жизнь примелькалась, мне не жалко ее потерять. И когда я душою нетленою здесь оставлю телесную плоть, будут хоры звучать над вселенною, аллилуйя Спасителю петь.

Все на свете имеет начало, сущность Божья вечно звучала, ее сердце повсюду встречало. Нет конца необъятной вселенной, а земное в трехмерности бренной. Свет ее освещает нетленный. Выйди в лес, помолись пред закатом, ели сосны кадят ароматом, тишина назовет тебя братом, естество твое вдруг окрылится, и душа твоя станет, как птица, мыслей новых возникнет страница. Есть могучая сила на свете, ее чувствуют взрослые, дети, тайну эту откроешь в поэте. Но коль он Божье доброе чадо, а не хитрый посланник из ада, чародей, фабрикант, зла и яда, атмосфера пропитана злобой, ложба хвалится властью особой, одолеть ее правдой попробуй. Испытание души, как проверка, коль душа твоя не лицемерка, очень точной окажется мерка. Никогда, так скажи прегрешенью, если тянешься сердцем к свершенью, цель Христову прийти утешенью.

ты проводят, но сколько их, кто много лет подряд об этом спорят, правды не находят. Они сегодня с пеной в устах кричат о тех, кто Бога прославляет, то лишь ну Спасителя Христа великий смысл жизни обретают. Нет, мы не против радости земных, нет, мы совсем не против наслаждения, мы против грязи, что сокрыто в них, мы против их позорных проявлений. Все создал Бог. Смотри, земля полна Его даров, Его произведений, ведь человек тебе она дана для радости, для счастья, наслаждения. Живи, живи и радуйся всему, но не забудь, кто дал тебе все это. Будь благодарен Богу своему, владея этой солнечной планетой. О, если б мир ему поверил весть, его святую волю исполняя, какой прекрасной жизнь была бы здесь, сердца людей блаженством наполняя. Но в мире зло, коварство и разврат, о правде люди слышать не желают, на брата руку поднимает брат, в грязи порока люди утопают. О, человек, уже ли в этот миг ты изберешь уделом наслаждения, когда сегодня на глазах твоих катится в пропасть наше поколение? Возвысь свой голос ревностью горя, вставай в ряды воителей Христовых, под знаменем великого царя иди и рушь греховные оковы. Нужны сегодня верные сердца, горящие любовью неземною, способные бороться до конца, готовые пожертвовать собою, идти и светом истины сиять, к добру и правде призывая ближних, всего себя для этого отдать. Вот цель, вот смысл короткой нашей жизни.

Она в автомобильной катастрофе разбилась в отцвете юных лет, лежит в больнице, застрялся профиль, во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи, и слух поймал тот шепот в тишине. «Пришлите мать!» — она сказала строго. «Велите ей сейчас ко мне войти!» И мать вошла и стала у порога, как бы боясь ближе подойти. «Стань здесь, поближе! Мать, я умираю! Меня ты петь учила, танцевать! Я на рояле хорошо играю, но вот теперь мне нужно умирать! Мне страшно, мать, о Боге я не знаю. Скажи, ответь, как вечность мне встречать? Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать. Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом мать, но только мать, что носит сердце Бога, детей научит жить и умирать».

будет воскресение второе. Горе тем, кто живет тогда. Все гробы безбожников откроют воскресенье это для суда. Будет так, как им хотелось очень. Будет Бог, и свет от них далек. Станет жизнь сплошною темной ночью с князем тьмы. Кто в бездну их увлек? Все воскреснут. Скажешь, быть не может. Слушай, кто-то вздумал спать и спать. Но приходит некто и тревожит. Друг, тебе пора уже вставать. Как воскреснут по закону Бога? Воскресить нас так легко ему. Только воскресенье второго я не пожелаю никому.

Дни нашей жизни птиц полет, но не назад, всегда вперед. Нам Царство Божье впереди, и наша песнь: «Господь, гряди!» Блаженны чистые в пути, Бог даст им счастье обрести. Хочу я твой устав хранить, чтоб укрепилась жизни нить. Я странник на пути земном, мне путь открыт в небесный дом. Свет для души твои суды, спасение от людской вражды. Твоих я откровений жду, чтоб не попасть порой в беду. Бреду в безводной я степи, дай воду мне и укрепи.

колеблется земля, бушует ураган, смывает все потоп. Так силы возвещают, что мира нет, а есть один обман. И люди зла давно не замечают, нет полноты добра у человека, и грустно нам идти стези земли, где смерть венчает все дела от века, хоронит их в космической пыли. Но есть во мне большое беспокойство, тоска по истине, тоска по небесам. Не может быть, чтоб только неустройством кончалась наша жизнь, и чтобы там была лишь пустота одна за перевалом. Но если вечность нам о чем-то говорит, надежда есть вселенскому вокзалу прийти свой час, когда еще горит последним вздохом огонек сознания, что жизни смысл не здесь, а выше, там, где полнота божественного знания, как веры благодать, открыта будет нам.

0: Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.
1: Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра».
2: Глава 15.

0: Роланд Зегер медлил, стоя перед массивной дверью старого пасторского дома. Он уже пожалел, что попросил этого человека о беседе, но теперь уж ничего не поделаешь.
1: Если сказал А, то скажи и Б.
0: Изнутри приближались легкие шаги. Дверь раскрылась, перед ним стояла молодая женщина.
2: «Мой муж уже ожидает вас, господин Зейгер».
0: Посетитель дружески подмигнул маленькому мальчику, который стыдливо прятался за мать. Примерно 26 лет назад Роланд Зегер последний раз был в этом доме. Он едва помнил этот длинный тусклый коридор и темно-коричневый деревянный потолок. Тогда он, будучи конфирмантом, с облегчением покинул этот мрачный дом. Он медлил, и женщина еще раз пригласила его.
2: «Входите же».
0: Роланду сразу бросилось в глаза, что некогда такой неприветливый коридор был отремонтирован. Многочисленные двери также стали светлее. Из одной двери вышел пастор Летлер. Он, приветливо улыбаясь, встретил посетителя и, указывая на открытую дверь, проговорил:
3: «Господин Зейгер, хорошо, что вы пришли. Теперь у нас есть время побеседовать».
0: С неприятным чувством в животе Роланд все же вошел. Он удивлялся самому себе.
1: «Куда же девалась твоя самоуверенность, мой друг? Твоя непринужденность? Ты же не будешь робеть перед господином пастором, или?»
0: Душепопечитель, кажется, и не догадывался, какие противоречивые чувства одолевали его гостя. Или он намеренно не замечал этого, но он дружески придвинул ему стул.
3: «Пожалуйста, садитесь».
0: Женщина закрыла за ними дверь, и мужчины остались одни. Три стены в этом большом помещении были заставлены книжными стеллажами. Сбоку у окна стоял массивный письменный стол. Роланду Зегеру сложно было начать разговор в этой несколько официальной и, как он предполагал, высокотеологической атмосфере. Но пастор, очевидно, ждал, что посетитель начнет говорить первым, и вопросительно смотрел на него.
1: «Я полагаю, господин Летлер, что моя мать рассказала все, излила, так сказать, вам душу».
3: «Да, она это сделала. Ей казалось непостижимым, что вы, вопреки ее настоятельной мольбе...»
1: «Оставались таким жестоким».
0: Роланд Зегер помог пастору преодолеть короткое смущенное молчание. Его взгляд скользнул по бесчисленным корешкам книг.
1: «Сколько же люди всего придумали и написали, и как много спорного, ошибочного».
0: Он пристально посмотрел светлыми глазами на сидящего напротив.
1: «Вам, наверное, кажется, что я говорю загадками. Знаете, моя роль кающегося и мне кажется несколько комичной».
3: «А вы хотели бы выступить в этой роли, господин Зегер?»
1: «Да, странно, не так ли? Но я постепенно начинаю привыкать к мысли, что у меня есть совесть. Я думал, что старый Ницше окончательно избавил меня от нее, как от ненужного аппендикса».
3: «И что говорит вам совесть?»
1: «Она не дает мне спать ночами. Она мучает меня. Ведь я больше не смогу сказать моему отцу доброго слова. Долго стоял я, отчаявшись у смертного ложа. Я бы много отдал за то, чтобы эти закрытые глаза еще раз раскрылись и тонкие губы еще раз шевельнулись. Но моя мать, впрочем, ничего об этом не знает».
3: «Да, ваша мать мне рассказала, как жестко и неподобающе вы себя вели».
1: Жесткость, господин пастор, была моим идеалом. Вы знаете Ницше?
3: Знаю ли я его? Наверное, больше, чем следовало бы. Во время изучения теологии я восторженно припал к его ногам, а потом мне стоило больших трудов от него отделаться.
1: Вы? Странно. И теперь я прихожу именно к вам.
3: Странно? Я отучил себя эти странности называть случайностями.
0: Рука Роланда Зегера нервно опустилась в жилетный карман и обхватила пачку сигарет.
1: «Можно ли закурить в этом благочестивом доме?»
3: «Хотите закурить? Один момент. У меня есть пепельница».
1: «Моя мать вам рассказала, как я превратился в блудного сына?»
3: «Только намекнула. Она говорила о частых столкновениях с вашим отцом. Особенно об одном вечере, когда он разорил празднично накрытый стол. И что именно тогда все началось».
1: «Да, это началось тогда. Вероятно, я бы позже помирился с отцом. Но вскоре я пристрастился к книгам Фридриха Ницше. Сочувствие — это расточительность чувств и прочие похожие изречения. Да вы это знаете, если читали его сочинения. Со временем я становился все жестче. Мне было совершенно ясно: кто вкладывает любовь, тот может рассчитывать на страдания. А я не хотел этого. Брак моих родителей был для меня в этом отношении лучшим предупреждением. Вы понимаете? Но потом стало слишком поздно, и мой отец лежал передо мной мертвым».
0: Роланд Зегер замолчал. Надо ли рассказывать о том чувстве, которое охватило его у смертного ложа отца? То жуткое чувство присутствия разгневанного Бога. Он сделал над собой усилие.
1: «Вы слышали, как Бог смеется?»
0: Пастор был явно смущен этим странным вопросом и ответил после некоторого раздумья.
3: «Нет, господин Зигер, но во втором псалме говорится о безбожниках: живущий на небесах посмеется, Господь поругается им».
1: «Именно этот смех я имею в виду. Не смех радующегося, а скорее гневный, жуткий смех. И это перед мертвецом. Вы можете себе это представить?»
0: Пастор Летлер начал догадываться, в чем дело.
3: «Вы хотели заключить сделку с Богом? Примерно так. Если ты, дорогой Бог, сделаешь то-то и то-то, то я буду...»
1: «Вы попали в точку, господин пастор. Именно так я и собирался сделать. Когда мое чувство вины по отношению к отцу стало тягостным и тревожным, и я непременно хотел застать его живым, то я сказал Богу, что стану впредь совершенно по-новому доверять ему, если успею хоть раз поговорить с отцом. Но медсестра привела меня в палату к мертвому отцу. У меня было чувство, что это был ответ Бога на мое предложение. Гневный смех. Я сознательно исключил его из своей жизни, а теперь было слишком поздно для обращения. Но он разбудил мою совесть. Зачем? Чтобы проклясть меня?»
3: «Нет, господин Зегер, уж совершенно точно не для того, чтобы вас осудить. Если Бог говорит с человеком, он всегда хочет достичь его покаяния. Пока мы еще живем на этой земле, у нас есть шанс. Подумайте сами, как Бог должен был к вам обратиться, если не через пробужденную совесть? Вы же так успешно закалились против Его слов. Мы, люди, всегда думаем, что должны познать Бога разумом, а Он чаще всего обращается вначале к нашей совести, к нашему восприятию добра и зла. Почему мы часто уверены, что Бога нет? Учит этому наш разум? Или же это, скорее всего, восприятие, иллюзия, наше противление этой мысли? Как я уже говорил, я тоже восхищался высокопарными словами Ницше, пока до меня однажды дошло. Это всего лишь пустые слова, порожденные волей, а не познанием. Библия учит, что с момента грехопадения человек враждебно настроен к Богу и поэтому так упорно его отрицает. Человек, который не признает Бога, в известной степени превозносит себя как Бога. Однако глубоко внутри он чувствует, что этим сам себе перерезает жизненный нерв. Вы знаете, господин Зейгер, что этот самовлюбленный Фридрих Ницше высказал одному из своих друзей незадолго до того, как сошел с ума?

0: Здесь, в его переписке с либеральным теологом Францем Овербеком, 2 июля 1885 года написано: «Моя жизнь теперь сосредоточена в одном желании. Пусть бы положение вещей было другим, чем я понимаю. Я хочу, чтобы кто-нибудь убедил бы меня в неправдоподобии моей правды». Однако Ницше не изменил свое отношение к Богу. И, как вы сами знаете, в конце стояло безумие. Я еще раз повторяю, господин Зигер, как Бог должен был бы обратиться к вам, если не через вашу совесть? И разве Он будет стараться с вами говорить, если уже решил вас проклясть?
1: По лицу Роланда скользнул легкий проблеск надежды.
2: Но если верно то, что вы говорите, если Бог действительно ищет меня, почему Он тогда не услышал мою просьбу?
0: Чтобы вы быстренько, в последний момент у смертного ложа отца, смогли привести дела в порядок, а потом их снова успешно забыть, вытеснить с мыслью: «Все же хорошо закончилось, отец меня простил, все идет как по маслу». Нет, господин Зегер, Бог не может нам настолько все упростить, а также и себе самому. Он справедлив и свят. Также и извинение у ложа смерти, даже если оно серьезно, не может просто устранить вину. Грех – это нечто ужасное. Даже если мы отлично к нему приспособились, ваша вина, господин Зегер, на самом деле очень тяготит вас. И последнее, принесенное у ложа смерти извинение, не смогло бы оправдать вас. Это может сделать только кровь Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисус должен был умереть, потому что Бог действительно очень серьезно относится к вине. Но одно вы можете знать точно. Если вы приходите со своей виной к Иисусу, Он прощает вас. Он умер также и за вас лично. И смотрите, именно потому, что Он хотел, чтобы вы пришли к этой точке, где вы не можете предъявить больше ничего личного, именно потому Он не мог исполнить ваше желание, не мог избавить вас от этих душевных мук. Только Иисус может убрать из вашей жизни этот глубокий ущерб. И только это и есть Евангелие. Все другое – это благой самообман. Ничего другого я вам не могу предложить. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это принять?
2: Хочу ли я? Скажите мне только, как? Как я могу это сделать?

0: За окном уже было темно, и свет из окна падал в сад пастора. Ответ на вопрос гостя последовал не сразу. Помолчав, душепопечитель заговорил.
1: «Я хочу ответить вам стихом из Библии. Хоть многие люди и против частого цитирования библейских стихов, но все же в них скрыта вся тайна жизни. Это слово мы читаем в первом послании Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы хотите сделать этот шаг? Хотите передать вашу обанкроченную жизнь Иисусу, господин Зигер?

0: Высокогорный город Адельбоден, окруженный величественными горами, в ярком полуденном солнце казался подвешенным в огромном гамаке. Главная улица, на которой расположено множество магазинов, была наполнена людьми. Местные жители, отмеченные суровой жизнью, но в отличном настроении, так же, как и загорелые любители гор или еще довольно бледные отпускники, в это послеобеденное время радостно принимали участие в оживленной городской суете. Посреди этой красочной толпы находились и четверо очень счастливых людей. Роланд Зегер со своей женой Карен, его мать и семилетний Ханес в инвалидной коляске. С середины мая Карен Майснер и Роланд Зегер были женаты. Свежеиспеченный супруг признавал лишь одно место для отпуска – Адельбоден. Он катил перед собой инвалидную коляску и внимал оживленным рассказам смышленого мальчика. Туристы зачастую со смущением оборачивались на этого веселого ребенка. Какой радостью сияли эти синие глаза! Роланд пригласил также свою мать провести с ними отпуск, предполагая, что ей бы это, несомненно, пошло на пользу. После некоторого колебания она, наконец, согласилась.
1: «Ну хорошо, чтобы малышу было с кем поиграть, когда вы захотите побыть одни».
0: Семья Зегер свернула с главной улицы города. Роланд катил коляску между великолепными старыми домами вверх по узкой дороге. Карен и Роланд намеревались на подъемнике подняться на пик Шванфельд. Анна Зегер и Ханес решили, что в это время просто погуляют в парке. Ханес громко воскликнул от восторга, когда первые кресла подъемника появились между деревьями и легко поплыли над крышами маленьких домиков по направлению к станции в долине.
2: «Мама, я бы не хотел ехать с вами на этом лифте. У меня обязательно закружится голова. А вы держитесь покрепче».
3: «Будет сделано, мой мальчик».
0: Роланд с гордостью посмотрел на обоих. То, что они теперь настоящая семья, ему все еще казалось сном. С того дня, когда он вместе с пастором молился и безоговорочно вручил свою жизнь Иисусу, в его жизнь вошло что-то абсолютно новое, незнакомый до сих пор мир и уверенность в том, что Бог жив и действительно простил его, точно так, как пишется во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 17 стихе.
4: «Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое».
0: После того, как Роланд примирился с Богом, оставалось еще примирение с матерью.
5: «Поистине нелегкая задача».
0: Вначале она только плакала, не могла понять и постоянно его упрекала в том, что он так холодно отказал в примирении умирающему отцу. С изрядной долей самообладания, но и с определенным внутренним противостоянием он пытался принять ее тяжелые упреки и втайне молил Бога уберечь его, чтобы он не стал платить матери той же монетой. Покорное признание своей вины нелегко давалось некогда такому гордому и твердому мужчине. Слишком многое накопилось между ним и его близкими за эти годы. Кроме того, ему стоило больших усилий понять, как мать с такой любовью и терпением могла выносить многолетний деспотизм своего мужа. У этой женщины, очевидно, не время, а прощение залечило раны, которые нанес ей муж. О такой силе любви Роланд никогда ранее не догадывался. Более того, он считал это слабостью. После того, как мать наконец немного успокоилась, он рассказал ей, что совесть не давала ему покоя после той стычки с Урзулой и ее мужем, и как он тогда решился все-таки навестить отца. Она внимательно слушала сына. Особенно взволновал ее тот момент, когда он описывал борение с Богом во время долгой поездки и свое потрясение при виде умершего. Под конец он схватил ее за руки и умолял:
5: «Мама, прости меня! К отцу я опоздал, но ты еще можешь простить, если захочешь».
0: В комнате надолго воцарилось молчание. Наконец он почувствовал пожатие ее рук. Вздыхая, она с трудом произнесла:
1: «Роланд, мне еще никогда не было так трудно что-то сделать, но я хочу попытаться. Да, я хочу тебя простить».
5: «Спасибо, мама».
0: На его глаза навернулись слезы. Затем, через некоторое время, еще неуверенно, пытаясь преодолеть последствия многолетней размолвки, она рассказала ему больше, в частности, о том, как отец во время ее последнего посещения больницы спрашивал о сыне. Одними из его последних слов были:
6: «Я прощаю Роланда. Пожалуйста, скажи ему, чтобы он тоже простил меня. И еще скажи ему, что у меня только одно желание, чтобы он однажды пришел к Иисусу».
0: После того, как Роланд ненадолго заехал к своей сестре Урзуле и зятю, чтобы также попросить их о прощении, он внутренне облегченный и освобожденный в тот же самый вечер возвратился в Ганновер. В своей квартире он долго стоял перед широкой книжной стенкой. Медленно блуждал его взгляд по бесчисленным корешкам книг.
5: «Вот они стоят. Книги многих больших мыслителей и философов. Десятки лет я шел по их стопам. И что, собственно, это принесло? Странно, что я никогда раньше не замечал, как все же пусты и бескровны в своей основе все человеческие философствования в неверии. Нет. Это пагубное неверие человеческой надменности теперь безвозвратно разрушено».
0: Ни одна из его любимых ранее книг не привлекала его сегодня настолько, чтобы взять ее в руки. Роланд думал о Библии, которая лежала у него на ночном столике с тех пор, как он побывал у Карен.
5: 25 лет предубежденного отношения тяготели над этой книгой. Разве не настало уже время снести эту гору? Хоть медленно, но уверенно.
0: Ему действительно уже не надо было бояться, что его духовное горючее иссякнет из-за обращения к Богу. На Рождество он, наконец, поехал к Карен, нагруженный большими пакетами с подарками для маленького Ханнеса. Карен пригласила его на богослужение в первый день рождественского праздника и затем на обед. Он впервые по-настоящему понял знакомую с детства рождественскую историю. Он как бы услышал ее совсем по-новому. Он и не подозревал, как много неизвестного ему откроется и дано будет пережить с момента обращения. Карин была удивлена его превращением, даже немного сбита с толку.
3: «Неужели это тот самый Роланд Зегер, когда-то такой циничный и холодный, о котором остались тяжелые воспоминания?»
0: Карин крайне редко чувствовала, как его старая жесткая натура вспыхивала в нем, например, когда он говорил о других людях. Они встречались все чаще, особенно когда весна звала в лес на длинные прогулки. Она каждый раз вновь и вновь удивлялась той любви и заботе, которые проявлял Роланд к ее Ханнесу. Они великолепно понимали друг друга. Никакая дорога не была слишком крута для инвалидной коляски. Никакая преграда не была непреодолимой. Осторожно, почти боязливо сближались Роланд и Карин. Неужели они действительно смогут еще раз начать все сначала? Двое обжегшихся людей, отягощенных множеством тяжелых воспоминаний. Однажды вечером, после продолжительной великолепной воскресной прогулки, он, вопреки своей привычке, поднялся к ней. Вместе они уложили спать утомленного Ханнеса и уселись в старой убогой кухне. Там, в такой прозаичной обстановке, он задал ей, наконец, вопрос, который Карин с таким нетерпением ожидала 8 лет назад. Старая госпожа Зегер не поверила своим глазам, когда в мае к ней пришло приглашение на свадьбу. О, это была действительно прекрасная свадьба! И, конечно, было само собой разумеющимся попросить пастора Летлера совершить обряд венчания. Между тем прошло 2 месяца. Никогда раньше Роланд и подумать не мог, что станет настолько счастлив и открыт для других. Только время от времени, в бессонные часы, перед ним возникал образ его мертвого отца. Хотя Роланд не сомневался в том, что Иисус простил его вину, тем не менее он снова и снова рисовал своей фантазии, какой могла бы быть последняя беседа с его отцом.
5: Но все ушло, и это потерянное время уже никто не сможет вернуть.
0: Иногда все реже и реже темный голос Искусителя доставлял ему беспокойство. Особенно эффективной стрелой оказалась циничная фраза Ницше:
7: «В христианство тебя никто не обратит. Для этого самому надо быть достаточно больным».
0: Но постепенно подобное искушение возникало все реже и реже. И было это в той степени, в какой он учился благодарить Бога за такие сражения. Они делали Роланда ближе к Иисусу и оберегали от такого человеческого и все же такого ошибочного представления, что мы можем своими силами жить по-христиански. Карин и Роланд примкнули к кругу активных христиан, где они нашли ту меру общения, которая необходима, чтобы не погрузиться в ни к чему не обязывающее так называемое приватное христианство. Маленький сын прервал его размышления.
2: «Если вы увидите орла, то ты мне, папа, об этом должен обязательно рассказать».
5: «Ты думаешь, там наверху еще есть орлы?»
2: «Конечно же, мне бабушка прочитала книгу про птиц. Там сказано, что иногда в Бернском Нагорье еще можно увидеть орлов».

0: и розовые точки. Стена горного массива Вильдшрубль висела, как косая глыба, мерцая в синеватой дымке над высокогорным плато. Между ними протянулась серебряная лента шумящего водопада. Центр Адельбодена под ними казался игрушкой.
1: «Я бы сейчас громко закричал от радости, если бы не люди там внизу. Они определенно подумают, еще один получил солнечный удар. Так что лучше я не буду кричать».
0: Вечером оба стояли перед кроватью спящего мальчика. Они рассматривали его умиротворенные черты, красивое загорелое личико, и Карин Зегер с нежностью прислонила голову к плечу мужа. Он обнял ее.
1: «Карин, хотя я знаю, что Иисус простил меня, но мне почти каждый день опять становится стыдно за мое прошлое. Оно, правда, больше не обвиняет меня, но очень печалит. Я теперь не могу понять, как я умудрялся насмехаться над всеми слабыми и нуждающимися в помощи. Слабого надо толкнуть. Какая бесчеловечность скрывается в этих словах Ницше!»
2: «Да, это верно. Но ты теперь еще крепче можешь держаться Евангелия. Его тема гораздо величественнее и звучит совсем иначе. Все слабое нужно поддерживать, оберегать и любить».
0: Тихонько супруги вышли из комнаты малыша и сели читать Святое Писание, которое пастор Летлер подарил им на свадьбу. Карин прочла вслух:
2: «И дал мне новую песню в мои уста, чтобы хвалить нашего Бога». Почему эта новая песня рано или поздно умолкает? Потому что мы, верующие, быстро забываем, из какой ужасной ямы нас подняли. Новая песня должна сравниваться с этой ямой. Если она будет звучать на расстоянии, то станет лицемерием».
1: «Как прав этот человек! Это на самом деле правильно. Всегда вспоминать о том, откуда ты вышел и к какой цели ты идешь».
0: Они вместе подошли к открытому окну. Оттуда доносился приятный аромат свежескошенной травы. Над горами стояла яркая луна. Она превращала дальний водопад в серебряную застывшую ленту. Только шум воды доносился до них издалека. Долго стояли они, молча глядя в ночь, на почти нереальные зубчатые силуэты дальних вершин. Карин серьезно посмотрела на него своими большими глазами и сказала:
2: «И какими же извилистыми, загадочными путями зачастую должен идти человек, чтобы понять, Бог в прямом смысле слова хочет привести своих блудных детей домой. Руланд, о чем ты сейчас думаешь?»
1: «Я восхищаюсь этим величественным горным миром, но еще больше я удивляюсь чуду прощения.

Друг мой, подумай о Боге. Глубже.

лишь в Боге основа нравственный.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: ключ к капкану.
1: Борислав Цимбал писал нам из омской тюрьмы. Так мы узнали, что они в тюрьме посеяли горчичные семена и вырастили деревце. Это было в забытом алтаре номер 121. Он же прислал нам письмо от Андрея Ларшина, заключенного из Америки, в забытом алтаре 123. А это письмо брата Борислава уже со свободой. Сердечно поздравляем. Будем молиться, чтобы устоять Бориславу на верном узком Господнем пути.
0: Пишу уже не из тюрьмы. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Псалом 118:37. С великой радостью благодарю Бога за всю милость, щедрость, любовь, которые оказал мне Отец Небесный. Прошло 2 месяца, как я освободился из заключения. Благодарю всех за молитвы обо мне. Господь дал ответ на них с преизбытком. Он сразу повлек меня Духом Святым в дом молитвы, туда, где собираются дети Божьи, где славят Иисуса Христа. Много с чем мне пришлось столкнуться, но Бог не оставил меня. Благодарен и братьям, и сестрам, которые мои проблемы и нужды восприняли как свои, во всем предлагая помощь. В этом отобразились слова из Писания. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Дух Святой побуждал меня идти и просить прощения у тех, кому я причинил боль, кого оскорблял, обворовывал и многое другое. Просил прощения и у судьи, который 5 раз выносил мне приговоры. Рассказал ему о том, что в своих мыслях я избивал и убивал его. А сейчас это не так. То, что теперь говорю об этом, это все Христос, который изменил меня. Судья был удивлен, а напоследок сказал: «Хорошо бы, чтобы ты такой вот и остался». Когда я пришел в милицию, чтобы встать на учет, и где должны были дать надзор, так как у меня была тяжелая статья, то рассказал всем в уголовном розыске о своей новой жизни и о том, кто ее дает. Они выслушали и говорят, что Бог убрал у них одну проблему. Я удивлялся, как Христос сам во всем проявлял себя. Когда я вернулся домой, то в квартире царил хаос. Вместе с этим у меня накопились и долги за квартиру. Был шокирован большой суммой. Потом новые испытания. Мне сказали, что подадут в суд за задолженность. Я взял все эти бумаги, разложил их на полу, встал на колени и сказал: «Господи, Ты приобрел меня себе, и вместе со мной и долг. Не знаю я, что и как, но только к Тебе с мольбой. Помоги». Более месяца меня не беспокоят. Разве это не милость и рука Божья? Соседи, которые раньше столько натерпелись от моих безобразных действий, теперь, видя меня нового во Христе, радуются искренне, постоянно помогают продуктами. На служении в собрании пою песни под гитару и читаю стихи. Благодарен Богу, что могу хоть чем-то послужить для славы Его. Очень много встреч состоялось с бывшими друзьями. Приходили и со спиртным, и с женщинами, но я молился, и они уходили из квартиры. Многому меня учит Господь теперь в новых условиях. То, что я еще дышу, живу и славлю Его, это Ему благодарность и хвала. Шлю вам стихотворение, которое Господь дал уже не в стенах колонии, а на свободе. Когда о небе помышляю, мне хочется скорей туда, в небесную отчизну славы, в сиянье Господа Христа. Но нужно мне в земной юдоли быть верною овцой Христа, по злачным пажитям водимым и слушать голос пастыря. О мой Господь, Ты славный, верный, меня к себе всегда влеки, чтоб мира этого богатства не сбили с нужного пути. Пусть будут бури, испытания и множество скорбей в пути. Дай помнить, что есть облегченье, и что оно лишь у твоей груди. И духом я теперь ликую, и крылья веры возношу, вкушая дара благодати, тебе, Христос, я петь хочу. Спасенный я тобой сегодня, так дорога была цена, но ты не поскупился, Боже, пошел на крест, весь мир любя. Еще раз всех вас благодарю за то, что вы в молитве несете меня. Всех вам благ и милости во Христе Иисусе Господе нашем. С молитвой о вас! Борислав Цимбал, не тюрьма, Омская область.

Ее вытащил случайный прохожий. В раннем детстве, в возрасте 2 лет и 5 месяцев, я получил сильные ожоги лица, рук, ног и груди в пожаре. Горел наш дом. В этот же день погиб мой отец, разбившись на колхозном тракторе. Маме было очень тяжело, потеряла мужа, один ребенок в больнице и еще 2 детей на руках. Проблемы в моей жизни начались в школе. Из-за шрамов меня стали дразнить паленым, копченым, облезлым, и ровесники, и старшеклассники. Я старался отомстить своим обидчикам. Кого мог одолеть, тех бил руками и ногами, а кого не мог, бил тем, что попадало под руку. За такое поведение маму постоянно вызывали в школу. Дома меня ждала порка ремнем, и все один и тот же вопрос матери. «Почему ты себя так ведешь?» Не мог я сказать, что меня дразнят, и за это я бью обидчиков. Не хотел, чтобы меня дразнили еще и ябедой. Стал прогуливать школу. А чтобы избежать наказания, убегал из дома и жил на улице. Когда хотел есть, воровал продукты и деньги. А когда понял, что если у тебя есть деньги, то есть и друзья, то стал воровать не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы иметь больше денег. Стал попадать в милицию все чаще и чаще. Маму куда только не вызывали из-за меня. Но что она могла сделать, если ей одной надо было одеть, обуть и накормить 3 детей? В 11 лет попал в спецшколу для трудновоспитуемых. В 14 был уже судим. Когда вышел на свободу после очередного 10-летнего срока, решил завязать с прошлым. Чтобы не тянуло к прежнему, познакомился с женщиной, имеющей ребенка, и перевез их жить к себе. Думал, что все будет по-другому. Теперь я знаю, что если Господь не сожиждет дома, то напрасно трудятся строящие его. Я строил свое счастье сам, не зная того, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их к смерти. Прожив гражданским браком 5 месяцев, я снова оказался в тюрьме. Однажды решил пойти послушать, что говорят приехавшие со свободы верующие. Среди верующих был Юра. Его я знал. Мы сидели в одной колонии 11 лет назад. Он там уверовал, а когда освободился, стал посещать колонии и рассказывать о том, как Бог изменил его жизнь. В январе 2006 года я покаялся и попросил прощения у Господа Иисуса Христа. Началась новая жизнь, жизнь с Богом. Господь показал мне, что во всем, что произошло, я виновен сам. Что сеял годами, то и пришлось пожинать. Господь проявил ко мне особую милость. Вышестоящим судом мне снизили срок до 9,5 лет. Через 1,5 года Господь допустил испытания, но сам давал силы, помогая все преодолеть. Колонию особого режима расформировали и осужденных развезли по другим колониям. В новой колонии возникли трудности с перепиской из-за отсутствия конвертов и почтовых марок. Здесь не было христианской литературы, и я молился об этом. Господь через братьев и сестер посылал книги, и сейчас в библиотеке колонии есть целая полка духовной литературы. В феврале прошлого года нас посетили братья из тюремного служения Кировской области. Времени для общения было мало, но это были счастливые и радостные часы. Верю, что в свое время Господь пошлет своих служителей и в эту колонию для регулярного посещения. Молился я о библейской энциклопедии, и Господь послал ее мне ко дню рождения. Молился о новом сборнике песен, песен Возрождения, и Господь послал мне его в этом году. А недавно Господь даровал мне брата по вере в этой колонии. Ответ от Господа получил самым чудесным образом, о котором и думать не мог. Пришел этапом мой земляк и друг детства Артем. Брат Артем в другом отряде, так как выходит на работу. Он специалист по деревообработке, но это не препятствует нам иметь общение.
Сейчас я молюсь Господу еще о трех книгах, которые хочется внимательно изучить. Пока идет срок, у меня есть время. Мне это время дано, чтобы познать волю Господа и учиться быть Ему послушным и верным. На свободе много соблазнов и искушений, которым нужно быть готовым противостоять силою Господа Иисуса Христа. В конце прошлого года один парень из нашего города, зная, что я постоянно молюсь Господу, стал приносить мне газетные вырезки, где люди обращаются за помощью. Он просил меня молиться за этих людей и их нужды. Я предложил ему молиться вместе, но он сказал, что не умеет. Когда у меня появлялся свободный конверт, я писал этим людям, говорил о Господе и переписывал христианские стихи. Писал братьям и сестрам о нуждах, просил их помочь. Если знал адрес церкви в той местности, где живет нуждающийся, то просил посетить и помочь по возможности, получал и ответы, но некоторые проигнорировали мое свидетельство о Господе. Наверное, они посчитали, что осужденный не может говорить о правде и истине. Но есть и те, в сердцах которых сейчас работает Дух Святой. Одно письмо отозвалось острой болью в моем сердце. Вот оно. Я и моя 9-летняя дочь Аннушка попали в беду, из которой не видим выхода. Это случилось летом. Средь бела дня на ровном месте девочка провалилась в промоину с кипятком. Вытащил ее случайный прохожий. Все, что было дальше, похоже на ужасный сон. Несколько недель моя Анютка была между жизнью и смертью, да и сейчас проблем хватает. Нужно делать операцию, но нет денег. Одна не могу справиться, я устала. Обивать пороги чиновников, унижаться, никому нет дела, это же не их ребенок. Галина Васильевна Матросова. Читая это письмо, я плакал. Страдания девочки мне знакомы на личном опыте. Ведь все началось с увечья от ожогов, которые я получил в раннем детстве. Написал им письмо. В ответе были подробности. Анюта получила ожог 70% тела. Только шея и головка девочки не пострадали от кипятка. В 9 лет Ане пришлось заново учиться держать ложку, листать книгу, ходить. Ей сделали операцию, чтобы она не осталась хромой на всю жизнь. Деньги на операцию собрали добрые люди. Вторую операцию сделали в долг. Мама девочки заключила договор, что в течение 4 месяцев выплатит всю сумму за операцию. Собирая деньги на операцию, мама Анюты не может купить ребенку одежду и обувь. Рост Анюты 145 сантиметров, а размер обуви 36-37. Может, есть у кого одежда и обувь для этой девочки. Маме больно за дочь, которая приходит домой вся в слезах из-за того, что дети дразнят и обзывают. Как мне это знакомо. Переживаю горе Анюты как свое. Мама Анюты идет на унижение, чтобы ее ребенок был счастлив, хоть ей и стыдно просить о помощи. В свое время, когда мне нужна была операция, моя мама не попросила помощи, и в 35 лет я живу с ожоговыми шрамами. Быть может, Господь побудит кого-нибудь молиться за эту семью. Я знаю, как трудно сейчас девочке. Маме тоже нелегко. Ее ребенок перестал улыбаться. Андрей Гладский, тюрьма, Кировская область, Россия.

мое сердце сокрушилось. Прочел я в Священном Писании текст, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Матфея, 25 глава, с 35 по 40 стихи. Мне сразу вспомнился один момент из моей жизни, когда ко мне в отряд зашел один из братьев моих Господи и попросил меня принести ему кружку воды. Первое, что появилось во мне после его слов, это нежелание исполнить его просьбу. Я сразу нашел себе оправдание. Очень тороплюсь, много дел, и что делаю, дело Божие. Эти мысли пролетели в моем разуме в одно мгновение. После коротких размышлений я поднял свою голову и посмотрел в глаза брата, в которых увидел ожидание, и тогда мне на память пришли слова нашего Господа: «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, не потеряет награды своей». Матфея, 10 глава, 42 стих. И сердце наполнилось благодарностью Господу за все то, что Он сделал для меня. После того, как я напоил брата моего водой, не ради награды, а ради моего Спасителя, было покаяние и хвала Богу. Я помню себя оборванного, в цепях, голодного и жаждущего, не имеющего надежды на помощь и спасение, но, подобно той женщине-самарянке, повстречался с Иисусом у колодца. Я часто проходил у колодцев, и мне нечем было почерпнуть воды. И Господь дал мне этой прекрасной воды, которая течет в жизнь вечную. Я помню себя подобным тому разбойнику, висящему на кресте, умирающим в ужасных муках. Господь пришел мне на помощь, Он взял мои мучения и возложил их на Себя. Я помню себя бесноватым, живущим в гробах. Я помню себя много лет лежащим в расслаблении. Помню себя слепым, сидящим у дороги. Помню себя прокаженным. И во всех случаях Иисус приходил ко мне на помощь и спасал. Бог пришел ко мне и в темницу, и здесь, в тюрьме, многие годы Он меня не оставляет. Я сижу в колонии уже 8 лет. Кроме Божьей семьи у меня никого нет. Как мое сердце ликует и славит Бога, когда я вижу братьев и сестер, пришедших в колонию к родным по духу и несущих нам любовь Христа, не заботясь о земном, а взирая на небеса и там собирая себе сокровища. Они, несущие весть о Христе в тюрьмы, чувствуют и переживают нужды и страдания своих по вере, как и написано в послании к евреям, 13 глава, 3 стихом. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах». А разве эти слова не сказаны и к нам, находящимся в заключении? То, что я прочел в Евангелии от Матфея в 25 главе, обличило меня. Ведь как часто был занят делом Божьим, не обращая внимания на нужды моих братьев. Мое сердце сокрушилось перед Господом. Бог каждому из нас дает оценку того,
как мы прожили на этой земле в теле и для кого мы прожили эту жизнь. Имеешь ли ты сегодня дерзновение к Богу? Смел ли ты? Не постыдишься ли перед Ним в пришествии Его? Господь Иисус Христос говорит: «Се гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, 22 глава, 12 стих. Как отрадно будет услышать любящий голос пастыря: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея, 25 глава, 34 стих. «И хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость господина твоего». Матфея, 25:21. Александр Кутявин, тюрьма, Соликамск, Россия.

нашей земли. Лично меня Господь коснулся, как и многих ваших читателей, в местах лишения свободы, здесь, в Германии. Я сейчас досиживаю срок, но Господь благословил, что я оказался в открытой тюрьме и имею возможность учиться в институте, бывать дома и в церкви. В июне, по милости Господней, мог вместе с женой принять святое водное крещение и стать членом церкви во Франкфурте. Я пишу вам с просьбой. Еще в закрытой тюрьме я подружился с одним заключенным, который, судя по всему, сидит невиновным паровозом. Большой срок, крайне редкий случай. И уже смирился, что правосудия ему не видать. После его перевода в штрафколонию в Зигбург мы с ним переписываемся. Я ему много пишу о Господе и хотел попросить вас выслать ему пробный экземпляр алтаря. Если ему понравится, тогда я выпишу ему газету. Очень прошу также молиться за него и за всех тех, которым мне позволяет Господь свидетельствовать о любви Божией в местах, где я нахожусь. JVA, Франкфурт. Леонид Аграновский, Deutschland.

Быть маленькой частицей. Благодарю Господа за замечательную возможность прочесть вашу газету «Забытый алтарь» и обратиться к вам с письмом. Зовут меня Сергей. В настоящее время отбываю наказание. Всю свою оставшуюся жизнь

желаю посвятить Господу, быть Ему послушным и преданным. По милости Своей Он изменил мою жизнь, дал мне то, чего я сам никогда бы в жизни не имел. Господь побуждает меня также быть маленькой частицей газеты «Забытый алтарь». Он дал мне дар писать стихи и прославлять Его имя. Свет. Восходит солнце утром рано, и вдруг становится светло, лучами землю согревая, даруя людям жизнь тепло. Как хорошо, что солнце светит, оно заботится о нас. Оно придумано не нами, оно придумано для нас. Оно придумано для жизни, какую Бог нам с вами дал, чтоб в темноте мы не ходили, чтоб дьявол нас не искушал. Как хорошо ходить во свете, который путь нам осветил, ведь мы для Господа есть дети, Он нам спасение явил. Сергей Гавриленко. Тюрьма. Донецкая область, Украина.

письма из-за колючей проволоки. Идет по тюремным камерам. Вот уже год, как я получаю алтарь, за что безмерно благодарен Господу и тем людям, на чьи средства для меня оформлена подписка. Очень жаль, что она закончилась. Пишу эти строки с робкой надеждой на то, что, быть может, найдется человек, у которого есть возможность выписать мне алтарь на следующий год. Молю Бога о том, чтобы такой человек нашелся, ибо осознаю то, что в это кризисное время многие едва сводят концы с концами. О самой газете напишу просто, то, что на душе. Скажу прямо, газета интересная, полезная, душевная и простая в смысле доходчивости изложения. В газете мне интересно буквально все. Делаю себе выписки, а затем отдаю ее в тюремную капеллу, откуда она расходится дальше по тюремным камерам. Для меня, как находящегося в местах лишения свободы, ближе всего, конечно, раздел «Ключ к капкану». Его прочитываю в первую очередь, но повторяю, интересно все. И свидетельства, и письма, и повесть «Быстрые деньги и медленный путь». Обидно будет, если не смогу прочесть до конца. А стихи – это как бальзам на душу израненную. Долго думал перед тем, как решился написать о помощи для моей семьи. На воле у меня осталась жена и двое детей. Благодарен всем, кто молился о моей семье. До недавнего времени у них все было благополучно, но теперь жена осталась без работы. Хотя она зарабатывала мало, но все же это позволяло сводить концы с концами. Сейчас жена получает мизерное временное пособие по безработице, и на детей выдают по 8 лат на ребенка. Это примерно по 6 евро. Может, у кого сохранились от своих детей еще годные для носки вещи? Ведь дети растут быстро. Может, кто-то пожертвует одежду и обувь на мальчика 3 лет и девочку 10-11 лет. А главное, молитесь о них. И поверьте, мне очень неловко обращаться с подобной просьбой. Что касается лично меня, то я ни в чем материально не нуждаюсь. Как бы ни было, тут все же накормят, и нет нужды думать с вечера о том, что поесть завтра и чем кормить детей, которые не понимают, что такое кризис, и просят есть». Александр Филимонов, тюрьма, Латвия. Сам так же думал. Еще в родительском доме узнал, что такое алкоголь и сигареты. Если не было на что купить, я воровал или грабил сверстников. Школу не закончил, попал в малолетнюю тюрьму. 18 лет, был осужден на 8 лет. Ничего не умел делать, только грабить людей. И тем не менее, казалось, что у меня все хорошо, пока мой родной сын не написал мне, что я ему никто. Сперва огорчился, но подумал и понял, что это так. Ведь я сам так же думал о своем отце и тоже стал никем для родного сына. Сыну уже больше 20, а видел он меня всего 5 или 6 раз. Я не знал своего отца, и мой сын не признал отца во мне. И тоже стал уголовником. Обидно за свою жизнь. Очень не хочется, чтобы и сын прожил свою жизнь так же. Готов страдать, лишь бы у него все хорошо было. Очень хочется читать вашу газету и дальше. Может, кто поможет в выписке? Спасибо. Александр Каялович, тюрьма Даугавпилс, Латвия.

Хочу с тобой поделиться. Газету получаю на свое имя уже с начала 2009 года. Терпение вознаграждается. Хотя как это сложно ждать, находить силы для терпения. Ищешь утешение в Слове Божьем, и оно дает покой и умиротворение. Понимаю, что все это испытание веры. Идет вечная борьба духа и плоти, а поле битвы – наше сердце. В Библии сказано: «Просите с верою, немало не сомневайтесь». Не должны мы сомневаться, что наши молитвы останутся без ответа. Даже если через долгое время мы не должны сомневаться, так как все времена и сроки у Господа. Он совершит все в свое время. Ведь когда мы молимся, мы не забываем произносить такие слова: «Не моя воля, но Твоя да будет». Так Иисус обращался к Отцу Своему. Нам есть с кого брать пример. Еще хотела поделиться мыслями, выраженными в стихотворении собственного сочинения. «Я хочу с тобой поделиться, я хочу тебе рассказать, как мне горько и одиноко по морю страстей блуждать. Этот мир опасен и сложен, сатана его сделал таким. Ложь, коварство, жестокость топчут землю своим сапогом, душу юную совращая, злое семя сеют кругом. Куда скрыться от этого, люди? Мы невольники, собраны здесь. И блудница, и вор, и убийца нас связало одно — это грех. Не разделишь ты грех на части, одинаково будешь судим. Судьба твоя в Божьей власти, так стоит ли бороться с ним? Я хочу с тобой поделиться, я хочу тебе это сказать. Мне жаль того человека, кто истину мог отвергать». Людмила Мальцева. Тюрьма. Город Вольск. Россия. Мой адрес вам известен. Давно хотел написать, но возможность появилась только сейчас. Хоть я и не писал вам еще, мой адрес вам уже давно известен, и вы знаете, что это тюрьма пожизненного заключения. Поэтому, думаю, не имеет смысла объяснять причину отсутствия почтовых марок, конвертов, бумаги и многого другого. С великой благодарностью получал весь прошлый год газету за счет благотворительной карточки. Даже была возможность пару номеров отправить на волю сестре во Христе, которой газета тоже очень понравилась. Уже некоторое время не идет ко мне алтарь, и грустно от этого, словно расстался с хорошим другом. Хотелось бы обратиться к читателям алтаря с просьбой о помощи в подписке для двух душ. Бог воздаст вам старицей. Вторая душа, за которую прошу, сестра во Христе. Инвалид второй группы. Живет она настолько небогато, что даже не имеет возможности высылать мне конверт для ответного письма. Но ее по-детски простые молитвы и светлые письма спасли меня от самоубийства. Очень хочу, чтобы и она имела возможность получать газету «Забытый алтарь». Сергей Скляр. Тюрьма Соликамск, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

«Существует одно опасение, которое портит все удовольствие моей жизни», — сказал один мужчина. «И что это?» — спросил его друг. «Я боюсь», — ответил тот, — «что Библия права». Многие люди подобны этому мужчине. Они боятся столкнуться с действительностью жизни и потому всячески избегают контакта с Библией. Хотя внутри у себя, в сердце, чувствуют себя пораженными. Не лучше ли было в таком случае добиться ясности? Если Библия не права, то я в сущности ничего не теряю. А если то, что в ней написано, правда, то благоразумнее прислушаться к тому, что она говорит. Ученик Иисуса Христа Петр пишет в своем послании следующее. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Дорогой радиослушатель, пусть истины Слова Божьего коснутся также и вашего сердца. После исполнения песни брат Ваня Петерс представит тему сегодняшнего разбора Библии.

Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Эти слова из 10 стиха 19 главы Евангелия от Луки можно назвать ключом к этой книге. В ней автор особенно выделяет человеческую сторону Иисуса Христа. Сын Божий стал совершенным человеком, и в этом образе начал борьбу за спасение человечества. Он был подвержен всякому испытанию греха, но в противоположность к людям одержал победу над искушениями. Этим самым он стал достойным принести жертву Богу за спасение людей. Добровольно он принес эту жертву. Умер на кресте, чтобы мы получили жизнь. Это, дорогие слушатели, тема Евангелия от Луки, которую мы желаем рассмотреть в этих передачах. Сегодня мы проведем вторую беседу и желаем, чтобы Господь помог нам правильно понять Его Слово и применить его в нашей повседневной жизни.

Евангелие от Луки, третья книга Нового Завета. Разделено оно в Библии на 24 главы. В контрасте с другими тремя Евангелиями мы видим следующую картину. Евангелист Матфей писал как еврей евреям. Он описывает Иисуса как царя и приводит его родословие до Авраама, родоначальника Израиля. Марк, носящий римское имя и имеющий еврейское Иоанн, пишет для римского гражданина. Это видно из того, что он представляет Христа как слугу и раба. Римляне были рабовладельцами, и поэтому понимали этот образ речи. Лука был грек и писал для греков, подчеркивая особенно совершенство человечества Иисуса Христа. Немного позже в этой беседе мы рассмотрим причину этого. Иоанн, как автор четвертого Евангелия, писал его позже других, и в особенности уже для верующих. Он делает большое ударение на божество Иисуса Христа. Иустин мученик, живший 135 лет после рождения Иисуса Христа, и другие христианские писатели второго столетия утверждают, что Лука был автором Евангелия и книги Деяний апостолов. По профессии Лука был врач. Это мы узнаем из послания к Колоссянам. В 14 стихе 4 главы этого послания апостол Павел передает привет Колоссянской церкви. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Во многих местах Евангелия тоже замечается интерес автора к медицинским вещам. Его имя, красивый греческий стиль письма и предания говорят, что он был греком. Таким образом, Лука является единственным нееврейским писателем Нового Завета. О адресате этого Евангелия мы читаем в 3 и 4 стихах 1 главы. «Рассудилось мне, — пишет Лука, — по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Это, однако, не значит, что содержание Евангелия касается только одной личности. Титул «Кратестос», что в переводе означает «достопочтенный», который мы здесь встречаем, указывает на человека, занимающего высокую, важную должность. Такие люди в то время имели своих писцов и писателей, которые размножали книги, переписывая их от руки. Если таковым господам посвящалась книга, то автор мог рассчитывать на ее перепись и более широкое распространение. Поэтому мы имеем полное право говорить, что Евангелие было предназначено для широкого круга читателей. Это предположение мы основываем и на том, что хорошо известные всякому еврею географические места Израиля подробно описываются и поясняются. Так что мы можем сказать, что особыми адресатами книги Луки был греческий и остальной мир. Приведем в подтверждение этому еще четыре других аргумента. Во-первых, цитаты из Ветхого Завета Лука брал из греческого перевода 70 толкователей. Это был знакомый и язычникам перевод. Во-вторых, Иисус назван здесь греческим титулом, как, например, «дикосколос», что значит «учитель», или «эпистатес», что означает «мастер» или «господин». Родословие Иисуса Христа, в-третьих, описано до первого человека, Адама. Этот аргумент особенно выделяется в сравнении с родословием из Евангелия от Матфея, который писал евреям и поэтому ввел родословие Христа только до Авраама. В речах Иисуса, это четвертый пункт доказательства, что Евангелие от Луки написано для язычников, Лука совершенно упускает арамейские слова, которые часто употреблялись евреями. В начале первого столетия, когда Лука писал свое Евангелие, греческая культура и философия имели большое влияние на население тех стран. Центральной мыслью греческой философии было совершенство человека. Поэтому Лука придает большое значение человеческим чертам и непорочной жизни Иисуса.
Так что картина Христа, данная нам в этой книге, показывала греческим мыслителям высший идеал морали и чистоты. Хоть и божественной стороне Христа придается очень важное значение в Евангелии от Луки, больше внимания, однако, автор уделяет здесь его человечеству. Эту книгу можно назвать комментарием к таинственным словам апостола Павла из 3 стиха 8 главы послания к римлянам. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Как врач по профессии, Лука описывает нам Христа как совершенного врача, который пришел не только послужить, но ходил, благотворя и исцеляя всех, как мы читаем в 38 стихе 10 главы книги «Деяния апостолов». Все четыре евангелиста описывают историю испытания Христа в пустыне, но один Лука добавляет, что после этого дьявол отошел от него только на время. Все писатели писали о молитвенной борьбе в Христа в Гефсимании, но только врач Лука повествует нам о поте, как капли крови, стекающем на землю, и о ангеле, укрепляющем его. Все четыре евангелиста пишут о покаянии Петра после отречения. Но один только Лука говорит нам о взгляде Христа, вызвавшем в Петре сожаление и раскаяние. 61 других случаев и примеров мы находим в повествовании Луки, о которых не упоминают другие три евангелиста. Итак, беря во внимание все вышесказанное, мы можем прийти к выводу, что тема Евангелия от Луки выражена в 10 стихе 19 главы этой книги. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус действительно имел право стать жертвой за грехи человечества, потому что Он сам как человек не имел греха. Римский сотник, видя умирающего на кресте Спасителя, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Этим еще раз подтверждено совершенство человечества Иисуса Христа. Он ничем не отличался от всех других людей вокруг Него. Но Он невинный, умер за нас, виновных. Поэтому нам открыт путь к Богу. Он принял на Себя наказание за наши грехи, смерть, и поэтому предлагает нам жизнь. Можно ли человеческим умом познать и измерить эту великую любовь? Это говорит Лука Феофилу, которому он посвятил свое Евангелие. Написано, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Но, как мы уже сказали, Лука преследует этой книгой еще и другую цель. Тщательно исследуя все обстоятельства, Лука дал всемирно распространенному учению Иисуса Христа солидное историческое основание. Археологические исследования, особенно последнего времени, показали, что Лука придавал важное значение историческим фактам и событиям. Богословы и историки предполагают, что Евангелие от Луки написано до 70-го года нашей эры, во время двухлетнего тюремного заключения апостола Павла, точнее в 63-м году. Павел в это время еще был жив. Это мы узнаем из того, что вторая книга Луки «Деяния апостолов» говорит о его путешествиях с Павлом. И в первом стихе этой книги он говорит: «Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и о чем учил от начала». Значит, Евангелие было написано перед книгой «Деяния апостолов». Но и эта вторая книга была написана до 70-го года. Я делаю этот вывод из того, что Лука не упоминает о очень важном в истории христианства событии – разрушении Иерусалима в 70-м году. Вся книга «Деяния апостолов» ни одним словом не упоминает это событие. Поэтому мы датируем это третье Евангелие на 63 или 64 год нашей эры. Примерно в это же время были написаны и Евангелия от Матфея и Марка. Итак, прежде всего, Евангелие от Луки стало Евангелием для всего мира, как это проповедовал и Павел.
Эта проповедь основывалась на предлагаемом Иисусом Христом единственном универсальном спасении. Иисус представлен нам как Спаситель всего мира, как друг бедных и Господь грешных, в Его полном совершенном человечестве. «Есе гомо» – «се человек», должен был высказать Пилат. Божественная радость звучит через всю книгу. Это ликование потерянных и вновь найденных. И хоть Ренан был большим скептиком, он называет Евангелие от Луки прекраснейшей книгой мира и кладом для художников. Ни по какой другой книге не нарисовано столько прекрасных картин. Так пишет дальше Ренан. Все смеется, все плачет, все поет. Это песнь народа, это осанна для малых и бедных. Мы уже неоднократно упоминали о первых вступительных стихах Евангелия от Луки. Этот пролог, состоящий из 4 стихов, написан классическим греческим языком. Он показывает, как Дух Святой совершенно естественно употребляет человека для письма Слова Божия. В нашей следующей беседе мы начнем последовательный разбор Евангелия от Луки. И было бы желательно, чтобы вы пригласили к этому изучению Библии своих друзей и знакомых. Еще один совет. Если возможно, записывайте эти программы на магнитофонные ленты или кассеты, чтобы совместно с другими обсудить и подробнее разбирать сказанное. Мы также будем вам сердечно благодарны за все отзывы, советы и пожелания. Ими вы можете обогатить эти программы. Итак, пусть Господь вас всех обильно благословит при изучении Его Слова.

Святая Библия, о книга благодатная, святая и понятная лишь тем, в ком Божий Дух, кто с верой и с молитвою, молясь, как перед битвою, ее читает вслух, прося у Бога мудрости, чтобы понять все трудности, чтоб в сердце все слагать. Тот сам в ней назидается, и те, кому читается, получат благодать. Еврей ли ты, язычник, муж честный или опричник, коль с верою читать начнешь святую Библию, поймешь тогда, что гиблою дорогой ты идешь, оставишь преступления, полн страха и волнения, пред Господом падешь, и перед Голгофой склонишься, перед Христом преклонишься, к Нему возопьешь, прося о всепрощении, и с Богом в примирении настанет в сердце тишь, и с радостью сердечною за милость бесконечную молитву сотворишь. О, люди угнетенные, оставьте суету, оставьте жизнь беспечную, чтоб приобресть вам вечную, придите ко Христу.

Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали христианскую радиопередачу Миссионерского общества «Голос мира». Ваши вопросы, отзывы и предложения вы можете писать по адресу: Федеративная Республика Германия, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Я повторяю адрес: ФРГ, 48, город Билефельд, почтовый ящик 180201, Ивану Петерс. Желаем вам всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь!

Джон Буньян. Духовная война. Подойдя к воротам замка, Эммануил приказал дьяволосу сдаться добровольно. Надо было видеть, как эта тварь страшилась показаться на глаза победителю, как трепетала в ожидании своей участи. Но выхода у него не было. И вот привели к Эммануилу дрожащего всем телом дьяволоса. На него надели оковы, чтобы он не смог уйти от назначенного царем всеобщего суда. Тут лукавый дух стал молить Эммануила не вергать его в бездну, но дозволить мирно выйти из города. Однако победитель был глух к мольбам незаконного царя города и приказал отвезти его на торговую площадь, где перед всем народом у него отобрали оружие, которым он так хвалился. Трубачи в это время радостно трубили, раздавались победные крики. Тут душа наконец увидела, на кого она дотоле возлагала надежды и кому столь безумно доверялась. Разоблаченного перед всем городом дьяволоса Эммануил приказал привязать цепями к колеснице, назначив Ваннергеса и убеждения стражами замка на случай, если кто из приверженцев дьяволоса вздумал бы оказать ему помощь. Эммануил сел в колесницу и с триумфом проехал через весь город. Через ворота зрения победитель, сопровождаемый громкими криками, выехал за стены города в стан своего войска. Воинство Эммануила, увидев самозванца в таком унижении, разразилось радостным восклицанием. Наконец-то дьяволос узнал силу меча возмездия. Звук труб, чудное пение, крики восторга раздавались так громко, что, казалось, достигали неба. И горожане, у которых словно пелена с глаз упала, смотрели и слушали, и глаз не могли отвести от Эммануила. Сердца их наполнялись радостью и надеждой. Когда Эммануил нашел, что его враг достаточно наказан, он выгнал его вон, запретив ему когда-либо являться в город. Дьяволос был вынужден униженно искать убежище, искать покой и никогда не найти его. Полководцы Ваннергес и убеждения были особенно сильными и энергичными личностями. Грозные лица, громкие голоса. Они все еще продолжали жить в доме летописца «Совесть». Жители города стали внимательнее присматриваться к этим двум военачальникам Эммануила, которые исполняли свой долг без лишних рассуждений, вызывая у окружающих их страх и трепет. Весь город жил в неизвестности относительно своей будущности. Сам Эммануил не захотел жить в городе, а поселился в своем стане среди войск своего отца. Однажды он послал приказ вождю Ваннергесу собрать горожан во дворе замка и при них арестовать и посадить под стражу летописца «Совесть», бывшего городского главу разумения и князя «Свободная воля». Приказание было исполнено и вызвало еще большее волнение среди жителей. Им казалось, что настало время гибели города. Какой смертью они погибнут? И долго ли будут длиться их мучения? Они даже боялись, что Эммануил велит бросить их в ту бездонную пропасть, которой так боялся сам дьяволос. Хоть они, в общем-то, сознавали, что заслужили такое наказание. К тому же они переживали за своих арестованных воевод и начальников и были уверены, что их казнь будет началом разрушения города. Поэтому, собравшись на совет, они решили составить обращение к Эммануилу
и передать его через некоего жизнерадостность. Он отправился с письмом в стан Эммануила и подал ему прошение следующего содержания. «Великий и грозный владыка, победитель дьяволса и завоеватель души, смиренно просим тебя помиловать нас, многострадальных жителей несчастного города, не вспоминая соделанных нами преступлений и грехов. Помилуй нас по великому твоему милосердию и не дай нам умереть, но жить под твоим водительством. А мы будем твоими верными слугами, готовыми собирать крохи со стола твоего. Аминь». Эммануил взял прошение из рук его, но отпустил посланца, не сказав ни слова. Это сильно огорчило всех горожан. Обдумывая свое положение, они пришли к выводу, что им следует вновь просить о помиловании. На общем совете они решили послать второе прошение. Написав ту же самую просьбу во второй раз, они не знали, с кем ее послать. Жители души думали, что первый их поверенный чем-то не угодил Эммануилу, который потому и оставил прошение без ответа. Они стали просить вождя убеждения ходатайствовать за них, но тот отказался, говоря, что не берется просить за изменников. «Впрочем, — прибавил он, — наш Эммануил добр, и вы можете еще раз прийти к нему с этой просьбой. Пусть ваш посланник облачится в рубище, наденет петлю на шею и молит ни о чем другом, как только о его помиловании». От страха они медлили дольше, чем следовало, но, опасаясь еще больше усугубить свое положение, решили послать просьбу с одним из своих сограждан по имени «Желание к пробуждению». Он жил на окраине и, явившись на зов, согласился сделать все от него зависящее для спасения души. Эммануил

Князь Свободная Воля побледнел от ужаса, а летописец Совесть затрепетал, когда посланец рассказал слово в слово все, как было. В заключение он добавил: «А царевич, которому вы меня послали, так красив и великолепен, что, увидевший его, тотчас чувствует его великую любовь. В благоговении я пал перед ним ниц и смог только пролепетать: смилуйся над душой». После этого жители разошлись по домам, а находившиеся под стражей стали обсуждать ответ Эммануила. Бывший городской глава разумения нашел, что ответ не слишком грозен и особой опасности не представляет. Князь Свободная Воля утверждал, что это дурное предзнаменование, а летописец Совесть видел в этом ответе смертный приговор. По городу поползли тревожные слухи, далекие от реального положения дел. Все были в волнении. Один кричал в отчаянии: «Мы все погибаем!» Другой, напротив: «Мы все будем спасены!» Третий: «Мы не нужны Эммануилу!» Четвертый: «Арестованные скоро будут казнены!» Весь день прошел в толках и спорах. Наступила ночь, а весь город продолжал теряться в догадках до следующего утра. Вся эта сумятица была вызвана предположением летописца, находившего ответ царевича равным приговору к смерти. Город привык с уважением относиться к словам совести, ибо считал, что через него говорит сам Бог. Жители души почувствовали горькие последствия мятежа и незаконного сопротивления воле Эммануила. Чувство вины и страха овладело ими. Наконец, после долгого обсуждения, было составлено третье послание к Эммануилу, которое имело следующий текст: «Великий Эммануил, владыка миров, исполненный милосердия, мы несчастны, жалкие обитатели души, исповедуем пред Тобой свои прегрешения, сознаем, что более недостойны славного имени души и недостойны помилования. Если Тебе угодно казнить нас, мы примем приговор как заслуженную кару, ибо Ты праведен. Мы не имеем права жаловаться, даже если Твой приговор будет жестоким. Но молим Тебя, одари нас милосердием Твоим, помилуй и сними с нас согрешения наши, дабы мы прославили Твою благодать и милость. Аминь». Снова встал вопрос, кто возьмется передать прошение Эммануилу. Предложили кандидатуру старого горожанина по имени Добрые Дела. Правда, это имя ему вовсе не подходило, ибо в сущности ничего доброго в нем не было. Против этой кандидатуры выступил Совесть. «Мы в опасности и молим о пощаде, и вдруг пошлем прошение с человеком, имя которого противоречит делам его? Как может Добрые Дела ходатайствовать о помиловании? Нам нужна милость, а добрыми делами мы сыты. Именно они завели нас в тупик. Если Эммануилу вздумается спросить имя подателя сего прошения, и он услышит в ответ добрые дела, я уверен, что он это ответит: а, добрые дела все еще жив. Пускай же душа спасается сама». Тогда решили снова отправить посланникам желание к пробуждению. Тотчас послали за ним. Тогда он стал просить отпустить с ним слезные очи своего соседа, добродушного бедняка, очень подходящего для этого поручения. Желание к пробуждению накинул на шею веревку, а слезные очи сложил на груди руки.

0: крестом. Так они отправились к Иммануилу. Представ перед Иммануилом, они прежде всего стали просить прощения за свою докучливость. Причина тому – постоянные угрызения совести. Ни днем, ни ночью не знают они покоя, помня, как они провинились перед царем Шаддаем и перед ним, сыном его. Затем желание к пробуждению, падая ниц перед Иммануилом, воскликнул: «Пощади, помилуй жалкую душу!» и вручил ему прошение. Иммануил, прочтя просьбу, отвернулся от них на минуту, чтобы скрыть свои слезы, и потом спросил гонца, как его зовут и почему он избран городом как податель прошения. Тот отвечал: «О, зачем тебе имя столь жалкого существа, каким я себя считаю? Ты всеведущ, и я никогда не тешил себя надеждой, что могу быть тебе угодным. Я и мои соотечественники хотим жить, и я от имени всех нас пришел молить тебя, даровать нам жизнь. Простри руку милосердия нам, недостойным рабам твоим». «А как зовут твоего товарища?» — спросил Иммануил. «Зовут его Слезные Очи. Он мой сосед, бедный, скорбный старик». Тогда и Слезные Очи пал ниц пред царевичем. «О, мой господин, меня зовут так, потому что отцом моим был покаяние. Конечно, зачастую и добрые родители имеют дурных детей, и я признаю свою недостойность, но все же молю тебя». И слезы полились из глаз старика. «Не вспоминай грехи юности моей, не взирай на недостойность рабов твоих, но пощади твое творение, душу, и позволь нам благословлять твое милосердие». По повелению Иммануила они встали с колен, не смея, однако, поднять на него взора. Он же отвечал так: «Душа взбунтовалась против отца моего, своего Творца и Повелителя, и избрала себе другого, лжеца и убийцу, ибо тот, кого вы считали могущественным и сильным, был изгнан отцом моим во тьму кромешную. После этого он явился к вам, и вы приняли его. Вы за него сражались с посланными отца моего, и они упросили его даровать им больше силы. Тогда я сам пришел с большим войском. Но как вы поступили с моими слугами, так поступили и со мной. Вы не хотели внимать мне и вели против меня войну. Я победил вас. Пока вы не уверились, что я имею полную власть, ибо она дана мне отцом, вы не молили о пощаде. Теперь вы скорбите и проливаете слезы. А когда я велел вывесить белое знамя милости, красное правосудие и черное наказание, вы молчали. Я рассмотрю вашу просьбу и приму решение во славу отца и моей. Пусть Ванергес и убеждения завтра приведут в мой стан пленных, а суд и казнь отправятся в замок и позаботятся о сохранении спокойствия в городе». Посланцы возвращались в город с тяжелым сердцем, ибо так и не получили никакой надежды на пощаду. Скорбь ими овладела настолько, что они с трудом добрели до замка. Как и в прошлый раз, разговор с Иммануилом они решили передать в тюрьме, в присутствии заключенных. Слово в слово передали они свою беседу с царевичем. Услышав его приказания насчет пленных, последние разразились громкими стенаниями. Все трое стали готовиться к смерти, а горожане облеклись в рубище и посыпали головы золой. Так прошла ночь. Когда настало утро, пленные и охрана отправились в стан Иммануила. Ванергес шел во главе шествия. убеждения позади. Знаменосцы развернули победные знамена. Меж ними шли пленные в цепях и с веревкой на шее. Вид их был весьма жалок. Ударяя себя в грудь, не смея поднять глаза к небу, они шли, восклицая: «О, жалкая несчастная душа!» Бряцание цепей, смешанное с громкими воплями, сотрясало воздух раздирающими звуками. Когда они дошли до обители Эммануила, все пали ниц пред победителем, от стыда закрывая лица руками. Он же, обращаясь к Ванергесу, повелел: «Прикажи им подняться». Они встали, дрожа всем телом. «Вы ли те, кто дозволил дьяволу осквернить себя?» — спросил Эммануил. «Мы более чем дозволили, владыка, мы избрали его добровольно». «Могли бы вы жить под его игом весь свой век?» «Да, Господи, ибо его законы были приятны нашей плоти, и мы не знали иного блаженства. И когда я пришел спасти вас, неужели вы искренне желали моего поражения?» «Увы, желали!» — отвечали они. «А какого наказания вы, по вашему мнению, достойны за свой мятеж и прочие преступления?»
1: «Смерти и вечных мук, Господи!»
0: «Можете ли вы привести что-нибудь в свое оправдание?»
1: «Нет, Господи, ты правосуден, мы согрешили».
0: «Для чего вы набросили себе веревки на шею?»
1: «Это наши грехи, которые затягивают нас в бездну».
0: «Весь ли город этого мнения?» — спросил Эммануил.
1: «Да, что касается нас, горожан, но есть в нашем городе и слуги дьяволоса. За них мы не отвечаем».
0: Тогда Эммануил приказал позвать глашатая, которому повелел повсеместно провозглашать, что сын царя Шаддая именем отца своего и ради его славы одержал полную победу над душой и покорил ее. А весь город должен повторять после каждого возвещения «Аминь». В это мгновение с небес полилась райская музыка. Войско же Эммануила восславило своего вождя. Знамена развивались, в сердцах царил восторг. К сожалению, еще не все жители города могли присоединиться к этой ликующей толпе. Эммануил подозвал к себе трепещущих пленных и сказал: «Все проступки и беззакония, которые совершила душа, нарушив волю отца моего, именем его прощаю».

пергаментный свиток, скрепленный 7 печатями, и приказал бывшему городскому главе разумения, князю Свободная Воля и летописцу Совесть завтра на заре вскрыть и зачитать его всему городу. По распоряжению Эммануила их рубища были заменены на блистающие белые одежды. Дух уныния сменился в них духом радости. Все трое получили в дар украшения из золота с драгоценными каменями. На шею вместо веревок им надели золотые цепочки. Когда пленные услышали милостивые слова победителя и увидели дары его, они были ошеломлены. А князь Свободная Воля не выдержал и даже потерял сознание. Эммануил подхватил его своими любящими руками и привел в чувство. Поцеловав всех троих, он сказал: «Примите этот знак моей любви и милости к вам. А тебе, совесть, поручаю обо всем известить душу». Оковы их были сняты и разбиты у них на глазах на мелкие кусочки. Они тут же пали к ногам Эммануила, проливая слезы радости и громким голосом восклицая: «Слава и хвала Господу и Царю нашему!» Потом они начали собираться в обратный путь. Одному из слуг Эммануила был дан приказ идти впереди и играть на флейте и тамбурине. Так свершилось то, о чем они и мечтать не смели, и на что не решались надеяться. Вере приказано было предводительствовать этим радостным шествием с цветными стягами. В минуты, когда летописец будет зачитывать городу указ, записанный на свитке, Вера со своими 10 000 воинами должен пройти через ворота зрения. Дойдя маршем до замка Дьяволоса, он должен занять его и ждать прихода Эммануила. Суду и казни было приказано немедленно покинуть город и вернуться в стан. Так душа была избавлена от страха, внушаемого ей присутствием последних двух вождей и их воинств. Ничего не знающие жители города все еще пребывали в тревоге. Они рисовали себе картины казни пленных и с ужасом думали о своей участи. Лишь изредка слабый луч надежды прорывался через тяжелые тучи мрачных мыслей. Наконец, со стены, откуда они всматривались вдаль, где решалась их судьба, они увидели на горизонте какое-то необычное движение. Страх, ожидание и надежду можно было прочесть в их глазах. Но вот яснее стали вырисовываться человеческие фигуры, и город увидел большую ликующую процессию. В конце концов, они ясно различили разумение, совесть и свободную волю. Но что это? Они уходили в стан Эммануила в рубищах, а возвращались в сверкающих белых одеждах. Они уходили с веревками на шее. Теперь же на них золотые цепочки. Ноги их были в оковах. А теперь поступь вольная и широкая. Пошли они с мрачными лицами, а возвращаются с ясным взором и радостью. Отправились в тяжелом унынии, а возвращаются под звуки радостных флейт и тамбуринов. Собравшись у ворот зрения, горожане, несмотря на свою слабость, вызванную долгими переживаниями и страхами за будущее, не смогли скрыть бурной радости и подавить в себе крики ликования и восторга. Вместо секиры и виселицы — жизнь, утешение и безграничная радость. Когда праздничная процессия подошла к воротам города, она приветствовала горожан души: «Радуйтесь! Радуйтесь!
будь благословен, помиловавший вас!» И слышала в ответ: «Мы видим, что вам хорошо, но что будет с городом? Будет ли радость душе?» Летописец и разумение отвечали: «О, мы несем бедной душе весть благую и великую радость!» И они подробно рассказали о своей встрече и разговоре с Эммануилом. Жители не могли надивиться его мудрости и милосердию. Летописец объявил, что они получили отпускную грамоту и что зачитана городу она будет завтра на торговой площади. Как описать волнение и радость городских жителей? Они не могли уснуть от счастья, пели хвалебные гимны и ликовали. Кто из нас мог ожидать такого блаженства? Кто, видя уходящих мужей в кандалах, мог вообразить, что они вернутся в белых одеждах? И не потому, что были признаны невиновными, но лишь по милосердию Эммануила, который простил им грехи их и послал назад под звуки флейт и тамбуринов. Воистину, так могут поступить лишь добрый царь Шаддай и Эммануил, сын его.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: Это от Господа есть дивно в очах наших.
5: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
5: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
4: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
5: Они принесли. Тогда говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
5: Они сказали ему:
6: «Кесаревы».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
7: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». И так вы весьма заблуждаетесь».
5: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
8: «Какая первая из всех заповедей?»
5: Иисус отвечал ему:
4: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет».
5: Книжник сказал ему:
8: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
5: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
4: «Недалеко ты от Царствия Божия».
5: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
4: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
5: И множество народа слушало его с услаждением. и говорил им в учении своем:
4: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
5: И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
4: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Глава 13.
5: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
9: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания».
5: И Иисус сказал ему в ответ:
4: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
5: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
10: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
5: Отвечая им, Иисус начал говорить:
4: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от 4 ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
3: Глава 14.
5: Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
11: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
5: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
12: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
5: И роптали на нее, но Иисус сказал:
4: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
5: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
9: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
5: И посылает 2 из учеников своих и говорит им:
4: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
5: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
4: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
5: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
9: «Не я ли?»
5: И другой:
10: «Не я ли?»
5: Он же сказал им в ответ:
4: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
5: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
4: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
5: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
4: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием».
5: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
4: «Все вы соблазните со мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
5: Петр сказал ему:
10: «Если все соблазнятся, но не я».
5: И говорит ему Иисус:
4: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
5: Но он еще с большим усилием говорил:
10: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
5: Тоже и все говорили. пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
4: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
5: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
4: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
5: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
4: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты».
5: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
4: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
5: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
4: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
5: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
12: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
5: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
13: «Рави! Рави!»
5: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
4: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
5: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
13: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный».
5: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса:
11: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
5: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
11: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
5: Иисус сказал:
4: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
11: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
5: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
14: «Кролики!»
5: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала:
15: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
5: Но он отрекся, сказав:
10: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
5: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
15: «Этот из них».
5: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
16: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно.
5: Он же начал клясться и божиться.
10: Не знаю человека сего, о котором говорите.
5: Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом.
4: Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня.
5: И начал плакать.
3: Глава 15.
5: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
17: «Ты царь иудейский?»
5: Он же сказал ему в ответ:
4: «Ты говоришь».
5: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
17: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?»
5: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
17: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
5: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
17: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
5: Они опять закричали:
18: «Распни его!»
5: Пилат сказал им:
17: «Какое же зло сделал он!»
5: Но они еще сильнее закричали:
18: «Распни его!»
5: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
18: «Радуйся, царь иудейский!»
5: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
19: «И к злодеям причтем».
5: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
20: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
5: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
21: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».
5: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
22: «Элои, Элои, лама савахфани!»
5: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
23: «Вот, Илью зовет!»
5: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
24: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его».
5: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал:
0: истинно человек сей был Сын Божий.
5: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
3: Глава 16.
5: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
15: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
5: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
1: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам».
5: И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
4: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы».
5: Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
2: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: «Все дороги ведут в Рим», говорили в огромной империи, покорившей все страны, прилегающие к Средиземному морю. Рим был центром тогдашнего мира. Предполагают, что во времена Августа народонаселение Римской империи достигало приблизительно 100 миллионов человек, причем в самом Риме насчитывалось более миллиона жителей. После взятия Иерусалима в 63 году до Рождества Христова к Римской империи была окончательно присоединена и Палестина. Провинции империи управлялись посланными туда из Рима правителями. В период с 25 по 36 годы по Рождеству Христову римским прокуратором Иудеи и Самарии был назначен Понтий Пилат. Это был гордый человек, презрительно и даже жестоко относившийся к евреям. Как отмечает евангелист Лука, однажды он приказал убить некоторых галилеян в то время, когда они приносили жертву Богу. Иногда со стороны критиков Библии существование Понтия Пилата как исторической реальной фигуры подвергалось сомнению. Однако на территории Римской империи был найден текст с именем Понтий Пилат и несколько монет, датированных 30 и 31 годами нашей эры, отчеканенных в его честь. Эти находки подтвердили реальность исторического существования Пилата во времена Иисуса и подтвердили точность передачи событий в Новом Завете. Еще одно свидетельство подлинности евангельской истории содержится в трудах римского историка Тацита. В своих аналах он писал: «Иисус Христос был распят во времена Тиберия по приказу прокуратора Понтия Пилата в Иудее». Итак, давайте прочитаем, что пишет об этом евангелист Марк. Текст лекции доктора МакГи, посвященный изучению 15 главы Евангелия от Марка, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 15 главы Евангелия от Марка, где мы читаем описание распятия Иисуса Христа. Мы знаем, что все Писание богодухновенно и полезно. Точно так же и этот отрывок, который описывает смерть и воскресение нашего Господа, имеет для нас сегодня особый смысл. Читая эти строки, невозможно не почувствовать трагизма, которым насыщены все эти события. Трудно оставаться безучастным к жестокой несправедливости и непереносимым страданиям Господа Иисуса. Однако помните, что Бог хочет вовсе не нашего сочувствия. Ему нужна наша вера. Поэтому поверьте в Иисуса, друзья мои. В послании к римлянам в 10 главе, в 9 и 10 стихах сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Он хочет нашей веры, а не нашего сочувствия или сожалений. Евангелие от Марка – это Евангелие действия. И я думаю, что 15 глава как бы венчает сюжет всей этой книги. Более того, здесь, на наших глазах, происходит величайшее событие всей истории этого мира. И позднее Павел напишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 3 и 4 стихах: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Нужно также понимать, что Евангелие – это то, что сделал сам Бог, а вовсе не то, что Он требует от нас. Спасение целиком зависит от Него. Мы с вами не в состоянии ничего сделать, чтобы угодить Богу или быть достойными Его. Наша с вами праведность недостаточна для того, чтобы Бог оправдал нас. Именно Бог должен дать нам свою праведность, что мы и читаем в послании к римлянам, в 4 главе, в 25 стихе. «Иисус предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». А теперь, после этого вступления, давайте прочтем первый стих этой главы. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату». Синедрион, высший иудейский совет, мог осудить Иисуса на смерть, но он был не вправе привести приговор в исполнение. Лишь Рим обладал правом казнить и миловать. Вот почему первосвященники должны были представить дело Иисуса на римский суд, который уже мог утвердить приговор, вынесенный Синедрионом. Однако обвинения Синедриона против Иисуса не годились для римского суда. Вот почему рано поутру первосвященники собираются вместе, чтобы сформулировать обвинения, которые были бы приемлемы для суда Пилата. Им нужны были такие обвинения, которые придали бы юридическую силу всему тому, что происходило прошлой ночью. Понтий Пилат находился в тот момент в Иерусалиме, хотя его основная резиденция располагалась в Кесарии. Пилат не любил Иерусалим и появлялся там только во время основных иудейских праздников на случай, если потребуется пресечь народные волнения. Дело в том, что римская власть не допускала никаких народных выступлений, что и являлось объяснением того, как власть Рима смогла устоять в течение почти тысячи лет. Пилат был политиком, и для него, как для любого политика, возможность извлечь выгоду всегда перевешивала стремление к справедливости. Однако, когда Пилат понял, что Иисус совершенно невиновен, он предпринял усилия, чтобы освободить его, но в то же самое время он стремился угодить и иудейской верхушке. Изначально он полагал, что сумеет повернуть ситуацию так, чтобы все были довольны. Пилат был типичным политиком, который ищет компромисса по любому поводу, желая угодить всем сторонам. Однако мы с вами должны понять, что попытки следовать этому принципу, как правило, приводят к тому, что довольных не бывает. А теперь давайте прочтем описание суда Пилата, стихи со 2 по 6. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Слова Иисуса «ты говоришь» на самом деле являются характерной для того времени формой утвердительного ответа. «И первосвященники обвиняли его во многом». Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Наверняка Пилату было удивительно видеть узника, который не предпринимал никаких усилий, чтобы защитить себя. Я полагаю, что другие заключенные, которым доводилось стоять перед Пилатом, делали все возможное, чтобы избежать наказания. Но этот узник был совершенно иным. Он не приводил никаких доводов в свое оправдание, что озадачивало Пилата. Если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, мы узнаем, что Пилат предпринимал значительные усилия, чтобы избавить Иисуса от приговора.

Читаем 7 стих. «Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство». Этот человек был виновен в бунте и убийстве. Нет сомнений, что Варавва заслуживал распятия вместе с другими узниками. При этом я думаю, что наш Господь был распят на кресте, предназначавшемся именно Варавве. Однако посмотрите, чего требует толпа. Стихи с 8 по 13. «И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: „Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?“ Ибо он знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: „Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?“ Они опять закричали: „Распни его!“» То, что происходит здесь, друзья мои, просто неслыханно. Для Пилата было совершенно очевидно, что все обвинения против Иисуса необоснованы. И он предлагает народу выбор между явным преступником Вараввой и невинным человеком Иисусом. Пилат не мог даже представить себе, что кому-то захочется освободить настоящего преступника и распять невиновного. Но он просто не осознавал, насколько низко может пасть человеческая душа. Римский правитель не мог даже представить себе, что религия способна опуститься до подобной низости. Несомненно, он был потрясен, услышав требование толпы отпустить Варавву. 14 стих. Пилат сказал им: „Какое же зло сделал он?“ Но они еще сильнее закричали: „Распни его!“ Первосвященники настроили народ требовать распятия Иисуса. И, как мы видим, толпа, захлебываясь от ярости, идет на поводу у иудейской верхушки. Даже когда Понтий Пилат спрашивает народ, в чем, по их мнению, виновен этот Иисус, они лишь еще яростнее выкрикивают свои жестокие требования. Здесь мы видим хороший пример того, что толпа редко способна рассуждать здраво. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Пилат, несомненно, был слабым и не очень уверенным в себе политиком, а потому он поддается требованию толпы и отдает Иисуса на распятие. И здесь, несомненно, хваленное римское правосудие потерпело полный крах, потому что совершенно невинный перед римским законом человек был приговорен к смерти. Но, с другой стороны, давайте задумаемся, друзья, был ли Иисус на самом деле невиновен? Ведь на том кресте Он занял наше с вами место, а нам с вами есть за что понести наказание. Далее читаем 16 стих. «А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк». После того, как узника осуждали на смерть, он переходил в руки солдат. Известно, что римские солдаты отличались особой жестокостью и обычно любили развлекаться со своими заключенными, которые превращались для них в живые игрушки. Обычно осужденным на казнь узникам предстояло подвергнуться жесточайшим издевательствам и унижениям. Именно это и ожидало здесь нашего Господа. Обычно римские солдаты играли со своими заключенными в кровавую римскую игру. Завязав глаза осужденному, они били его изо всех сил. Потом пленник, если он еще был в сознании, должен был догадаться, кто из солдат его не бил. Причем подобное избиение могло продолжаться долго, пока несчастная жертва еще была в сознании. Я полагаю, что Господь был

настолько сильно изувечен, что вы не смогли бы его узнать. Именно эти жестокие побои, по всей видимости, явились причиной, почему крест Иисуса пришлось нести другому человеку, Симону Кириньянину. Вспомните, что нашему Господу было около 33 лет, и Он был в расцвете своих сил. Я не сомневаюсь, что Иисус был крепкого телосложения, ведь Ему приходилось много путешествовать по Израилю, а также мы помним, что Он без труда изгнал из храма миновщиков. Все это требует определенных физических данных. Едва ли Иисус был тщедушным слабаком, но эти избиения, как мы видим, полностью надломили его силы. Стихи с 17 по 19 продолжают описание издевательств над нашим Спасителем. «И одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». Здесь мы видим не просто проявление человеческой ненависти. Эта жестокость и изуверство явно демонстрируют нам деградацию человеческого сердца. И все мы, друзья, должны постараться осознать, через какие испытания пришлось пройти нашему Спасителю, когда Он занял наше место. Однако крест Ему только предстоял. Читаем 20 и 21 стихи. «Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». После всех этих издевательств солдаты повели Иисуса на распятие. Этот человек, Симон, был родом из Киринеи, города в Северной Африке. Он, по всей видимости, пришел в Иерусалим на время праздника Пасхи. Я полагаю, что солдаты просто выбрали наугад из толпы первого попавшегося человека и заставили его нести крест. Однако традиционно считается, что до ворот города Иисус нес свой крест самостоятельно. Стихи 22 и 23. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Вино, смешанное со смирною, являлось обезболивающим средством, которое помогало несчастному узнику пережить все предстоящие страдания. Интересно отметить, что пришедшие с востока волхвы принесли младенцу Иисусу именно смирну. Так что дар волхвов как бы символизировал его грядущую смерть. 24 стих. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. И так Иисус был распят». Интересно, что ни в одном из Евангелий мы не найдем подробности распятия. Везде нам приводятся лишь основные события. И это не случайно. Писание как бы окутывает все эти события покрывалом молчания, словно показывая, что все происходящее было слишком ужасным для того, чтобы углубляться в детали. Когда солдаты начали делить между собой его одежду, исполнилось еще одно пророчество, которое мы находим в 21-м псалме в 19-м стихе. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». 25 и 26 стихи. «Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его: „Царь иудейский“». Нам сказано, что они распяли Иисуса в третьем часу, то есть было 9 часов утра. Заметьте, что Марк
использует еврейский способ исчисления времени, тогда как Иоанн придерживается римского времени. Я полагаю, вы уже убедились, что ни один из евангелистов не рассказывает нам всех деталей, а потому мы с вами должны рассматривать все четыре Евангелия вместе, чтобы получить полную картину происходящего. Так Иоанн Марк говорит, что на кресте было написано обвинение царь иудейский, по которому Иисус был приговорен к смерти. Однако Иоанн сообщает нам дополнительную подробность. Оказывается, эта надпись была сделана на трех языках – еврейском, греческом и латинском. И хотя нам с вами это может показаться странным, слова обвинения были истинной правдой. Однако враги Господа вкладывали в них совершенно иной смысл. Он действительно был царем. Господь пришел к Израилю как царь, но был отвергнут. Однако при этом Иисус не был виновен в организации заговора против римской власти, в чем его обвиняли. Далее читаем 27 и 28 стихи. «С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Мы читаем, что Господь был распят рядом с двумя разбойниками. И когда все совершилось, исполнились слова Писания, которые мы находим в книге Исаии в 53 главе в 12 стихе. «Предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Далее стихи с 29 по 31. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти». И это была истинная правда, друзья мои. Иисус не мог одновременно спасти других и самого себя. Он отдал себя за других людей. Именно в этом и заложен великий принцип искупления. Стихи с 32 по 34. «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, лама савахфани», что значит Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я хочу обратить ваше внимание, что Марк сообщает нам точную хронологию распятия. В третьем часу Иисус был распят, а в шестом часу, то есть около 12 часов дня, на землю опустилась тьма. Яркое полуденное солнце померкло, и тьма опустилась на крест. И далее, с 6 до 9 часа, то есть вплоть до 3 часов дня, все было погружено во тьму. 35 и 36 стихи. Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили, «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Стоявший поблизости народ не понял, что именно говорил Иисус. Дело в том, что по-арамейски слово «Элои», то есть «Боже», звучит сходно с именем Илия. Причем, как мы видим, некоторые зрители вполне допускают, что Илия может прийти в ответ на этот призыв. Может быть, эти люди все-таки отчасти допускали, что перед ними сейчас распят их Мессия. Вы знаете, я придерживаюсь мнения, что в сердце человека есть что-то, что порой подсказывает ему истину. Вполне возможно, что именно так и было в данном случае. Внутренний голос говорил этим людям, что перед ними Христос. И, наконец,
наступает последнее мгновение жизни нашего Господа. 37 стих. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Иисус испустил свой дух. Он не мог умереть, не отпустив свой дух. Нужно понимать, что он умер вовсе не потому, что его организм перестал функционировать. Он умер, потому что хотел умереть ради той великой цели, для исполнения которой он и пришел в этот мир. На этом мы закончим нашу передачу. В следующий раз мы завершим изучение Евангелия от Марка. Всего доброго!

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приветствую наших радиослушателей в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут.

«Глаза твои увидят царя в красоте его». Книга пророка Исаии, 33 глава. Просто и торжественно в Иерусалим на осле без воинских доспехов въехал царь царя Давида сын, чтобы принять венец, венец из терньев. И никто не видел чистых слез. Так въезжал под возглас хваленья просто и торжественно Христос совершить свой подвиг искупления.

Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш Царь». Господство израильтян, в отличие от всех соседних государств, было теократическим. Царь Израиля был Яхве. Сам Бог давал народу свои законы и установления, открывал свою волю через Урим и Тумим. И через своих пророков Моисея, Иисуса Навина, они были представители Бога. Позднее был пророк Самуил. Но народ стал требовать царя, этим самым отвергнув Бога. Господь утвердил требования народа и дал им царя Саула. Царь должен был повиноваться Божьим законам, но, несмотря на предостережение пророка Самуила, царь Саул проявил непослушание и был отвергнут Богом. Вторым царем Израиля стал царь Давид, о котором Бог сказал: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессиева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Книга Деяний апостолов, 13 глава. Господь даровал Давиду обетование о том, что царская власть навсегда останется у его потомков, и из его рода произойдет праведный владыка, Мессия Иисус Христос. Эта надежда продолжала жить и тогда, когда цари становились все более безбожными, а государство, в конце концов, было уничтожено. Однако в течение столетий с образом Мессии стало связываться так много ложных, то есть противоречащих Библии представлений, что явление Иисуса, ставшее долгожданным исполнением обетования, уже не соответствовало ожиданиям его современников, и поэтому он натолкнулся на их неприятие. Они не узнали своего Мессию, но он пришел и жил среди них.

Христос перед своим торжественным въездом в Иерусалим сказал притчу о минах, которые господин раздавал своим рабам. В конце притчи он сказал: «Моих врагов, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и убейте их передо мною». Господь знал, что люди его отвергнут и распнут. Несмотря на то, что стелили свою одежду на дороге, радовались, хвалили Бога, говоря: «Благословен Царь, приходящий в имени Господа, на небе мир и слава в вышних». Это было за 5 дней до распятия. Евангелие Луки, 19 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Иисус Христос – наш Царь». Пилата тоже интересует царство Иисуса, и он задает ему вопрос: «Ты царь иудейский?» Иисус ответил: «Мое царство не от этого мира. Если бы мое царство было от этого мира, то мои служители боролись бы, чтобы я не был отдан иудеям, но на самом деле мое царство не отсюда». «Итак», — Пилат сказал ему, — «так значит, ты царь?» Иисус ответил: «Ты говоришь, что я царь. Я для того рожден и для того пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слышит мой голос». Евангелие от Иоанна, 18 глава. Но прежде чем стать царем, Иисус Христос станет агнцем, закланным за людские грехи.

И я увидел как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и тех, кто уходит победителем от зверя, и от его изображения, и от числа его имени, стоящих на стеклянном море, держащих арфы Божьи. И они поют песню Моисея, раба Божьего, и песню Агнца. «Велики и удивительны твои дела, Господь Бог всемогущий! Праведны и истинны твои пути, Царь народов! Кто не побоится, Господь, и не прославит твое имя, ибо один ты свят! Ибо все народы придут и преклонятся перед тобой, потому что явлены твои праведные суды». Книга Откровения, 15 глава. Песня Моисея, указывающая на триумфальный суд Бога над врагом его народа, хвалит Бога за его суд. А песня Агнца, указывающая на искупление Христа, хвалит Бога за жертву Сына Божьего.

И исшел голос от престола, говорящий: «Хвалите нашего Бога, все Его рабы и те, кто боится Его, малые и великие! Аллилуйя! Ибо воцарился Господь наш Бог всемогущий! И я увидел открывшееся небо, и вот белый конь и тот, кто сидит на нем, называемый верный и истинный, и он в праведности судит и воюет. И он имеет на своей одежде и на своем бедре написанное имя «Царь царей и Господь Господ». Книга Откровения, 19 глава. Архангел Гавриил сказал Марии: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот ты зачнешь в чреве и родишь сына, и назовешь его именем Иисус, и он будет велик и будет назван сыном Всевышнего, и Господь Бог даст ему престол Давида и его отца, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и его царству не будет конца». Евангелие от Луки, 1 глава. Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Петкал. В передаче был использован материал из библейской энциклопедии Брокгаузен. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное расследование в Яраше». У Рика по спине пробежали мурашки. Сердце бешено забилось. Он чуть-чуть повернулся, чтобы краешком глаза увидеть мужчину, которого подслушал Рувим. Это был тот самый рабочий, агитировавший других уволиться. Вот, оказывается, кто был замешан в этом деле. «Надо что-то предпринять», – торопил Рувим. Рик все еще стоял, не двигаясь. Что они могли сделать? Отец велел ему обо всех подозрениях сообщать Бену Сильверману, но он был тяжело ранен и лежал в больнице. «Идем к Арону Мессику, он должен принять какое-нибудь решение». И Рик зашагал к кабинету отца, которым временно пользовался заместитель суперинтенданта Аарон Мессик. Увидев издали, что тот сел в джип и уже запустил мотор, Рик побежал. «Господин Мессик!» – кричал он. «Важное сообщение! Подождите!» Но Мессик его не слышал. Машина уже выехала на дорогу и набирала скорость. Через несколько секунд она исчезла в облаке пыли. «Уехал домой!» – разочарованно прошептал Рик. «Теперь он вернется только завтра утром!» Товарищи вопросительно посмотрели друг на друга. «Я не знаю здесь никого, кому решился бы довериться», — наконец сказал Рик. «Нам остается только действовать самим. Смотри в оба, Рувим». Глава 4. Рувиму разрешили переночевать у Рика. В 9 часов мальчики прошли в маленькую спальню рядом с кухней и раздвинули шторы окна. «Мама все равно не разрешит нам стоять на посту возле скважины», – прошептал Рик. «Но из этого окна прекрасно видно почти все, что происходит вокруг буровой вышки». Мальчики выключили свет и стали на колени у низкого подоконника. Ночь выдалась ясная, и буровая установка, в лунном свете походившая на чудовище, была достаточно хорошо видна во всю свою высь и ширь. Прошло 30 минут, затем 1 час. Вокруг установки все стихло. Команду ночной охраны Арон Мессик удвоил. Не догадался только назначить дополнительный пост у самой скважины вместо ночной смены, которая в эти сутки отсутствовала. «Нам повезло, что ночь лунная», – прервал молчание Рувим. «Отсюда видна вся площадка вокруг скважины». Рик кивнул. У него онемели ноги, и он энергично принялся их растирать. «Помнишь, ты рассказал мне, что дети в школе отказались с тобой играть, когда узнали, что ты христианин?» Продолжил беседу Рувим. «Помню». «Зачем ты рассказал им об этом? Почему ты не смолчал? Тогда все было бы в порядке». «Я не смог молчать», – ответил Рик. «Христос умер на кресте, чтобы меня спасти. Поэтому я хочу, чтобы и другие приняли это спасение и полюбили его». Рувим задумался. «Твои слова напоминают мне радиопрограммы, которые я с родителями слушал в России», – наконец сказал он. «Кажется, их передавала европейская станция. Наверное, Всемирное радио», — подсказал Рик. — Точно. Обычно мы закрывали ставни и двери, а потом садились к радиоприемнику. Директор говорил про Иисуса и как он умер за нас на кресте. Но понимаешь, евреи не верят в Иисуса. Он родился в яслях и умер нищим. Наш Мессия покорит всех наших врагов и станет царем. Но Христос... Со стороны буровой башни послышались какие-то звуки. Оба мальчика, как подстегнутые, рванулись к окну. Во время их беседы луна скрылась за облаком, и буровую установку окутала тьма. «Ты слышишь?» – возбужденно прошептал Рик. Звуки возобновились. Сомнений быть не могло. Кто-то вышел на платформу вышки. Но кто? Рик и Рувим прильнули к раме окна, чуть дыша и прислушиваясь. Казалось, прошла целая вечность. И опять раздался тот же звук, сдержанный скрежет металла, будто кто-то очень старался действовать как можно беззвучней. «Слышишь? Там кто-то есть!» Сердце Рика забилось сильнее. Его руки задрожали. «Что же нам теперь делать?» – со страхом спросил Рувим. Рик беспомощно огляделся. Кому здесь можно было довериться? Скрежет не прекращался. Кто-то явно спешил закончить свою небезопасную работу. «Может быть, разбудить твою маму?» – предложил Рувим. «Или просто попытаться припугнуть этого неизвестного?» «Ну хорошо, идем», – не вполне уверенно согласился Рувим. С молитвой в сердце Рик на цыпочках прокрался по коридору мимо спальни матери и нырнул в ночную темноту. Рувим осторожно следовал за ним. Они тихонько пробрались вдоль стены конторы, потом под окнами рабочего кабинета суперинтенданта. Отсюда уже были хорошо видны мощные генераторы, трубопровод и башня. Неизвестный мог опять надпилить трос, мог повредить лебедку или одно из сотни других устройств, из-за чего работу на завтра пришлось бы прервать. Поэтому теперь была дорога каждая минута. Возле кучи старых труб Рик так внезапно остановился, что чуть не сбил своего товарища с ног. До вышки оставалось всего 25-30 ярдов. Немного привыкшими к темноте глазами, Рик всмотрелся в возвышающуюся перед ним конструкцию, пытаясь определить очертания оборудования, установленного внутри. Его взор скользил от одного темного предмета к другому. Не было ли где-нибудь чего лишнего? Рик видел установку ежедневно, но теперь ему приходилось напряженно вспоминать детали. Что это? По нижней платформе башни кто-то двигался. Рувим тоже увидел тень и крепко сжал руку друга. Теперь на фоне конструкции башни появились смутные очертания мужской фигуры, которая присела на корточки и опять раздался скрежет металла. Это могло означать только новое несчастье. Что двое детей могли сделать против отчаянного бандита? Мужчина на платформе чиркнул спичкой. «Динамит!» – мелькнуло в голове Рика. Его мысли беспорядочно заплясали. Увидев длинную трубу, он сунул в нее голову,

указал на левую сторону платформы. Из-за облаков вновь показалась луна, ярко осветив место происшествия. Рик забрался на платформу. «Эй, посмотри сюда!» – громко прошептал он. «Что там такое?» – спросил Рувим, просовывая голову через люк лестничной площадки и подтягиваясь на платформу следом за товарищем. «Кажется, это запальный шнур, динамит», – с видом знатока произнес Рувим. К другому концу шнура действительно была прикреплена порядочная порция взрывчатки. «Ничего себе! Этого ящика было бы достаточно, чтобы сравнять с землей все вокруг», – определил Рик, взвешивая динамит в руках. Товарищи осторожно перенесли свою находку к дому. «Что нам теперь делать с этим динамитом?» – опасливо поглядывая на свою ношу, спросил Рувим. «Положим его до завтра под кровать», – предложил Рик. «Ты с ума сошел? Спать на пороховой бочке? Нет уж, в таком случае я иду домой». «Не волнуйся, без огня он совершенно безопасен», – успокоил его Рик. Глава 5. На следующее утро за завтраком Рик и Рувим рассказали госпоже Макрей о ночном происшествии. «Вас могло убить!» – перепугалась мать Рика. «Почему вы вчера вечером не сказали, что подозреваете заговор? Я бы известила полицию!» «Мама, все произошло слишком быстро!» – оправдывался Рик. «Ты должен был рассказать мне о заговоре!» – строго укорила его мать. «И будь, пожалуйста, осторожен с этим динамитом. Это надо же!» Додумался поставить ящик взрывчатки под свою собственную кровать. Приложив руку ко лбу, она тяжело вздохнула. Перед тем, как идти в школу, мальчики отнесли динамит Арону Мисику. Выслушав ребят, помощник суперинтенданта наморщил лоб. Некоторое время он молча сидел за письменным столом, нервно теребя фитиль бомбы. «Это очень серьезно», – наконец проговорил он. «Чрезвычайно серьезно. Нам нужно будет принять срочные меры. Этого динамита было бы достаточно, чтобы взорвать весь рабочий поселок. Трудно представить, что могло произойти, если бы вы не обнаружили диверсанта». Проводив мальчиков до двери, Арон Мисик еще раз поблагодарил их за бдительность, а потом добавил: «И все же, ребята, я вам советую по ночам держаться подальше от буровой вышки. Это слишком опасное для детей место». Мальчики направились в школу. «Тебе не показалось, что Арон Мисик не особенно удивился, когда мы пришли с динамитом?» — обратился Рувим к товарищу, когда они миновали часового у ворот рабочего поселка. Рик кивнул. А когда он советовал не делать ночных вылазок, его голос звучал как угроза. Это подозрительно. После занятий мальчики, как обычно, встретились у школьных ворот, чтобы вместе идти домой. «Сегодня на большой перемене ребята заговорили со мной насчет дружбы», – рассказывал Рувим. Рик с тревогой посмотрел на товарища. «И что ты на это ответил?» «Я сказал, что хоть ты и христианин, но все равно парень что надо», – с убеждением сказал Рувим. «Спасибо», – поблагодарил Рик. «Я очень желаю, чтобы и ты познал Христа как своего личного спасителя». «Но я принадлежу к избранному народу Божию», – объяснил Рувим. «Мне не нужен спаситель». Рик на минуту задумался, а потом ответил. «Рувим, в Библии сказано, что каждый человек нуждается в спасении. Пророк Исаия говорил, что все мы блуждали, как овцы. Поэтому нам нужен спаситель, который избавит нас от греха и поможет войти в жизнь вечную с Богом». «Правда?» – удивился Рувим. «Это в нашем писании так записано». А затем предложил: «Приходи к нам как-нибудь вечером, когда вернется из Хайфы мой отец. Будет интересно».

0: интересно поговорить на эту тему». Ребята подошли к воротам рабочего поселка. На этот раз часовые с особой тщательностью проверили содержимое их ранцев и карманов. По-видимому, Мисик все же дал особые указания. Даже возле самой вышки стояло двое вооруженных рабочих. «Очевидно, Мисик все же принял нас всерьез», – заметил Рувим. Ровно в 5 на службу заступила новая смена патрульной команды. Проходя мимо башни на пути к домику Нордштейнов, Рик возбужденно толкнул Рувима в бок. «Ты видел?» – прошептал он. «Один из ночных караульных – вчерашний пропагандист, а второй – его товарищ». Рувим осторожно покосился в сторону рабочих. В этот момент из своего кабинета вышел Арон Мисик. Как и накануне, он спешно сел в свой джип и уехал. «Ты заметил, как он посмотрел на этих заговорщиков?» – вполголоса спросил Рувим. «Они не обменялись ни словом, но взглядом он подал им какой-то знак». Рик посмотрел вслед удаляющемуся джипу. «Было бы интересно узнать, куда он поехал. Домой или в другое место? И вообще, чем это он так туго набил свой портфель? В компании строго воспрещается брать домой секретную документацию из сейфа». «Давай взберемся на тот холм», – предложил Рувим. «Оттуда будет видно, по какой дороге он поедет». Несмотря на то, что они бежали изо всех сил, джип исчез. «Куда же он мог деться?» – недоумевал Рик. «Отсюда видны обе дороги в город. Куда он не мог доехать за эти 5 минут? А свернуть с них можно только в заросли. Зачем бы ему понадобилось поехать поперек степи?» Неожиданно за спиной ребят раздался чей-то приглушенный голос. Мальчики вздрогнули и осторожно обернулись. Перед ними стоял смуглый араб в тюрбане и зеленом маскировочном костюме. В руках он на прицеле держал длинное ружье – ООП. Араб повторил приказ. Рик, хотя и не понимал арабского, но все же со всей ясностью видел, что мужчина с ружьем указывает вниз по крутому скалистому склону. «Что нам теперь делать?» – запинаясь, пролепетал Рувим. «Он требует, чтобы мы спустились с ним». Пытаясь преодолеть дрожь в голосе, ответил Рик. «Но я еврей!» Полными страха глазами пытался воспротивиться Рувим. «А я выгляжу как еврей!» Хмуро ответил Рик. «Он убьет меня!» Чуть не плакал Рувим. «Доверимся Господу!» На этом араб нетерпеливо прервал Рика толчком в спину и опять указал вниз по склону. Глава 6. Подгоняемые грубыми толчками ружья в спину, товарищи, спотыкаясь, спустились по крутому склону и свернули за следующий холм, где привязанная к молодому деревцу стояла лошадь араба. Чуть дальше, почти полностью скрытый огромным булыжником, стоял джип американской нефтяной компании, автомашина Мисика. Увидев джип, Рик чуть не вскрикнул. Рувим тоже увидел машину и подтолкнул Рика локтем. Ребята переглянулись. «Нам нужно непременно выбраться отсюда», – прошептал Рик. «И если нас не прикончат арабы, это непременно сделает за них предатель Мисик». Араб остановил своих пленников и знаком велел не двигаться с места. Сам же скрылся за ближайшим кустом, по-видимому, пошел звать сообщников. Такой шанс нельзя было упускать. Рик схватил Рувима за руку и потянул его обратно, за обломок скалы. Глубоко наклонившись и стараясь двигаться как можно бесшумней, мальчики начали взбираться по склону, перебегая от одного булыжника к другому. Внизу раздался громкий возглас – за которым последовало несколько беспорядочных выстрелов по окружающим скалам. Затем послышался хор возбужденных мужских голосов. «Идем», – настаивал Рик. «Нам нужно идти дальше». У подножья кто-то грозным басом потребовал тишины. Все мгновенно замолкли. Рик и Рувим, затаив дыхание, прижались к скале. «Он говорит по-русски», – прошептал Рувим. «Он спрашивает, видели ли мы их гостя? Это самое главное». Теперь возбужденно заговорил взявший их в плен араб, а другой мужчина перевел его ответ на русский. «Это исключено. Они пробыли здесь всего несколько минут». «В таком случае оставьте их в покое», – приказал Бас. «У нас есть дела поважнее. Но если они сунут свой нос еще раз, стреляйте без пощады. Мы не можем позволить себе еще один срыв». Товарищи решили подождать. Теперь к ним доносились еле слышные обрывки спокойной беседы. Прошло 15 напряженных минут. Наконец Рик прошептал. «Послушай, Рувим, эти парни и не подозревают, что мы все еще здесь. У меня появилась идея». «Мне кажется, самая лучшая идея в этой ситуации – как можно быстрее бежать. Если мы спустимся чуть ниже и подслушаем их разговор, мы, может быть, выясним некоторые существенные обстоятельства», – предложил Рик. «Ты шутишь?» «Нет, серьезно. Им и в голову не придет нас высматривать. Они думают, что мы чуть живы от страха, бежим домой, да так, что пятки сверкают». «Не так уж сильно они заблуждаются», – пытался улыбнуться Рувим. Рик тихонько помолился о том, чтобы Бог указал им верный путь и сохранил. Затем он с уверенностью сказал, что спускается выяснять, в чем дело. Рувим немного помедлил, но все же последовал примеру товарища. Оба осторожно перебрались под защиту следующего булыжника. И отсюда в общем говоре еще нельзя было различить отдельных голосов. «Интересно, действительно ли Мессик приехал именно сюда?» — прошептал Рувим, когда они на минутку остановились, чтобы перевести дыхание. «Это вопрос первостепенной важности, который нам и предстоит выяснить», – объяснил Рик. «Джип внизу выглядел точь-в-точь, как его автомашина», – добавил Рувим. «Другой такой же я в Яраше еще не видел». Рик спустился еще на несколько метров ниже. Теперь он слышал внятно. Мессик возбужденно говорил: «Мне нужно больше. Я беру на себя основной риск и считаю, что за это мне полагается большая доля барыша». Бас повелительным тоном ответил: «Ты получишь свои деньги, если успешно выполнишь задание. Если бы все шло по плану, ты получил бы их сегодня. Но ты знаешь не хуже нас, что каждый упущенный час – означает дополнительные шансы для наших друзей». «Прошлой ночью все было готово», – проворчал Мессик. «Если бы не эти любопытные мальчишки, дело было бы сделано». Опять заговорил Бас. Время от времени он переходил с английского на русский, и тогда Рувиму приходилось переводить Рику на ухо. «Надо было все же приказать арабам покончить с ними. Они сделали бы это с большим удовольствием». Мальчики наклонились вперед, всматриваясь в темную зелень кустарников, когда услышали щелчок замка. Кто-то открыл портфель дипломат. «Бери», – произнес Бас, – «но будь осторожен и действуй побыстрее». «Ты уверен, что этого достаточно?» – спросил Мессик. «Выглядит маловато». «Этой бутылки достаточно, чтобы взорвать установку трижды. Но смотри, будь осторожен, а то завтра некому будет вручать деньги». «Не волнуйся, я знаю толк в таких вещах». «Позаботься выбрать верное место», – продолжал Бас. «Все должно быть сделано до возвращения Макрея». Рик и Рувим, побледнев, переглянулись. Услышанного было достаточно. Даже предостаточно. Рик уже собрался сделать товарищу знак двигаться домой, как вдруг из-под его ноги сорвался крупный камень. Рик замер, широко открытыми глазами, следя за булыжником и слабо надеясь, что он, может быть, еще где-нибудь зацепится. Нет, камень с грохотом упал на крышу джипа. «Там кто-то есть!» – испуганно закричал Мисик. Предводитель банды выругался и сам полез вверх по холму. Арабы вскинули ружья, зоркими глазами оглядывая склон. Любое движение теперь могло быть смертельным. Бежать было бы безумием. А бандит поднимался прямо над джипом. На мальчиков обрушился новый шквал ругани, когда широкоплечий грузный мужчина обнаружил их убежище. Направив на онемевших от страха детей пистолет, он приказал им выйти из-за скалы и спуститься вниз. Мисик перепугался не меньше мальчиков, когда узнал Рика. Он весь побледнел, у него на лбу выступил пот. «Что нам теперь делать?» – плаксивым голосом произнес он. «Я не хочу усложнять свое дело убийством!» «Поезжай обратно и действуй! Времени осталось в обрез! Мальчишек мы отправим к Сайд-Паше!» – грубо скомандовал предводитель. Мисик схватил свой портфель и побежал к джипу. «Кто такой Сайд-Паша?» Воспользовавшись перебранкой, спросил Рик товарища шепотом. «Предводитель ООП», — ответил тот. У Рика по спине пробежала дрожь, когда взявший их в плен бандит повернулся к нему и, смерив его с головы до ног взглядом, безобразно рассмеялся. «Этот не остановится ни перед чем, чтобы осуществить свои злые намерения», — подумал Рик. Он почувствовал, что у него на лбу и сжатых в кулаки ладонях от негодования выступил пот. Нижняя губа задрожала. Он посмотрел в сторону Рувима. Тот, склонив голову, беззвучно шевелил губами. Неужели он молился? Глава 7. Указывая на ребят пальцем, предводитель дал арабам какое-то приказание. Те, угрожая и подталкивая ребят ружьями, повели их к противоположному склону холма. Скромных знаний Рика в арабском языке было достаточно, чтобы понять из беседы стражников, что те ведут их на ночь в пещеру Эль-Хаман, откуда утром собираются доставить их Сайд-Паше. С Рувимом арабы обращались особенно беспощадно. «Быстрее, еврейский выродок!» прикрикивал на него один из арабов на ломаном английском языке, дергая его за руку то в одну, то в другую сторону и стараясь толкнуть его с такой силой, чтобы он упал на острые камни. «Быстрее! Мы не собираемся возиться с тобой всю ночь!» «Сильно ударился?» – спросил Рик друга, когда бандиты на шаг отстали, чтобы о чем-то переговорить друг с другом. «Ничего!» «Терпимо», – тихо ответил тот.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, все ли вы знакомы с Библией? Что значит для вас она?
1: Конечно, человек, познавший Бога, говорит, что Библия – это для него духовная пища. Человек же, не знающий Бога, думает: «Ах, это старая книга, которую еще бабушка читала». И эта книга лежит где-то на книжной полке и уже покрылась слоем пыли.
0: А знаете ли вы, что Евангелие – это сила Божья для спасения грешников? Оно предназначено для всех людей. Это откровение Божьей праведности.
1: По словам апостола Павла, в Евангелии сокрыта сила, разрушающая твердыни векового заблуждения. Сила, торжествующая над миром, грехом и сатаной. Сила, господствующая над человеческим сердцем, над волей, совестью и характером. Это сила истины, сила света, любви, терпения, святости. Сила, которая сильнее гонителей, мучений и смерти.
2: Мы часто видим перемену в жизни и в сердцах уверовавших христиан. И многим это непонятно, но это действует сила Божья. Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему, поэтому я не стыжусь Евангелия Христова.
1: Апостол Павел говорит:
3: «Поэтому-то я и проповедую Христа, Божию силу и Божию мудрость. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих».

оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

книга книг. Кто не изведал в своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе?

череде видений неизменных, как совершенно и чиста твоих страниц проникновенных младенческая простота. Все в страшный час в горах застыли отец и сын. Костер сложив, жив облик женственной Рахили. Израиль, богоборец, жив. И кто житейское отбросив, не плакал в детстве, прочитав, как братьев обнимал Иосиф на высоте честей и слав?

веков таинственную даль, познав сиянье Моисея с горы несущего скрижаль. Резец и карандаш, и кисти, и струны, и певучий стих еще светлей, еще лучистей творят ряд образов твоих. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя, еврей, христианин, безбожник, все, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты, сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светят гениев мечты.

вечно новой, век за веком, за годом год, за мигом миг. Встаешь, алтарь пред человеком, о Библия, о книга книг. Ты — правда тайны сокровенной, ты — откровенье, ты — завет, Всевышним данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: В Евангелии Бог открыл нам совершеннейшую степень премудрости, которую никто не познал, потому что она Божья, тайная и сокровенная. Ни один смертный не постигнет ее до тех пор, пока не умолится, как дитя, и не сложит своего греховного бремени у Голгофского креста.
1: Да, друзья, только там Христос распятый открывается в новом смысле, в новом значении. И это чудо, потому что только тогда мы познаем, что любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

0: Во второй книге Царств, в 7 главе, в 28 стихе сказано:
1: «Господи мой, Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны».
0: Да, друзья, это неоспоримо. Слова Христа непреложны. Они не подлежат никакому сомнению. Это же самое нужно сказать и о всех других местах Священного Писания.
2: Конечно, Библия имеет много врагов, но она не нуждается в человеческой защите.
0: Слово Божие легко освобождается от всех возводимых на него упреков клеветы и обвинений. Это родник, бьющий из недр земли, который нельзя загрязнить. Прекрасное сравнение, не правда ли?
2: Библия говорит.
1: Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.

0: кроме Бога единого, живого, истинного, как нет и другой в мире истины, кроме истины Божьей, заключенной и выраженной в Слове Божьем.
1: Псалмопевец Давид сказал:
2: «Слово Твое — светильник ноге моей, утверди стопы мои в Слове Твоем».
0: Пусть же и наши стопы, дорогие друзья, утвердятся в Слове Божьем, святом, живом и непреложном.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Когда вам не по себе, когда на душе беспокойно, возможно, это самое необыкновенное время в вашей жизни. Бог занят вами. Он готовит вас к более глубокому и полноценному общению с собой. Бог вспахивает глубинные пласты вашей души и укрепляет вас, чтобы вы дали обильные плоды. Бог хочет очистить, возделать, преобразить ту часть вашего жизненного поля, которая повреждена грехом. Он будет тревожить и держать вас в напряжении до тех пор, пока вы не начнете исправлять свою ошибку, свой грех и, наконец, свою природу. Он не оставит вас в покое, пока вы не посмотрите на себя трезво и не увидите, что Бог содействует вашему росту и, в конечном итоге, вашему вечному благу. В послании к Римлянам, 8 главе, сказано: «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Как принять преображающую силу Божью». Сосредоточьтесь на готовности Божией удержать вас от греха, а не на самом грехе или своей немощи. В Библии сказано: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание Римлянам, 13 глава. Иными словами, не допускайте, чтобы ваши плотские вожделения брали вверх над духом. Не оправдывайте своих греховных желаний или поступков. Вы вполне можете справиться с собой. Какими ни были бы ваши уважительные причины, самооправдание лишь готовит умственную, психологическую и духовную почву для новых падений. Подумайте о нем. Сосредоточьтесь на Его Слове и на всем, что истинно, достойно, все, что праведно, чисто, любезно, все, что одобряемо. Послание Филиппийцам, 4 глава. Ни в коем случае не считайте, что в грех ввел вас Бог. Многие пытаются оправдать свои поступки следующим соображением. Таким уж Бог меня сотворил. Нет, это не так. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, наделив свободной волей, которая помогает нам избирать верные действия и правильно относиться к жизни. Бог хочет, чтобы мы не грешили, или точнее, чтобы мы были праведны в Его глазах. И тогда Он сможет одарить нас всеми благами, которые уготованы нам по Его замыслу. Библия говорит, что Бог смотрит на наше сердце, на побуждения, желания, сокровенные помыслы людей, а вовсе не на их достижения. Он судит о нас по вере, а не по успехам. Вы, только вы знаете, правы ли вы перед Богом. Если же не правы, эту правоту можно обрести. Вы не сделали ничего столь преступного, и в вас самих нет ничего такого, что отлучило бы вас от Божьей любви. Он всегда готов простить и принять вас в свои объятия, усыновить вас и быть рядом с вами до конца ваших дней. Примите Христа как своего Спасителя. Примите все, что Он для вас сделал и что хочет вам дать. Его личное присутствие освободит, укрепит вас и преобразит в безгрешного, праведного и духовного чистого человека. Следуйте за Христом. Всегда и во всем просите Его помощи. Доверьте Ему свои ошибки и попросите Его обратить их во благо. Признайте, что Христос — ваш путь. Он сам сказал о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие, 14 глава. Доверьтесь Ему. Он укажет вам дорогу и даст мужество идти по ней.

Сегодня наша тема называется «Слова утешения и исцеления для тех, кто разочарован». Моего лучшего школьного друга звали Раймонд. Он был баптистом, а я в ту пору принадлежал к другой протестантской церкви. Нам было по 14 лет. Однажды вечером мы сидели на футбольном поле, и я спросил у Раймонда: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Он ответил: «Не знаю, а ты?» Позднее выяснилось, что мы оба мечтали стать проповедниками, но стеснялись об этом признаться. У меня в ту пору ни разу не возникло чувства, что Бог прямо повелевает мне: «Я хочу, чтобы ты стал проповедником». Но с тех пор, как я обратился, я ни о чем другом не помышлял. Так и считал: мне суждено проповедовать Его Слово. Поскольку к юности у меня накопился тяжелый эмоциональный груз, заниженная самооценка, чувство неуверенности,

Я сделал все, что было в моих силах, чтобы стать лучше, чем я был. Нет ничего дурного в том, чтобы сделать все от нас зависящее, но мои исходные побуждения были неправильными. Не понимая этого, я пытался заслужить Божие расположение и любыми способами пытался принудить Его полюбить меня. В глубине души я считал, что любить меня не за что, и я должен усовершенствоваться, чтобы стать достойным Его любви. Как я уже говорил в предыдущей главе, одна из трудностей самосовершенствования состоит в том, что вы никогда не знаете, соответствуете ли уже Божьим ожиданиям или еще нет. Достаточно ли хороши, чтобы получить Его ободрение, или надо стать еще лучше? Я пустился в плавание, не видя берега, до которого надо доплыть, но в ту пору не сознавал этого. Бросился к недостижимой цели, и все. Я не просто старался, а буквально тащил себя волоком. Более того, я тянул за собой других. Однажды жена мне сказала: «У тебя нет язв, ты налагаешь их на ближних». Наверное, так оно и было. Человек, который изо всех сил принуждает себя к подвигу, не терпит лени или праздности ни в себе, ни в других. Искус совершенства — это тяга сделать все, что ты можешь, а потом еще чуть-чуть сверх того. Это позиция, продиктованная чувством долга. Я должен сделать то-то. Я обязан поступить так-то. Много лет я жил, руководствуясь этими «должен» и «обязан». Разумеется, мне нужно было одобрение не только Бога, но и людей, которые называли меня своим пастырем. Мне хотелось, чтобы после каждой из моих бесчисленных воскресных проповедей прихожане говорили: «Как это замечательно! Для меня так важно все, что вы сказали!» Или: «Это было поистине прекрасно! Вы просто возродили меня!» Я отчаянно нуждался в ободрении, чтобы вознаградить себя за годы отверженности и унижений. Искус самосовершенствования опасен еще и тем, что у человека появляется склонность к трем вещам, о которых стоит поговорить. Мне это знакомо по собственному опыту. Первое — властность. Мне очень было тревожно, когда ситуация зависела не от меня. Что бы ни происходило, я считал себя обязанным овладеть ею. Вторая — воинственность. Если меня задевали, я при любых обстоятельствах был готов дать отпор. У меня было сильно развито чувство соперничества. Не последнюю роль в этом сыграл опыт борьбы за существование. Мой девиз — «умри, но сделай». Когда человек одержим страстью к совершенству, он готов на все, лишь бы победить и превзойти всех. Из-за чего бы ни возникло соперничество, тот, кто стремится быть безупречным, не желает сдаваться, уступать и любой ценой старается подвергнуть соперника в прах. Третье – склонность к осуждению. Я был настроен весьма критически. Если кто-то не соответствовал моим требованиям, почти не поддающимся определению и на деле недостижимыми, я такого человека осуждал. Люди, стремящиеся к совершенству, вечно кем-то недовольны. Но что же во всем этом плохого? Дело в том, что как бы мы ни старались овладеть ситуацией, всегда возникнут обстоятельства или найдутся люди, которые будут против нас. Как бы мы ни добивались от людей совершенства, они его не достигнут. Натиск лишь вынуждает их защищаться и в конце концов обращает в бегство. Осуждая тех, кто не отвечает нашим высоким запросам, мы обрекаем их на новые неудачи. Так жажда личного совершенства оборачивается нетерпимостью к людям и полным разочарованием во всех. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения для тех, кто разочарован, из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Раздражительность и недовольство свидетельствуют о серьезном внутреннем кризисе. Они связаны с нашим душевным здоровьем. Часто люди винят в своей

раздражительности и гневливости внешние обстоятельства. На самом же деле причина лежит не вовне. Происходящее вокруг лишь выпускает на волю, как джинна из бутылки, то, что таится в нашей душе. Люди, то и дело впадающие в раздражение, гнев и разочарование, должны взглянуть правде в глаза и понять, почему жизнь стала им не в радость, а в тягость. Причиной такого душевного состояния может оказаться то, с чем человек никогда прежде не сталкивался, то, чего он старательно избегал, то, что он не может ни с чем соотнести, то, чего он не ободряет, то, в чем он чувствует себя несведущим, то, что он категорически отвергает. Священники и психологи сплошь и рядом слышат жалобы такого рода. «У меня все валится из рук, мне вечно что-то мешает, я ни одного дела не могу довести до конца. У меня такое чувство, будто я из последних сил хожу по кругу или топчусь на месте. Я был бы счастлив, если бы он вел себя по-другому». Очень часто у таких людей складывается убеждение «я прав, а все остальные нет». На самом же деле все остальные никак не могут быть неправы всегда, при любых обстоятельствах. Неправ человек, который так думает. Найдя подлинную причину нашей раздражительности и недовольства, ее нужно устранить. Как правило, недовольство и раздражительность коренятся в неспособности принять себя и людей такими, какими нас сотворил Бог, в нежелании разрешить давние наболевшие проблемы, в непротивление тому, что признаешь недолжным и противоречащим воле Божией и его замыслу. Спросите себя, не подвержены ли вы приступам раздражения и гнева, не жалуетесь ли на жизнь, не впадаете ли в уныние, не присущ ли вам дух соперничества и желание победить во что бы то ни стало? Всегда ли вы чувствуете, что потерпели провал, если не получили высшую оценку, не взяли первый приз или не пришли к финишу первыми? Многие люди стремятся показать себя отличниками перед Господом. Они хотят быть первыми во всем, что делают для Него. Они жаждут быть лучшими христианами на свете. Как я уже говорил, Бог никогда не сравнивает людей, верующего с неверующим, одного христианина с другим. Бог не прикладывает к нам шаблона и не раздает похвальных грамот. Христианин, который стремится стать лучше всех, должен спросить себя, ради чего я лезу из кожи вон? Что хочу получить в награду? Если вы хотите превзойти своих ровесников или соперников, то, может быть, в вас говорит гордыня? Если вы стремитесь взять ситуацию в свои руки, не властолюбие ли это? Если вы полагаете, что должны все силы положить на то, чтобы завоевать расположение и любовь Бога или какого-то человека, то, может быть, за этим стоит ваш комплекс неполноценности? Тогда скажу вам нечто обнадеживающее. Любовь Божия настолько сильна, что не может стать сильнее. Благость Божия тоже безмерна. Вы — чадо Божие, и Он любит вас такими, какие вы есть, любит уже сейчас. Он знает, что вы в процессе становления, но Он и отвечает за то, чем вы станете и как скоро это произойдет. Он говорит каждому, «Позволь мне потрудиться ради твоего же блага. Позволь действовать в тебе. От тебя нужно лишь одно — принять то, что я хочу с тобой и через тебя сделать. Принять как дар. Позволь мне усовершенствовать тебя». Но бывает и так, что раздражительность и недовольство не связаны с неудачами, комплексом неполноценности или стремлением к совершенству. Это переживание может быть духовной природы и исходит от Бога. У недовольства такого рода есть несколько отличных черт. Первое. Вы не пытаетесь ни с кем соперничать и никого не хотите победить. Второе. Приступы недовольства наступают внезапно, бывают очень сильными, и даже при самом тщательном анализе причину их обнаружить не удается. Вы недовольны не чем-то и не кем-то, а собой. Четвертое. Как только вы вступаете на новый путь, по которому вас хочет повести Бог, недовольство проходит.
Если вам приходилось испытывать нечто подобное, радуйтесь. Бог вспахивает глубинные пласты вашей души и укрепляет вас, чтобы вы дали обильные плоды. Бог хочет очистить, возделать, преобразить ту часть вашего жизненного поля, которая повреждена грехом. Он будет тревожить и держать вас в напряжении до тех пор, пока вы не начнете исправлять свою ошибку, свой грех и, наконец, свою природу. Он не оставит вас в покое, пока вы не посмотрите на себя трезво и не увидите, что Бог содействует вашему росту и, в конечном итоге, вашему вечному благу. Бог использует опыт страдания и боли, чтобы укрепить вашу веру. Этот духовный рост выводит нас на новую ступень служения. Мы еще на шаг приближаемся ко Христу, чтобы стать Его народом, которому Он предопределил вечную жизнь. В послании к Римлянам, 8 главе, сказано: «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Два следующих стиха открывают нам замысел Божий, направленный на то, чтобы мы уподобились Христу. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным среди многих братьев. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Послание Римлянам, 8 глава. Когда вам не по себе, когда на душе беспокойно, возможно, это самое необыкновенное время в вашей жизни. Бог занят вами. Он готовит вас к более глубокому и полноценному общению с собой. Если вы переживаете именно такой период, нужно сделать как минимум 4 вещи. Во-первых, убедитесь, что между вами и Богом нет никаких недомолвок. Взвесьте все грехи, которые Бог помог вам осознать. Попросите за них прощения, а потом примите волевое решение пойти по новому пути. Попросите Бога подготовить вас к тому, что вам предопределено свыше. Читайте Слово Божие еще вдумчивее, особенно те стихи, на которые Бог мог бы обратить ваше внимание в нынешней ситуации. Во-вторых, наберитесь терпения, и Бог вам покажет, куда Он ведет вас. Ждите с радостным предвкушением нового поворота в вашей жизни, который готовит Господь. Поблагодарите Его за это, за новые возможности и горизонты, которые Он перед вами откроет. Надо заметить, что это ожидание не имеет ничего общего ни с внутренним принуждением, ни с навязчивой идеей. За внутренним принуждением и одержимостью какой-то идеи нередко скрывается желание совершенства. Это ловушка, а не благословение свыше. И насилие над собой, и одержимость связаны со стремлением приобрести нечто такое, чего у вас нет. Тут легко себя проверить с помощью простого вопроса. Когда я получу то, без чего сейчас просто жить не могу, буду ли я по-прежнему этого хотеть? Часто люди мечтают добиться того или заполучить то, что на самом деле не утоляет их неуемной жажды, когда они, наконец, ловят за хвост вожделенную жар-птицу. Одержимость родня жадности. Аппетит приходит во время еды. Чем больше жадные люди имеют, тем чаще засматриваются на то, чего у них нет. Чем с большей страстью одержимые люди стремятся чем-то овладеть, тем яснее осознают, что им это не удастся, поскольку они не в силах владеть даже сами собой. Единственное, что приносит подлинное удовлетворение, это не вещественные, духовные блага, которые нам может дать только Бог. Задумайтесь на мгновение о том, чем вы по-настоящему дорожите в жизни. Вне всяких сомнений вы назовете долгую, плодотворную и насыщенную жизнь, крепкое здоровье, любовь родных и друзей, чаяние вечной жизни, внутренний мир и радость. Блага эти не купишь ни за какие деньги. Каждая из них в конечном счете дается Богом. Можно предпринять какие-то действия, чтобы на шаг приблизиться к этим сокровищам, но своими силами их не обрести. Все остальное, что дается не Богом, вещи тленные. Они не приносят подлинного удовлетворения. Они всегда разочаровывают, ломаются, ржавеют,
теряются, обесцениваются, разливаются, гниют, тускнеют или их крадут. Они недолговечны.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Дорогие друзья, приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите пение брата Бориса Бережного, Ирины Тимченко и проповедь на тему «Авраам поверил Господу». Итак, друзья мои, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников и посвятите полчаса вашего времени общению с Богом. Слушайте радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит вас.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. Сегодня в нашей радиопередаче я хотел бы коснуться вопросов веры, вопросов верности Господу. Библия говорит нам, что на протяжении многих лет Господь искал себе верных людей. И в свое время, в допотопное еще время, Бог нашел такого человека. Имя ему Ной. Это был удивительный человек. Верил Богу. Делал свое дело, без ропота исполнял служение свое. Бог оценил верность Ноя и его сыновей и хотел создать от него новый, прекрасный, верный народ. И когда люди расплодились и расселились по земле, то они двинулись с востока и пришли в прекрасное место Синарскую равнину. Там они поселились и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей, обложим огнем и построим себе башню высотою до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Господу, конечно же, это не понравилось. И Бог рассеял этот народ по всей земле, но уже не было одного языка, не было одного племени. Дальше мы видим, Господь решает свой вопрос. Он ищет среди многих-многих людей какого-то особенного, верного служителя для себя. И Библия говорит нам, что он нашел такого служителя в лице Авраама. 12 глава Бытие говорит нам: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Далее Библия говорит нам, что Авраам пошел в ту страну, которую обещал ему дать Господь. Это была земля Ханаанская. И он пришел вместе с Лотом, со своими друзьями, со всем своим племенем в эту чудесную страну. И 6 стих 12 главы нам говорит: «Прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Мамре». В этой земле тогда жили хананеи. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию». В ответ на эту награду Авраам решил построить жертвенник Господу. И он сделал это. А потом он двинулся к горе на восток Итфиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Ниже мы читаем, что Авраам некоторое время был в Египте. По возвращении из Египта Авраам вновь построил Господу жертвенник. В то время богатство Авраама и Лота было так велико, что они вынуждены были разделиться. Авраам беспокоился, чтобы не было неприятностей между пастухами Авраама и пастухами Лота. И он как-то сказал своему племяннику: «Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Верный Богу человек Авраам не стал избирать себе лучший кусок, но он отдал его тому, кто меньше его. Как по-христиански в данном случае поступил Авраам? Он еще не знал благодати Иисуса Христа. Господь в Сыне Своем еще не открывался ему. Но уже Авраам поступил так, как должен поступать каждый христианин сегодня. Итак, Лот возвел очи свои и определил для себя местом обитания Содом и Гоморру. Авраам избрал себе другую часть. Итак, мы видим, что Авраам поселился в земле Ханаанской, о которой говорил ему Господь. Несколько позже Господь заключает с Авраамом завет. И в своем завете он дает обетование земли и обитание плотского потомства Авраама, то есть тех, которые будут родными ему по плоти, то есть евреи. Авраам вновь построил жертвенник у Дубравы Мамре и там служил своему Богу. Мы видим, много переживаний было у Авраама на протяжении долгих лет. Много пришлось Аврааму воевать и даже освобождать Лота от пленения. Но вот однажды
Об этом мы читаем в 14 главе. Бог являет себя Аврааму Господом и владыкою неба и земли. Верный Богу Авраам ни на минуту не сомневался в том, что Господь говорит ему святую истину. Однажды, после военных действий, Авраам возвращался в свое место. И вот Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Какой же ответ Авраама? Авраам дал ему десятую часть из всего того, что он имел. Апостол Павел говорит по своем послании евреям, что Мелхиседек, царь Салима, был священником Бога Всевышнего. Это был тот, который встретил Авраама и благословил его, когда он возвращался после поражения царей. Апостол Павел освящает тайну о Мелхиседеке. Он сказал о нем, что он есть царь правды, царь мира, без отца и без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Здесь речь идет об Иисусе Христе, первосвященнике мира. После всех великих происшествий Господь вновь явился Аврааму и говорит ему: «Я когда-то показывал тебе песок земной, и этот песок земной говорил тебе о том, сколько будет у тебя потомков, евреев, детей твоих по плоти, а теперь посмотри вверх, посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь их счесть». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков по вере». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Дорогие друзья, мы дети Авраама по вере. Авраам – отец всех верующих, мы читаем в Слове Божьем. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Ему было обещано, что у него будет сын. И Авраам был 99 лет, когда Господь явился к нему и сказал: «Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Я поставлю завет мой между мною и тобой и весьма, весьма размножу тебя». Авраам нисколько не сомневался в том, что Господь говорит правду о его наследнике и о его будущих, тех, которые будут верны ему, как он верный своему Господу. Господь называет Авраама Авраамом, дает новое имя его жене, она уже называется Сарра. Господь обещает ему, что будет пребывать с ним всегда, если тот будет верным ему до конца. И вот мой вопрос к вам, дорогие друзья, помыслите. За что же, за красоту ли, за богатство ли Господь избрал Авраама, чтобы тот был ему верным слугой? Наверное, не за красоту, наверное, не за богатство, но за богобоязненность, за послушание, за его веру. Да, именно за его веру. Именно за веру, потому что Бог лучше всего и больше всего ценит веру в человеке. Мы читаем в Слове Божьем, что без веры угодить Богу невозможно. Вера – это первое условие во взаимоотношениях между человеком и Богом. Мы читаем в Слове Божьем: «Все возможно верующему». Верят дети, верят юноши, верят взрослые мужи, верят и слабые, верят и сильные. Однажды кто-то сказал, шутя маленькой девочке, что вот луна упадет на нее и раздавит ее. Девочка ответила: «Нет, дяденька, не упадет луна. Это не может случиться. Мы в воскресной школе учили стих, где сказано: днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Один стих из 120-го псалма врезался в память девочки, и она с убеждением говорила, что луна не упадет на нее. Нет, нет, это не может случиться. Библия говорит нам, что другая девочка получила урок от своих родителей и верила своему Богу. Она верила, что там, в ее стране, есть человек Божий, имя которому Елисей. И если Нейман, великий военачальник, приедет туда к нему, то, конечно же, он исцелится. Девочка верила в эту святую истину. Верят и юноши. Молодые люди полны веры, когда Господь испытывает их.
Мы читаем в Слове Божьем, что три юноши, Сидрах, Месах и Авденага, не испугались раскаленной печи, так как верили, что Бог, которому они служат, силен спасти их и от печи, и от руки царя. Верят и зрелые мужи. Во время своего величия католическая Испания снарядила огромный морской флот, так называемую Великую Армаду, чтобы наказать протестантскую Англию. Но верные Богу англичане, верные Богу зрелые мужи верили, что Бог способен защитить их страну. И по их молитве, по их вере, на пути к Англии Господь Бог послал страшнейшую бурю на море. И почти все корабли этой испанской великой армады потонули в волнах. По этому случаю в Англии была выбита медаль с надписью «Ты дунул духом твоим, и покрыло их море». Верят, верят зрелые мужи в силу молитвы. У Иакова мы читаем: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и помолится над ним». Там ниже мы читаем: «Возложат руки, помажет елеем, и молитва веры исцелит болящего. И если какие грехи сделал человек, простятся ему эти грехи». Верят зрелые мужи и сегодня, и совершают это великое служение. Верят и самые слабые люди. Однажды человек сказал так Господу: «Верю, Господи, но помоги моему неверию». Таких людей большинство, слабых верою людей очень и очень много. Однако же Господь говорит: «Все возможно верующему». Он не говорит, что возможно вот это или вот это. Он говорит: «Все возможно верующему». Наряду с верою существует еще и достоверность, значит, истина. А это истина – Господь наш, Бог наш. Истина – это Господь, Слово Его. Истина – это Дух Его. Сии три – Господь Бог, Отец, Сын и Дух Святой свидетельствуют нам, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верующий в Него не постыдится, мы читаем в Библии. Верующий в Него даже не судится. Верующий в Него даже на суд не приходит. Он имеет жизнь вечную и после смерти переходит в небеса, в то вечное, что приготовил Господь любящим Его. Один человек сказал так: «Небольшая вера низводит небо в сердце человека, а большая вера возносит сердце человека в небо». Глубоко верующие встречают смерть с радостью, ибо их вера ведет их в вечное царство Христа Спасителя. Верят они искренне в воскресение мертвых. Неверующие не желают верить в воскресение мертвых и в жизнь вечную не потому, что это невозможно, а потому, что им это нежелательно. Они не хотят воскресать, потому что знают за свою прошлую, поганую жизнь, они могут получить страшное суждение. Им неинтересно воскреснуть, им легче уйти в небытие. Но мы знаем, воскресение мертвых случится, и верных, и неверных. Облако свидетелей Христовых и сегодня возбуждает веру нашу, что Бог Отец, Христос и Его Слово, сила Духа Святого на стороне верующего человека. В Евангелии Иоанна мы читаем: «Так возлюбил Бог мир, что всякий верующий, всякий, без исключения, и слабый, и сильный, и грамотный, и неграмотный, и молодой, и старый, все через веру, как через открытые двери, могут войти в то обетованное царство, которое Господь приготовил любящим Его». Авраам стал отцом верующим, примером для всех нас, примером подражания. Он верою принял то, что не мог еще видеть. Он не знал о том, что будет с ним, но он уже поверил этому. Слово Божие нам говорит: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Сегодня, дорогие друзья, вопрос нам. Верим ли мы так, как поверил Авраам? Верим ли мы, что Господь Иисус Христос так же силен, как и вчера Он был силен? Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, мы читаем в Слове Божьем. Давайте, друзья мои, на вопрос веры Авраама и на наш вопрос веры обратим особое внимание. Без веры нельзя служить Богу. С верою все возможно человеку. Пусть Господь благословит нас верить в то, что дает нам Святое Слово.
Святое Слово призывает нас к покаянию. Святое Слово призывает нас к вере, к принятию спасения, свободно, без всяких условий. Верующий человек гораздо счастливее любого неверующего. Самый слабый, самый ничтожный, он может оказаться в гораздо лучшем положении, чем самый выдающийся человек мира сего. Пусть Господь поможет нам верить в то, что верил Авраам и его потомки. Господь да благословит нас в этом. Слава Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». На этот раз мы приглашаем вас к Пелтонинам. В гостях у них Наташа, Мария Петровна, бабушка Елена Александровна с дедушкой Петром Ивановичем.
1: На лыжах едет.
2: Да, молодежь наша куда-то. Ну, извините, друзья, мы с Наташей должны пойти. Да. Другие уже, наверное, ждут нас.
3: А, Наташа, как? Но идите, идите. Это хорошо, кататься на лыжах. Ой, я бы тоже пошел с вами, если был бы помоложе.
4: Где уже тебе теперь? Ноги как деревянные.
3: Да, правда, Елена. На первом же спуске с горы мои ноги сломали.
1: Знаете, я всегда с таким удовольствием смотрю на папу с мамой. Ну, вот да. Образцовая брачная
5: семья. Это правда.
1: Как только вам удалось свое чувство пронести через всю долгую жизнь, так уж вы любите и заботитесь друг о друге. Да.
3: Но не всегда же и в нашей жизни были такие безоблачные дни.
4: Истинная любовь – это не только чувство.
3: Да. Кроме сердца, она требует еще характера, стойкости.
1: Это так.
2: Вот это надо запомнить. Запомни надо.
3: Ну вот, кроме сердца надо
2: потребуется характер.
5: Да, но это, по-моему, тебе надо помнить. Ведь связывая со мной свою жизнь, ты действительно будешь нуждаться в стойкости.
3: Но, да.
5: Но у тебя ведь ее много, ты же фин.
6: Да-да, у Анты крепкий характер. Меня пошел.
2: Это правда. Мы с папой как кремень.
6: Да.
2: До поры, до времени. Ну, пошли.
3: Ну,
2: до вечера.
5: Ой,
3: давай.
5: Давай
3: с вами.
2: Опоздаем.
5: Будьте осторожны там на лыжах. Да. Постараемся. Конечно. Только не знаю, удастся ли. Анта ведь такой рискованный.
7: Вот-вот. Поэтому ты, Наточка, удерживай его.
1: Хорошо.
6: Ушли.
7: Анты, когда увлечется, такой отчаянный, начнет демонстрировать, на что способен.
1: Ну, это свойственно всем мужчинам, наверное.
3: Но женщины уже слишком осторожные, да боязливые бывают.
1: Но, дедушка.
4: Так приятно все-таки видеть счастливых молодых.
3: Да, у них легкое начало.
7: Да.
3: Сердца чистые, первые друг для друга. Все возможности для жизни. Счастливо есть.
6: Вот и я об этом подумал. Сравнил с началом своей семейной жизни. Такие, как я, вступили в брак совсем не готовыми.
3: Да,
6: и духовно незрелыми.
1: Сколько таких?
6: Вот и неудивительно, что семейная жизнь была такой, какой была. Да, и Хельми.
3: Да, неудивительно.
6: Разве первой у меня была? Чем больше девушек было, тем больше героем казался в глазах дружков.
3: Да, вот это вот все и бывает от этого.
7: Да, такая жизнь оставляет свои следы. От этого никуда не денешься.
6: Теперь-то мне стало ясно, что кто смеется над чистотой и верностью в отношениях, тот смеется над своим счастьем.
4: Да, это так.
7: Наверное, Бог создал мир чувств человека таким, что его нельзя безгранично делить и растрачивать. Все в нас имеет свои границы.
1: Точно. Знаете, я где-то прочитала такое сравнение, что человек, который легко увлекается и растрачивает свою любовь, он подобен транжире, которая по горсточке разбрасывает на ветер все свое духовное состояние. Под конец он заметит, что совсем пуст, у него ничего не осталось.
4: Да. Тогда уже ничто не имеет никакого значения.
1: Да.
3: Так много говорят о чистоте женщины. А чистота эта важна и для мужчины.
1: Да, это так.
3: Я не помню, кто-то из наших классиков в своей книге описал, как у одного молодого человека изменилось отношение к женщинам после его флирта с какой-то легкомысленной вертушкой. Так хорошо было описано в этой книге о его чувствах.
4: Да, я помню, ты ведь записал этот отрывок еще на память себе.
3: Записал, да вот не помню, где я положил его. Куда этот листок делся?
1: А может, ты в книгу его заложил?
3: Да, может быть.
4: Мне тоже это запомнилось. Ничто уже не осталось прежним в его жизни.
7: Да, много меняется в жизни человека.
3: Он навсегда потерял то свежее уважительное отношение, которое у него до этого было, даже по отношению к своей матери и сестер.
1: Надо же. Да, вообще скажу. Жаль, что очень редко говорится об этих вопросах. И мне все-таки кажется, что это очень важно, чтобы мужчина уважал женщину.
7: Да, без уважения ведь не может быть истинной любви.
1: Так правда, оно, да. Правда. Они связаны друг с другом.
7: Да.
1: Это видно даже из самой любви к жизни. Mm-hmm. Если не уважаешь саму жизнь, то и не любишь ее, и не защищаешь ее.
3: Правильно, это верно. Я во всяком случае помню, как глубоко я уважал бабушку. Вообще женщины.
7: Для меня хорошо, они... дедушка.
3: Для меня они были намного лучше и достойнее, чем я или подобные мне.
4: Русская душа всегда поклонялась тому, что недостижимо.
1: Так, да.
6: А когда будущая жизнь стащит женщину с пьедестала, сразу проявляются нетерпимость и грубость мужской души.
1: Да, многие женщины об этом говорят.
6: Эльме пришлось познакомиться с этой грубостью.
3: Не только Эльме, но и другие женщины познакомились. Mm. Люди все одинаковые к своим грехам,
1: да.
3: Всюду, независимо от национальности.
1: И места жительства.
3: Да.
7: Да, коренная причина одна и та же. Пренебрежение другим человеком.
3: Вот правильно.
7: Неправильное употребление власти. Исполнение только своих желаний.
1: Знаете, я часто в последнее время думала о том, какая великая цель была у Бога, когда Он сотворил человека.
3: Да.
1: Когда я ездила в Таллин, там у моих знакомых есть телевизор. И по нему можно смотреть финские передачи. Mm-hmm. И в тот вечер как раз показывали из Финляндии балет «Сотворение». Слышали об этом?
7: Надо же.
1: Я была просто поражена, когда смотрела. В этом балете очень хорошо показывалось, какой счастливой была человеческая пара в раю. Потом произошло грехопадение. И там показывали, как с потолка упала тяжелая из толстых веревок сплетенная сеть.
3: Да, это
1: и эта
3: брак
1: сеть
3: наш плетет, да.
1: Разделила танцующую на сцене пару друг от друга. И хотя как они ни старались пробраться друг к другу, им не удавалось это сделать. Все время между ними висела эта жуткая сеть. Их общение осталось только легким прикосновением через эту сеть.
7: Надо же, как точно изображают.
1: Да, это было очень наглядно показано, очень, очень трогательно.
3: Это хороший прообраз того, какими все наши попытки остаются несовершенными, несмотря на все наши добрые усилия.
4: И все-таки это не должно стать таким препятствием, чтобы мы даже не пытались найти, понять душу другого человека.
1: Особенно это касается супругов. Не помню, кто-то сказал, что когда супруги воистину испытывают единство, тогда сатана дрожит.
7: Да.
1: Нечто великое в этом единстве заключено.
6: Да, вот я тоже это понял. После того, как я уверовал, и наша развалившая жизнь с Хельми понемногу стала устраиваться такой, какой ее хотел видеть Бог, я понял, что наша жизнь была бы чем-то необъяснимо прекрасным, если бы она была такой, какой ее подразумевал Бог с самого начала.
3: Да, тогда бы не было бы таких страданий и горя в семьях.
6: Да, дедушка. Теперь мужчина как-то отстранен свой жестокий мужской мир, где свои ценности.
1: Да.
6: Часто он довольно некрасивый, этот мир. И поэтому часто мужчина боится и не понимает женщины. Он просто не умеет жить, двигаться в ее мире.
1: Ты права, Адам. Мир женщины обычно полон цветов, детей, кружавчиков.
7: Да.
1: А для мужчины же это чуждый мир. А ко всему чуждому испытывается страх. И тем, чего боятся, тем часто и пренебрегают.
3: Да, это-то верно.
7: Я помню один случай из детства Анты. Знаете, он с соседским мальчиком пошел в кукольный театр. Там было какое-то представление со страшными чудовищами. Мы с Адамом потом спросили, ну как, страшно было? Мальчишки в один голос ответили, ни капельки, совсем не было страшно.
1: Ну, мальчишки.
7: Они с пренебрежением отнеслись к чудовищам.
1: Да.
4: Когда пренебрегаешь, смелее становишься.
6: Молодые уже придут.
7: Ой, уже вернулись.
3: Лыжники наши.
1: Быстро же вы накатались. Ну, что случилось
4: с тобой?
1: Анна еще на первом же спуске. Ну, хорошо, что не могу.
4: Да.
2: Но там, под снегом, знаете, была ветка. И лыжа, конечно, зацепила за нее.
3: Ой, такое случайно.
5: Вы прям поверить не можете, до чего комичный вид у Анты был. Сначала такой гордый, как чемпион, отправился с горы через секунду. Под носом, прям в сугроб.
2: Ага. Теперь смеешься, а там расныкалась. Думала, что я ногу сломал.
5: Конечно. Ну, а скажи, разве не хорошо было, что помощь была так близко?
2: Ну, конечно.

Пялтонина и Каратаевы переживают радостный период в жизни, ожидая брак Наташи и Анты. Говоря о браке, Адам Павлович вспомнил о своей юности. Он подметил, что вступил в брак совсем не готовым и духовно незрелым. К сожалению, так обстоит дело с большинством брачащихся. Брачный союз — это драгоценный дар Божий двум несовершенным человекам, вступающим в тесное общение и взаимоотношения друг с другом. Что может быть красивее на земле, чем нерушимый союз двух человек, отданных друг другу, союз двух человек, которые любят друг друга, которые отвергли все другие подобные связи из своей жизни, которые готовы стоять рядом и разделять друг с другом все радости и все печали в периоды хорошего физического здоровья и в периоды тяжелых болезней. Во всем, что только встретится им на пути, они хотят поддерживать друг друга и заботиться друг о друге до заката своей земной жизни. Таким запланировал Бог брачный союз для человека. И воистину он запланирован быть нерушимым до самой смерти супругов. Но для того, чтобы создать такой союз, требуется подготовка и духовная зрелость, как сказал Адам Павлович. Потому что брачная жизнь включает в себя определенную ответственность и обязанности. Брачная жизнь не предназначена для незрелых. Муж должен уметь работать. Он обязан материально обеспечить семью, жену и детей всем необходимым. На обязанности мужа зарабатывать деньги для семейного благополучия. Жена должна быть способна приготовить пищу и ухаживать за домом. Готовность принять на себя эту ответственность — предпосылка счастья в семейной жизни. Браку обычно предшествует обручение. Правда, в разных странах и культурах этот период обручения может называться и проводиться по-разному. Время обручения — счастливый и радостный период. Это время — хорошая возможность поближе познакомиться с семьями друг друга. Знание жизненного фона будущей супруги или супруга может оказать большую помощь в будущей совместной жизни. Семейная жизнь родителей обычно влияет на поведение твоего избранника или избранницы и формирует его представление о брачной жизни. Как я уже сказал, обряды обручения разные в разных странах. Есть страны, где обручение празднуется, и молодые объявляют свое намерение жениться, меняются обручальными кольцами, и таким образом дают всем знать о принятом решении. Так делается, например, в Финляндии и в других западных странах. Обмен обручальными кольцами имеет особое символическое значение. Вся брачная жизнь будет, если так можно выразиться, процессом давания, и этот процесс начинается с обручального кольца. Чтобы семейный корабль вынес все бури жизни, мужу и жене нужно раз за другим быть готовыми давать от себя друг другу. Бывают моменты, когда мои личные желания, стремления должны быть подчинены желанию моей жены, моей семьи. Бывают вопросы, в которых я должен отступить от своих собственных мнений ради семейного согласия, если эти мнения не связаны с библейскими истинами. Я отступаю, так как моя любовь к моей жене требует этого от меня. Путь благословения в браке — это путь жертвы. Живя для другого, человек доставляет также себе жертву,

больше удовольствия и счастья. Рассказывают, что после одной великой победы персидский царь Кир взял в плен благородного принца, его жену и детей. Когда их привели к царю в его палату, царь Кир спросил у принца: «Что ты мне дашь, если я тебя освобожу?» «Половину всего моего состояния», — ответил принц. «А что ты мне дашь, если я освобожу твоих детей?» — продолжил допрос царь Кир. «Ваше Величество, я тогда дам все, что имею». Царь Кир подумал, потом спросил: «Ну а что ты мне дашь, если я освобожу твою жену?» Посмотрев на свою любимую жену, принц твердо сказал: «Если вы подарите моей жене свободу, то я дам вам свою жизнь». Царь Кир был так тронут жертвенной любовью принца к своей супруге, что он помиловал всю семью и освободил их всех без всякого выкупа. В тот вечер принц спросил у своей жены: «Не правда ли, что царь Кир очень величественный и красивый?» «Я его не заметила», — ответила жена. «Как так?» — воскликнул муж. «Куда же ты смотрела, моя дорогая?» «Мои глаза», — ответила жена, — «видели только того, кто сказал, что отдаст свою жизнь за меня. Какой прекрасный пример истинной любви и счастливого брака! Обручальное кольцо — это только маленький знак той отдачи, которая требуется и которая будет требоваться от супруга в течение всей жизни в каждом браке. Брачный союз обязует каждого мужа и жену иметь нежное, любящее сердце друг к другу. Слово Божье, Библия, дает последователям Христа образец любви. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Один мудрый старец однажды советовал молодому человеку: «Если ты хочешь, чтобы тебя любили, не женись, брак не для тебя. Если ты хочешь, чтобы тебя понимали, не женись, брак не для тебя. Или если ты хочешь, чтобы тебе оказывали внимание, не женись, брак не для тебя». Потом, после небольшой паузы, старец продолжил: «Но если ты готов дать другому все свое внимание, понимание и любовь, тогда женись. Заключи брак, потому что брак создан как раз для тебя. Библия говорит: блаженнее давать, нежели принимать. Давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такой уже отмерится и вам». Эта истина касается прежде всего брачного союза, самого близкого человеческого взаимоотношения. Больше всего проблемы в браке возникают от того, что супруги не готовы восполнить нужды друг друга. Слишком многие супруги безразлично затаптывают потребности своей жены или мужа, а потом удивляются, почему их брак превратился в большую и в долгую драку. Дорогие молодые слушатели, собирающиеся вступить в брачный союз, слушайте. Любовь — это чувство, которому нужно учиться. Это не только приятный сердечный трепет, как сказал когда-то Антипелтонин. Это гамма чувств. Это волнение и исполнение. Это тоска и гнев. Это радость и печаль.
Это целый мир противоречивых переживаний. Только часть любви состоит из чувства счастья. В любовь входит также страдание, потому что даже самая лучшая супружеская пара несовершенна и живет в несовершенном мире. Поэтому любви нужно учиться. Молодые брачные пары можно сравнить с учениками, которые учатся чтению. Первые слова уже освоены. Такие слова, как волнение, исполнение, радость, счастье, красота, они уже знакомы. Но есть еще другие слова, такие как тоска, страдание, мука, даже гнев, которые как будто не входят в любовь. Не пугайтесь, когда испытаете в своем сердце такие чувства. Помните, что счастье — это только одна составная часть любви. Без веры в Бога можно увлечься каким-нибудь человеком, но воистину любить своего избранника или избранницу всю жизнь свою, до конца, во всех бурях жизни, это уже труднее. Верующие молодожены имеют образец Христа, который в тумане и мраке показывает направление и руководит браком. Образец, который дает этот мир, — это развод, крушение семьи, потопление семейного корабля. Применение в своей жизни этого образца приносит с собой слезы, неисцелимые раны. Мирской образец показывает только одну половину положения. Он скрывает от жертвы невыносимо тяжелые страдания, которые причинит расторжение и разрывание одной плоти в момент развода. Каждый, кто поступит по этому мирскому образцу и разрушит свой брачный союз, причинит себе и своим ближним глубокие и неисцелимые раны. Образец Иисуса Христа, который мы находим в Его любви к Церкви, совсем другого рода. Христос отдал Свою жизнь, умер за Церковь. Согласно этому образцу, был готов сделать и принц перед царем Киром. «Христос отдал Свою жизнь ради Тебя и ради Меня», — говорит Библия. Распятие Христа произошло ради наших грехов. Своими делами, мыслями и поступками, своим неверием мы заслужили и заслуживаем наказание вечной смерти. Но Христос был наказан вместо нас. Я призываю вас принять эту истину и начать жить согласно ей, и вы получите спасение своей души. Это так просто. Просто потому, что вам ничего самому не надо делать. Никуда не нужно совершать паломничество. Никаких длинных молитв не надо учить наизусть. Вам нужно только верить. И все-таки уверовать одновременно трудно. Потому что это всегда требует принятия конкретного решения. Если вы примете это решение, оно повлияет на всю вашу жизнь. Да поможет вам Бог взирать на Христа как Спасителя и Господа, который отдал свою жизнь ради вас и который желает быть помощью вашей в этом лукавом и прелюбодейном веке. Да пребудет с вами Божья благодать и милость. Аминь.

На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Семья Каратаевых». Напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Но Спёрджен не только проповедовал, он и много молился. Он говорил: «Когда вы слушаете молитвы другого человека, то проникаете в его мысли, видите его надежды, тревоги и понимаете, каковы его отношения с Богом. Сейчас вы услышите одну из его молитв. Отец наш, сущий на небесах, сердца наши исполнены благодарности Тебе за Твое Слово. Мы благословляем Тебя за то, что мы имеем его у себя дома, что Ты дал многим из нас возможность понимать его и наслаждаться им. Хотя мы узнали еще не все, что должны бы знать, мы научились от него такому, что не забывается, ибо оно измерило нашу жизнь, освободило нас от бремени, утешила наши сердца, настроила нас против греха и заставила нас желать совершенной святости. Мы благодарим Тебя, Господи, за каждый лист этой книги, не только за ее обетование, которое невыразимо сладки, но и за ее предписания, которыми наслаждается наша душа, а в особенности за откровение о Сыне Твоем, Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. О Боже! Мы благодарим Тебя за то, что Он является и в Ветхом Завете, в образе символическом. Образы эти невыразимо сладки для нас. Они полны чудесного значения, неописуемо дороги, ибо в них и через них мы видим Господа. Но мы еще больше благословляем Тебя за ясный свет Нового Завета, за то, что там нам дал ключ ко всем тайнам Ветхого Завета». Ибо теперь, читая в Писании о Новом Завете, мы понимаем язык старого и полны радости и ликования от этого. Отец, мы благодарим Тебя за книгу, мы благодарим Тебя за славного человека, Бога, которого книга описывает как нашего Спасителя. И теперь мы благодарим Тебя за благословенного Духа, ибо без Его помощи мы ничему бы не научились. Буква убивает. Именно Дух дарует жизнь. Благословенны наши глаза, испытавшие прикосновение небесной глазной мази. Благословенны наши сердца, которые были смягчены, которые были приготовлены к принятию истинной любви. Благословенна Всевышняя благодать Божья. Господь, избравший для Себя народ, получивший наслаждение от Слова Его и размышляющий о Нем день и ночь. Сердца наши полны благодарности к Богу за человека истины, за неизмеримое богатство святого значения. Господи, дай нам возможность все больше насладиться им. Да питаемся мы этой манной, да пьем мы из колодца жизни, да удовлетворит нас это, и да станем мы подобны Богу, от которого исходит Слово». А теперь, Господи, мы молим, чтобы Ты при упоминании Твоей священной книги более плотно запечатлел свою истину на плотских скрижалях наших сердец. Мы хотим знать истину, чтобы осветиться ею. О, да будет оно внутри нас семенем живым, от которого родится жизнь, угодная Богу, жизнь, которая будет проявляться во всем, что мы будем делать для Бога живого, потому что мы помним, что Ты Бог не мертвых, но живых. О Иисус, мы молим Тебя, воспользуйся Своей великой силой, изгони грешников, овладей теми, кого искупил Своей драгоценной кровью, и правь всеми краями земли. Вот мы перед Тобой, воззри на нас с великим состраданием. Господи, благослови Свой собственный народ, пусть милость Твоя укроет нас, как щит. Господи, спаси неспасенных, даруй благословение людям всех общественных слоев и положений. Пусть все народы назовут Тебя благословенным. Пусть все уста произнесут имя Иисуса, и все люди примут Его, как Господа и Царя. Мы молим об этом во имя Его. Аминь. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Сердце, отданное Богу» из его книги под названием «12 проповедей о сердце», на текст из книги притчи 23 главы 26 стиха. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Но прежде чем приступить к чтению второй части этой проповеди, давайте вспомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Слова «Сын мой, отдай сердце твое мне» принадлежат Соломону, говорящему от имени мудрости или Господа Иисуса Христа, который сделался для нас премудростью от Бога. Но кого посещает премудрость? Премудрость посещает того, кто уверовал в Иисуса Христа, посланного Богом, кто стал последователем Его и учеником, кто доверяет и подражает Ему. Сам Бог в личности Своего возлюбленного Сына говорит каждому из нас: «Сын мой, отдай сердце Твое мне». Но можем ли мы ответить: «Господь, я отдал Тебе свое сердце»? Если можем, значит, мы Его дети. А если так, то будем восклицать «Ава, Отче!» и благословлять Его за высокую честь быть детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Прежде всего заметим, что мудрость просит об этом по повелению любви. Только любовь ищет любви. Если я желаю любви ближнего, то мое желание, несомненно, возникает только потому, что я сам люблю его. Нас не интересует любовь тех, которых мы не любим сами. Любовь того, кому мы не можем платить взаимностью, может стать обузой, но никак не честью. Итак, если Бог и нуждается в любви человека, то лишь потому, что Бог есть любовь. Как искры стремятся к солнцу, этому первоисточнику огня, так и любовь наша должна стремиться к Богу, великому первоисточнику чистой и святой любви. Но какая от этого польза Богу? Братья и сестры, отдав Ему сердце, сможем ли мы прибавить что-либо к Его величию? Отдав Богу все свое имение, сможем ли мы обогатить Его? «Серебро и золото мои», — говорит Он, — «и скот на тысячи гор. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе». Он бесконечно велик, и Ему не станет величественнее. Он бесконечно благ, чтобы сделаться еще более благим. Он слишком славен, чтобы прибавить что-то к своей славе. Если Он и восклицает, добиваясь наших сердец, «Отдай сердце Твое мне», то делает это не для своего, а для нашего блага. Мудрость просит об этом под внушением любви, так как Богу ведомо, что наше служение не является полноценным, пока не займет нашего сердца целиком и полностью. Всякий раз, когда мы чувствуем, что проповедовать становится тяжко, преподавать в воскресной школе после 6 рабочих дней утомительно, а обходить округ с трактатами ужасно, надо помнить, что ничего доброго мы не совершим. Вложите усердие в свое служение, и тогда всякий труд будет для вас радостным. Иного не дано. Мудрость убеждает нас уступить прошению любви, отдать свои сердца Богу. Это мудрейшее из всего, на что способны люди. Если мы уже сделали это в прошлом, лучше всего повториться и еще раз вручить самое ценное в дорогие руки, которые, несомненно, сохранят все, что мы предали и заботливому попечению. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Мудрость побуждает нас сделать это потому, во-первых, что есть много иных претендентов на наши сердца. Ведь наши сердца, несомненно, пойдут либо по узкому пути, либо по широкому. Иного нет. Мудрость побуждает решить этот вопрос немедленно, поскольку хорошо, когда Христос занимает все твое сердце полностью и сразу и возносит его. В пустое сердце может войти дьявол. Когда сердце человека пусто, оно начинает швыряться камнями. Если, впадая в искушение, мы можем сказать дьяволу: «Ты опоздал, я отдал сердце свое Христу». Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: А разве он не заслужил, чтобы вы отдали ему свое сердце? Я не собираюсь использовать этот аргумент, поскольку так или иначе, но заставляя человека отдать нечто, вы требуете дань, а не дар. Наше посвящение Богу должно быть неоспоримо свободным. Вера должна быть доброохотной, иначе она превращается в ложную религию. Если я докажу, что ваше сердце является должником Божьим, отчего бы вам не отдать сердце и расплатиться, как бы вернув долг? Вот почему я едва коснусь этой струны, чтобы не порвать ее в стремлении взять аккорд. Выражусь следующим образом. Воистину, прекрасно воздавать сердцем за сердце. Когда Господь облекся в человеческую плоть, в груди Его забилось человеческое сердце. И это сердце, как записано, исполнялось горечи до того, что Он плакал. Скорбь переполняла Его сердце, и, как записано, был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Великая скорбь стесняла Его сердце, когда, наконец, Он молвил: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог». И далее записано: «Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Его сердце было отдано ради вас, и как вы не отдадите своего? Больше я ничего не скажу об этом. О, как бы мне хотелось пригласить сюда, на это место, моего учителя, чтобы вы могли его увидеть. Однако известно, что вера от слышания, а не от видения. И все же, как бы мне хотелось увидеть воочию того, кто был распят среди вас и ради вас. Так отдайте же Иисусу сердце за сердце и повинуйтесь Ему. Разве вы не чувствуете нежного дуновения в духе? Разве не слышите Его голоса? Покори свое сердце. Внимайте веянию тихого ветра, и тогда вам не потребуется то, что я скажу дальше. Поверьте, возлюбленные друзья мои, мудрость можно обрести, только отдав ей свое сердце. Нам не постичь науки распятого Христа, превосходнейшей из всех наук, не отдав своего сердца мудрости. Некоторые из вас пробовали стать верующими, при этом вы старались спастись, но думали сделать это собственными силами. Сын мой, отдай сердце твое мне. Мудрость предлагает вам сделать то, что вы обязаны сделать. Ибо не предав Господу своего всего сердца, вы не преуспеете в деле спасения. Есть люди, которым никогда не познать успеха в коммерции. Таковые просто не любят торговать, но как тогда они могут рассчитывать на процветание? Точно так же и в вопросе веры. Здесь никогда не преуспеть без любви, не исповедуя веру всем сердцем, всем существом, всей жизнью. У некоторых есть довольно веры, но она делает их жалкими существами. Если бы у них не было веры, они наслаждались бы миром. Но у них слишком много веры, чтобы наслаждаться миром, и вместе с тем недостаточно, чтобы наслаждаться миром грядущим. О, бедные люди, разрывающиеся между жизнью и смертью! Вы, как гробница Магомета, болтаетесь между небом и землей. Вы, как летучие мыши, ни птицы, ни животные. Вы, как летучие рыбы, которые пытаются жить как в воздухе, так и в воде, наживая врагов и там, и здесь. Вы, будучи ни то, ни другое, ни третье, суть чужеземцы в стране Божьей, и вместе с тем вы не можете быть как дома в дьявольской обители. О, как мне жалко вас! О, как бы мне хотелось перетянуть вас из полосы ничейной земли на эту сторону! Учитель мой предлагает мне побудить вас обратиться к нему. Но что я могу, кроме как повторить наш сегодняшний текст? Сын мой, отдай сердце твое мне. Не меняй своих решений, перестань колебаться, довольно. Пусть сердце ваше встанет на тот или иной путь. Если, по-вашему, дьявол достоин любви, то отдайте свое сердце дьяволу и служите ему. Если же по вашему любви достоин Христос, отдайте свое сердце Христу и бросьте сомнения. Обратитесь к Иисусу раз и навсегда. Да поможет вам Дух Его обратиться к Нему, чтобы вы возродились и прославили Его имя. Я призываю вас, будьте достаточно мудры, чтобы тотчас внять этому прошению мудрости. Тотчас отдадим Богу свое сердце. Сын мой, отдай сердце твое мне. Когда? Сейчас же. В этом прошении нет ни намека на то, что Бог хочет ждать. Как бы мне хотелось, чтобы люди, которым хочется тянуть время, знали бы, когда оно истечет. Они всегда готовы отложить исправление на завтра. Но что это за день такой? Я искал его в календаре и не мог найти. Я слышал, что существует календарь глупости, и что завтра там есть. Но вы-то не глупцы. Так не держитесь подобного календаря. Завтра, завтра, завтра. Так каркает воронье в предзнаменовании недоброго. Сегодня, сегодня, сегодня. Так поет серебряная труба спасения. И тот, кто слышит эти звуки, будет жить. По милости Божьей мы не повторяем вечного заклинания «завтра, завтра, завтра», но тотчас отдаем ему свои сердца. Как? Если внять этому предписанию, можно заметить, что оно призывает нас действовать свободно. Сын мой, отдай сердце твое мне. Не надо приводить себя к Богу в кандалах. Как было сказано выше, если слишком ставить ударение на то, что просимое есть долг, можно лишить его дарственного свойства. Несомненно, мы обязаны отдавать свое сердце Богу, но Бог представляет это деяние в качестве свободного выбора, оставляя место проявлению человеческой воли. Он говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне. Все, что ты имеешь от меня, есть дар благодати. Теперь же верни мне свое сердце добровольно». Помните, всякий раз, когда мы говорим о силе благодати, мы подразумеваем силу не физическую, а только такую, что может быть применена к свободной личности и ответственному существу. Господь не просит вас сокрушаться. Он не желает загонять вас в покаяние. Он не хочет хлестать вас, чтобы вы жили свято. Он просто говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Я слышал, что лучший виноградный сок получают в первых порциях от самого легкого давления. О, вот бы нам отдавать Богу самую доброохотную любовь! Всем знакома старая пословица: «Один доброволец стоит двух солдат-новобранцев». В определенном смысле все мы солдаты-новобранцы, хотя и записано: «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни». Вот бы всем вам приготовиться тотчас. Сын мой, отдай сердце твое мне. Какая жалость, что человеку приходится прожить долгую греховную жизнь, чтобы познать, что грех есть дело невыгодное. Печально, когда человек приходит к Богу с переломанными костями и встает под знамена Божьего воинства, всю юность проведя в служении дьяволу и состарившись прежде времени. Христос принимает такого в любое время, когда бы тот ни обратился к Нему. Однако, сколь лучше молвить в дни своей юности: «Вот, Боже, предаю Тебе сердце мое. Побуждаемый Твоей славной любовью, я повинуюсь Тебе на заре своего бытия». Итак, вот о чем говорит наш сегодняшний текст. «Отдайте Богу сердце свое тотчас, и сделайте это по доброй воле. Отдайте свое сердце Богу целиком и полностью. Сын мой, отдай сердце твое мне». Нельзя отдать Христу часть сердца. ибо сердце расчлененное есть сердце погибшее, сердце, лишенное даже части, умирает. Дьяволу все равно, он готов принять от вас и половину сердца, он довольствуется этим, походя на женщину, пришедшую на суд к Соломону и не возражавшую против расчленения ребенка. Настоящая мать ребенка сказала: «Отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». Так и Христос, подлинный друг сердец, не станет рассекать их. Если сердце устремлено к неправде, пусть идет этим путем. Если же он станет на праведный путь, Иисус примет его, очистит и усовершенствует. Только для этого сердце должно обратиться и встать на праведный путь, как одно целое, а не какой-то частью. «Отдай сердце твое мне». Предположим, кто-то говорит: «Хочу отдать сердце Богу». Очень хорошо. Взглянем на это с практической стороны. Где это сердце теперь? Нельзя отдать сердце, не понимая, где оно находится в данный момент. Я знал человека, потерявшего свое сердце. Он не оставил его своей жене, у детей его тоже не было. Странно, скажете вы. Да, странно. Этот человек не доедал. Он ел ровно столько, чтобы только не умереть. Одежда его обветшала. Кроме того, он морил голодом всех близких. В нем не было сердца. Бедная женщина должна была содержать его. Она пошла на панель. Он же оставался бессердечным. Некто задолжал ему в процентах по займу. Детки должника плакали от голода. Этому же было все равно. Пусть бы голодающие погибли. Он должен был получить свои денежки. Он был бессердечен. Я бы никогда не разобрался в этом случае, если бы однажды не оказался у него дома и не увидел огромный сундук. Кажется, такие сундуки называют сейфами. Сейф стоял у него за дверью, и когда этот человек открыл свой сундук тяжелым ключом, а потом откинул задвижки, открылось его содержимое, которое представляло собой нечто заплесневелое, сухое и мертвое, как ядро семилетнего грецкого ореха. Это и было его сердце. Если и вы заперли свое сердце в подобном сейфе, то немедленно освободите его. Освободите его как можно скорее. Ужасно, когда сердце спрятано между пятифунтовыми ассигнациями или захоронено под кучей серебра и золота. Сердце не бывает здоровым в панцире из прочных металлов. Ваше золото и серебро потускнело. На нем окись из-за соседства с порочным сердцем. Я знал молодую леди, думаю, что знаю и других подобных ей, сердце которой я не мог увидеть. Мне никак не удавалось разобраться, отчего она столь непостоянна, легкомысленна, вздорна, пока я не нашел, что сердце ее пряталось в платяном шкафу. Какая ничтожная темница для бессмертной души! Достаньте свое сердце оттуда, пока моль не испортила его, словно шерсть. Когда мода становится идолом сердца, мы глупеем так, что нас едва ли примут за людей с сердцем. Но даже такие глупые сердца лучше вынуть из платяного шкафа и отдать Христу. А где пребывает ваше сердце? Мне известно, что некоторые из присутствующих оставили свое сердце в трактире и некоторых других местах, о которых я не буду упоминать, чтобы щеки стыдливых не покраснели. Однако где бы ни находилось ваше сердце, если оно не пребывает с Христом, значит, оно находится в неправильном месте. Пойдите, избавьте свое сердце, господа, и принесите его сюда, и отдайте в руки искупившего его. Но в каком оно состоянии? Вот здесь-то и загвоздка. Как уже говорилось, мелочное сердце скупца отдавало плесенью, ибо сердце вбирает запах тех мест, в которых содержится. Сердца некоторых женщин становятся ветхими и потрепанными, поскольку прячутся в платяном шкафу. Сердца некоторых мужчин портятся от хранения под кучей золота. Сердца других прогнивают насквозь, так как их топят в пороках. Где находится сердце пьяницы и в каком оно должно быть состоянии? Ничего чистого, сплошная скверна. Тем не менее, Бог говорит: «Отдай сердце твое мне». Но как это, Господи, ты просишь отдать тебе подобное? Конечно. Вспомните, разве я не говорил вам, что Он просит ваше сердце только из любви к вам, а не потому, что хочет получить от вас нечто? Ибо что такое ваше сердце, мои друзья, пребывающие в подобных местах и впавшие в подобное состояние? И все же, отдайте свое сердце Ему, ибо говорю вам, что Он сотворит чудеса ради вашего сердца. Вы слышали об алхимиках, которые превращали, с их слов, неблагородные металлы в золото? Бог делает больше. Отдай сердце твое мне. Жалкое, нечистое, оскверненное, загрязненное, развращенное сердце. Отдайте его Христу. Оно теперь каменное, испорченное, но Христос возьмет его. Оно ляжет в его святые руки, и вы увидите сердце плотяное, чистое, неоскверненное, небесное. Вы скажете: «А я не сумел разобраться, что мне делать с моим каменным сердцем. Отдайте же его Христу тотчас, и Он изменит его». Покоритесь Его любви и силе Его бесконечной благодати, и Он сотворит в вас сердце чистое, и Дух правый обновит внутри вас. Да поможет вам Бог отдать свое сердце Иисусу и сделать это сейчас. Сейчас будут собирать пожертвования на больнице. Остановитесь, сборщики, я не сказал еще последнего слова. О, друзья мои, что вы собираетесь давать? Я не против того, что вы собираетесь положить в подносы для сбора пожертвований. Но я хочу пустить по кругу невидимый поднос для моего Господа. Мне хотелось бы, чтобы этот поднос обошел всех и каждого из присутствующих. Мне будет весьма приятно, если вы скажете про себя, кладя деньги на поднос: «Я кладу на невидимый поднос свое сердце. Я отдаю его Иисусу. Это все, что я могу сделать». Сборщики, пустите по кругу подносы. А ты, Дух Божий, умоляю тебя, пройди от человека к человеку и вступи во владение сердцами всех ради Иисуса, Господа нашего. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Сердце, отданное Богу». Из книги Спержена под названием «12 проповедей о сердце». На текст из книги притчи 23 главы 26 стиха. «Сын мой, отдай сердце твое мне». До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Обратить поражение в победу нелегко, но возможно. Однако герой нашего рассказа не верил в это. В течение долгого времени он находился в плену бессмысленной боли, которой, казалось, не будет конца. И все-таки человек избавился от жестоких страданий, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дети, идемте. Папа пришел с работы.
1: Привет, Деннис.
2: Привет, милая. Ну как вы тут без меня?
1: Они так ждали тебя. Они хотят еще поплавать до ужина.
2: Ну и прекрасно. А где Эндрю?
1: Он только что был здесь с другими детьми. Не знаю.
0: Эндрю! Эндрю!
2: Надо найти его. Я надеюсь, он не свалился опять с лестницы. Он такой же неловкий, как и я в его возрасте.
1: Дети, давайте искать его. Эндрю!
0: Эндрю!
2: Эндрю, где ты? Папа пришел.
0: Эндрю!
1: О, боже! Он упал в бассейн! Вытащи его, Скотт, вытащи его скорее!

Это была обычная американская семья. Они только что переехали в свой новый дом в пригороде Лонг-Айленда. У них все было просто идеально. Отец работал, а мать занималась дома детьми. Все было хорошо до того рокового дня в июне, когда их любимый трехлетний сын не упал в бассейн. Сейчас в программе «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Деннисе Кеннеди и его близких.

0: Меня зовут Деннис Кеннеди. Когда мне было 6 лет, мой отец умер от рака, оставив маму одну с 5 детьми на руках. Через несколько лет она снова вышла замуж за мужчину, который потерял жену. У него было 2 дочери. Отчим к нам относился хорошо. Я же был самым шаловливым из всех детей и доставлял ему массу неприятностей. В школе я учился из рук вон плохо, и меня отдали в коммерческое училище, которое закончил в 1965 году едва ли не лучшим учеником класса. Через несколько месяцев я пошел на флот. После начальной военной подготовки меня направили в Шотландию. Там я познакомился с Перл.
1: Эй, откуда ты, желторотик?
0: Ну-ну, полегче, что за выражение?
1: Ну, если ты собираешься жить у нас, то должен привыкать к нашим манерам. Откуда ты?
0: Я из Нью-Йорка. Зовут меня Деннис, а тебя как?
1: Перл, наверное, скучно же тебе здесь, в Холли-Лодж, после такого большого города.
0: Да, в принципе, нет. У вас так же, как и в Америке, любят выпить и повеселиться. Вначале мы здесь с приятелями тоже кутили. А потом мне надоело каждое утро просыпаться с головной болью. Я завязал с пирушками.
1: А чем ты занимаешься на службе?
0: Я механик на атомной подводной лодке.
1: Классно. Так ты был здесь, когда борцы за мир пытались подняться на американские корабли?
0: Да. Тогда чуть не дошло до международного конфликта. Но тем не менее, мне нравятся шотландцы. И особенно ты, Перл. Я еще никогда не встречал такой красивой девушки.
1: Честно?
0: Честно.
1: Ну, тогда, если хочешь, можем зайти ко мне в гости. Я познакомлю тебя с родителями.
0: С удовольствием. Отец и мать Перл отнеслись ко мне очень доброжелательно. И даже предложили поселиться в свободной комнате. Мне кажется, они заметили, что я чувствовал себя одиноко. Я полюбил их, как если бы они были частью моей семьи. И когда я попросил у отца девушки ее руки, он дал согласие.
1: Деннис, ну пожалуйста, не расстраивайся ты.
0: Я никогда бы не подумал, что будет так трудно оформить наш брак.
1: В твоей церкви ответили, что сделают это через 6 месяцев.
0: Но я не хочу ждать так долго. Зачем нам нужно какое-то разрешение, когда мы все равно любим друг друга?
1: Но мы не можем венчаться в моей церкви. Потому что ты иностранец.
0: У нас в Штатах достаточно получить разрешение на вступление в брак. И после этого сразу можно идти и оформлять документы.
1: А твоя мама не будет против?
0: О чем ты говоришь? И стоит только увидеть тебя, и она согласится.
1: Ай, Деннис, ну, в конце концов, мы всегда можем расписаться в ЗАГСе в Гринокке.
0: Может, так и сделаем.
1: Я люблю тебя. И это для меня самое главное.
0: Ну, так идем. После свадьбы мы некоторое время жили с родителями Перл и были очень счастливы. Но после того, как у нас родилась дочь Даяна, появились проблемы.
1: Ну что опять случилось? Я не понимаю.
2: Да твоя мать уже просто достала со своими вопросами. А где вы будете жить в Штатах? А где будете работать?
1: Она переживает за нас, Деннис. Она говорит, что многие американцы бросают своих жен после возвращения в Америку.
2: Перл, послушай, я люблю тебя и очень люблю нашу дочь. Не может быть и речи о том, чтобы когда-нибудь я бросил вас. Я всегда буду с вами рядом и буду заботиться о вас.
1: Я верю тебе, Деннис, верю,
2: тогда,
1: верю.
2: Тогда хватит слушать свою мать. Сколько можно вбивать тебе в голову эту всякую чушь? Я думаю, что нам нужно немедленно уехать и жить отдельно.
0: Я не понимал ее родителей, их страх остаться без дочери и внучки. Поэтому, когда мы уезжали, был целый скандал. Позже нам удалось как-то наладить отношения, но так, как прежде, уже не было никогда. Мы сняли домик за городом. Там было очень тихо и спокойно. Каждое утро привозили на лошади свежее парное молоко. Как-то раз в воскресенье дядя Перл пригласил нас с собой в Лох-Ломонд. По дороге мы остановились на пикник.
2: Ты посмотри, Даяна совершенно равнодушна к соленым огурцам.
1: Она еще совсем глупышка. А ведь после кислого сладкое кажется особенно сладким.
2: Здесь так красиво, правда?
1: Да, мне тоже очень нравится. Мне по душе тишина.
0: А для человека, который всю жизнь был в Нью-Йорке, это просто рай.
3: Я как раз хотела поговорить с тобой об этом, Деннис. Ты познал Господа Иисуса?
0: Да, я получил религиозное воспитание.
3: Но это еще не означает познать Господа Иисуса. Ты должен принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Тебе нужно родиться заново, чтобы быть уверенным, что попадешь на небеса. Перл, тебе бы следовало рассказать Деннису о Христе.
1: Я как-то не думала об этом, тетя.
3: Ну, святая обязанность каждого верующего свидетельствовать заблудшим о Спасителе. Позволь мне рассказать тебе о нем, Деннис.
0: Я так толком и не разобрал, что она мне хотела сказать. Да и вообще я не понимал, зачем мне нужен Иисус. В 1970 году, за 3 недели до окончания службы, у нас родился сын, Скотт. Мы уехали в США. Пока я работал и накопил достаточно денег для того, чтобы снять собственную квартиру в Квинс, мы жили с моими родителями. Там у нас появилось много друзей, с которыми мы весело проводили время. Потом у нас родился 3-й ребенок, Гизер, потом Эндрю, а в 1978-м Шон. Мы были в дружеских отношениях с одной шотландской парой, которые пели в барах и ресторанах. И однажды вечером Перл пошла в клуб с ними без меня. Когда она вернулась домой, я просто накинулся на нее.
1: Слушай, Деннис, как ты мог выкинуть все мои вещи?
0: А как ты посмела пойти на вечер без меня? Ты же знаешь, что я не люблю этого.
1: Знаю. Ты тоже уходишь со своими друзьями без меня.
0: Это совсем другое дело. В основном мы ездим на рыбалку.
1: А потом идете развлекаться.
0: Мне нужно как-то расслабиться, Перл. Ведь чтобы обеспечить семью, я работаю на 2 работах.
1: Мне тоже нужно как-то расслабиться. Тоже нужно. Ты думаешь, мне интересно все время сидеть дома и нянчиться с детьми? Ты почти совсем не даешь мне денег на хозяйство. Мы не можем ни минуты побыть вместе, одни спим в разных комнатах. Как мне все это надоело!
0: Прекрасно! Прекрасно! Тогда, может быть, тебе лучше поехать домой, в Шотландию?
1: Да, и поеду.
0: Мы вспомнили, как хорошо мы жили там первое время после свадьбы. И я подал документы на получение визы на постоянное место жительства в Шотландии. Перл с детьми поехала первой. Она должна была узнать, найдется ли там для меня работа. А я остался с братом и работал, откладывая сколько мог на будущий переезд. Работы для меня в Шотландии не нашлось. Я купил дом недалеко от Лонг-Айленд. А когда Перл с детьми вернулись, мы сняли на 3 недели маленький домик, чтобы жить в нем, пока наш дом будет готов для новоселья. И у нас снова все пошло хорошо.
1: Мне здесь очень нравится, Деннис, но я все же жду, не дождусь, когда мы наконец уже переедем в свой дом. Только подумай.

0: Ты прав. Давай больше никогда не расставаться.
1: Немного времени спустя, после того, как мы перебрались в наш новый дом, Эндрю упал в бассейн. Когда Скотт вытащил его из воды, он был весь синий и не дышал. Я тотчас же начал делать сыну искусственное дыхание, а Перл вызвала скорую помощь. Врачи всю ночь боролись за жизнь моего сына. На следующий день Эндрю умер у меня на руках. Мое сердце разрывалось от нестерпимой боли. Меня воспитывали быть настоящим мужчиной, никогда не терять спокойствие и самообладание. Но я ничего не соображал и был совершенно подавлен. Как мне больно, Перл.
0: Я знаю, Деннис.
1: Я должен держать себя в руках, чтобы заботиться о вас. Но как мне не хватает нашего сына. Чтобы я только не отдал, чтобы вернуть его.
0: Знаешь, я оборачиваюсь, и мне кажется, что вижу его. Как он играет и смеется.
1: Почему это случилось? Вот что я не могу понять. Почему? Это же совершенно бессмысленно.
0: Я тоже этого не понимаю. Не понимаю.
1: Говорят, время — это самое лучшее лекарство. Не верьте этому. 2 года я ходил на работу и все время плакал. У меня было еще 4 детей, о которых я должен был заботиться. Но я знал, что жизнь уже никогда не будет прежней. По выходным я находил какое-то успокоение, уезжая с приятелями на рыбалку и выпивая с ними. Спиртное притупляло мучительную боль. Жена же пыталась найти успокоение иначе.
0: Ты помнишь, я говорила тебе об учительнице Даяны, Сандре? О том, как она помогала дочери пережить наше несчастье.
1: Да, помню.
0: Знаешь, оказывается, ее муж тоже получил 2-е рождение. Он незрячий, но они работают музыкантами. Записали несколько альбомов.
1: Да, это хорошо. Ты не могла бы мне налить чашку кофе?
0: Да, конечно. Деннис, они мне очень нравятся. Они пригласили нас прийти завтра в церковь, которая здесь, неподалеку от нас.
1: Ну, это очень хорошо.
0: Ты не хотел бы пойти? Я хотела бы взять с собой детей.
1: У меня завтра рыбалка, дорогая. Идите без меня. Меня вполне устраивало, что Перл с детьми ходила в церковь. В это время я мог спокойно идти на рыбалку. Несколько времени спустя учительница моей дочери и ее муж пригласили нас к себе в гости. Мы слушали их музыку. Этот мужчина рассказал мне, как он пришел к Христу, преодолев свою болезнь, боль и слепоту.
2: Вы знаете, Деннис, я страдал не только от физической слепоты, но и от слепоты духовной. Я не видел того, что Бог сделал для меня. Как Он не только создал меня, но и дал мне искупление грехов крестной смертью Христа. Вы помните историю слепого в Евангелии от Иоанна?
1: Нет.
2: Иисус восстановил ему зрение. И этот человек говорил всем: «Раньше я был слеп, а сейчас вижу». И вы знаете, Деннис, это как раз про меня. Он избавил меня от ожесточения, пробудил во мне любовь к Нему и к другим людям. Да, физически я слеп, но Иисус излечил меня от слепоты духовной. Вот почему мы поем Ему хвалу в наших песнях.
1: Это чудесно.
2: Деннис, послушайте меня. Если вы поверите благой вести и откроете свое сердце Иисусу и позволите Ему стать Господом вашей жизни, вы сможете превратить вашу трагедию в великую победу ради Христа.

0: Вы просто не понимаете, что говорите. Как я могу открыть свое сердце, если оно совершенно разбито? Потеря моего сына никогда не сможет стать победой.
1: Деннис.
0: Я не желаю больше это слушать, Перл. Я ухожу. Ты можешь остаться, если хочешь. Как он мог говорить такие глупости?
1: Деннис, он просто пытался хоть как-то помочь тебе. Как ты этого не понимаешь?
0: Я не понимаю, какая может быть победа в том, что утонул мальчик.
1: Я не могу ответить тебе словами. Но что-то в глубине души мне говорит, что Бог знает о нашем несчастье. И он хочет нам помочь.
0: Он не должен был забирать нашего сына.
1: Мы не можем винить Бога, Деннис.
0: Но он же Бог. Он же Бог, он же всемогущий и всезнающий, не так ли? Я бы хотел, чтобы он ответил мне, почему это все случилось.
2: Перл чрезвычайно изменилась за то время, пока она регулярно, каждую неделю посещала церковь. Один за другим дети приходили домой и говорили мне, что они спасены. Я не понимал, что это означало, но я видел, как благотворно это сказывалось на них. Я спросил Перл, что значит быть спасенным? И она ответила, а почему бы тебе самому не пойти в церковь и не узнать об этом? Пасхальным утром мы пошли в церковь все вместе.
3: Сегодня, в день Пасхи, мы празднуем воскрешение Христа, Его победу над грехом и смертью. Его победа может быть также и вашей, если Он живет в вашем сердце. Библия говорит в Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Именно любовь послала Иисуса на крест, любовь к нам. В Иоанна, глава 3, стих 17, Иисус сказал, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Давайте сделаем сегодняшний день днем вашего воскресения из мертвого прошлого. Позвольте Иисусу войти в ваше сердце прямо сейчас.
1: Ну как тебе в церкви, Деннис?
2: Там все были очень дружелюбны.
1: Да, здесь не так, как было в моей церкви в Шотландии.
2: Перл, ты раньше не говорила обо мне с пастором?
1: Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?
2: Мне показалось, когда он говорил, то обращался именно ко мне.
1: Иногда и я чувствую то же самое.
2: Ты знаешь, когда пастор попросил поднять руку тех, кто готов принять в сердце Иисуса и получить спасение...
1: И что тогда?
2: Ну, тогда я понял, что хотел бы это сделать. Но не смог поднять руку. Следующие несколько недель оказались самыми трудными в нашей супружеской жизни. К тому времени мы жили вместе уже 15 лет, и у нас никогда не возникало споров из-за религии.
1: Деннис!
0: Все, хватит! Я больше не пойду с тобой в церковь, и давай больше не будем говорить об этом.
1: Да что с тобой? Объясни толком.
0: Я не собираюсь менять свою религию, вот что.
1: Хорошо, хорошо. Но пойми, речь идет не о том, чтобы изменить религию, а о том, чтобы изменить свое сердце.
0: Я не хочу больше об этом слышать. Хватит, Перл!
1: Но тебе становится легче от того, что бросаешь Библию.
0: Нет!
1: Единственный, Деннис, кто может помочь залечить сердечную боль, это Иисус. Он преобразит твою жизнь. Пойми.
2: Я осознавал, что мне нужен кто-то или что-то для того, чтобы унять нестерпимую боль утраты. Через неделю Перл сказала, что пастор нашей церкви хотел прийти и поговорить со мной. Я согласился.
3: Когда-нибудь мы поедем вместе на рыбалку, Деннис. Я люблю рыбачить.
2: Прекрасно.
3: Но я все же пришел не для того, чтобы говорить о рыбалке. Прости. Я пришел поговорить о смерти твоего сына. Я знаю, это очень больно. Мне кажется, нет в мире тяжелее утраты, чем смерть ребенка.
2: Да, вы правы.
3: Я думаю, вы знаете, что Бог тоже потерял сына. Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
2: Я могу понять чувство Господа, потерявшего своего сына.
3: Деннис, если вы спасетесь, то точно узнаете, где сейчас находится ваш сын. И также сможете узнать, куда попадете после смерти. Вы навсегда будете со своим сыном и с Иисусом на небесах. И все, что для этого требуется, принять благую весть. Весть о том, что Бог воплотился в человека, Иисуса Христа. Иисус умер за грехи всего мира. Он был похоронен и на третий день воскрес, победив грех и смерть. Вы слушаете меня, Деннис?
2: Да, конечно.
3: Все, что необходимо сделать, это раскаяться в своих грехах, признать, что вы грешник и не способны себя спасти ценой своих собственных усилий. Иисус сказал в Иоанна, глава 11, стих 25 и 26, «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Открой свое сердце и попроси Иисуса спасти тебя, Деннис. Ты будешь сейчас молиться вместе со мной?
2: Я знал, что мне оставалось или отвергнуть Иисуса, или принять Его, как моего Господа и Спасителя. Слезы ручьем текли у меня по щекам. Я молился, чтобы принять Его. Я знал, что Христос спас меня для вечности.
1: О, Господи, я так счастлива, Деннис.
2: Я тоже, любимая.
3: Вы только что приняли самое важное решение в своей жизни. Вы должны были многое пережить, прежде чем стали способны прислушиваться. В Псалме 34, стих 18 сказано, «Я прославляю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхваляю Тебя».
2: Вы знаете, сейчас мне впервые не так тяжело при мысли об Эндрю. Я теперь точно знаю, что ему хорошо с Иисусом, и когда-нибудь мы снова будем вместе». Христос вошел в мою жизнь в апреле 1982 года. Я по-прежнему люблю своего сына и очень скучаю по нему. Но любовь к Иисусу превыше всего. Служение Господу наполняет мою душу радостью и счастьем. Мы с женой уже в течение 10 лет работаем с молодыми ребятами, в том числе и в библейской школе, которая организуется во время школьных каникул. Для нас нет большей радости, чем вести людей к познанию Христа. Я молюсь, чтобы мой рассказ затронул сердца слушателей и направил их к к Иисусу. Если вы откроете Ему свое сердце, Он может превратить неудачи и поражения в торжество любви и спасения, как сказано в книге пророка Аввакума, глава 3, стих 18. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
4: Друзья, что бы с вами ни случилось, с какими бы несчастьями вы ни столкнулись, ничто не должно помешать вам прийти к Спасителю. Сами вы не сможете сделать ничего, чтобы помогло вам заслужить этот бесценный дар прощения и вечной жизни. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, ясно говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 26. Вот распределение привратников. Из Кореян Мешелемия, сын Корея и сынов Асафовых, сыновья Мешелемии. Первенец Захария, второй Иедиаил, третий Заводия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Иелигоенай. Сыновья Авед-Едома, первенец Шемаия, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеулфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шемаии – Офни, Рефаил, Овед и Ельзавад. Братья его – люди сильные – Елия и Самахия. Все они из сыновей Авед-Едома, они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Авед-Едома 62. У Мешелемии, сыновей и братьев, людей способных, было 18. У Хосы из сыновей Мерариных сыновья. Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй – Хилкия, третий – Тевалия, четвертый – Захария. Всех сыновей и братьев у Хосы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в Доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии, а Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Авед-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых. Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шалехет, где дорога поднимается и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей. Сыновья Лаедана, сына Герсонова, от Лаедана, главы семейств, от Лаедана Герсонского, Иехиел. Сыновья Иехиела, Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами Дома Господня вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила. Шевуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елиезера, сын Рехавия, у него сын Исая, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф. Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид, и главы семейств, и тысячи начальники, 100 начальники, и предводители войска. из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул сын Киса, и Авенир сын Нира, и Иоав сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Ицгарова Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господня и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главою хевронян в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском, и братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассеиным по всем делам Божиим и делам царя. Глава 27. Вот сыны Израилевы, по числу их, главы семейств, тысячи начальники и 100 начальники, и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила. В его отделении было 24 тысячи. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай, ахохиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца – Ванея, сын Иоадая, священника, и в его отделении было 24 тысячи. Этот Ванея – один из 30 храбрых и начальник над ними. И в его отделе находился Аммизавад, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 тысячи. Пятый для пятого месяца князь Шамгуф, израильтянин, и в его отделении 24 тысячи. Шестой для шестого месяца Ира, сын Икеша, фекаянин, и в его отделении 24 тысячи. Седьмой для седьмого месяца Хелец, пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Восьмой для восьмого месяца Савахай, хушатянин, из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Девятый для девятого месяца Авиезер, анафофианин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении 24 тысячи. Десятый для десятого месяца Магарай, нетофафианин, из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца Ванея, пирафанянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца Хилдай, нетофафянин, из потомков Гафаниила, и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевыми, у рувимлян, главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кемуила, у Аарона Садок, у Иуды Елиаф из братьев Давида, у Иссахара Амри сын Михаила, у Завулона Ишмаия сын Авадии, у Нефалима Иеремов сын Азриила, у сынов Ефремовых Асия сын Азазии, у полуколена Манассеина Иоиль сын Федаии, у полуколена Манассии в Галааде Иддо, сын Захарии, у Вениамина Иосиил, сын Авенира, Удана – Азариил, сын Иерахама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не делал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисления, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля. И не вошло то счисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиилов, а над записями в поле, в городах и в селах и в башнях – Ионафан, сын Узиии. Над занимающимися полевыми работами, земледелием – Езрий, сын Хилува. Над виноградниками – Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках – Завди из Шемафа. Над маслинами и смоковницами в долине – Баал-Ханан, Гедеритянин, а над запасами деревянного масла – Иоас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне – Шитри, шаронянин, а над скотом в долинах – Шафат, сын Адлая. Над верблюдами – Авил, исмаилтянин, над ослицами – Иехдия, миронифонянин. Над мелким скотом – Иазиз, агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Иехиил, сын Хахманиев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хусий, архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иоадай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.
3: Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и 1000 начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцем, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля собрание Господне и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц, вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников и золотых лампад их со значением веса каждого из светильников и лампад его. Также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда, и для жертвенников курения из литого золота со значением веса, и устройство колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою, Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божием, и у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Вторая книга Паралипоменон, глава первая. «И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысячи начальникам и сто начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириафарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там пред скинию Господнею, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицем Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон тысячу всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу, «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земный, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобно которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаема и доставляема, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. Глава вторая. И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков в горах и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать: «Как поступал ты с Давидом, отцем моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там все сожжения утром и вечером, в субботы и в новомесячье, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицем его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу пшеницы 20 000 коров, и ячменю 20 000 коров, и вина 20 000 батов, и оливкового масла 20 000 батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь, Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знание, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из виссона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах, и 3 600 надзирателей, чтоб они побуждали народ к работе. Глава третья. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Иевусеянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном, при строении дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки, и обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов, и сделал святое святых. Длина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов, в гвоздях весу по 50 сиклей золота. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму, и сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом два столба длиною по 35 локтей и капитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как в святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки. И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз. Глава четвертая. И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его, 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом два ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах, 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них. Приготовляемое ко всесожжению омывали в них. Море же для священников, чтоб они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор и большой двор, и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы и лопатки и чаши. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем. 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на главе столбов. И 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах, 1 море и 12 валов под ним. И тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Ави царю Соломону для дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сакхофом и Цередою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром, из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых, в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы. Левиты взяли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в Давир храма, во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме 2 скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты-певцы, все они, то есть Асав, Еман и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон с кимвалами и с псалтирями и цитрами, с стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава 6. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а Я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания». И обратился царь лицем своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своею. Он говорил: с того дня, как Я вывел народ мой из земли египетской, Я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя Мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя Мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресел твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек: Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И Я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей, и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек устами Твоими, то в день сей исполнил рукою Твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицем моим на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему, так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду. Поистине Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который построил Я. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой молится пред Тобою. Да будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которую раб Твой будет молиться на месте сём. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сём. Услышь с места обитания твоего с небес, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сём, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе, и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сём, тогда ты услышь с неба, и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сём, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба, и прости грех рабов твоих, и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле владений его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени,

0: крестному, который я построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред Тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и Ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться Тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, и к городу, который избрал Ты, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба, с места обитания Твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою. Боже мой, да будут очи Твои отверсты и уши Твои внимательны к молитве на месте сём. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника Твоего, помяни милости к Давиду, рабу Твоему.
1: Если жить на этой непредсказуемой земле, то полноценно любую нашу проблему может решить Бог. Так утверждает Библия. Убедитесь в этом сами. Слушайте программу «Вечная истина». Счастлив человек, когда его любят. Даже если что-то не клеится в семье, то все можно исправить с Божьей помощью. А если ситуация непоправима и рядом любимого больше нет? Где ты, Боже? Как жить дальше? Давайте откроем Библию и будем искать ответы там. В этом нам поможет пастор Геннадий Строков.
2: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Мы счастливы, что вы присоединились к нам на наше последнее занятие по теме «Брак и семья». Я бы хотел начать с того, что я отвечу на некоторые вопросы. Первый вопрос задал вдовец, жена которого умерла этой весной. И он спрашивал о том, должен ли он думать, чтобы вступить в новый брак. Если да, то должен ли он знать те определенные качества, которые он бы хотел найти в своей супруге. Прежде всего, я действительно верю, что если человеку не дан дар безбрачия, ему или ей следует вступать в брак. Прямо в начале Писание прямо говорит, что это нехорошо человеку быть одному. И это используется в общем. Нехорошо для человеческого существа быть одному. И я думаю, что это также относится к вдовцам и вдовам. Я верю, что это касается и разведенных людей. Я не верю, что Бог хочет, чтобы человек был один, если только Бог не призвал человека быть одному. И когда Бог призывает людей жить в одиночестве, Он дает им дар безбрачия, и люди не вступают в брак. Есть люди, которые не нуждаются в других людях. Им не нужен никто, кроме Иисуса Христа. И я думаю, что они огромное свидетельство для всех нас. Я верю в это. Но принимая это, я не верю, что Бог хочет, чтобы мы были одинокими. Я также верю, хотя не все пастора верят этому, что если браки совершаются на небесах, тогда пасторам следует содействовать им. Как говорил один служитель Божий, я помог многим людям в том, чтобы они были вместе. Я не верю, что когда кто-то теряет своего супруга или супругу, эти овдовевшие люди должны проводить всю оставшуюся жизнь в одиночестве. Я помню, как один человек рассказывал мне, что когда он учился в школе, он знал одного человека, который был заучем и который преподавал у него алгебру. Когда жена этого человека умерла, то на протяжении 2 лет он носил черную повязку на рукаве, и потом он носил черный галстук до конца своей жизни. Должно быть, у него был замечательный брак. В какой-то степени это очень сильно впечатляет, и я уверен, что он очень сильно любил свою жену. Но я не думаю, что в Писании есть какое-то место, где говорится о том, что вы должны показывать свою любовь к умершим, поступая так на протяжении 2 или 5 лет.

0: лет. Один пастор как-то поделился со мной. «Наша мама умерла, когда я только перешел в 10 класс», — говорил он. «Мой отец очень сильно тосковал и переживал. Он оставался одиноким еще 5 лет. И, честно говоря, я думаю, что это была ошибка, потому что мы, дети, просто росли недорослями на протяжении этого времени. И я думаю, что это было бы хорошо, если бы у нас у детей была еще и мама. Это мое собственное ощущение. Поэтому я бы определенно сказал, да, я не думаю, что Бог хочет, чтобы вы были одинокими». И это очень благоразумно и приемлемо молиться и молитвенно обдумывать, какого человека вы бы хотели видеть, чтобы Бог привел в вашу жизнь. Другой вопрос задала женщина, которая вступила в брак с мужчиной, который сказал, что он верующий. И через короткое время после свадьбы было очевидно, что этот мужчина таковым не является. Сейчас они думали о том, чтобы развестись, и возник вопрос из двух частей. Прежде всего, возможно ли это, что я упустила волю Божью в этом решении вступить в брак? И, во-вторых, свободна ли я выйти замуж опять, если мой муж решил развестись со мной? Я действительно думаю, что когда такое происходит, вы должны рассматривать такую ситуацию с точки зрения 7 главы 1 послания к Коринфянам, где апостол Павел описывает брак между верующим и неверующим. Просто потому, что кто-то утверждает, что он верующий, это не значит, что он действительно является верующим. Если его поведение полностью противоречит его заверениям, тогда я не думаю, что вы должны придерживаться подобного утверждения или относиться к нему так, как если бы он был верующим, если его поведение не соответствует, а напротив противоречит этому. Помните правило: право выбора принадлежит неверующему. Если этот человек сейчас хочет развестись с вами, или если он хочет бросить вас, несомненно, он может использовать вас. И в таком случае Писание сказало бы: «Дайте ему развод». И в таком случае вы уже больше независимы от этого человека. Сейчас это необходимо объяснить. Я объясняю это как быть свободным, и я думаю, что это означает быть свободным еще раз вступить в брак. Я думаю, что это вполне возможно, вступая в брак, упустить знак Божьей воли. Я думаю, что в большинстве случаев мы не видим Божью волю, не понимаем ее и не следуем ей. И большую часть нашего времени мы проводим по Божьей разрешающей воле. И может быть совсем небольшое количество нашего времени по Его прямой воле. Вот почему, когда апостол молился о церквах, одно из первых, о чем он просил, это то, чтобы верующие в церквах были исполнены познанием Божьей воли. Это нелегко познавать волю Бога, и вы можете не распознать ее. Поэтому вы должны очень много молиться перед тем, как принять решение вступить в брак или другие решения, которые связаны с посвящением, как это. Как мы уже говорили, необходимо очень усердно молиться о детях и всех подобных ситуациях, и мы должны просить Бога вести нас в таких ситуациях. Продолжая говорить о вопросах, я хотел бы затронуть еще два, которые были очень похожи и действительно свелись вот к чему. Один вопрос звучал примерно так. «Мою жену совсем не интересует секс. Что я могу сделать для того, чтобы заинтересовать мою жену в сексе?» Знаете, откровенно говоря, мне как пастору задали очень много подобных вопросов. Вы не поверите, как много раз я слышал подобные утверждения. «Моя жена не интересуется сексом». Также я слышал это и в другом варианте. «Мой муж не интересуется сексом». Это улица с двухсторонним движением. Но я бы хотел спросить людей, у которых есть такая проблема, и которые говорят: «Моя жена совсем не интересуется физическими взаимоотношениями». Так вот, вы уверены, что у вас достаточно знаний в вопросах, касающихся секса? Может, вам стоит посетить сексопатолога, чтобы быть уверенным в том, что вы, лично вы, хорошо понимаете, что такое физические взаимоотношения? Второй ответ, который я хотел бы дать на этот вопрос, вот какой. Задайте себе вопрос. Испытывает ли ваша жена наслаждение во время физической близости? Если она этого никогда не испытывала или не испытывает, то позвольте мне задать вам еще один вопрос. Если вы, как мужчина, никогда не испытывали наслаждение, если вы никогда не достигали наивысшей точки, если у вас никогда этого не было во время секса с вашей женой, или это было, но очень редко, то повлияет ли это на ваше отношение к сексу? Будете ли вы заинтересованы в сексе, если вы никогда не испытывали наслаждение? Я думаю, что это справедливый вопрос, и поэтому, если это проблема, я бы хотел дать вам это задание. Мы говорили, когда мы проходили наш курс, если человек духовно угнетен, болен или эмоционально взволнован, он уже не ведет себя так, как он должен. Вы можете ожидать, что Бог работает через тех людей, которые не переживают никаких трудностей в настоящий момент. Если у вас нет никаких эмоциональных или других проблем, а у вашей жены есть такие проблемы, если у вас правильные отношения, а у нее неправильные отношения, Тогда ожидайте, что Бог будет работать через вас. И поэтому, если Бог собирается работать через вас, это значит, что вам необходимо быть уверенным в том, что вы знаете все необходимое для вас, даже если для этого необходимо искать совет и потом обдумывать этот вопрос. Золотое правило «поступайте с другими так, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами» может быть очень эффективным. Что бы вы ни делали по отношению к другим людям, делайте так, как вы бы хотели, чтобы они делали по отношению к вам. Это весь закон и пророки. Это вся Библия. Вызов золотого правила – это поставьте себя на место других людей. Вы должны поставить себя на их место. Сейчас, если бы вы были на месте вашей жены, если бы вы были женой, которую не интересуют физические отношения, что бы вы хотели, чтобы делал ваш муж? И когда вы ответите на этот вопрос, делайте это. И я надеюсь, что то, чем я с вами поделился, немного поможет вам в том, чтобы справиться с этим. В течение этого последнего занятия я бы хотел поговорить о том, что препятствует единству. На протяжении всего занятия мы были очень позитивными. Мы пытались представить идеальное. Мы пытались представить образец. Мы пытались представить модель. Мы говорили, взяв за основу Писание. И много ученых и душепопечители понимают Писание именно так, что брак – это то, чего хочет Бог. Брак – это замысел Бога. Мы говорили, что согласно Божьему Слову, брак задумывался как союз мужчины и женщины. Мужчина и женщина предназначены для этого. Они были созданы для этого. И когда мужчина и женщина приходят к этому союзу, то это единство идет намного дальше того факта, что как мужчина и женщина они вступают в физическую близость. Мы называли физическую близость как приносящее наслаждение проявление союза. Это не союз, это приносящее наслаждение проявление союза. Но у союза намного больше аспектов. Если вы подумаете о звеньях, о которых мы говорили, то первым звеном мы называем общение. Второе звено – это совместимость или сочетаемость. Середина – это любовь. Следующее звено – это понимание. И последнее – это приносящее наслаждение проявление союза, секс или физическая близость. Это очень выразительная иллюстрация, потому что все эти звенья зависят от духовного звена. Именно духовное звено держит все эти звенья вместе. Это аспекты союза, о которых мы говорили, и мы сказали, что да, есть образец, есть парадигма, есть модель. Неделю за неделей мы обращались к этим звеньям, изучали их одно за другим. А сейчас мы собираемся посмотреть на все немного с негативной стороны. Иногда у вас должно быть негативное отношение. Когда у вас есть раковая опухоль в желудке, от которой вы можете умереть, то необходимо найти эту опухоль и удалить ее, иначе она убьет вас. Поставьте себя на место раковой опухоли. Во время того, когда вы проходите через тесты, когда вы смотрите все свои разработки, вы можете сказать, у вас у людей негативные отношения, все о чем вы думаете, что что-то не так со мной. И это действительно так, вот почему мы здесь. На самом деле с этой болезнью что-то не так. И мы пытаемся понять, что же это такое. Когда стоматолог хочет поговорить об одном зубе, который болит, и из-за которого вы страдаете, и он не говорит о 31 абсолютно здоровом зубе у вас во рту, то вы не считаете, что он делает что-то неправильное, потому что он просто хочет поговорить о том, что беспокоит вас и приносит вам боль. Есть периоды, когда необходимо говорить о негативных моментах, и сейчас это время пришло. Я бы хотел обратиться к этой теме, к тем препятствиям, которые могут стоять на пути к союзу, обращаясь назад к нашей модели и рассматривая ее в отрицательном ракурсе. Потому что каждый из этих аспектов союза, к которым мы обращались как к положительной черте союза мужчины и женщины, также может нести негативный оттенок. И это может быть препятствием к союзу. Например, общение. Мы говорили, общение – это тот инструмент, который дает возможность улучшать ваш союз, поддерживать и сохранять его. Если вы не общаетесь, то точно так же, как некоторые бактерии, которые начинают размножаться в темноте, разрыв между вами будет становиться все больше и больше. Один из христианских психологов, который мне больше всего нравится, и о котором я уже говорил раньше, жил в 60-е годы 20-го столетия. И у него была замечательная иллюстрация, которую я слышал не один раз, когда он проповедовал из 4 главы 2-го послания к Коринфянам. Но об этом я расскажу вам в следующий раз. Дорогой радиослушатель, я думаю, важность темы о браке и семье трудно переоценить. Кто-то сказал, счастливый брак – это преддверие неба, а несчастный – это ад в миниатюре. Многие знают об этом, и многие люди хотят иметь хороший брак, но вот вопрос, что для этого необходимо. Кто-то скажет, главное – встретить хорошего человека, и тогда счастливый брак обеспечен. Я думаю, что это ошибка. Встретить хорошего человека – это крайне важно, но есть еще нечто более важное, чем даже это. Во-первых, необходимо помнить, что брак – это творение Бога, и очень важно в браке жить по тем законам, по тем правилам, которые установил Бог. Дорогой радиослушатель, твой брак – это преддверие неба или ад в миниатюре? Если ты говоришь, что живешь как в аду, то вот мой вопрос тебе. Ты живешь в браке так, как к этому призывает Бог? Спросим себя, являемся ли мы библейскими мужьями или женами? Вот здесь закладывается фундамент того, каким будет наш брак, счастливым или нет. А теперь я предлагаю склонить наши сердца перед Богом и попросить Его помочь нам стать библейскими мужчинами и женщинами, которые смогут создавать счастливые браки. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за брак, за чудное творение Твое. Я желаю, чтобы мой брак был крепким, но часто у меня нету сил, чтобы достичь этого. Даруй мне силы стать человеком угодным Тебе, и пусть в моем браке прославится имя Твое, великое и вечное. Аминь.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Мы желаем вам иметь добрые и крепкие отношения в семье. До новых встреч!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Если ты получил приглашение в неизвестную местность прибыть, путь и станцию назначения постараешься ты уточнить. Но вопросу важнейшему, кажется, ты внимания не уделял. В час назначенный где окажешься, перейдя гробовой перевал? Вот идешь ты дорогой опасною в мир иной, ничего не узнав, и не верь им, как плотной повязкою, крепко очи души завязав. Смотришь вечность с беспечной улыбкою, будто и не покинешь земли, и как муху приманка липкая держит грех тебя, вырвешься ли? Правда Божья тобой унижена, но хотя ты к земле и прирос, высшей волей телесная хижина предназначена, слышишь, на снос. Остается все меньше времени, дни бегут, как с вершины вода. На земле ты прописан временно, а потом уточни, куда —

у обрыва. Шел человек по тропе у обрыва, самоуверенно и горделиво, но вдруг оступился и камнем во враг, где смерть к нему вышла, как тайный враг. Как пух одуванчика жизнь отлетела, в грязи распласталось бездушное тело. Рукою зажал он соломы пучок, сорвавшись, хватался за что только мог. О чем говорит этот горестный случай? Вся жизнь наша — это дорога над кручей. За что ж ухватиться надеждой рукой на жизненном склоне в момент роковой? За безнадежность схватиться надежно ль? За отчаяние держаться возможно ль? Или за неверье соломинку? Нет, нужен несчастному лучший совет. Христос приходил в этот мир, чтоб могли мы над пропастью зла, у обрыва могилы, над бездной соблазна, в опасных местах держаться покрепче за руку Христа.

Не спеши, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефеской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был в начале. О тебе скорблю я каждый день, возвращенья жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудностей, усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что соединяла нас когда-то. Охлаждение можно ли терпеть? Будет горьким для тебя прощанье. Может быть, последний раз к тебе я сегодня тихо обращаюсь. Осознай, себя останови, не тебе ль прозвучало веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефеской.

у костра. Вдохновенно, радостно и звонк лился над лиманом наш напев. Мне казалось, что и месяц тонкий отражался в нем и тоже пел. И стремлением одним объяты мы стояли все плечо к плечу. В этот миг я знаю, брат за брата душу б отдал, не страшась ничуть. А костер, зажженный всеми нами, лишь один горел в ночной тиши, рвалось вверх и звало к небу пламя, и мы знали, там мы будем жить. Сколько было их минут вечерних, когда скорби мира позабыв, в настоящем радостном общенье были мы, и Бог меж нами был. Вдохновенно, радостно и дружно льется над лиманом наш напев. Знаете, нам очень-очень нужно вот так рядом быть и вместе петь.

Душа, я живу в коротком промежутке, радость жизни глушит смерть и страх, и порою мне представить жутко, что я прах бездумных, только прах. Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертный жизни сгусток, ведь душа — частица божества. Без ума, без воли и без чувства не создать романов и машин. Нет науки, практики, искусства без живой и творческой души. Есть душа, в пульсации артерий жизнь бежит, как ток по проводам. Есть душа, я в это твердо верю, древо жизни видно по плодам. Без надежды жить нельзя на свете, и без света зрячие слепы. Без души бессмертие, как ветер, без души живущие, как пыль. Жизнь пройдет, и смерть поставит точку, остановит мысль, дыхание, кровь. В шар земной зароют оболочку, но душа бессмертна, как любовь. В том бессмертие будет плач или радость, дискомфорт, ужасный или уют, бесконечность злой стихии ада или вечность счастья в раю. Я иду в коротком интервале, между мной и смертью только шаг. Я устал, мечтаю о привале, а привал и отдых в небесах.

Церковь. Церковь Христова не лодка на отмели тихого дона, скользящая в заводи ловко, не знавшая Евроклидона. Всем возрожденным понятно, Церковь Христа не сравнится с легкой прогулочной яхтой под солнцем на озере Рица. Церковь — корабль в океане, а мир — океан не тихий. И не было б наших собраний, когда б не Христос великий. А Он свой корабль превосходный ведет, несмотря на стихии, через штормы, циклоны, невзгоды в широких просторах России. Да, церковь идет через преграды и в сумраке свет разливает, и знамя евангельской правды она на ветру закрепляет. Ее назначение ясно — напомнить, что людям Бог нужен, и к пристани вечной прекрасной доставить спасенные души. Господь наш любовью вечной и близких, и дальних греет. Не стойте вне церкви беспечно, на борт поднимайтесь скорее.

Мама моя, стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасной любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана, каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться, мама моя. Ангел бессмертный, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас, уже взрослых, ты в сердце по-прежнему держишь, как крошек, бережно, бережно, мама моя. Нет, за такую любовь невозможно ни заплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскую значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится.

многодетным. Звезды с неба мерцают своими глазами лучистыми. От начала веков не померкла небес красота. У вас много детей, но сердца сохранили вы чистыми. У вас много забот, но вы любите нежно Христа. Христианская жизнь — это школа большого терпения. Хоть вершина блаженства еще от сердец далека, пусть средь частых невзгод во все годы и дни и мгновения вас ведет по дорогам надежная Божья рука. Вы не сломитесь верой, надеждой под тяжкими ношами, потому что земли взор стремится всегда в высоту. Радость будет достигнута, вырастут дети хорошими. Оглянувшись назад, вы хвалу вознесите Христу. Постарайтесь вперед, в искушениях духом не падая, на Иисуса взирая, вы сможете к цели идти. Бог порадует вас драгоценной, великой наградою за терпение ваше на трудном, тернистом пути.

0: прошел и заболел начальник тот. И тогда пришел к знакомой камере.
1: Дорогие друзья, если вы хотите пополнить наши передачи своими звукозаписями христианских стихов и песен, то присылайте их по адресу: миссия «Волна надежды», Феликс Фехенбах, Штрассе, 65, индекс 32756, Детмольд.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелена Зудерман,
4: Екатерина Гертель.
5: Катерина Гертель.

стихи наших читателей. Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали. Хелены Савинок.

В Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот, царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг. Валентина Пермякова, Россия.

Воскресенье. Что ищешь ты, Мария, и плачешь от чего? Воскрес Христос, Мессия, во гробе нет Его. Лишь солнце засияло, голубизне небес, земля заликовала. Иисус Христос воскрес! Воскрес для оправдания, воскрес для новой жизни. Через Его страдания открыт нам путь к отчизне. Ольга Май.

Татьяна Полищук, Украина. Любовь. Любовь — это не слово, в попыхах напрасно брошенное без значения. Любовь отображается в делах, коль в сердце есть пред Господом смирение. Любовь — это не просто так сказать «люблю» и ничего не сделать. Любовь — это когда я отдаю себя для блага ближнего всецело. Любовь нельзя за золото купить, она дается даром нам, Всевышним. Спешите вы любовь ту получить, светилами сиять, чтоб в этой жизни. И миру свет небесный принести, одеть нагого, хлеб делить с голодным, водою жаждущего напоить и сделать узника воистину свободным. Ведь только тот в небесный дом войдет, любовью сердце чье пылало жарко, и победителя венец нетленный ждет, великолепие своем сверкая ярко. Ты меня пригласил в тронный зал, мой владыка, и завет мне открыл, о Господь мой великий, обещание мне дал, что его ты исполнишь, и меня ты своей силой свыше наполнишь. Только в жертву себя мне отдать будет нужно, чтоб с тобой утвердить неразрывную дружбу, и тогда разлучить нас никто не возможет. Ведь заветом любви будем связаны, Боже. Затрепещут враги, изумятся все люди, когда силой твоей в жизни царствовать буду. Ведь в завете с тобой состою я отныне, и на мне, как печать, твое вечное имя. Не страшусь теперь зла, надо мною не властны силы адовой тьмы, а для них я опасна, потому что на мне все оружие Божье. Если Бог за меня, то Он мне и поможет. Одолею врага, уберу прочь с дороги, ведь я есть дочь царя, и стоят мои ноги на гранитной скале. Слово Божье ей имя, и его у меня уж никто не отнимет.

Ольга Богданова, Германия. «Побудьте со мною. У нас много дел в церкви, Богу мы служим. Все чинно, по плану, по графику службы. Но что-то Господь от нас ждет. Что же нужно, чтоб мы, христиане, здесь, в Доме Христовом, друг другу сказали бы теплое слово, чтоб вдруг мы услышали, как после службы Иисус нам вдогонку: «Побудьте со мною», быть может, в молчании, в душевном покое, а может, с соседом поговорите о том, что затронуло вас, расскажите. Благословите друг друга от чистого сердца, воздастся вам благо старицей, поверьте. Куда ж вы в служение так быстро бежите? И хлеб есть насущный, и дал вам я много. Побудьте со мною хотя бы немного, отдав братьям, сестрам частицу души, частицу моей к вам сердечной любви. Когда это было, как это случилось? И сердце так странно, так сильно забилось. Когда это было? Все было когда-то, и сердце заныло от боли утраты. Я так виновата, что дней быстротечных потеряно много, что шла не туда, шла опасной дорогой, и что-то искала, не зная о Боге. Что ты ведь стучался, а сердце молчало, ошибок больших совершила немало, так много не знала я, не понимала, под дудку бесовскую в жизни плясала. Спасибо, Господь, что с тобой у штурвала путь жизни нашла я. Ты — конец жизни.

тихие беседы, и выйдешь победителем. Слово «искушение» мы встречаем в молитве «Отче наш». Иисус произносит: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого» Матфея 6:13. Иисус знает, что человек живет в греховном мире, в своей бренной плотью, и что он постоянно подвергается различным духовным искушениям. Искусить значит соблазнить, прельстить, совратить на проступок или преступление. В Библии это слово употребляется и в

смысле испытания веры. В Ветхом Завете Бог неоднократно испытывал свой народ на верность завету, которого Он заключил с Авраамом. Бог испытывал израильский народ, но не язычников. Испытание Израиля в верности тесно связано с особым отношением Бога к израильскому народу. Враг душ человеческих искушает людей, чтобы лишить их веры в Бога, настроить их против Бога. В Библии мы читаем, как израильтяне, искушаемые злым духом, неоднократно отходили от Бога, не доверяя Его мудрости и силе. Искушением дьявола больше всего подвергаются истинные дети Божии. Ведь человек, неверующий в живого Бога, не станет бороться против мирских соблазнов. На страницах Святого Писания мы читаем, как библейские герои подвергались многообразным искушениям, испытаниям. Так искушением от сатаны подвергались Ева, Иов, апостол Петр, Иуда Искариот. Испытанию от Бога подвергались Авраам, Исаак, царь Давид, апостол Павел. В 30-летнем возрасте Иисус начал служение, ради которого Он пришел на землю. Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, Матфея 4:1. Крестившись в Иордане, Иисус, исполненный Духом Святым, 40 дней был искушаем в пустыне от дьявола. В эти 40 дней Иисус ничего не ел, Он ослаб физически. Этим пытался использоваться дьявол. Но Иисус усердно молился Отцу Своему и бодрствовал. Христианину тоже необходимо постоянно пребывать в молитве, быть бодрствующим, особенно когда он преуспевает в Божьем деле, когда обеспечен всем необходимым, когда его церковь процветает, когда он переживает радость и удовлетворение. Чаще всего именно при таких обстоятельствах христианин может подвергнуться искушению от дьявола. Нужно быть бдительным, когда ослабеваешь физически, когда падает настроение, когда появляется опасность утратить душевное равновесие, утратить доверие Богу и упование на Него. Вот почему Господь предупреждает своих чад, чтобы они постоянно бодрствовали и молились. Ведь дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Дьявол искушал Иисуса, говоря: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Если ты Сын Божий, бросься вниз. Все это царство мира и славу их дам тебе, если поклонишься мне». Матфея 4, 3-9. Этими словами он пытался поколебать достоинство Иисуса Христа как Сына Божьего. Когда Иисус крестился в Иордане, с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Однако дьявол дважды произносит: «Если ты Сын Божий». Иисус добровольно пошел на землю, став человеком. И дьявол сначала искушает его отказаться быть просто человеком, чтобы Иисус не исполнил миссию спасения человечества. Ведь только безгрешный человек может совершить искупление грешников, а единственным безгрешным человеком был Сын Человеческий Иисус. Потом дьявол меняет тактику. Он искушает Иисуса поклониться Ему и за это обещает отдать Иисусу все царства мира и славу их. Дьявол пытался возбудить в Иисусе человеческие наклонности, гордость и похоть. Он хотел изолировать Иисуса от Отца Небесного и Его Царства, наделить Иисуса земной властью, богатством и почестями. В таком случае стало бы невозможным созидать небесное царство путем строительства своей церкви на земле. Христианину необходимо всегда быть на страже своего сердца. Когда дьявол искушает верующего, он в первую очередь пытается поколебать его христианские достоинства. Он может сказать: «Если ты христианин, тебе не стоит быть
таким ревностным и так много трудиться для Бога. Если ты чадо Божие, ты можешь совершать перестройку своей жизни, как тебе заблагорассудится. Такой вызов христианскому достоинству конкретно нацелен на веру и надежду христианина. Когда дьявол искушает верующего, он обычно обещает ему земную власть и богатство. Немало христиан, которые духовно пали вследствие сребролюбия, которые впоследствии погони за славой и властью, некоторые, увлекшись блудом. Бог не может их дальше употреблять для своего труда. Как следует относиться к искушениям? Подвергаясь искушениям, Иисус не спорил с дьяволом, а убедительно отражал искушения словами из Писания. Он твердо отстаивал свое единство с Отцом Небесным. Как бы дьявол ни искажал смысла Слова Божия, Иисус кратко, четко и ясно выражал свою непоколебимую приверженность всемогущему Богу. Иисус отвечал, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Написано, «Не искушай Господа Бога твоего». Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Некоторые христиане не принимают всерьез опасность искушения дьяволом. Они, возможно, считают себя умными, мудрыми, способными, опытными, наделенными властью и слепо уверены в том, что сами смогут отразить все искушения. Однако надо помнить, что христиане вовлечены в жестокую духовную войну, и Священное Писание призывает христиан в Ефесянам 6:11 «облечься во всеоружие Божие». Дьяволу не удалось искусить Иисуса, и он оставил его до времени, то есть временно. Исполненный силой Духа Святого, Иисус вернулся в Галилею. Его слава распространялась повсюду. Он проповедовал в синагогах, люди много говорили о нем. Как христианин преодолевает искушения, но укрепляется в вере. Но одержав победу над дьяволом, он должен избегать самодовольства. Не должны почивать на лаврах, так как дьявол лишь на время отошел от него. Улучшив момент, он может снова обрушиться с еще большей силой в попытке поколебать веру и послушание христианина воле Божьей. И только постоянно сохраняя бдительность, христианин может успешно противостоять дьявольским нападкам. В книге Малахии читаем следующее: «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелочь очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Малахия 3:2-3. Так Бог преобразует своих служителей. Он, подобно мастеру, переплавляющему серебро, зорко следит за усовершенствованием каждого верующего. И если мы в искушениях иногда терпим поражение, то нам необходимо помнить, что Иисус сказал Петру: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22:32. Потерпев неудачу, мы обязаны с помощью Божьей вновь ободриться, подняться и продолжать свой труд. Вспомните Петра, который трижды отрекся от Христа. Он упал, но покаялся, встал и снова был употреблен Господом. Иисус Христос желает помочь и всегда готов помочь своим чадам в любом испытании выйти победителем. Николай Танкин, Австралия.